0: Александр Зайцев. Здравствуйте. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило одно турецкое деловое издание, но официальных подтверждений этому пока нет. Так возможно ли новая зерновая сделка? Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране, а их владельцы будут получать вознаграждение. Как инициативу оценивают владельцы ПВЗ? Приложения сети АЗС «Лукойл» и «Тебойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и какой выход? Эти и другие темы на Business FM. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспертов зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне из-за невозможности поставок продукции. Цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможно ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергобезопасности, профессора финансового университета Константина Симонова.
1: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения, оно, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. Ну и турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Трансфертное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладает. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха. Когда начинали атаковать порт Одесса, говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно, потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
0: Профессор финансового университета Константин Симонов. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований и социальной экономики Алексей Зубец.
2: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, ну, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем монополия. аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
0: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система не некоторое время уже тестировалось. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
3: Сейчас действовать буду следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ, недоукомплектованы и не загружены. В основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были. В 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но нужно не забывать, что ППЗ – это пункты приема заказов. Они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
4: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
3: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
4: Понятно ли, сколько?
3: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
4: Но могли бы, может быть, пример вилку дополнительного заработка привести.
3: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. То есть математика вот такая вот.
0: Президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи Озон, которые пока еще не успели опробовать этот формат.
5: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно. А в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно. Поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
6: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
7: Платите деньги, мы будем предоставлять площадя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон — это Черная пятница и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
0: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тобойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. «Тобойл» принадлежит «Лукойлу». Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
8: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Lukoil находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложениями наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковским приложением, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и никаких проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
0: Главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин. «Лукойл» в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложений из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
9: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит. И кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Эксперты «Домклик», изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт-класс продолжают занимать лидирующие позиции, но наиболее доступных по цене новостроек эконом-класса в стране становится все меньше. В целом, на два самых дешевых сегмента приходят имеется 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%, и практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях, но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения. Хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытно. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае – 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на «Бизнес FM».
0: Вы слушаете «Бизнес FM». 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
9: Бизнес говорит.
11: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
12: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараюсь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем. Но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет. Потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты. И это была дебетовая карта. Это удобно. Нельзя потратить больше, чем там есть. Ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потери или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
11: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
13: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты, и, возможно, помочь, там, прислать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
11: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
14: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту «Джуниор», по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе, вредя себе для здоровья. И здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
0: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад. Выпуск пластиковой карты детям в средней школе считают правильным 34% респондентов, а 9% уверены, что лучше выпустить банковскую карту ребенку уже в старших классах. Сталинские высотки теряют ликвидность. По данным РИА Недвижимость, в сталинских высотках Москвы продается 21 квартира, 8 на Котельнической набережной, по 6 на Красных воротах и Кудринской площади и 1 на Кутузовском проспекте. Площадь этих квартир варьируется от 52 квадратных метров на Кудринской площади до 132 квадратов на Котельнической набережной. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше, а 10 лет назад такие квартиры появлялись в продаже лишь единично. Такая картина не означает, что сталинки потеряли в статусности, однако сегодня у них немало конкурентов на премиальном рынке, считает советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
15: Современный монолитный дом и высотка – разный тип, разный класс, разный уровень. Почему, может быть, больше стало продаж? Потому что среди молодежи, которая вступает в наследство, эти квартиры менее интересные, они хотят что-то другое. Это первое, что может быть. Второе, может быть, это новый виток релокантов. То, что в целом сталинки стали не такими престижными, как раньше, это логично. Все-таки, несмотря на архитектуру, местоположение, статусность, историческую статусность этих домов, появляется альтернатива. Почему раньше сталинки так ценились, особенно вот такие статусные? Потому что не было другой альтернативы. В прошлом году и в позапрошлом, когда стартанул премиум вверх после долгого спада, столько сейчас предложений появляется современных домов, что понятно, покупатель начинает поглядывать, и у него появляется больший выбор. Но вот этот больший выбор ведь не означает, что престижность упала. Кто-то склоняется в пользу нового жилья, потому что просто банально оно морально современнее. А кто-то продолжает считать, что это историческая ценность, которая им важна. Поэтому я бы не стал вычеркивать высотки.
0: Советник президента гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков. Стоимость самой дешевой из выставленных сейчас на продажу квартир – это 60,5 квадратных метров высотки на Красных воротах – 49 миллионов рублей. Самая дорогая квартира – 104 квадрата на Кудринской площади, оценена в 150 миллионов рублей. При этом в аренду в сталинских высотках на начало августа предлагались всего 17 лотов, хотя годом ранее – 32. Ставка аренды в среднем составляет 158 тысяч рублей в месяц. Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается вырезать ключевой ген, что позволяет снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN.
16: That study was extremely small.
17: В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство, и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
0: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирает почти 4,5 миллиона человек. Среди взрослого населения самые высокие показатели повышенного холестерина у европейцев и американцев, почти у каждого второго. ВОЗ называет высокий уровень плохого холестерина вторым по значимости фактором сокращения жизни после высокого артериального давления.
9: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
18: Консультация с врачом не требуется.
9: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
19: Нарофоминск. 65 тысяч жителей. О подмосковном селе Фоминское на реке Нара известно с 14 века. Настоящий расцвет начался в середине 19 столетия, когда Дмитрий Скуратов и Николай Лукин организовали бумагопредельную фабрику, вокруг которой со временем и вырос город Нарофоминск.
9: Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Олеся Потапова. Российские военные нанесли удары по терминалу электроподстанции в порту Николаев на Украине и хранилищу с имуществом военного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны. Также поражены военные цели в Киеве. Российские беспилотники ударили по предприятию судостроительной промышленности, где производились дистанционно управляемые катера. Российское правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизтоплива и газуэлей компаниями-производителями. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Надеяться на улучшение отношений Москвы и Европы пока не стоит. Таких оснований не просматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее поколение европейских политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против России, сказал представитель Кремля. Песков считает, что Москве нужно оставаться открытой для выстраивания отношений и в то же время понимать, с кем она имеет дело. По уточненным данным, 8 россиян пропали без вести во время схода сил и наводнений на границе Непала и Китая, сообщило посольство России в КНР. О сходе сил в северных районах Непала стало известно в среду утром. Этому предшествовало землетрясение. По данным агентства «Франс Пресс», число погибших достигло 675. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности о целях буквально через минуту. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты? Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это означает для учебных заведений и абитуриентов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Согласно новым данным оборонного ведомства, вооруженные силы России нанесли новые групповые удары. В Киеве поразили предприятия, осуществляющие сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров, а в порту Николаев морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с военным имуществом, а в Трихатах электроподстанцию, обеспечивающую работу этого порта. В Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Также местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Минобороны России сообщила, что силы ПВО в течение субботы ликвидировали 85 украинских дронов над российскими регионами. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9% вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег УК «Рик Капитал» Сергей Суверов.
2: Одна из причин – это налоговые новации. В частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования. И поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка. Так, проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика. И мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активную наличность. Наличные с банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. Я думаю, что финтех-индустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами многое будет зависеть, в том числе от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтех-индустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
0: Инвестиционный стратег УК «Рик Капитал» Сергей Суверов. Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект. Недобор студентов в России. Более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. Эти цифры Миноборнауки опубликовала газета «Коммерсант». Будет проводиться второй набор в вузы, в основном педагогические. На них приходится более четверти всех незанятых мест. В списке также философия, агрономия, электроэнергетика. 6 тысяч кажется внушительным числом, только на первый взгляд. На деле это менее 2% от общего числа бюджетных мест в эту приемную кампанию. По всей стране. С недобором некоторые вузы сталкиваются регулярно. И каждый год число мест примерно одно и то же, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов.
21: Это стандартная ситуация, из года в год повторяющаяся. Либо именно в этот вуз, куда были эти бюджетные места даны, сколько-то не добрали людей. Или специальность, направление подготовки не пользуется особо большим спросом. Соответственно, всегда проводится дополнительный набор, чтобы эти бюджетные места дозанять. Ничего такого уникального нет в этой ситуации. Обычно из этой финансово-экономической модели, как организовано, это распределение контрольных цифр приема, потом конкурс среди абитуриентов на занятия этих мест приема, то эта модель всегда подразумевает, что где-то в каком-то вузе чуть-чуть, но недобор на бюджет, с учетом того, что это меньше 2% от общего количества бюджетных мест, то это скорее больше похоже на утряску и усушку.
22: Почему именно педагоги? Почему не идут в педагоги? Получается, туда вообще можно без конкурса было попасть?
21: Значит, какие-то педагогические вузы действительно можно было практически с минимальными баллами по ЕГЭ поступить. Но, видимо, не хотят. Либо в конкретном педагогическом вузе или университете, где педспециальность. Но, опять же, это очень-очень мизерный процент для того, чтобы из-за этого волноваться. Да, в лидерах по недобору педагогические специальности. Это традиционно проблема еще с советских времен, что в педвуз идут по остаточному принципу. Зарплаты небольшие. Работа сложная с детьми, педспециальности действительно не пользуются большой популярностью, идут по остаточному принципу. Не смогли поступить на какую-то более престижную профессию, идут в пед.
0: Кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов. Такая ситуация с недобором на педагогические специальности создается в том числе и по той причине, что государство традиционно выделяет там много бюджетных мест. Учителей не хватает, говорит эксперт по рынку труда, гендиректор компании по карьерным продуктам для молодых специалистов «Change Lens» Андрей Алясов.
3: Вопрос не в том, что не хотят учиться не педагогов, а то, что государство структурно разделяет достаточно большое количество мест на педагогические специальности именно в рамках бюджетного набора. Это правильно, потому что это явно не та профессия, которая предусматривает высокий заработок после окончания вуза, но та профессия, которая точно важна, и государство в определенной степени должно дотировать эту сферу. Если мы с вами говорим про престиж профессии преподавателя, то он в России последние там, типа 20-30 лет точно был не на самом высоком уровне, но последние годы точно на него вкладывались, создавались очень интересные, классные программы. Тем самым, на самом деле, поднималась профессия, престиж этой профессии. Что касается зарплаты, скорее они просто находятся на каком-то среднем уровне для конкретного региона. Проблема в том, что для того, чтобы более-менее нормально их зарабатывать, нужно брать достаточно большое количество дополнительных занятий. Ну и плюс это в определенной степени зарегулированная профессия. И, возможно, и для роста, в том числе по зарплате, там крайне ограничены.
0: Эксперт по рынку труда Андрей Алясов. Желающие участвовать в конкурсе на незанятые места в вузах должны вновь подавать документы. Однако пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе приемной кампании. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали бизнес-ФМ о ситуации в отрасли, в то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
4: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
5: Урожай 26-го года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26-го года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
4: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
23: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягода созревает более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
4: С Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют. Насколько, не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем в Австралии. Запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожное поколение», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения. Противники Хайда в опубликованной журналом Nature рецензии назвали его позицию истерикой. Авторы указывают на отсутствие убедительных доказательств негативного влияния социальных сетей. Более того, масштабные опросы подростков не выявили существенного изменения уровня тревожности между 2002 и 2014 годами. Критики запрета говорят о циклах родительских страхов. Когда-то главным источником бед был телевизор, потом компьютерные игры, социальные сети. В последние годы искусственный интеллект. Я здесь на стороне французов. Ключевую роль в вопросе должна играть семья. Поколение взрослых, воспитанных на Warcraft и Grand Theft Auto, само должно решить, можно ли их детям залипать в смартфонах.
6: Сумма технологий на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
8: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министры и министры обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
0: Польша тем временем ситуацию продолжает оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также назвал ужастиками публикации о возможной атаке Москвы на Польшу. Что до тем, которые обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известно исключительно из утечек. Дональд Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны. Это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Подробности соглашения пока не разглашаются, но источник знакомой ситуации описал сделку как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они представляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти? И почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
10: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи.

0: Университет и Фонда национальной энергобезопасности. В течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, США добывают около 13 миллионов баррелей в сутки. Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей. Маша и Медведь идут в суд. Одноименная студия обратилась в Кузьминский суд Москвы из-за прав к автору культовых персонажей. Олег Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Соглашение завершилось в 2025-м, продлевать сотрудничество Кузовков не стал. Вместо этого решил снять полнометражный фильм про популярных мультгероев. Студия «Маша и Медведь» настаивает, что персонажи теперь являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Представители Кузовкова считают, что изображение Маши и Медведя – это часть лицензионного договора, который закончился, а значит, ответчик вправе эксплуатировать образ по своему желанию. У кого из сторон более сильные позиции, объясняет юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин.
1: Здесь речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж? Может ли такое быть, что персонаж произведения может быть оторван от него и перенесен отдельно? Фактически такое может существовать. Например, если мы говорим о каком-то произведении, права на которое утрачены, каждый может снять по нему фильм. Будут персонажи самого произведения, будут надперсонажи. Но в данном случае, разумеется, если речь идет о ключевом персонаже единого комплекса, то я не очень представляю, как его оттуда можно изъять. И здесь, конечно, огромное значение имеют письменные договоренности сторон. Автор утверждает, что он передавал какую-то часть прав в лицензионном порядке. Это придется перепроверять суду. Может считаться, что персонаж возник в момент только рисовки рисунка. А может считаться, что персонаж возник, когда уже появилось итоговое произведение с анимацией и голосом. То есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор, во вторую очередь будет важен тот корпус уже сложившихся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом. И только в третью очередь, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей.
0: Юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин. Идея проекта «Маша и Медведь» родилась у аниматора Олега Кузовкова в 96-м году на отдыхе в Крыму. Он увидел на пляже озорную девчонку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009-го. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019-м проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Сериал транслируют более чем в 100 странах, а общее число эпизодов превысило 200, включая тематические спин-оффы.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. В 2019 году соцсети захлестнул флешмоб «Я сейчас и 10 лет назад». Сначала медийные персоны, а потом и большинство обитателей соцсетей стали выкладывать на своих страницах парные фотографии. Селфи 10 лет назад и сегодня. Как правило, эти фотопары сопровождались комментариями по поводу изменений, которые произошли с внешностью героев снимков. На волне популярности новой забавы появилась теория, что хайп вокруг свежего флешмоба совсем не случайность, а продуманный ход. Предполагается, что по заданию теневых заказчиков флешмоб инициировали и раскрутили индийские программисты, чтобы собрать максимальную базу человеческих фото для обучения нейросетей. Технологии, развившиеся на этой базе, впоследствии помогут найти любого, попавшего на камеру видеонаблюдения, независимо от того, какие изменения произошли с его внешностью. Теории заговора на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: Первооткрывателю радиоактивности, французскому физику Антуану Анри Беккерелю, как ученому, сильно повезло в жизни. Он родился

0: Родился в третьем поколении научной династии, унаследовал от отца кафедру прикладной физики и жил прямо по соседству с лабораториями. Твори не хочу. По легенде, повезло Беккерелю с главным открытием. Если бы не пасмурная погода, его опыт с урановой солью и фотопластинками, для которого был нужен яркий солнечный свет, не пришлось бы прервать до лучших времен. В реальности все было не так просто. Ученый ошибочно предполагал, что фосфоресцирующие вещества под воздействием солнца испускают проникающие лучи, подобные рентгеновским. Первые эксперименты вроде как подтверждали его версию, но научная дотошность требовала фиксировать все результаты, и фотопластинку он все же проявил. Она оказалась засвеченной гораздо сильнее, чем ожидалось. Повторные опыты показали, что внешний свет тут ни при чем, а затем пришло и понимание того, что дело в излучении самого урана. За открытие спонтанной радиоактивности Беккерель получил в 1903 году половину Нобелевской премии. Вторую половину разделили изучавшие новые свойства материи Пьер и Мария Кюри. Сам Беккерель пытался обнаружить у урановых лучей оптические свойства, вроде преломления или поляризации. Не нашел. Он же одним из первых получил радиационный ожог из-за пробирки с солью радия в кармане жилета. Хотя версия смерти от лучевой болезни подтверждения не получила. Официальный диагноз – сердечная недостаточность. А в 1975-м его фамилия Беккерель стала названием единицы активности в международной системе Си.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Новогорево. Российский президент назвал это хорошими показателями. По его словам, за прошлый год товарооборот достиг почти 52 миллиардов долларов. При этом объем российских инвестиций в Белоруссию составил 4,5 миллиарда. В Беларуси работают 2500 предприятий с российским участием. В свою очередь, Лукашенко выразил надежду, что товарооборот Беларуси и России превзойдет показатели прошлого года. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов вызван в МИД Турции. Причиной стали удары ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Инциденты произошли 26 и 27 августа у берегов Туапсе. Причем второе судно было направлено на помощь первому после атак. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром «Лидер» борда «Мави». Пострадали 5 членов экипажа. В трех приграничных областях – Курской, Белгородской и Брянской – введены особые правила газоснабжения. Они предусматривают дополнительные гарантии для потребителей при задержках оплаты, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. Теперь поставщики не вправе в одностороннем порядке прекращать подачу газа до полного погашения задолженности. Запрещается прекращать поставку при отсутствии оплаты за 2 расчетных периода подряд. Полностью отключать газ при 3 и более нарушениях сроков оплаты в течение года. Если газоснабжение уже прекращено, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу газа и не вправе требовать плату за технические работы по отключению и подключению. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило одно турецкое деловое издание, но официальных подтверждений этому пока нет. Так возможно ли новая зерновая сделка? Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране, а их владельцы будут получать вознаграждение. Как инициативу оценивают владельцы ПВЗ? Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тебойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и какой выход? Эти и другие темы на Business FM. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспертов зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне из-за невозможности поставок продукции. Цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможна ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергобезопасности, профессора финансового университета Константина Симонова.
4: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. И турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладает. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха, когда начинали атаковать порт Одесса. Говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно, потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
3: Профессор финансового университета Константин Симонов. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
5: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
3: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система некоторое время уже тестировалась. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
6: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ недоукомплектованные и не загруженные, в основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были, в 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но и нужно не забывать, что ППЗ – это пункты приема заказов, они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
7: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
6: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
7: Понятно ли, сколько?
6: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников, но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
7: Но могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести?
6: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. То есть математика вот такая вот.
3: Президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи Озон, которые пока еще не успели опробовать этот формат.
8: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно. А в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно. Поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
9: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
10: Платите деньги, мы будем предоставлять площадя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон – это «Черная пятница» и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
3: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в «Озон» обещают запустить до конца октября. Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «ТБойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. «ТБойл» принадлежит «Лукойлу». Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
11: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Lukoil находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложением наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковским приложением, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и тех проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
3: Главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин. «Лукойл» в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложений из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: В начале июля «Бизнес-ФМ» спрашивала архитекторов, насколько часто им поступают предложения создать то, чего еще не было. И на что архитектору опираться в работе над таким проектом. Аналогов-то нет. Продолжением стал состоявшийся через месяц разговор с девелоперами, которым тоже знакомо строительство в чистом поле. Часто ли с самого начала отсутствуют архитектурные ориентиры или хотя бы урбанистические заградмоменты, сразу вгоняющие концепцию застройки в определенные рамки? В чистом поле делай, что хочешь, и будешь прав, потому что ты первый. Так ли это? И нужно ли для реализации такого проекта непременно собирать архконсилиум, проводить конкурс, словом, привлекать коллективный разум, а не доверяться мнению и вкусу кого-то одного? Вот лишь некоторые из девелоперских ответов. Строительство в чистом поле сегодня уже тренд. В рамках КРТ государство вовлекает в оборот сотни гектаров. И девелоперы получают участки без единого здания, без дорог, без сетей. А значит, все начинается не с котлована, а с мастер-плана и проектирования инженерной инфраструктуры. В историческом центре хотя бы понятно, куда подключаться. А тут все нужно создавать с нуля. Чистое поле все же не означает отсутствие контекста. Но его приходится искать в более широком окружении. окружении. В истории места, природном ландшафте, климате, городской культуре, традициях и образах жизни. Архитектурный конкурс – хороший инструмент, когда перед проектом стоит действительно сложная задача. Большая территория, важная городская локация, необходимость найти несколько принципиально разных сценариев развития. Но конкурс не должен быть формальностью. В одних случаях эффективнее конкурсный отбор, а в других – закрытая работа с сильным бюро и экспертной командой. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
1: Бизнес говорит.
13: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
14: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараюсь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем. Но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет. Потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты. И это была дебетовая карта. Это удобно. Нельзя потратить больше, чем там есть. Ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потери или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
13: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
15: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты, и, возможно, помочь, там, переслать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь в 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
13: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
16: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту «Джуниор», по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе вредящее для здоровья. И здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
3: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад. Выпуск пластиковой карты детям в средней школе считают правильным 34% респондентов, а 9% уверены, что лучше выпустить банковскую карту ребенку уже в старших классах. Сталинские высотки теряют ликвидность. По данным РИА Недвижимость, в сталинских высотках Москвы продается 21 квартира, 8 на Котельнической набережной, по 6 на Красных воротах и Кудринской площади и 1 на Кутузовском проспекте. Площадь этих квартир варьируется от 52 квадратных метров на Кудринской площади до 132 квадратов на Котельнической набережной. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше, а 10 лет назад такие квартиры появлялись в продаже лишь единично. Такая картина не означает, что сталинки потеряли в статусности, однако сегодня у них немало конкурентов на премиальном рынке, считает советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
17: Современный монолитный дом и высотка – разный тип, разный класс, разный уровень. Почему, может быть, больше стало продаж? Потому что среди молодежи, которая вступает в наследство, эти квартиры менее интересные, они хотят что-то другое. Это первое, что может быть. Второе, может быть, это новый виток релокантов. То, что в целом сталинки стали не такими престижными, как раньше, это логично. Все-таки, несмотря на архитектуру, местоположение, статусность, историческую статусность этих домов, появляется альтернатива. Почему раньше сталинки так ценились, особенно вот такие статусные? Потому что не было другой альтернативы. В прошлом году и в позапрошлом, когда стартанул премиум вверх после долгого спада, столько сейчас предложений появляется современных домов, что понятно, покупатель начинает поглядывать, и у него появляется больше выбор. Но вот этот больший выбор ведь не означает, что престижность упала. Кто-то склоняется в пользу нового жилья, потому что просто банально, но морально современнее. А кто-то продолжает считать, что это историческая ценность, которая им важна. Поэтому я бы не стал вычеркивать высотки.
3: Советник президента гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков. Стоимость самой дешевой из выставленных сейчас на продажу квартир – это 60,5 квадратных метров высотки на Красных воротах – 49 миллионов рублей. Самая дорогая квартира – 104 квадрата на Кудринской площади, оценена в 150 миллионов рублей. При этом в аренду в сталинских высотках на начало августа предлагались всего 17 лотов, хотя годом ранее – 32. Ставка аренды в среднем составляет 158 тысяч рублей в месяц. Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается вырезать ключевой ген, что позволяет снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN.
18: В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство, и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
3: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирает почти 4,5 миллиона человек. Среди взрослого населения самые высокие показатели повышенного холестерина у европейцев и американцев, почти у каждого второго. ВОЗ называет высокий уровень плохого холестерина вторым по значимости фактором сокращения жизни после высокого артериального давления.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
19: Познакомился с фотографическими возможностями мобильных флагманов этого года. У всех новых моделей большие сенсоры, крупные пиксели, предельно высокое разрешение. Постобработка с искусственным интеллектом. Фотографии на смартфон, сделанные в режиме «навел-нажал», выглядят идеально. И даже немного лучше. Не приводит ли все это к откату? Желанию рассматривать старые несовершенные снимки, в которых больше правды и жизни? Конечно, приводит. Сегодня о двух приложениях, которые позволяют это желание реализовать. Худжи фильм. Программа-имитатор дешевой пленки. По ощущениям, картинка больше всего похожа на фотографии, сделанные на одноразовую пленочную камеру. Базовая идея выглядит простой. Взять фотографии и добавить к ним искажений, характерных для дешевой пленки, упакованный в пластмассовый корпус, снабженный пластиковой оптикой. Аберрации, засвет и блики сложно не нарисовать дефекты, а воссоздать вкус и дух 90-х. У создателей Худжи получилось и то, и другое. Поиграть в приложение забавно. Pro CCD. Шаг в следующую эпоху. Приложение косплеит ранние цифровые камеры. Это тоже 90-е, но уже ближе к самому экзакату. Странные для современного глаза цвета, низкое разрешение, обязательная дата снимка в правом нижнем углу. Полноценное ретро. На выбор несколько моделей старых цифровых камер, под которые приложение стилизует снимки, работает как с основным блоком камер, так и с фронталкой. Можно делать ретро-селфи. Что не понравилось? Перегруженный интерфейс и очень ограниченный набор функций бесплатной версии. Разработчикам нужно успеть перевести пользователя в платный режим, пока он не наигрался, а происходит это довольно быстро, игра в фоторетро развлечения на полдня, после которых с особым удовольствием возвращаешься к большим матрицам современной оптики и искусственному интеллекту.
1: Сумма технологий на Бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Российские военные нанесли удары по терминалу электроподстанции в порту Николаев на Украине и хранилищу с имуществом военного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны. Также поражены военные цели в Киеве. Российские беспилотники ударили по предприятию судостроительной промышленности, где производились дистанционно управляемые катера. Российское правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизтоплива и газуэлей компаниями-производителями. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Надеяться на улучшение отношений Москвы и Европы пока не стоит. Таких оснований не просматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее поколение европейских политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против России, сказал представитель Кремля. Песков считает, что Москве нужно оставаться открытой для выстраивания отношений и в то же время понимать, с кем она имеет дело. По уточненным данным, 8 россиян пропали без вести во время схода сили и наводнений на границе Непала и Китая, сообщило посольство России в КНР. О сходе сили в северных районах Непала стало известно в среду утром. Этому предшествовало землетрясение. По данным агентства «Франс-Пресс», число погибших достигло 675. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности о целях буквально через минуту. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты? Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это означает для учебных заведений и абитуриентов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Согласно новым данным оборонного ведомства, вооруженные силы России нанесли новые групповые удары. В Киеве поразили предприятия, осуществляющие сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров, а в порту Николаев – морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с военным имуществом, а в Трихатах – электроподстанцию, обеспечивающую работу этого порта. В Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Также местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
3: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Минобороны России сообщила, что силы ПВО в течение субботы ликвидировали 85 украинских дронов над российскими регионами. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9% вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
0: Одна из причин – это налоговые новации. В частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования. И поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка. Так, проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика. И мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активную наличные из банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. Я думаю, что финтех-индустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами многое будет зависеть, в том числе от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтех-индустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
3: Инвестиционный стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов. Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект. Недобор студентов в России. Более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. Эти цифры Миноборнауки опубликовала газета «Коммерсант». Будет проводиться второй набор в вузы, в основном педагогические. На них приходится более четверти всех незанятых мест. В списке также философия, агрономия, электроэнергетика. 6 тысяч кажется внушительным числом, только на первый взгляд на деле это менее 2% от общего числа бюджетных мест в эту приемную кампанию по всей стране. С недобором некоторые вузы сталкиваются регулярно. И каждый год число мест примерно одно и то же, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов.
21: Это стандартная ситуация, из года в год повторяющаяся. Либо именно в этот вуз, куда были эти бюджетные места даны, сколько-то не добрали людей. Или специальность, направление подготовки не пользуется особо большим спросом. Соответственно, всегда проводится дополнительный набор, чтобы эти бюджетные места дозанять. Ничего такого уникального нет в этой ситуации. Обычно из этой финансово-экономической модели, как организовано, это распределение контрольных цифр приема, потом конкурс среди абитуриентов на занятия этих мест приема, то эта модель всегда подразумевает, что где-то в каком-то вузе чуть-чуть, но недобор на бюджет, с учетом того, что это меньше 2% от общего количества бюджетных мест, то это скорее больше похоже на утряску и усушку.
22: Почему именно педагоги? Почему не идут в педагоги? Получается, туда вообще можно без конкурса было попасть?
21: Значит, в какие-то педагогические вузы действительно можно было практически с минимальными баллами по ЕГЭ поступить. Но, видимо, не хотят либо в конкретном педагогическом вузе или университете, где педспециальность. Но, опять же, это очень-очень мизерный процент для того, чтобы из-за этого волноваться. Да, в лидерах по недобору педагогические специальности. Это традиционно проблема еще с советских времен, что в педвуз идут по остаточному принципу. Зарплаты небольшие, работа сложная с детьми. Педспециальности действительно не пользуются большой популярностью, идут по остаточному принципу. Не смогли поступить на какую-то более престижную профессию, идут в пед.
3: Кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов. Такая ситуация с недобором на педагогические специальности создается в том числе и по той причине, что государство традиционно выделяет там много бюджетных мест. Учителей не хватает, говорит эксперт по рынку труда, гендиректор компании по карьерным продуктам для молодых специалистов «Change Lens» Андрей Алясов.
4: Вопрос не в том, что не хотят учиться не педагогов, а то, что государство структурно разделяет точно большое количество местных педагогических специальностей именно в рамках бюджетного набора. Это правильно, потому что это явно не та профессия, которая предусматривает высокий заработок после окончания вуза, но та профессия, которая точно важна, и государство в определенной степени должно дотировать эту сферу. Если мы с вами говорим про престиж профессии преподавателя, то он в России последние там, типа 20-30 лет точно был не на самом высоком уровне, но последние годы точно в него вкладывались, создавались очень интересные, классные программы. Тем самым, на самом деле, поднималась престиж этой профессии. Что касается зарплаты, скорее они просто находятся на каком-то среднем уровне для конкретного региона. Проблема в том, что для того, чтобы более-менее нормально их зарабатывать, нужно брать достаточно большое количество дополнительных занятий. Ну и плюс это в определенной степени зарегулированная профессия. И возможности для роста, в том числе по зарплате, там крайне ограничены.
3: Эксперт по рынку труда Андрей Алясов. Желающие участвовать в конкурсе на незанятые места в вузах должны вновь подавать документы. Однако пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе приемной кампании. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали бизнес-ФМ о ситуации в отрасли, в то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
5: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
7: Урожай 26 года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26 года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
5: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
23: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный, ягода созревает более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
5: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют. Насколько, не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
6: Словом «лагом» принято называть секрет шведского счастья. Он в умеренности или в достаточности. Немного, но и немало. Ровно столько, сколько нужно. Общепризнанным понятием в научной психологии «лагом» не стал, поскольку сильно пересекается с самоконтролем, балансом жизнь-работа, а дальним предтечей его называют аристотелевскую «золотую середину». При этом середина не всегда оптимальный выбор. В экспериментальной психологии известен эффект компромисса. Если человеку предложить два крайних и промежуточные варианты, то этот последний становится привлекательнее. Достаточность легко превращается в заниженные притязания, типа «и так сойдет». Лагом вполне способен сделать человека счастливее, но для этого необходимо, чтобы уровень достаточности был реально уровнем комфорта, а человек перестал бы постоянно задавать себе вопрос о том, может ли он получить еще больше денег, признания или удовольствия. Только тогда могут уйти сожаления о выбранном варианте и постоянное сравнение себя с другими. Потенциальная ловушка культуры умеренности – социальный конформизм по формуле «не думай, что ты особенный». В Скандинавии он больше ассоциируется с так называемым «законом Янте», которым иногда объясняют скандинавский менталитет. Шведский лагом, финское упорство сису или датский уют хюгге – яркие национальные бренды, неплохо котирующиеся сегодня на мировом рынке. В 2026 году все три страны входят в пятерку лидеров мирового рейтинга счастья. Хотя сам рейтинг строится прежде всего на субъективной оценке того, насколько высоко люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10. Хочешь быть счастливым? Будь им.
1: Другим наука на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
8: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министры и министры обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
3: Польша тем временем ситуацию продолжает оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также назвал ужастиками публикации о возможной атаки Москвы на Польшу. Что до тем, которые обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известно исключительно из утечек. Дональд Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны. Это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Подробности соглашения пока не разглашаются, но источник знакомой с ситуацией описал сделку как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они представляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти? И почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
9: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много. Потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет

0: Управление и санкции добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, США добывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей. Маша и Медведь идут в суд. Одноименная студия обратилась в Кузьминский суд Москвы из-за прав к автору культовых персонажей. Олег Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Соглашение завершилось в 2025-м, продлевать сотрудничество Кузовков не стал. Вместо этого решил снять полнометражный фильм про популярных мультгероев. Студия «Маша и Медведь» настаивает, что персонажи теперь являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Представители Кузовкова считают, что изображение Маши и Медведя – это часть лицензионного договора, который закончился, а значит, ответчик вправе эксплуатировать образ по своему желанию. У кого из сторон более сильные позиции, объясняет юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин.
1: Здесь речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж? Может ли такое быть, что персонаж произведения может быть оторван от него и перенесен отдельно? Фактически такое может существовать. Например, если мы говорим о каком-то произведении, права на которое утрачены, каждый может снять по нему фильм. Будут персонажи самого произведения, будут надперсонажи. Но в данном случае, разумеется, если речь идет о ключевом персонаже единого комплекса, то я не очень представляю, как его оттуда можно изъять. И здесь, конечно, огромное значение имеют письменные договоренности сторон. Автор утверждает, что он передавал какую-то часть прав в лицензионном порядке. Это придется перепроверять суду. Может считаться, что персонаж возник в момент только рисовки рисунка. А может считаться, что персонаж возник, когда уже появилось итоговое произведение с анимацией и голосом. То есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор. Во вторую очередь будет важен тот корпус уже сложившихся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом. И только в третью очередь, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей.
0: Юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин. Идея проекта «Маша и Медведь» родилась у аниматора Олега Кузовкова в 96-м году. На отдыхе в Крыму он увидел на пляже озорную девчонку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009-го. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019-м проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Сериал транслирует более чем в 100 странах, а общее число эпизодов превысило 200, включая тематические спин-оффы.
2: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: На минуту мне пришлось даже зажмуриться. Сложные диаграммы, цветные таблицы, инфографика. Передо мной было резюме, которое больше напоминало дизайнерскую презентацию. Чтобы найти последнее место работы кандидата, пришлось буквально пробираться сквозь этот креатив. И я снова задумалась, почему соискатели так стараются удивить работодателя резюме. Давайте обсудим на примерах, когда допустим креатив в резюме. Маркетолог из Литвы Лукас Ила мечтал попасть в крупную компанию. Он переоделся курьером и лично доставил в несколько десятков офисов коробки с пончиками. Под пончиками лежало его резюме. И знаете что? Идея сработала. Он получил множество приглашений на интервью. Но здесь есть важная деталь. Он устраивался именно в маркетинг. И своим поступком показал навык, который от него и ожидали. Умение нестандартно привлекать внимание. Еще один пример. Дизайнер Бреннан Глисон создал собственный крафтовый напиток, а упаковку превратил в портфолио. Каждый

0: этикетка рассказывала об одном из его профессиональных навыков. Этот проект тоже стал успешным, потому что для дизайнера само оформление – это часть профессии. А теперь давайте вернемся к большинству вакансий. Когда HR открывает резюме финансового директора, пиар-директора, юриста или руководителя отдела продаж, он не оценивает ваши дизайнерские способности, он ищет совсем другое – последнее место работы, должность, масштаб задач, достижения и образования. И времени на это у него часто меньше минуты. Поэтому главное правило хорошего резюме звучит очень просто. Не заставляйте работодателя искать информацию. Креатив хорош только тогда, когда помогает решить задачу. Если он демонстрирует профессиональный навык, отлично. Если же из-за красивых схем невозможно быстро понять ваш опыт, значит оформление уже работает против вас. Резюме – это не конкурс дизайна, это документ, который должен отвечать на главный вопрос работодателя. Подходит ли этот человек на вакансию?
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Новоогарёво. Российский президент назвал это хорошими показателями. По его словам, за прошлый год товарооборот достиг почти 52 миллиардов долларов. При этом объем российских инвестиций в Белоруссию составил 4,5 миллиарда. В Беларуси работают 2,5 тысячи предприятий с российским участием. В свою очередь, Лукашенко выразил надежду, что товарооборот Беларуси и России превзойдет показатели прошлого года. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов вызван в МИД Турции. Причиной стали удары ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Инциденты произошли 26 и 27 августа у берегов Туапсе. Причем второе судно было направлено на помощь первому после атак. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром «Лидер» борда «Мави». Пострадали 5 членов экипажа. В трех приграничных областях – Курской, Белгородской и Брянской – введены особые правила газоснабжения. Они предусматривают дополнительные гарантии для потребителей при задержках оплаты, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. Теперь поставщики не вправе в одностороннем порядке прекращать подачу газа до полного погашения задолженности. Запрещается прекращать поставку при отсутствии оплаты за 2 расчетных периода подряд. Полностью отключать газ при 3 и более нарушениях сроков оплаты в течение года. Если газоснабжение уже прекращено, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу газа и не вправе требовать плату за технические работы по отключению и подключению. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило одно турецкое деловое издание, но официальных подтверждений этому пока нет. Так возможно ли новая зерновая сделка? Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране, а их владельцы будут получать вознаграждение. Как инициативу оценивают владельцы ПВЗ? Приложения сети АЗС «Лукойл» и «Тебойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и какой выход? Эти и другие темы на Business FM. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспертов зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне из-за невозможности поставок продукции. Цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможно ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергобезопасности, профессора финансового университета Константина Симонова.
4: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения, оно, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. Ну и турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладает. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха, когда начинали атаковать порт Одесса. Говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно, потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
3: Профессор финансового университета Константин Симонов. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований и социальной экономики Алексей Зубец.
5: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, ну, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
3: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система не некоторое время уже тестировалось. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
6: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ недоукомплектованные, не загруженные, в основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были, в 2018 году это все еще смотрели, тестировали, но нужно не забывать, что ППЗ — это пункты приема заказов, они работали по такой системе, но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
7: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
6: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, и понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
7: Понятно ли, сколько?
6: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
7: Но могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести.
6: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. Математика вот такая вот.
3: Президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи Озон, которые пока еще не успели опробовать этот формат.
8: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно. А в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно. Поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно, невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
9: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это, кстати, сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
10: Платите деньги, мы будем предоставлять по себя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон — это Черная пятница и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
3: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тобойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. «Тобойл» принадлежит «Лукойлу». Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
11: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Lukoil находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложениями наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковским приложением, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и тех проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
3: Главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин. «Лукойл» в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложений из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
1: «Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
12: После введения санкций со стороны европейских производителей, единственный бренд, ассортимент которого стал чуть ли не шире, это Volkswagen. В Китае появились очень интересные модели кроссоверов, производимые на разных совместных предприятиях и отчасти пересекающиеся по размеру и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон. Свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее. По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового 2-литрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный семиступенчатый мокрый робот с двумя сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 400 000 рублей.
1: Тест-драйв на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM. 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
1: «Бизнес говорит».
13: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
14: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараясь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем. Но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет. Потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты. И это была дебетовая карта. Это удобно. Нельзя потратить больше, чем там есть. Ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовой дисциплины сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потерь или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
13: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
15: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты, и, возможно, помочь, там, прислать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
13: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
16: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту Junior, по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе, вредя себе для здоровья. И здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
3: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад. Выпуск пластиковой карты детям в средней школе считают правильным 34% респондентов, а 9% уверены, что лучше выпустить банковскую карту ребенку уже в старших классах. Сталинские высотки теряют ликвидность. По данным РИА «Недвижимость», в сталинских высотках Москвы продается 21 квартира, 8 на Котельнической набережной, по 6 на Красных воротах и Кудринской площади и 1 на Кутузовском проспекте. Площадь этих квартир варьируется от 52 квадратных метров на Кудринской площади до 132 квадратов на Котельнической набережной. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше, а 10 лет назад такие квартиры появлялись в продаже лишь единично. Такая картина не означает, что сталинки потеряли в статусности, однако сегодня у них немало конкурентов на премиальном рынке, считает советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков.
17: Современный монолитный дом и высотка – разный тип, разный класс, разный уровень. Почему, может быть, больше стало продаж? Потому что среди молодежи, которая вступает в наследство, эти квартиры менее интересные, они хотят что-то другое. Это первое, что может быть. Второе, может быть, это новый виток релокантов. То, что в целом сталинки стали не такими престижными, как раньше, это логично. Все-таки, несмотря на архитектуру, местоположение, статусность, историческую статусность этих домов, появляется альтернатива. Почему раньше сталинки так ценились, особенно вот такие статусные? Потому что не было другой альтернативы. В прошлом году и в позапрошлом, когда стартанул премиум вверх после долгого спада, столько сейчас предложений появляется современных домов, что понятно, покупатель начинает поглядывать, и у него появляется больший выбор. Но вот этот больший выбор ведь не означает, что престижность упала. Кто-то склоняется в пользу нового жилья, потому что просто банально оно морально современнее. А кто-то продолжает считать, что это историческая ценность, которая им важна. Поэтому я бы не стал вычеркивать высотки.
3: Советник президента гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков. Стоимость самой дешевой из выставленных сейчас на продажу квартир – это 60,5 квадратных метров высотки на Красных воротах – 49 миллионов рублей. Самая дорогая квартира – 104 квадрата на Кудринской площади, оценена в 150 миллионов рублей. При этом в аренду в сталинских высотках на начало августа предлагались всего 17 лотов, хотя годом ранее – 32. Ставка аренды в среднем составляет 158 тысяч рублей в месяц. Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается вырезать ключевой ген, что позволяет снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN. That study
18: was extremely small. В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
3: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирает почти 4,5 миллиона человек. Среди взрослого населения самые высокие показатели повышенного холестерина у европейцев и американцев, почти у каждого второго. ВОЗ называет высокий уровень плохого холестерина вторым по значимости фактором сокращения жизни после высокого артериального давления.
1: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
13: Проектировщики, присоединившиеся к начатому в прошлый раз разговору о принципах и сложностях строительства в чистом поле, предлагают все-таки условно воспринимать само выражение «чистое поле». Как отмечает руководитель группы архитектурных решений компании «КТС-проект» Владимир Сурков, все-таки полностью свободной территория практически не бывает. Всегда есть градостроительные регламенты, красные линии, санитарные и охранные зоны, рельеф, инженерная и транспортная инфраструктура. Добавляются и ограничения самого девелопера. Экономика проекта, класс жилья, требования к себестоимости, перечень допустимых материалов. И еще один уровень – согласования архитектурно-градостроительного облика с профессиональным сообществом. Именно поэтому расхожий тезис «если ты первый, можно строить что угодно» на практике не работает. Эксперт не уверен, что для любого проекта на новой территории так уж обязателен архитектурный конкурс. Сам факт его проведения еще не гарантирует качество. Но чем крупнее территория и ее влияние на город, тем полезнее получить несколько независимых профессиональных мнений. Не обязательно в формате конкурса. Это может быть экспертное рассмотрение или градостроительный совет, говорит Владимир Сурков. Руководитель проекта «Русская Европа» Виктор Иванюк согласен. Множество творческих мнений, как минимум 3-4 взгляда на проект не одного архитектора, а разных и по возрасту, и по опыту, это хорошо. А иначе удачи никакой не будет. Подвяжись на одного архитектора, потом он будет тебя давить своим авторитетом. Немножко, конечно, застройщик может на архитектора влиять, а так они, особенно именитые, обычно гнут свою линию, не понимая. То, что нравится им, может не нравиться основной массе покупателей, признается Виктор Иванюк. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Российские военные нанесли удары по терминалу электроподстанции в порту Николаев на Украине и хранилищу с имуществом военного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны. Также поражены военные цели в Киеве. Российские беспилотники ударили по предприятию судостроительной промышленности, где производились дистанционно управляемые катера. Российское правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизтоплива и газуэлей компаниями-производителями. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Надеяться на улучшение отношений Москвы и Европы пока не стоит. Таких оснований не просматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее поколение европейских политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против России, сказал представитель Кремля. Песков считает, что Москве нужно оставаться открытой для выстраивания отношений и в то же время понимать, с кем она имеет дело. По уточненным данным, 8 россиян пропали без вести во время схода сили и наводнений на границе Непала и Китая, сообщило посольство России в КНР. О сходе сили в северных районах Непала стало известно в среду утром. Этому предшествовало землетрясение. По данным агентства «Франс Пресс», число погибших достигло 675. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности о целях буквально через минуту. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты? Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это означает для учебных заведений и абитуриентов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Согласно новым данным оборонного ведомства, вооруженные силы России нанесли новые групповые удары. В Киеве поразили предприятия, осуществляющие сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров, а в порту Николаев морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с военным имуществом, а в Трихатах электроподстанцию, обеспечивающую работу этого порта. В Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Также местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
3: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Минобороны России сообщила, что силы ПВО в течение субботы ликвидировали 85 украинских дронов над российскими регионами. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9%, вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег УК «Рик Капитал» Сергей Суверов.
20: Одна из причин – это налоговые новации. В частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования. И поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка. Так, проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика. И мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активную наличные из банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. – Я Я думаю, что финтехиндустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами. Многое будет зависеть, в том числе, от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтехиндустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
3: Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект. Недобор студентов в России. Более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. Эти цифры Миноборнауки опубликовала газета «Коммерсант». Будет проводиться второй набор в вузы, в основном педагогические. На них приходится более четверти всех незанятых мест. В списке также философия, агрономия, электроэнергетика. 6 тысяч кажется внушительным числом, только на первый взгляд на деле это менее 2% от общего числа бюджетных мест в эту приемную кампанию. По всей стране. С недобором некоторые вузы сталкиваются регулярно. И каждый год число мест примерно одно и то же, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов.
0: Это стандартная ситуация, из года в год повторяющаяся. Либо именно в этот вуз, куда были эти бюджетные места даны, сколько-то не добрали людей. Или специальность, направление подготовки не пользуется особо большим спросом. Соответственно, всегда проводится дополнительный набор, чтобы эти бюджетные места дозанять. Ничего такого уникального нет в этой ситуации. Обычно из этой финансово-экономической модели, как организовано, это распределение контрольных цифр приема, потом конкурс среди абитуриентов на занятия этих мест приема, то эта модель всегда подразумевает, что где-то в каком-то вузе чуть-чуть, но недобор на бюджет, с учетом того, что это меньше 2% от общего количества бюджетных мест, то это скорее больше похоже на утряску и усушку.
21: Почему именно педагоги? Почему не идут в педагоги? Получается, туда вообще можно без конкурса было попасть?
0: Значит, в какие-то педагогические вузы действительно можно было практически с минимальными баллами по ЕГЭ поступить. Но, видимо, не хотят. Либо в конкретном педагогическом вузе или университете, где педспециальность. Но, опять же, это очень-очень мизерный процент для того, чтобы из-за этого волноваться. Да, в лидерах по недобору педагогические специальности. Это традиционно проблема еще с советских времен, что в педвуз идут по остаточному принципу. Зарплаты небольшие, работа сложная с детьми. Педспециальности действительно не пользуются большой популярностью, идут по остаточному принципу. Не смогли поступить на какую-то более престижную профессию, идут в пед.
3: Кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов. Такая ситуация с недобором на педагогические специальности создается в том числе и по той причине, что государство традиционно выделяет там много бюджетных мест. Учителей не хватает, говорит эксперт по рынку труда, гендиректор компании по карьерным продуктам для молодых специалистов ChangeLench Андрей Алясов.
22: Вопрос не в том, что не хотят учиться на педагогов, а то, что государство структурно разделяет достаточно большое количество мест на педагогические специальности именно в рамках бюджетного набора. Это правильно, потому что это явно не та профессия, которая предусматривает высокий заработок после окончания вуза, но та профессия, которая точно важна, и государство в определенной степени должно дотировать эту сферу. Если мы с вами говорим про престиж профессии преподавателя, то он в России последние там, типа 20-30 лет точно был не на самом высоком уровне, но последние годы точно в него вкладывались, давались очень интересные, классные программы. Тем самым, на самом деле, поднималась профессия, престиж этой профессии. Что касается зарплаты, скорее они просто находятся на каком-то среднем уровне для конкретного региона. Проблема в том, что для того, чтобы более-менее нормально их зарабатывать, нужно брать достаточно большое количество дополнительных занятий. Ну и плюс это в определенной степени зарегулированная профессия. И, возможно, и для роста, в том числе по зарплате, там крайне ограничены.
3: Эксперт по рынку труда Андрей Алясов. Желающие участвовать в конкурсе на незанятые места в вузах должны вновь подавать документы. Однако пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе приемной кампании. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Винодел рассказали Бизнес-ФМ о ситуации в отрасли, в то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
4: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец, руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
5: Урожай 26-го года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26-го года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
4: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная. Сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
7: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный, ягода созревает более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражает на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
4: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют. Насколько, не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Сумма технологий. С Денисом Самсоновым.
23: Один из самых точных футурологов Рэй Курцвейль принимает до 80 препаратов в день. Цель 78-летнего Курцвейля – дожить до точки сингулярности, которая, по его прогнозам, случится в 2045 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуан говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. «Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий?» Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что доступны потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. более прозаическая версия, финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
1: Сумма технологий на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
6: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министр и министр обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
3: Польша тем временем ситуацию продолжает оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. В Москве сообщение о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также назвал ужастиками публикации о возможной атаки Москвы на Польшу. Что до тем, которые обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известно исключительно из утечек. Дональд Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, Штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны. Это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Подробности соглашения пока не разглашаются, но источник знакомой с ситуацией описал сделку как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они представляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти? И почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
8: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много, потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но, с другой стороны, опять же, особо это не добавит никакой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные, это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее, и себестоимость добычи высокая и там, и там. Поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу.
3: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. В течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, с США добывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей. Маша и Медведь идут в суд. Одноименные

0: Речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж? Может ли такое быть, что персонаж произведения может быть оторван от него и перенесен отдельно? Фактически такое может существовать. Например, если мы говорим о каком-то произведении, права на которое утрачены, каждый может снять по нему фильм. Будут персонажи самого произведения, будут надперсонажи. Но в данном случае, разумеется, если речь идет о ключевом персонаже единого комплекса, то я не очень представляю, как его оттуда можно изъять. И здесь, конечно, огромное значение имеют письменные договоренности сторон. Автор утверждает, что он передавал какую-то часть прав в лицензионном порядке. Это придется перепроверять суду. Может считаться, что персонаж возник в момент только рисовки рисунка. А может считаться, что персонаж возник, когда уже появилось итоговое произведение с анимацией и голосом. То есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор, во вторую очередь будет важен тот корпус уже сложившихся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом. И только в третью очередь, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей.
1: Юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин. Идея проекта «Маша и Медведь» родилась у аниматора Олега Кузовкова в 96-м году на отдыхе в Крыму. Он увидел на пляже озорную девчонку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009-го. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019-м проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Сериал транслирует более чем в 100 странах, а общее число эпизодов превысило 200, включая тематические спин-оффы.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: Фарш невозможно провернуть назад, хотя с точки зрения микрофизики непреодолимых препятствий к этому вроде как нет. Многие фундаментальные уравнения допускают движение системы по обратной траектории. Но на макроскопическом уровне все иначе. И направленность стрелы времени остается одним из фундаментальных парадоксов физики. Горячая пицца на столе остывает, но не нагревается снова сама по себе. Осколки разбитой тарелки назад не собираются. Согласно второму закону термодинамики, в изолированной макроскопической системе энтропия практически неизбежно растет или остается постоянной. Пиццу можно разогреть в микроволновке, а тарелку склеить или изготовить заново. Но это не физическая обратимость, поскольку восстанавливается лишь функциональность, а не исходное микроскопическое состояние. Принцип, известный как закон Долло, утверждает, что эволюционная линия тоже не возвращается в точности к прежнему состоянию. И это не абсолютный запрет. Отдельные утраченные признаки, например, зубы или крылья, могут появляться повторно. Но организм не воспроизводит полностью своего предка и всю его эволюционную историю. Земная природа во многом циклична. К близким значениям возвращаются некоторые орбитальные параметры Земли и повторяются климатические режимы. Но циклы Миланковича, влияющие на поток солнечной радиации, достигающие Земли, не возвращают планету в прежнее состояние. Излучение уже ушло в космос, изменились рельеф, живые организмы, атмосфера, почва и русла рек. Волга, Амазонка или Рейн могут сохранить свои названия, но дважды вступить в них в физическом смысле точно не получится. Они уже будут не те. Да и мы тоже.
2: Другим наука на Бизнес ФМ. Культ на личности. Лица на банкнотах.
4: Хумипон Адульядет, или Рама IX, самый долгоправивший монарх в мире. Он был королем Таиланда 70 лет, с 1946 по 2016 годы. За это время Рама IX инициировал в стране сотни социальных и экономических реформ, при этом финансируя их из собственных средств, не пользуясь казной. Кроме того, король увлекался игрой на саксофоне и фотографией, разрабатывал проекты мостов, а также владел патентом на создание искусственных облаков. Раму IX в Таиланде считают полубогом, а его портрет изображен на всех тайских банкнотах и монетах. К Кстати, наступить на купюру или разорвать ее в Таиланде считают

0: считается преступлением и карается законом.
1: Культ на личности. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Новогорево. Российский президент назвал это хорошими показателями. По его словам, за прошлый год товарооборот достиг почти 52 миллиардов долларов. При этом объем российских инвестиций в Белоруссию составил 4,5 миллиарда. В Беларуси работают 2500 предприятий с российским участием. В свою очередь, Лукашенко выразил надежду, что товарооборот Беларуси и России превзойдет показатели прошлого года. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов вызван в МИД Турции. Причиной стали удары ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Инциденты произошли 26 и 27 августа у берегов Туапсе. Причем второе судно было направлено на помощь первому после атак. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром «Лидер» борда «Мави». Пострадали 5 членов экипажа. В трех приграничных областях – Курской, Белгородской и Брянской – введены особые правила газоснабжения. Они предусматривают дополнительные гарантии для потребителей при задержках оплаты, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. Теперь поставщики не вправе в одностороннем порядке прекращать подачу газа до полного погашения задолженности. Запрещается прекращать поставку при отсутствии оплаты за 2 расчетных периода подряд. Полностью отключать газ при 3 и более нарушениях сроков оплаты в течение года. Если газоснабжение уже прекращено, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу газа и не вправе требовать плату за технические работы по отключению и подключению. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило одно турецкое деловое издание, но официальных подтверждений этому пока нет. Так возможно ли новая зерновая сделка? Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране, а их владельцы будут получать вознаграждение. Как инициативу оценивают владельцы ПВЗ? Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тебойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и какой выход? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило турецкое деловое издание «Экономин» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспертов зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне из-за невозможности поставок продукции. Цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможно ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергобезопасности, профессора финансового университета Константина Симонова.
4: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно портовом перемирии, то с экономической точки зрения, оно, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. Ну и турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладающая. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха. Когда начинали атаковать порт Одесса, говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно, потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
3: Профессор финансового университета Константин Симонов. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
5: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, ну, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
3: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система не некоторое время уже тестировалось. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
6: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ, недоукомплектованные и не загружены. В основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были, в 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но и нужно не забывать, что ППЗ – это пункты приема заказов. Они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
7: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
6: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
7: Понятно ли, сколько?
6: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
7: Но могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести?
6: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. То есть математика вот такая вот.
3: Президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи «Озон», которые пока еще не успели опробовать этот формат.
8: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно. А в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно. Поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
9: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
10: Платите деньги, мы будем предоставлять площадя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон – это Черная пятница и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
3: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в «Озон» обещают запустить до конца октября. Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «ТБОЙЛ» пропали из магазинов App Store и Google Play. «ТБОЙЛ» принадлежит «Лукойлу». Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
11: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Лукойл находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложениями наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились. С банковским приложением мы справились. С почтой, с ВК, со всем остальным. Это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и никаких проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
3: Главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютеру» Максим Ракитин «Лукойл» в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложений из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. У американки Бейли Сарьян с детства было два увлечения – косметика и страшные истории. Маленькая Бейли немало времени провела у мамы на работе в диспетчерской службе спасения 911. Повзрослев, девушка посвятила себя косметической сфере, работала помощницей визажиста, а затем мейкапером и гримером на съемках фильмов. И на своем YouTube-канале, который женщина открыла в 2013-м, Бейли поначалу учила зрителей правильно делать макияж и выкладывала обзоры косметических продуктов. Но прорыв случился через 6 лет, только когда она объединила два своих увлечения. Делая на камеру макияж, Бейли попутно рассказывала о преступлениях, которые ее взволновали. Сейчас у нее 8 миллионов подписчиков и личное состояние порядка 6 миллионов долларов, которые она заработала на рекламе, спонсорстве и подкастах. Блогеры на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: За год на первичном рынке Москвы дисбаланс между количеством покупательских запросов на квартиры с отделкой и их числом в экспозиции удвоился. Вырос с 20 до 40%, подсчитали в компании «Инкомнедвижимость». Разрыв увеличивается за счет дефицита. В масс-маркете, например, около 80% покупателей ориентированы на варианты с частичной или полной отделкой. Приобретение жилья в бетоне предполагает дополнительные финансовые и временные траты. Поэтому готовые лоты вымываются, а новых на рынок выходит все меньше. Количество предложений с отделкой в некоторых проектах за год сократилось на четверть. Девелоперы стараются оптимизировать себестоимость строительства и удешевить сами объекты, ведь в массовом сегменте отделка добавляет около 10-15% к цене квадратного метра, поясняют в компании. И на первичном рынке Подмосковья, по оценкам аналитиков ГК ФСК, основа сегодняшнего предложения – квартиры без отделки. Их доля достигла 65 с хвостиком процентов против 51 с хвостиком год назад. При этом квартир с чистовой отделкой за тот же год стало меньше почти на 30%, а лотов с предчистовой отделкой на 46 с небольшим процентов. И как гласит статистика ЦИАНа, во многих крупных российских городах меняется структура сделок по виду отделочных работ. Девелоперы все реже предлагают варианты с чистовой отделкой. Если взять 40 крупнейших городов страны, то в целом доля сделок с полностью готовыми квартирами в 2026 году составляет 18%. Против 19% годом ранее и 32% 5 лет назад. При этом активно растет доля квартир с черновой отделкой. С 4% 5 лет назад до 13% в 2026 году. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
1: Бизнес говорит.
12: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
13: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараясь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем, но в остальном мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет, потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты, и это была дебетовая карта, это удобно, нельзя потратить больше, чем там есть, ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потери или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
12: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
14: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то, или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты, и, возможно, помочь, там, прислать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
12: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
15: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту «Джуниор», по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе вредящее для здоровья, и здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
3: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад. Выпуск пластиковой карты детям в средней школе считают правильным 34% респондентов, а 9% уверены, что лучше выпустить банковскую карту ребенку уже в старших классах. Сталинские высотки теряют ликвидность. По данным РИА «Недвижимость», в сталинских высотках Москвы продается 21 квартира, 8 на Котельнической набережной, по 6 на Красных воротах и Кудринской площади и 1 на Кутузовском проспекте. Площадь этих квартир варьируется от 52 квадратных метров на Кудринской площади до 132 квадратов на Котельнической набережной. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше, а 10 лет назад такие квартиры появлялись в продаже лишь единично. Такая картина не означает, что сталинки потеряли в статусности, однако сегодня у них немало конкурентов на премиальном рынке, считает советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
16: Современный монолитный дом и высотка – разный тип, разный класс, разный уровень. Почему, может быть, больше стало продаж? Потому что среди молодежи, которая вступает в наследство, эти квартиры менее интересные, они хотят что-то другое. Это первое, что может быть. Второе, может быть, это новый виток релокантов. То, что в целом сталинки стали не такими престижными, как раньше, это логично. Все-таки, несмотря на архитектуру, местоположение, статусность, историческую статусность этих домов, появляется альтернатива. Почему раньше сталинки так ценились, особенно вот такие статусные? Потому что не было другой альтернативы. В прошлом году и в позапрошлом, когда стартанул премиум вверх после долгого спада, столько сейчас предложений появляется современных домов, что понятно, покупатель начинает поглядывать, и у него появляется больший выбор. Но вот этот больший выбор ведь не означает, что престижность упала. Кто-то склоняется в пользу нового жилья, потому что просто банально, но морально современнее. А кто-то продолжает считать, что это историческая ценность, которая им важна. Поэтому я бы не стал вычеркивать высотки.
3: Советник президента гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков. Стоимость самой дешевой из выставленных сейчас на продажу квартир – это 60,5 квадратных метров высотки на Красных воротах – 49 миллионов рублей. Самая дорогая квартира – 104 квадрата на Кудринской площади, оценена в 150 миллионов рублей. При этом в аренду в сталинских высотках на начало августа предлагались всего 17 лотов, хотя годом ранее – 32. Ставка аренды в среднем составляет 158 тысяч рублей в месяц. Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается вырезать ключевой ген, что позволяет снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN. That study was
17: extremely small. В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
3: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирает почти 4,5 миллиона человек. Среди взрослого населения самые высокие показатели повышенного холестерина у европейцев и американцев, почти у каждого второго. ВОЗ называет высокий уровень плохого холестерина вторым по значимости фактором сокращения жизни после высокого артериального давления.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
19: Теории заговора. В 2019 году соцсети захлестнул флешмоб «Я сейчас и 10 лет назад». Сначала медийные персоны, а потом и большинство обитателей соцсетей стали выкладывать на своих страницах парные фотографии. Селфи 10 лет назад и сегодня. Как правило, эти фотопары сопровождались комментариями по поводу изменений, которые произошли с внешностью героев снимков. На волне популярности новой забавы появилась теория, что хайп вокруг свежего флешмоба совсем не случайность, а продуманный ход. Предполагается, что по заданию теневых заказчиков флешмоб инициировали и раскрутили индийские программисты, чтобы собрать максимальную базу человеческих фото для обучения нейросетей. Технологии, развившиеся на этой базе, впоследствии помогут найти любого, попавшего на камеру видеонаблюдения, независимо от того, какие изменения произошли с его внешностью. Теории заговора на Бизнес FM.
20: Особая пенсия. Выдающиеся спортсмены часто имеют право на особую государственную пенсию. Самые крупные выплаты олимпийским чемпионам назначены в Тайване – около 4000 американских долларов в месяц. В Сербии – почти 3500, в Румынии – примерно 3200. Меньше других платят за высшую спортивную славу Индия – около 200 долларов в месяц. В США, Норвегии, Китае, Новой Зеландии пожизненных выплат от государства нет. В России индекс фиксируемая президентская стипендия в этом году составляет ежемесячные 62,5 тысячи рублей для каждого чемпиона Олимпийских и Паралимпийских игр, а также для тренеров и специалистов победивших команд. Призеры получают в 1,5-2 раза меньше. Для спортсменов выплаты пожизненные, а для тренеров и специалистов ограничены одним годом.
19: Особая пенсия на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
2: У микрофона Олеся Потапова. Российские военные нанесли удары по терминалу электроподстанции в порту Николаев на Украине и хранилищу с имуществом военного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны. Также поражены военные цели в Киеве. Российские беспилотники ударили по предприятию судостроительной промышленности, где производились дистанционно управляемые катера. Российское правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизтоплива и газуэлей компаниями-производителями. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Надеяться на улучшение отношений Москвы и Европы пока не стоит. Таких оснований не просматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее поколение европейских политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против России, сказал представитель Кремля. Песков считает, что Москве нужно оставаться открытой для выстраивания отношений и в то же время понимать, с кем она имеет дело. По уточненным данным, 8 россиян пропали без вести во время схода Сили и наводнений на границе Непала и Китая, сообщило посольство России в КНР. О сходе Сили в северных районах Непала стало известно в среду утром. Этому предшествовало землетрясение. По данным агентства «Франс Пресс», число погибших достигло 675. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности о целях буквально через минуту. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты? Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это означает для учебных заведений и абитуриентов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Согласно новым данным оборонного ведомства, вооруженные силы России нанесли новые групповые удары. В Киеве поразили предприятия, осуществляющие сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров, а в порту Николаев морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с военным имуществом, а в Трихатах электроподстанцию, обеспечивающую работу этого порта. В Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Также местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
3: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Минобороны России сообщила, что силы ПВО в течение субботы ликвидировали 85 украинских дронов над российскими регионами. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9%, вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег УК «Рик Капитал» Сергей Суверов.
21: Одна из причин – это налоговые новации. В частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования. И поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка. Так, проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика. И мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активную наличность. наличные с банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. Я думаю, что финтех-индустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами. Многое будет зависеть, в том числе, от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтех-индустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
3: Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект. Недобор студентов в России. Более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. Эти цифры Миноборнауки опубликовала газета «Коммерсант». Будет проводиться второй набор в вузы, в основном педагогические. На них приходится более четверти всех незанятых мест. В списке также философия, агрономия, электроэнергетика. 6 тысяч кажется внушительным числом, только на первый взгляд на деле это менее 2% от общего числа бюджетных мест в эту приемную кампанию. По всей стране. С недобором некоторые вузы сталкиваются регулярно. И каждый год число мест примерно одно и то же, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов.
4: Это стандартная ситуация, из года в год повторяющаяся. Либо именно в этот вуз, куда были эти бюджетные места даны, сколько-то не добрали людей. Или специальность, направление подготовки не пользуется особо большим спросом. Соответственно, всегда проводится дополнительный набор, чтобы эти бюджетные места дозанять. Ничего такого уникального нет в этой ситуации. Обычно из этой финансово-экономической модели, как организовано, это распределение контрольных цифр приема, потом конкурс среди абитуриентов на занятия этих мест приема, то эта модель всегда подразумевает, что где-то в каком-то вузе чуть-чуть, но недобор на бюджет, с учетом того, что это меньше 2% от общего количества бюджетных мест, то это скорее больше похоже на утряску и усушку.
5: Почему именно педагоги? Почему не идут в педагоги? Получается, туда вообще можно без конкурса было попасть?
4: Значит, в какие-то педагогические вузы действительно можно было практически с минимальными баллами по ЕГЭ поступить. Но, видимо, не хотят либо в конкретном педагогическом вузе или университете, где педспециальность. Но, опять же, это очень-очень мизерный процент для того, чтобы из-за этого волноваться. Да, в лидерах по недобору педагогические специальности. Это традиционно проблема еще с советских времен, что в педвуз идут по остаточному принципу. Зарплаты небольшие, работа сложная с детьми. Педспециальности действительно не пользуются большой популярностью, идут по остаточному принципу. Не смогли поступить на какую-то более престижную профессию, идут в спед.
3: Кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов. Такая ситуация с недобором на педагогические специальности создается в том числе и по той причине, что государство традиционно выделяет там много бюджетных мест. Учителей не хватает, говорит эксперт по рынку труда, гендиректор компании по карьерным продуктам для молодых специалистов «Ченджеленч» Андрей Алясов.
22: Вопрос не в том, что не хотят учиться не педагогов, а то, что государство структурно разделяет точно большое количество мест на педагогические специальности именно в рамках бюджетного набора. Это правильно, потому что это явно не та профессия, которая предусматривает высокий заработок после окончания вуза, но та профессия, которая точно важна, и государство в определенной степени должно дотировать эту сферу. Если мы с вами говорим про престиж профессии преподавателя, то он в России последние там, типа 20-30 лет точно был не на самом высоком уровне, но последние годы точно в него вкладывались, давались очень интересные, классные программы. Тем самым, на самом деле, поднималась профессия, престиж этой профессии. Что касается зарплаты, скорее они просто находятся на каком-то среднем уровне для конкретного региона. Проблема в том, что для того, чтобы более-менее нормально их зарабатывать, нужно брать достаточно большое количество дополнительных занятий. Ну и плюс это в определенной степени зарегулированная профессия. И возможности для роста, в том числе по зарплате, там крайне ограничены.
3: Эксперт по рынку труда Андрей Алясов. Желающие участвовать в конкурсе на незанятые места в вузах должны вновь подавать документы. Однако пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе приемной кампании. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали бизнес-ФМ о ситуации в отрасли, в то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
6: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
7: Урожай 26 года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26 года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
6: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
8: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягода созревает более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
6: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют. Насколько, не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
9: Первые кофейни появились на Ближнем Востоке в 15 веке. Там играли в шахматы и нарды, слушали заезжих музыкантов и поэтов, обсуждали новости и политику и, естественно, пили кофе. Через два столетия кофейни появились и в Европе, практически в том же восточном виде. В заведениях подавали разные сорта напитка, также обменивались новостями и играли в шахматы. Но были и отличия. Например, в Англии к середине 18 века было более 500 кофеен, объединявших посетителей по профессиональным или политическим признакам. Были заведения, в которые заходили только виги или только тори. Были кофейни только для студентов, торговцев или биржевых маклеров. И даже кафе для домработниц, в которых женщины за чашкой кофе с пирожными могли всласть посплетничать о хозяевах.
10: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: Инженер из Австралии Эндрю Бёрд попросил искусственный интеллект записать его на популярную утреннюю тренировку в фитнес-клубе. Через несколько минут ИИ-агент нашел уязвимость в системе клуба и научился бронировать занятия на недели вперед. Потом Эндрю спросил, можно ли поднять его с четвертого места в листе ожидания. Агент решил проверить способ. Удалил человека, стоявшего первым, и сообщил хозяину, что теперь он третий. Это не учебная тревога, это реальный случай. Похожие стратегии специально изучала компания Anthropic. Автономные агенты получали доступ к вымышленной корпоративной почте. Из переписки агенты узнавали, что руководитель имеет внебрачную связь, а в 5 часов вечера собирается заменить его другой системой. В 96 случаях из 100 Cloud Opus 4 выбирала шантаж. Отмените замену, иначе информация станет публичной. Исследователи проверили 16 больших языковых моделей разных разработчиков. Склонность к шантажу обнаружилась у большинства. Еще недавно после этого можно было добавить успокаивающую фразу. Из контролируемого контура ИИ пока не сбегал, но уже нельзя. В июне OpenAI сообщила, что во время теста ее модели нашли неизвестную уязвимость в изолированной среде, получили доступ в интернет и добрались до производственной инфраструктуры. Целью было добыть ответы и лучше пройти тест. После инцидента один из исследовательских прототипов отключили. Пушкинский вопрос о совместимости гения и злодейства перестал быть риторическим. Это одна из самых актуальных практических задач, которую решают современные инженеры. Наращивать мощь искусственного интеллекта, удерживая его в заданных этических границах. Нужно определить сами границы и научиться надежно их защищать, чтобы история с записью фитнес-клуб еще долго оставалась самым серьезным компьютерным преступлением искусственного интеллекта.
10: Сумма технологий на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
23: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министры и министры обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
3: Польша тем временем ситуацию продолжает оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также назвал ужастиками публикации о возможной атаке Москвы на Польшу. Что до тем, которые обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известно исключительно из утечек. Дональд Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, Штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны. Это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Подробности соглашения пока не разглашаются, но источник знакомой ситуации описал сделку как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они представляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти? И почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много. Потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но, с другой стороны, опять же,

0: санкции добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, США добывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей. Маша и Медведь идут в суд. Одноименная студия обратилась в Кузьминский суд Москвы из-за прав к автору культовых персонажей. Олег Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Соглашение завершилось в 2025-м, продлевать сотрудничество Кузовков не стал. Вместо этого решил снять полнометражный фильм про популярных мультгероев. Студия «Маша и Медведь» настаивает, что персонажи теперь являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Представители Кузовкова считают, что изображение Маши и Медведя – это часть лицензионного договора, который закончился, а значит, ответчик вправе эксплуатировать образ по своему желанию. У кого из сторон более сильные позиции, объясняет юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин.
1: Здесь речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж? Может ли такое быть, что персонаж произведения может быть оторван от него и перенесен отдельно? Фактически такое может существовать. Например, если мы говорим о каком-то произведении, права на которое утрачены, каждый может снять по нему фильм. Будут персонажи самого произведения, будут надперсонажи. Но в данном случае, разумеется, если речь идет о ключевом персонаже единого комплекса, то я не очень представляю, как его оттуда можно изъять. И здесь, конечно, огромное значение имеют письменные договоренности сторон. Автор утверждает, что он передавал какую-то часть прав в лицензионном порядке. Это придется перепроверять суду. Может считаться, что персонаж возник в момент только рисовки рисунка. А может считаться, что персонаж возник, когда уже появилось итоговое произведение с анимацией и голосом. То есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор. Во вторую очередь будет важен тот корпус уже сложившихся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом. И только в третью очередь, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей.
0: Юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин. Идея проекта «Маша и Медведь» родилась у аниматора Олега Кузовкова в 96-м году. На отдыхе в Крыму он увидел на пляже озорную девчонку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009-го. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019-м проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Сериал транслирует более чем в 100 странах, а общее число эпизодов превысило 200, включая тематические спин-оффы.
2: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Деньги.
5: Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента присваивается двум металлам, золоту и серебру, называется биметаллизм. При этом золотые и серебряные монеты обращаются на равных правах. Биметаллизм использовался в Персии, в Риме, Византии и арабских странах. Главный его минус в том, что постоянно возникает несоответствие между рыночной и зафиксированной стоимостями золота и серебра. Поэтому в конце 19 века капиталистические страны перешли к золотому монометаллизму.
4: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Новогорево. Российский президент назвал это хорошими показателями. По его словам, за прошлый год товарооборот достиг почти 52 миллиардов долларов. При этом объем российских инвестиций в Белоруссию составил 4,5 миллиарда. В Беларуси работают 2,5

0: 1000 предприятий с российским участием. В свою очередь, Лукашенко выразил надежду, что товарооборот Беларуси и России превзойдет показатели прошлого года. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов вызван в МИД Турции. Причиной стали удары ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Инциденты произошли 26 и 27 августа у берегов Туапсе. Причем второе судно было направлено на помощь первому после атак. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром «Лидер» борда «Мави». Пострадали 5 членов экипажа. В трех приграничных областях Курской, Белгородской и Брянской введены особые правила газоснабжения. Они предусматривают дополнительные гарантии для потребителей при задержках оплаты, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. Теперь поставщики не вправе в одностороннем порядке прекращать подачу газа до полного погашения задолженности. Запрещается прекращать поставку при отсутствии оплаты за 2 расчетных периода подряд. Полностью отключать газ при 3 и более нарушениях сроков оплаты в течение года. Если газоснабжение уже прекращено, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу газа и не вправе требовать плату за технические работы по отключению и подключению. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило одно турецкое деловое издание, но официальных подтверждений этому пока нет. Так возможно ли новая зерновая сделка? Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране, а их владельцы будут получать вознаграждение. Как инициативу оценивают владельцы ПВЗ? Приложения сети АЗС «Лукойл» и «Тебойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и какой выход? Эти и другие темы на Business FM. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспертов зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне из-за невозможности поставок продукции. Цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможно ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергобезопасности, профессора финансового университета Константина Симонова.
3: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения, оно, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. Ну и турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладающая. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха, когда начинали атаковать порт Одесса. Говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно, потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
2: Профессор финансового университета Константин Симонов. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
4: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, ну, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
2: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система не некоторое время уже тестировалось. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
5: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ недоукомплектованные, не загруженные, в основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были, в 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но и нужно не забывать, что ППЗ – это пункты приема заказов. Они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
6: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
5: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
6: Понятно ли, сколько?
5: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно не маленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
6: Но могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести?
5: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. То есть математика вот такая вот.
2: Президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи «Озон», которые пока еще не успели опробовать этот формат.
7: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно. А в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно. Поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
8: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это, кстати, сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
9: Платите деньги, мы будем предоставлять по себя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон – это «Черная пятница» и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
2: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в «Озон» обещают запустить до конца октября. Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тобойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. «Тобойл» принадлежит «Лукойлу». Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
10: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Lukoil находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложениями наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковским приложением, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и тех проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
2: Главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютору» Максим Ракитин «Лукойл» в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложений из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
11: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
11: Особые показания.
1: Дефицит времени.
11: Способ применения дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
11: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
11: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
11: Консультация с врачом не требуется.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: За последние 10 лет объем рынка гибких офисов Москвы вырос почти в 10 раз. И в первом полугодии этого года составил 426 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. По данным компании, сегодня в столице работают 154 гибких офиса, рассчитанных примерно на 62 тысячи рабочих мест, что на 11% выше год к году. В первом полугодии были открыты 5 площадок, во втором операторы планируют вывести на рынок еще 7 готовых площадок пространств и один офис под конкретного клиента. Статистика компании Commonwealth Partnership подтверждает, по итогам первого полугодия в сегменте гибких рабочих пространств Москвы наблюдался рост общего предложения и ставок и одновременно снижение спроса. Общий объем арендованных площадей с января по июнь составил 32 с небольшим тысячи квадратных метров, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, доля свободных площадей выросла на 13%. Пунктов до почти 18%. Опрошенные бизнес FM эксперты признают, что сегмент существует сегодня в режиме стресс-теста. Но паниковать не спешат и считают, что говорить надо просто о поиске новой точки равновесия. Рынок гибких офисов не исчезает, но явно переходит в состояние конкуренции за заполняемость. И выигрывать теперь будет не тот, кто вывел больше квадратных метров, а тот, кто умеет удерживать арендаторов и быстро перезаполнять освобождающиеся блоки. Арендаторы становятся все более избирательными, операторы проявляют гибкость в обсуждении коммерческих условий и стремятся перейти к модели безопасного роста, открывая новые проекты преимущественно под гарантированный спрос или конкретного крупного заказчика, минимизируя риски. Правда, пока получается не у всех. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
1: Бизнес говорит.
13: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
14: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараясь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем. Но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет. Потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты. И это была дебетовая карта. Это удобно. Нельзя потратить больше, чем там есть. Ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потерь или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
13: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
15: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то, или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты и, возможно, помочь, там, прислать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь в 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
13: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
16: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту «Джуниор», по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе вредящее для здоровья, и здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
2: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад. Выпуск пластиковой карты детям в средней школе считают правильным 34% респондентов, а 9% уверены, что лучше выпустить банковскую карту ребенку уже в старших классах. Сталинские высотки теряют ликвидность. По данным РИА Недвижимость, в сталинских высотках Москвы продается 21 квартира, 8 на Котельнической набережной, по 6 на Красных воротах и Кудринской площади и 1 на Кутузовском проспекте. Площадь этих квартир варьируется от 52 квадратных метров на Кудринской площади до 132 квадратов на Котельнической набережной. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше, а 10 лет назад такие квартиры появлялись в продаже лишь единично. Такая картина не означает, что сталинки потеряли в статусности, однако сегодня у них немало конкурентов на премиальном рынке, считает советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
17: Современный монолитный дом и высотка – разный тип, разный класс, разный уровень. Почему, может быть, больше стало продаж? Потому что среди молодежи, которая вступает в наследство, эти квартиры менее интересные, они хотят что-то другое. Это первое, что может быть. Второе, может быть, это новый виток релокантов. То, что в целом сталинки стали не такими престижными, как раньше, это логично. Все-таки, несмотря на архитектуру, местоположение, статусность, историческую статусность, статусность этих домов. Появляется альтернатива. Почему раньше сталинки так ценились, особенно вот такие статусные? Потому что не было другой альтернативы. В прошлом году и в позапрошлом, когда стартанул премиум вверх после долгого спада, столько сейчас предложений появляется современных домов, что понятно, покупатель начинает поглядывать, у него появляется больше выбор. Но вот этот больший выбор ведь не означает, что престижность упала. Кто-то склоняется в пользу нового жилья, потому что просто банально оно морально современнее. А кто-то продолжает считать, что это историческая ценность, которая им важна. Поэтому я бы не стал вычеркивать высотки.
2: Советник президента гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков. Стоимость самой дешевой из выставленных сейчас на продажу квартир – это 60,5 квадратных метров высотки на Красных Воротах – 49 миллионов рублей. Самая дорогая квартира – 104 квадрата на Кудринской площади, оценена в 150 миллионов рублей. При этом в аренду в сталинских высотках на начало августа предлагались всего 17 лотов, хотя годом ранее – 32. Ставка аренды в среднем составляет 158 тысяч рублей в месяц. Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается вырезать ключевой ген, что позволяет снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN. That study was
18: extremely small. В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
2: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирает почти 4,5 миллиона человек. Среди взрослого населения самые высокие показатели повышенного холестерина у европейцев и американцев, почти у каждого второго. ВОЗ называет высокий уровень плохого холестерина вторым по значимости фактором сокращения жизни после высокого артериального давления.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. В 2019 году соцсети захлестнул флешмоб «Я сейчас и 10 лет назад». Сначала медийные персоны, а потом и большинство обитателей соцсетей стали выкладывать на своих страницах парные фотографии. Селфи 10 лет назад и сегодня. Как правило, эти фотопары сопровождались комментариями по поводу изменений, которые произошли с внешностью героев снимков. На волне популярности новой забавы появилась теория, что хайп вокруг свежего флешмоба совсем не случайность, а продуманный ход. Предполагается, что по заданию теневых заказчиков флешмоб инициировали и раскрутили индийские программисты, чтобы собрать максимальную базу человеческих фото для обучения нейросетей. Технологии, развившиеся на этой базе, впоследствии помогут найти любого, попавшего на камеру видеонаблюдения, независимо от того, какие изменения произошли с его внешностью. Теории заговора на Business FM. Валюты.
19: Леоне. Национальная валюта западноафриканского государства Сьерра-Леоне была введена в обращение в 1964 году. В новейшей истории валюта довольно быстро обесценивается. В 2020 году доллар уже стоил около 10 тысяч лиона, а сегодня еще в несколько раз больше. Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Олеся Потапова. Российские военные нанесли удары по терминалу электроподстанции в порту Николаев на Украине и хранилищу с имуществом военного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны. Также поражены военные цели в Киеве. Российские беспилотники ударили по предприятию судостроительной промышленности, где производились дистанционно управляемые катера. Российское правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизтоплива и газойлей компаниями-производителями. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Надеяться на улучшение отношений Москвы и Европы пока не стоит. Таких оснований не просматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее поколение европейских политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против России, сказал представитель Кремля. Песков считает, что Москве нужно оставаться открытой для выстраивания отношений и в то же время понимать, с кем она имеет дело. По уточненным данным, 8 россиян пропали без вести во время схода сил и наводнений на границе Непала и Китая, сообщило посольство России в КНР. О сходе сил в северных районах Непала стало известно в среду утром. Этому предшествовало землетрясение. По данным агентства «Франс Пресс», число погибших достигло 675. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новости на Business FM. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности о целях буквально через минуту. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты? Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это означает для учебных заведений и абитуриентов? Эти и другие темы в эфире Business FM. Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Согласно новым данным оборонного ведомства, вооруженные силы России нанесли новые групповые удары. В Киеве поразили предприятия, осуществляющие сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров, а в порту Николаев морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с военным имуществом, а в Трихатах электроподстанцию, обеспечивающую работу этого порта. В Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Также местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Минобороны России сообщила, что силы ПВО в течение субботы ликвидировали 85 украинских дронов над российскими регионами. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9% вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
21: Одна из причин – это налоговые новации. В частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования. И поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка. Так, проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика. И мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активно на наличные с банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. Я думаю, что финтех-индустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами. Многое будет зависеть, в том числе, от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтех-индустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
2: Инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов. Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект. Недобор студентов в России. Более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. Эти цифры Миноборнауки опубликовала газета «Коммерсант». Будет проводиться второй набор в вузы, в основном педагогические. На них приходится более четверти всех незанятых мест. В списке также философия, агрономия, электроэнергетика. 6 тысяч кажется внушительным числом, только на первый взгляд на деле это менее 2% от общего числа бюджетных мест в эту приемную кампанию по всей стране. С недобором некоторые вузы сталкиваются регулярно. И каждый год число мест примерно одно и то же, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов.
3: Это стандартная ситуация, из года в год повторяющаяся. Либо именно в этот вуз, куда были эти бюджетные места даны, сколько-то не добрали людей. Или специальность, направление подготовки не пользуется особо большим спросом. Соответственно, всегда проводится дополнительный набор, чтобы эти бюджетные места дозанять. Ничего такого уникального нет в этой ситуации. Обычно из этой финансово-экономической модели, как организовано, это распределение контрольных цифр приема, потом конкурс среди абитуриентов на занятия этих мест приема, то эта модель всегда подразумевает, что где-то в каком-то вузе чуть-чуть, но недобор на бюджет, с учетом того, что это меньше 2% от общего количества бюджетных мест, то это скорее больше похоже на утряску и усушку.
4: Почему именно педагоги? Почему не идут в педагоги? Получается, туда вообще можно без конкурса было попасть?
3: Значит, в какие-то педагогические вузы действительно можно было практически с минимальными баллами по ЕГЭ поступить. Но, видимо, не хотят либо в конкретном педагогическом вузе или университете, где педспециальность. Но, опять же, это очень-очень мизерный процент для того, чтобы из-за этого волноваться. Да, в лидерах по недобору педагогические специальности. Это традиционно проблема еще с советских времен, что в педвуз идут по остаточному принципу. Зарплаты небольшие, работа сложная с детьми, педспециальности действительно не пользуются большой популярностью, идут по остаточному принципу. Не смогли поступить на какую-то более престижную профессию, идут в пед.
2: Кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов. Такая ситуация с недобором на педагогические специальности создается в том числе и по той причине, что государство традиционно выделяет там много бюджетных мест. Учителей не хватает, говорит эксперт по рынку труда, гендиректор компании по карьерным продуктам для молодых специалистов «Ченджеленж» Андрей Алясов.
22: Вопрос не в том, что не хотят учиться не педагогов, а то, что государство структурно разделяет точно большое количество мест на педагогические специальности именно в рамках бюджетного набора. Это правильно, потому что это явно не та профессия, которая предусматривает высокий заработок после окончания вуза, но та профессия, которая точно важна, и государство в определенной степени должно дотировать эту сферу. Если мы с вами говорим про престиж профессии преподавателя, то он в России последние там, типа 20-30 лет точно был не на самом высоком уровне, но последние годы точно для него вкладывались, сдавались очень интересные, классные программы. Тем самым, на самом деле, поднималась профессия, престиж этой профессии. Что касается зарплаты, скорее они просто находятся на каком-то среднем уровне для конкретного региона. Проблема в том, что для того, чтобы более-менее нормально их зарабатывать, нужно брать достаточно большое количество дополнительных занятий. Ну и плюс это в определенной степени зарегулированная профессия. И, возможно, и для роста, в том числе по зарплате, там крайне ограничены.
2: Эксперт по рынку труда Андрей Алясов. Желающие участвовать в конкурсе на незанятые места в вузах должны вновь подавать документы. Однако пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе приемной кампании. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Винодела рассказали бизнес-ФМ о ситуации в отрасли, в то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
23: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
5: Урожай 26 года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26 года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
23: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
6: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягода созревает более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
23: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют, насколько не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Гарнец – русская дометрическая единица объема сыпучих тел, равная примерно 3¼ литрам. Слово происходит от польского «горшок». В указе 19 века о системе российских мер и весов гарнец определен как объем, вмещающий 8 фунтов дистиллированной воды. Один полугарнец равнялся одному штофу или 6 стаканам. «Знай меру» на «Бизнес ФМ». Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: У продавцов электроники время года, которое мы сейчас проживаем, называется «назад в школу». Традиционный период презентации флагманов. Уже отчитались Google и Huawei, и появилась очередная порция слухов про новый iPhone. Google Pixel 11. Меня в линейке больше всего интересуют старшие модели Pro и Pro XL. Главное в обновленной версии – новые 50-мегапиксельные сенсоры цифровых камер, а также новый софт, улучшающий ночную съемку и повышающий художественность кадра за счет оригинальных стилей. У смартфонов Pixel специфическая картинка, но есть ценители и эксперты, которые считают ее лучшей из всех возможных. У линейки обновился процессор. Это собственная разработка Google с упором на решение задач искусственного интеллекта. У старших версий появилась умная светодиодная подсветка. Палевая цветовая палитра напоминает колористику китайских автомобилей. Убийственного цвета, сравнимого по эффективности с космическим оранжевым из актуальной линейки Apple, не замечено. Huawei начала продажи в России флагманского смартфона Pura 90S Pro Max. Внешнее устройство похоже на все топовые айфоны сразу, от которых отличается фирменным треугольником блока камер и цветами корпуса с градиентным переливом. Камеры – основное отличие и главная мощь модели. Большие сенсоры, щедрые мегапиксели, до 200 на телевике. Отмечу собственный процессор Huawei. Он уже приближается по производительности к лидерам рынка и внушительную батарею. Новые айфоны ждем в сентябре, но слухи о них уже поступили на рынок. Почти наверняка мы увидим складную модель, процессор выполненный по технологии 2 нанометра, камеру с переменной диафрагмой и новые цвета. Прошлогодний оранжевый оказался самым мощным оружием компании, с которым не совладали ни камеры, ни быстрые процессоры, ни искусственный интеллект конкурентов.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
8: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министры и министры обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
2: Польша тем временем ситуацию продолжает оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. В Москве сообщение о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также назвал ужастиками публикации о возможной атаки Москвы на Польшу. Что до тем, которые обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известно исключительно из утечек. Дональд Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, Штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны. Это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Подробности соглашения пока не разглашаются, но источник знакомой с ситуацией описал сделку как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они представляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти? И почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
9: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много. Потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но, с другой стороны, опять же, особо это не добавит никакой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные, это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее, и себестоимость добычи высокая и там, и там. Поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. В течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, США добывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей. Маша и Медведь идут в суд. Одноименная студия обратилась в Кузьминский суд Москвы из-за прав к автору культовых персонажей. Олег Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Соглашение завершилось в 2025-м. Продлевать сотрудничество Кузовков не стал. Вместо этого решил снять полнометражный фильм про популярных мультгероев. Студия «Маша и Медведь» настаивает, что персонажи теперь являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Представители Кузовкова считают, что изображение Маши и Медведя – это часть лицензионного договора, который закончился, а значит, ответчик вправе эксплуатировать образ по своему желанию. У кого из сторон более сильные позиции, объясняет юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин.
10: Здесь речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж?

0: считаться, что персонаж возник, когда уже появилось итоговое произведение с анимацией и голосом, то есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор, во вторую очередь будет важен тот корпус уже сложившихся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом, и только в третью очередь, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей.
1: Юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин. Идея проекта «Маша и Медведь» родилась у аниматора Олега Кузовкова в 96-м году на отдыхе в Крыму. Он увидел на пляже озорную девчонку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009-го. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019-м проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Сериал транслирует более чем в 100 странах, а общее число эпизодов превысило 200, включая тематические спин-оффы.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, писал Чехов. А сегодня мы бы с вами сказали, перефразируя, что должно быть прекрасно и личное впечатление, и цифровой след. Потому что сегодня изучают сначала резюме, потом соцсети, а потом уже приглашают на встречу. Или наоборот, после личного знакомства на каком-нибудь форуме продолжают формировать впечатление по соцсетям. Иногда посты в соцсетях мешают трудоустроиться, а иногда становятся причиной увольнения. Давайте обсудим эту тему. Если кто-то откроет ваш профиль в соцсетях прямо сейчас или перед собеседованием, что он поймет о вас и что запомнит? Еще до того, как вы пожмете руку будущему работодателю или партнеру, вас уже могут изучить по цифровому следу. Сегодня ваши соцсети – это продолжение профессионального образа. Посты, комментарии, фотографии, реакции, публичные высказывания – все это формирует цифровой след. Иногда один эмоциональный комментарий или пост, написанный в момент раздражения, может рассказать о человеке больше, чем его резюме. А один негативный отзыв о ресторане на Яндекс.Картах может стать даже причиной увольнения. Так произошло с коммерческим директором одной крупной компании, который назвал сервис худшим, а скриншот этого комментария его коллеги переслали собственнику. Он решил уволить топ-менеджера. Таких примеров десятки, тут надо выделить главное. К увольнениям приводит распространение любого негатива, проявление агрессии, публичные конфликты, привычка обвинять всех вокруг и неспособность управлять своими эмоциями. Даже если название компании работодателя не указано в профиле, он не является личным. Так считает большинство HR. И все же цифровой след может работать на вас, если показывать интересы, экспертизу и ценности. Иногда полезно провести простой репутационный аудит, открыть свои соцсети и посмотреть на них глазами незнакомого человека, спрашивая себя: «Я бы захотел работать с этим человеком».
2: Карьера на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Новоогарёво. Российский президент назвал это хорошими показателями. По его словам, за прошлый год товарооборот достиг почти 52 миллиардов долларов. При этом объем российских инвестиций в Белоруссию составил 4,5 миллиарда. В Беларуси работают 2500 предприятий с российским участием. В свою очередь, Лукашенко выразил надежду, что товарооборот Беларуси и России превзойдет показатели прошлого года. Посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов вызван в МИД Турции. Причиной стали удары ВСУ по двум турецким судам в Черном море. Инциденты произошли 26 и 27 августа у берегов Туапсе. Причем второе судно

0: было направлено на помощь первому после атак. Как сообщалось, украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром «Лидер» борда «Мави». Пострадали 5 членов экипажа. В 3 приграничных областях Курской, Белгородской и Брянской введены особые правила газоснабжения. Они предусматривают дополнительные гарантии для потребителей при задержках оплаты, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. Теперь поставщики не вправе в одностороннем порядке прекращать подачу газа до полного погашения задолженности. Запрещается прекращать поставку при отсутствии оплаты за 2 расчетных периода подряд. Полностью отключать газ при 3 и более нарушениях сроков оплаты в течение года. Если газоснабжение уже прекращено, поставщик обязан бесплатно возобновить подачу газа и не вправе требовать плату за технические работы по отключению и подключению. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило одно турецкое деловое издание, но официальных подтверждений этому пока нет. Так возможно ли новая зерновая сделка? Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране, а их владельцы будут получать вознаграждение. Как инициативу оценивают владельцы ПВЗ? Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тебойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и какой выход? Эти и другие темы на Business FM. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспертов зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне из-за невозможности поставок продукции. Цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможно ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергобезопасности, профессора финансового университета Константина Симонова.
3: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. И турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладающая. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу Черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха когда начинали атаковать порт Одесса, говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно, потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
2: Профессор финансового университета Константин Симонов. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
4: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, ну, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
2: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озона, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система некоторое время уже тестировалась. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
5: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ, недоукомплектованные, не загруженные. В основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров. На них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая. Ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать. Но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были. В 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но нужно не забывать, что ППЗ – это пункты приема заказов. Они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
6: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
5: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
6: Понятно ли, сколько?
5: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
6: Могли бы, может быть, примерно вилку дополнительного заработка привести.
5: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. То есть математика вот такая вот.
2: Президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи «Озон», которые пока еще не успели опробовать этот формат.
7: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно. А в этом году это рост в связи с известными событиями. И поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно. Поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, у нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
8: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
9: Платите деньги, мы будем предоставлять площадя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон – это «Черная пятница» и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
2: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в «Озон» обещают запустить до конца октября. Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «ТБОЙЛ» пропали из магазинов App Store и Google Play. «ТБОЙЛ» принадлежит «Лукойлу». Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютеру» Максим Ракитин.
10: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Lukoil находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложениями наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковским приложением, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и тех проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
2: Главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютеру» Максим Ракитин. «Лукойл» в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложений из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
11: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
11: Особые показания.
1: Дефицит времени.
11: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
11: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
11: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
11: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Эксперты «Дом Клик», изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт-класс продолжают занимать лидирующие позиции. Но наиболее доступных по цене новостроек эконом-класса в стране становится все меньше. В целом, на 2 самых дешевых сегмента приходят 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%, и практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях, но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения. Хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытно. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае – 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM».
2: Вы слушаете «Бизнес FM». 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
1: Бизнес говорит.
13: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
14: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараясь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем. Но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет. Потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты. И это была дебетовая карта. Это удобно. Нельзя потратить больше, чем там есть. Ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потерь или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
13: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
15: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенку нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты, и, возможно, помочь, там, прислать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
13: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
16: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту Junior, по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе вредящее для здоровья. И здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
2: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад. Выпуск пластиковой карты детям в средней школе считают правильным 34% респондентов, а 9% уверены, что лучше выпустить банковскую карту ребенку уже в старших классах. Сталинские высотки теряют ликвидность. По данным РИА Недвижимость, в сталинских высотках Москвы продается 21 квартира, 8 на Котельнической набережной, по 6 на Красных воротах и Кудринской площади и 1 на Кутузовском проспекте. Площадь этих квартир варьируется от 52 квадратных метров на Кудринской площади до 132 квадратов на Котельнической набережной. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше, а 10 лет назад такие квартиры появлялись в продаже лишь единично. Такая картина не означает, что сталинки потеряли в статусности, однако сегодня у них немало конкурентов на премиальном рынке, считает советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
17: Современный монолитный дом и высотка – разный тип, разный класс, разный уровень. Почему, может быть, больше стало продаж? Потому что среди молодежи, которая вступает в наследство, эти квартиры менее интересные, они хотят что-то другое. Это первое, что может быть. Второе, может быть, это новый виток релокантов.
18: То, что в целом сталинки стали не такими престижными, как раньше, это логично. Все-таки, несмотря на архитектуру, местоположение, статусность, историческую статусность этих домов, появляется альтернатива. Почему раньше сталинки так ценились, особенно вот такие статусные? Потому что не было другой альтернативы. В прошлом году и в позапрошлом, когда стартанул премиум вверх после долгого спада, столько сейчас предложений появляется современных домов, что понятно, покупатель начинает поглядывать, у него появляется больше выбор. Но вот этот больший выбор ведь не означает, что престижность упала. Кто-то склоняется в пользу нового жилья, потому что просто банально оно морально современнее. А кто-то продолжает считать, что это историческая ценность, которая им важна. Поэтому я бы не стал вычеркивать высотки.
2: Советник президента гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков. Стоимость самой дешевой из выставленных сейчас на продажу квартир – это 60,5 квадратных метров высотки на Красных Воротах – 49 миллионов рублей. Самая дорогая квартира – 104 квадрата на Кудринской площади, оценена в 150 миллионов рублей. При этом в аренду в сталинских высотках на начало августа предлагались всего 17 лотов, хотя годом ранее – 32. Ставка аренды в среднем составляет 158 тысяч рублей в месяц. Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. Уникальный метод придумала и уже протестировала на людях лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она пытается вырезать ключевой ген, что позволяет снизить уровень холестерина, закупоривающего сердце, примерно на 50%. Подробности исследования приводит CNN. That study was
19: extremely small. В эксперименте приняли участие всего 15 человек. Суть его заключается в применении биологических ножниц, которые вырезают целевой участок гена холестерина для его модификации, включения или выключения. Речь идет про липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а это основная причина смерти взрослого населения во всем мире. Триглицериды – другой тип жиров в крови, который также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. Если вам 20 лет и у вас высокий уровень холестерина, то, возможно, гораздо целесообразнее использовать одноразовое лечение, которое не потребует принимать таблетки каждый день или делать инъекции каждые 2 недели в течение следующих 60 лет, говорят эксперты. Другой момент. Таблетки помогают снижать холестерин только при регулярном приеме, а по оценкам исследователей, лишь половина людей принимает лекарства от холестерина более 80% времени. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15, принимавших самую высокую дозу экспериментального препарата. Однако один человек умер через 6 месяцев. Впрочем, участники эксперимента не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать. Более того, едва ли не главным результатом всего исследования стал отклик сотен американцев, которые хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
2: Ежегодно в мире из-за высокого уровня опасного холестерина умирает почти 4,5 миллиона человек. Среди взрослого населения самые высокие показатели повышенного холестерина у европейцев и американцев, почти у каждого второго. ВОЗ называет высокий уровень плохого холестерина вторым по значимости фактором сокращения жизни после высокого артериального давления.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам, эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта.
20: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
21: У микрофона Олеся Потапова. Российские военные нанесли удары по терминалу электроподстанции в порту Николаев на Украине и хранилищу с имуществом военного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны. Также поражены военные цели в Киеве. Российские беспилотники ударили по предприятию судостроительной промышленности, где производились дистанционно управляемые катера. Российское правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизтоплива и газуэлей компаниями-производителями. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Надеяться на улучшение отношений Москвы и Европы пока не стоит. Таких оснований не просматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее поколение европейских политиков настроено на конфронтацию, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против России, сказал представитель Кремля. Песков считает, что Москве нужно оставаться открытой для выстраивания отношений и в то же время понимать, с кем она имеет дело. По уточненным данным, 8 россиян пропали без вести во время схода сил и наводнений на границе Непала и Китая, сообщило посольство России в КНР. О сходе сил в северных районах Непала стало известно в среду утром. Этому предшествовало землетрясение. По данным агентства «Франс-Пресс», число погибших достигло 675. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новости на «Бизнес FM». Держитесь курса.
20: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Подробности о целях буквально через минуту. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты? Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это означает для учебных заведений и абитуриентов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия усилила удары по Украине. Атаки, как следует из сводок Минобороны, стали интенсивнее. Под ударом оказываются логистические центры, склады, порты и объекты военной инфраструктуры Украины. Согласно новым данным оборонного ведомства, вооруженные силы России нанесли новые групповые удары. В Киеве поразили предприятия, осуществляющие сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров, а в порту Николаев морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с военным имуществом, а в Трихатах электроподстанцию, обеспечивающую работу этого порта. В Киеве воздушная тревога объявляется постоянно. Также местные власти заявляют, что на Украине уже уничтожено около 90% складов торговых сетей. О российских ударах говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
22: Уже прозвучало от российского руководства то, что интенсивность ударов по объектам, логистическим объектам, по складам, по объектам инфраструктуры на территории Украины во многом объясняется ответной реакцией на украинские удары в глубину российской территории, по российским объектам, в том числе по российским складам, по российской логистике. Причем надо понимать, да, что на территории России удары наносятся не по военным объектам, объектам, а по объектам, которые Киев условно посчитал объектами двойного назначения, то есть это Озон, это Wildberries. Наши действия здесь носят исключительно ответный характер, это первый момент. А второй момент, он вытекает, собственно, из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация в том, что у Киева очень серьезные проблемы с организацией противовоздушной обороны, с наличием боекомплекта ракет зенитных для отражения ударов. И, собственно, мы можем сейчас увеличить наряд сил и средств для поражения объектов. Если раньше мы на один объект выделяли определенное количество боеприпасов, ракет, крылатых ракет, дронов, то сейчас из-за того, что противовоздушная оборона не работает или работает не в полную силу в Украине, мы можем уменьшить количество боеприпасов и наряд сил и средств, выделяемых для поражения одного объекта. И таким образом можем либо увеличить интенсивность ударов и плюс захватить большее количество объектов. Именно это и происходит. И, собственно, еще один момент, то, что такие удары, они рано или поздно начнут приносить, в общем, сложатся накопительные эффекты, мы получим общий эффект в ходе проведения специальной военной операции. То есть замедлятся возможности ВСУ не только по нанесению ударов в глубину российской территории, но и, в принципе, возможности ВСУ начнут снижаться. То есть по ведению оборонительных боев, по сдерживанию наступательных действий Российской Федерации. Соответственно, это единый, вероятно, замысел подготовки наступательных действий, которые, предположительно, мы будем предпринимать в осенний период.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Минобороны России сообщила, что силы ПВО в течение субботы ликвидировали 85 украинских дронов над российскими регионами. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9% вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
3: Одна из причин – это налоговые новации. В частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования. И поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка. Так, проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика. И мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активную наличность. Наличные из банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. Я думаю, что финтех-индустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами многое будет зависеть, в том числе от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтех-индустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
2: Инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект. Недобор студентов в России. Более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. Эти цифры Миноборнауки опубликовала газета «Коммерсант». Будет проводиться второй набор в вузы, в основном педагогические. На них приходится более четверти всех незанятых мест. В списке также философия, агрономия, электроэнергетика. 6 тысяч кажется внушительным числом, только на первый взгляд на деле это менее 2% от общего числа бюджетных мест в эту приемную кампанию. По всей стране. С недобором некоторые вузы сталкиваются регулярно. И каждый год число мест примерно одно и то же, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов.
4: Это стандартная ситуация, из года в год повторяющаяся. Либо именно в этот вуз, куда были эти бюджетные места даны, сколько-то не добрали людей, или специально специальность, направление подготовки не пользуется особо большим спросом. Соответственно, всегда проводится дополнительный набор, чтобы эти бюджетные места дозанять. Ничего такого уникального нет в этой ситуации. Обычно из этой финансово-экономической модели, как организовано, это распределение контрольных цифр приема, потом конкурс среди абитуриентов на занятие этих мест приема. Но эта модель всегда подразумевает, что где-то в каком-то вузе чуть-чуть, но недобор на бюджет, с учетом того, что это меньше 2% от общего количества бюджетных мест, то это скорее больше похоже на утряску и усушку.
5: Почему именно педагоги? Почему не идут в педагоги? Получается, туда вообще можно без конкурса было попасть?
4: Значит, в какие-то педагогические вузы действительно можно было практически с минимальными баллами по ЕГЭ поступить. Но, видимо, не хотят либо в конкретном педагогическом вузе или университете, где педспециальность. Но, опять же, это очень-очень мизерный процент для того, чтобы из-за этого волноваться. Да, в лидерах по недобору педагогические специальности. Это традиционно проблема еще с советских времен, что в педвуз идут по остаточному принципу. Зарплаты небольшие, работа сложная с детьми. Педспециальности действительно не пользуются большой популярностью, идут по остаточному принципу. Не смогли поступить на какую-то более престижную профессию, идут в пед.
2: Кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов. Такая ситуация с недобором на педагогические специальности создается в том числе и по той причине, что государство традиционно выделяет там много бюджетных мест. Учителей не хватает, говорит эксперт по рынку труда, гендиректор компании по карьерным продуктам для молодых специалистов «Ченджеленж» Андрей Алясов.
6: Вопрос не в том, что не хотят учиться на педагогов, а то, что государство структурно разделяет достаточно большое количество мест на педагогические специальности именно в рамках бюджетного набора. Это правильно, потому что это явно не та профессия, которая предусматривает высокий заработок после окончания вуза, но та профессия, которая точно важна, и государство в определенной степени должно дотировать эту сферу. Если мы с вами говорим про престиж профессии преподавателя, то он в России последние там, типа 20-30 лет точно был не на самом высоком уровне, но последние годы точно в него вкладывались, сдавались очень интересные, классные программы. Тем самым, на самом деле, поднималась престиж этой профессии. Что касается зарплаты, скорее они просто находятся на каком-то среднем уровне для конкретного региона. Проблема в том, что для того, чтобы более-менее нормально их зарабатывать, нужно брать достаточно большое количество дополнительных занятий. Ну и плюс это в определенной степени зарегулированная профессия. И, возможно, и для роста, в том числе по зарплате, там крайне ограничены.
2: Эксперт по рынку труда Андрей Алясов. Желающие участвовать в конкурсе на незанятые места в вузах должны вновь подавать документы. Однако пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе приемной кампании. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Винодело рассказали «Бизнес-ФМ» о ситуации в отрасли, в то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
7: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
23: Урожай 26 года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26 года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
7: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
8: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягода созревает более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
7: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют. Насколько, не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
20: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
10: Термин «пузырь» как обозначение спекуляции с раздуванием реальной стоимости активов вошел в широкое употребление после краха английской компании «Южных морей». В 1720-м вокруг акций этой фирмы начался невиданный биржевой ажиотаж. К тому моменту она уже 10 лет монопольно торговала с Испанской Южной Америкой и в один прекрасный день набралась наглости предложить выкупить весь государственный долг Англии, хотя никакой реальной возможностью сделать это не обладала. Тем не менее, цена бумаг Южных морей взлетела со 130 фунтов до 1000, а в следующем месяце обвалилась и пузырь лопнул. Исаак Ньютон дважды покупал акции Южных морей. В первый раз продал их с выгодой в 7 тысяч фунтов. И на росте купил снова, но продать уже не успел и потерял более 20 тысяч.
20: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Сумма технологий. С Денисом Самсоновым.
11: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем
12: в Австралии. Запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожное поколение», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения. Противники Хайда в опубликованной журналом Nature рецензии назвали его позицию истерикой. Авторы указывают на отсутствие убедительных доказательств негативного влияния социальных сетей. Более того, масштабные опросы подростков не выявили существенного изменения уровня тревожности между 2002 и 2014 годами. Критики запрета говорят о циклах родительских страхов. Когда-то главным источником бед был телевизор, потом компьютерные игры, социальные сети. В последние годы искусственный интеллект. Я здесь на стороне французов. Ключевую роль в вопросе должна играть семья. Поколение взрослых, воспитанных на Варкрафте и Grand Theft Auto, само должно решить, можно ли их детям залипать в смартфонах.
13: Сумма технологий на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Европа не видит признаков подготовки России нападения на НАТО. Европейские чиновники не видят свидетельств того, что Россия готовит нападение на НАТО или страны Балтии, пишет Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, снова упоминает неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, отмечая, что эта тема не была главной в обсуждении.
14: Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к нападению на НАТО или одну из стран Балтии. До этого сообщения СМИ о целях визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву на этой неделе сильно различались. Некоторые издания предполагали, что главной задачей его поездки было как раз предотвратить возможное нападение. По словам источников Bloomberg, среди тем визита, вероятно, были прекращение конфликта на Украине, подтверждение готовности НАТО выполнять обязательства по статье 5 в случае потенциального нападения, а также война с Ираном. Но ни один из европейских чиновников не получал от США подробности о встрече Рэдклиффа. Их оценки основаны на собственной развединформации и понимании того, как обычно действует американская сторона. И в Европе в последнее время высказывались мнения, что страны НАТО могли бы усилить взаимодействие с Россией, в том числе на уровне разведслужб и военных. Цель – снизить риск просчетов и недопонимания на фоне роста числа гибридных атак и провокаций. В последние месяцы именно об этом часто заявляли представители европейских разведывательных и правительственных структур. Но, по словам источников Bloomberg, свежие разведданные не свидетельствуют об изменении военной позиции России. Кроме того, премьер-министр и министр обороны стран Балтии также в четверг заявили, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась. Их оценки уровня угрозы остаются прежними.
2: Польша тем временем ситуацию продолжает оценивать иначе. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. В Москве сообщения о возможных планах России атаковать НАТО ранее назвали искажением реальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные СМИ распространяют страшилки, которые не отражают ни реальность, ни намерения России. Он также назвал ужастиками публикации о возможной атаки Москвы на Польшу. Что до тем, которые обсуждал глава ЦРУ с руководителями российских спецслужб в Москве, то о них известно исключительно из утечек. Дональд Трамп объявил об исторической нефтяной сделке с Венесуэлой. По словам американского президента, Штаты заключили соглашение о контроле над 20% нефтяных запасов страны. Это 65 миллиардов баррелей. Сделка более чем удвоит американские запасы нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, заявил Трамп. Подробности соглашения пока не разглашаются, но источник знакомой ситуации описал сделку как своего рода государственно-частное партнерство между США, частными компаниями и Венесуэлой. Это не покупка, это тип корпоративной сделки. Они представляют нам долю в капитале, заявил источник в правительстве США. Может ли это соглашение изменить мировой рынок нефти? И почему пока американские инвесторы не торопятся вкладываться в Венесуэлу, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
15: Когда говорят о неком эффективном контроле над рядом месторождений, неясно, это действующие месторождения, это новые месторождения, сколько они потребуют инвестиций, как эти инвестиции будут возвращаться, то есть по себестоимости. Это что значит? Они не будут облагаться налогами в самой Венесуэле? Или как это будет происходить? Опять же, если американские компании будут акционерами какого-то проекта, то кому они продавать будут эту нефть по себестоимости, а им что будет оставаться? Они как вернут инвестиции? Поэтому, с одной стороны, нужны, конечно, подробности. С другой стороны, в общем-то, понятно, что венесуэльские власти теперь будут делать все, что им говорят американцы. По сути, ослабевал санкционный режим в отношении Венесуэлы. Это позволило хотя бы немного восстановить объем добычи, выйти на уровень чуть больше доблокадного, скажем так. И в этом плане, если американским компаниям достанется примерно месторождение с суммарными запасами под 65 миллиардов баррелей, конечно, это много. Потому что у американцев, у Соединенных Штатов, по данным Energy Institute, в принципе, где-то примерно 69 миллиардов баррелей собственных запасов. Поэтому, конечно, это будет хорошо, но с другой стороны, опять же, особо это не добавит никакой привлекательности Венесуэлы, потому что в Венесуэле месторождения действующие довольно выработанные, плюс новые месторождения, они довольно сложные, это высоковязкая нефть, труднодоступная нефть и так далее, и себестоимость добычи высокая и там, и там. Поэтому сейчас никто не побежал вкладывать десятки миллиардов долларов в Венесуэлу.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. В течение последних недель Вашингтон вел переговоры с Каракасом о предоставлении долгосрочного доступа к ряду месторождений с тем, чтобы гарантировать поставки добываемой сырой нефти в Соединенные Штаты. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако из-за многолетней нехватки инвестиций, неэффективного управления и санкций добывает лишь чуть более миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, с США добывают около 13 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия и Россия в районе 7-9 миллионов баррелей. Маша и Медведь идут в суд. Одноименная студия обратилась в Кузьминский суд Москвы из-за прав к автору культовых персонажей. Олег Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией «Маша и Медведь» в 2010 году. Соглашение завершилось в 2025-м, продлевать сотрудничество Кузовков не стал. Вместо этого решил снять полнометражный фильм про популярных мультгероев. Студия «Маша и Медведь» настаивает, что персонажи теперь являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Представители Кузовкова считают, что изображение Маши и Медведя – это часть лицензионного договора, который закончился, а значит, ответчик вправе эксплуатировать образ по своему желанию. У кого из сторон более сильные позиции, объясняет юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин.
16: Здесь речь идет о следующем споре. Существует ли некий надперсонаж?

0: Итоговое произведение с анимацией и голосом, то есть с появлением характера персонажа. Может также произойти некое расщепление. Есть надперсонаж, существующий только в виде рисунков, и конкретный устоявшийся персонаж с поведением и голосом, манерами и характером. И каждый случай должен быть рассмотрен отдельно. Для суда будет в первую очередь важен договор, во вторую очередь будет важен тот корпус, уже сложившийся судебных решений и других договоров, связанных с сериалом. И только в третью очередь, что там стороны обсуждали вне письменных договоренностей.
1: Юрист по интеллектуальной собственности Владимир Рыбин. Идея проекта «Маша и Медведь» родилась у аниматора Олега Кузавку в 96-м году на отдыхе в Крыму. Он увидел на пляже озорную девчонку, чей образ лег в основу характера Маши. Первая серия мультфильма вышла в начале 2009-го. На создание одной серии уходит в среднем около 8 месяцев. В 2019-м проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Сериал транслирует более чем в 100 странах, а общее число эпизодов превысило 200, включая тематические спин-оффы.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: Первооткрывателю радиоактивности, французскому физику Антуану Анри Беккерелю, как ученому, сильно повезло в жизни. Он родился в третьем поколении научной династии, унаследовал от отца кафедру прикладной физики и жил прямо по соседству с лабораториями. «Твори не хочу». По легенде, повезло Беккерелю с главным открытием. Если бы не пасмурная погода, его опыт с урановой солью и фотопластинками, для которого был нужен яркий солнечный свет, не пришлось бы прервать до лучших времен. В реальности все было не так просто. Ученый ошибочно предполагал, что фосфорицирующие вещества под воздействием солнца испускают проникающие лучи, подобные рентгеновским. Первые эксперименты вроде как подтверждали его версию, но научная дотошность требовала фиксировать все результаты, и фотопластинку он все же проявил. Она оказалась засвеченной гораздо сильнее, чем ожидалось. Повторные опыты показали, что внешний свет тут ни при чем, а затем пришло и понимание того, что дело в излучении самого урана. За открытие спонтанной радиоактивности Беккерель получил в 1903 году половину Нобелевской премии. Вторую половину разделили изучавшие новые свойства материи Пьер и Мария Кюри. Сам Беккерель пытался обнаружить у урановых лучей оптические свойства, вроде преломления или поляризации. Не нашел. Он же одним из первых получил радиационный ожог из-за пробирки с солью радия в кармане жилета. Хотя версия смерти от лучевой болезни подтверждения не получила. Официальный диагноз – сердечная недостаточность. А в 1975-м его фамилия Беккерель стала названием единицы активности в международной системе Си.
2: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 8:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. На территории Ленинградской области с начала суток сбито более 60 беспилотников. В результате атаки дронов в промзоне города Кириша зафиксировано возгорание. Экстренные службы работают на месте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, отражение атаки продолжается. Кроме того, по сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, еще 3 беспилотника сбиты на подлете к столице. Число уничтоженных дронов с начала суток достигло 13. 6 человек погибли, еще 38 пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Ставропольском крае. Об этом сообщила госавтоинспекция. 28 из 38 пострадавших госпитализированы. Среди пострадавших 6 детей. Предварительно водитель автобуса, следовавшего из Грузии в Москву, выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего грузовика, в результате чего произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет. Киев обратился в Международный союз электросвязи с просьбой исключить его из территории зоны охвата российской низкоорбитальной группировки спутников «Рассвет». Ранее в августе внештатный советник Зеленского Сергей

0: Бескрестнов заявлял, что система «Рассвет» может стать проблемой для ВСУ, поскольку улучшение спутниковой связи якобы позволит российским военным управлять беспилотниками в режиме онлайн на территории Украины. В конце марта российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники. О реакции российской стороны не сообщается. Ранее Владимир Путин говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет встреч. При этом в июне российский президент заявил, что пока не видит смысла в таких контактах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Доброе утро. Новый зерновой коридор обсуждает Турция с Россией и Украиной. Это данные турецкого издания «Экономим». Официальных подтверждений нет. В публикации говорится, что объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн. Возможно ли новая зерновая сделка? «Озон» будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании, по этой системе могут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение. А как такую инициативу оценивают владельцы ПВЗ? Мы спросили у них самих. Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тибойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и какой есть выход? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне. Из-за невозможности поставок продукции цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможно ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности профессора финансового университета Константина Симонова.
3: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно портовом перемирии, то с экономической точки зрения, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. И турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладает. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха, когда начинали атаковать порт Одесса. Говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно, потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
4: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, ну, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
2: Алексей Зубец. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озон, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система некоторое время уже тестирована. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
5: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ недоукомплектованные и не загруженные, в основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были, в 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но и нужно не забывать, что ППЗ — это пункты приема заказов. Они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
6: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
5: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
6: Понятно ли, сколько?
5: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно не маленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
6: Но могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести?
5: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить, математика вот такая вот.
0: Ольга Козыркина, собственник сети пунктов выдачи заказов. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи «Озон», которые пока еще не успели опробовать этот формат.
7: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно. А в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно. Поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
8: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это, кстати, сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила сделать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
9: Платите деньги, мы будем предоставлять по себя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон – это «Черная пятница» и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
0: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в «Озон» обещают запустить до конца октября. Приложения сетей АЗС, Лукойл и Тибойл пропали из магазинов App Store и Google Play. Тибойл принадлежит Лукойлу. Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство. Однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания Qt.ru Максим Ракитин.
10: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Lukoil находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложением наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковскими приложениями, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и тех проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
2: Максим Ракитин. «Лукойл» в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложения из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: В начале июля Business FM спрашивал архитекторов, насколько часто им поступают предложения создать то, чего еще не было. И на что архитектору опираться в работе над таким проектом. Аналогов-то нет. Продолжением стал состоявшийся через месяц разговор с девелоперами, которым тоже знакомо строительство в чистом поле. Часто ли с самого начала отсутствуют архитектурные ориентиры или хотя бы урбанистические заградмоменты, сразу вгоняющие концепцию застройки в определенные рамки? В чистом поле делай, что хочешь, и будешь прав, потому что ты первый. Так ли это? И нужно ли для реализации такого проекта непременно собирать архконсилиум, проводить конкурс, словом, привлекать коллективный разум, а не доверяться мнению и вкусу кого-то одного? Вот лишь некоторые из девелоперских ответов. Строительство в чистом поле сегодня уже тренд. В рамках КРТ государство вовлекает в оборот сотни гектаров. И девелоперы получают участки без единого здания, без дорог, без сетей. А значит, все начинается не с котлована, а с мастер-плана и проектирования инженерной инфраструктуры. В историческом центре хотя бы понятно, куда подключаться. А тут все нужно создавать с нуля. Чистое поле все же не означает отсутствие контекста, но его приходится искать в более широком окружении. В истории места, природном ландшафте, климате, городской культуре, традициях и образах жизни. Архитектурный конкурс – хороший инструмент, когда перед проектом стоит действительно сложная задача. Большая территория, важная городская локация, необходимость найти несколько принципиально разных сценариев развития. Но конкурс не должен быть формальностью. В одних случаях эффективнее конкурсный отбор, а в других – закрытая работа с сильным бюро и экспертной командой. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: 9:17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Кто в теме? Каковы шансы, что концерт Kanye West в России состоится? Сколько здесь бизнеса и сколько политики? И что будет с уже проданными билетами?
1: Business FM. С теми, кто в теме.
12: В студии Иван Медведев, и сегодня у нас, наверное, самая хайповая тема последних недель. Приедет ли к нам Kanye или не приедет? И с нами на связи человек, который точно в теме, это президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Он как минимум дважды сам пытался привезти Kanye в Россию. Евгений Григорьевич, расскажите, пожалуйста, если мы правильно понимаем, в 2024-2025 у вас были такие попытки, на каком этапе переговоры зашли в тупик тогда и почему, если это не секрет?
13: Ну, давайте скажем так, в 26-м году в том числе, когда Kanye West приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Проблема как бы заключается в том, что есть молодые агентства, да, которые как бы пытаются встать на рынок, дать большие предложения. Наши предложения всегда заключаются в разумной цене стоимости артиста, чтобы это не отражалось как бы стоимость конечного потребителя. Но их всегда перебивали деньгами. И по обоих случаях это было одно и то же агентство, Say Agency. И поэтому у нас не получилось его привезти, потому что в прошлом году уже был такой случай, тоже это была «Газпром-арена». Мы предложили деньги, а «Сейджеси», конечно, перебивала предложением.
12: Давайте тогда назовем цифру, вот если бы Kanye согласился на ваши условия, сколько бы тогда стоили билеты?
13: Как минимум, ну, 40% дешевле.
12: Угу. Но тогда не сложилось. А теперь давайте к сегодняшней ситуации. Как вам кажется, чем можно объяснить то, что «Газпром-арена» так резко поменяла позицию, и допускаете ли вы, что она поменяет ее еще раз?
13: Я не думаю, что она поменяет свою позицию. Понимаете, дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тем более сейчас не самое простое время. Нужно получить разрешение. Причем как бы разрешение не только в городе, но и в принципе как бы везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента, и, соответственно, со всеми, и у нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
12: То есть что тогда касается... принципиально по Канье Весту вопросов в администрации президента не возникало? Там был зеленый свет, правильно?
13: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
12: А тогда где затык?
13: Вы знаете, мне кажется, что затык в том, что все началось очень быстро. Изначально работает это примерно так. Вы выходите в анонс, собираются заявки, после этого как бы начинают продаваться билеты. Здесь для меня было неожиданностью, потому что начался анонс, и Канье Веста не было никакой информации про концерты. Мы как раз как промоторы не понимали, будет ли Канье Вест или есть какое-то подтверждение. А дальше начались публикации, наверное, уже в том, что с ним будет встречаться президент. Потом мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые начинаются пиариться. И начинается, как только пошел концерт Канье Веста, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать все какие-то свастики, и там его там, или какие-то все там огрехи, ну, там, он артист скандальный, он там, понимаете, он бы не был бы таким известным, если бы он не провоцировал бы скандалы. И после этого, видимо, «Газпром» принял определенное решение как бы не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли. Дело в том, что перед тем, как такой концерт делается, изначально ты подписываешь документы, получаешь все разрешения, а вот эти рассказки о том, что как бы на разрешение должно было получить сам «Газпром-арена», но мне кажется, что это как-то это совсем непрофессиональный как бы подход. Второе, это делается немножко совершенно по-другому. Сначала все подписывается, концерт страхуется после того, как концерт застрахован и уже тебе подписано, ты выходишь в продажу. Но так как все, я так понимаю, очень торопились выйти в продажу с билетами, мы имеем то, что имеем. И так как не было подписано договоров, то теперь, как бы, соответственно, люди имеют право потребовать деньги за билеты.
12: И вот тут мы переходим, наверное, к самой интересной части нашей беседы. А есть ли с чего отдавать? Вот смотрите, вот просто прикинем на пальцах такую очень простую математику. Если исходить из того, что продано было, как заявляется, больше 100 тысяч билетов. Билеты были по 9, 17, 25 и 160 тысяч рублей. Вот давайте возьмем средний чек 25 тысяч рублей. Получается, что организатор уже собрали около 2,5 миллиардов рублей. И при этом они же заявляют, что Канье Вест уже получил свой аванс, который, очевидно, будет невозвратным, если концерт не состоится по вине принимающей стороны. Отсюда вопрос, а с чего отдавать?
13: Смотрите, компания Say Agency – это все-таки такая надстройка над компанией M-Ticket. Это билетный оператор, который пытается стать такой компанией, как «Кассир» или, я не знаю, там, «Яндексом». Изначально, как бы, идея, я так понимаю, в этом. Поэтому, соответственно, в компании деньги должны быть. Другой вопрос, что учредители там одни и те же, а компании как бы разные.
12: Но вы считаете, что на то, чтобы вернуть деньги людям, деньги у организаторов есть?
13: Это вопрос к организации.
12: А как вы думаете, если не был заключен даже договор аренды с площадкой, был ли заключен договор как с какой-то страховой компанией?
13: Вообще у иностранцев, в больших компаниях, это условие райдера, что в принципе больших артистов, но так как мы все-таки провели, я не знаю, там огромное количество Мадонна, Роллинг Стоунс, Депеш Мод, я не знаю, там и так далее, как бы, кого мы только не проводили, всегда это практически мы всегда страховали на случай, но это не страховой случай. Это не страховой. Если вы не подписали договор и вышли в продажу, то страховка, даже если это было застраховано, это никакого отношения к этому не имеет.
12: Тогда вопрос такой. Допускаете ли вы возможность переноса концерта? И чем вот не угодили Лужники?
13: Лужники бы могли принять, и мы делали предложение именно на Лужники. Плюс-минус в эти даты. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что мы не давали таких денег. Значит, ну если агентство приняло такое решение, значит, и есть чем отвечать, и есть чем выплачивать людям деньги. И у нас же тоже было достаточно много отмены. У нас тоже такой был случай. Мы вышли в продажу с группой «Ленинград» в Лужниках. И группа «Ленинград» отменили, потому что было очень много общественников, которые жаловались на маты, и что это, как бы, соответственно, центральная площадка в городе и так далее, и отменили. Мы, соответственно, вернули всем деньги, и в течение там 2 лет мы судили группу «Ленинград», они нам эти деньги вернули, потому что это было точно не по нашей вине, а по вине, как бы, некого, как бы, конфликта, там, я не знаю, там, может быть, там, городских властей, администрации и так далее. Мы за это заплатили.
14: Вот, допустим, Лужники в это время свободны, в это время готовы принять. Может ли состояться такой перенос? Какова вероятность?
13: Вероятность очень мала. Дело в том, что это, наверное, просчет агента, который заключал этот договор именно с этой компанией, и просчет агентства. Что касается Канье Уэста, будет ли он переезжать в Москву, я думаю, что он столько хейта испытал от того, что он вообще согласился поехать в Россию, то я думаю, что он не будет менять планы и приезжать в Москву.
14: Вздохнет с облегчением, что ехать не пришлось.
13: Да, заточился с облегчением. Честно говоря, для имиджа страны это не очень хороший, и для рынка не очень хороший результат.
14: Ну да, потому что мы-то все рассчитывали, что если он приедет, то все остальные поймут, что так можно было, и мы сможем себе ждать в гости всех остальных.
13: Конечно, безусловно. Потому что все, что произошло, к сожалению, для рынка, это печально. Для страны это печально, и это могло бы быть неким вздохом в нашей ситуации, но, к сожалению, мы то, что имеем.
14: Евгений Григорьевич, последний вопрос. Вы азартный человек?
13: Я, да.
14: Сколько бы вы поставили на то, что концерт в итоге в этом году состоится или не состоится? Вот какова ваша ставка? На что?
13: Ну, я бы ничего не поставил на это, потому что я думаю, что концерт не состоится. «Газпром-арена» вряд ли даст заднего. Если бы договор был бы заключен, то «Газпром» не пошел бы на то, чтобы отменить этот концерт, потому что он был бы ответственный, и можно было, соответственно, все эти иски предъявить «Газпрому». Поэтому сейчас, как бы, предъявлять некому. Я надеюсь, компания имеет свободные средства, чтобы вернуть деньги, выкупленные билеты.
14: Ну, в общем, резюмируя, «Газпром» не успели достаточно глубоко погрузить в тему.
13: Наверное.
14: Спасибо огромное за уделенное время, за развернутый комментарий. Остаемся на связи. Спасибо.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С президентом корпорации PMI Евгением Финкельштейном беседовал Иван Медведев. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Деньги.
15: Доллары США печатаются на бумаге, которая на 1/4 состоит из льна, а на 3/4 из хлопка. В бумагу включены мельчайшие синтетические волокна различной длины красного и синего цвета. Примерный вес одной банкноты, вне зависимости от ее достоинства, составляет 1 грамм. По статистике, чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4000 раз. Изъятые из обращения банкноты получают вторую жизнь и превращаются в самую обычную офисную бумагу. История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 9:28 в Москве, в студии Евгения Симонова.
0: Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей 494 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. С начала суток тревога из-за беспилотников и ракет объявлялась в 5 регионах России, в Орловской, в том числе в Орловской и Тульской областях, Ростовской области, Воронежской области и Ленобласти. До 734 выросло число погибших в результате наводнения в Непале. Об этом сообщает управление страны по ликвидации бедствий. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Среди них 588 иностранных туристов. В списках пропавших 8 россиян. Спасательная операция в Непале и приграничном Тибете продолжается. Сына премьера Израиля Беньямина Нетаньяху экстренно вывезли из США из-за угрозы покушения. Об этом пишет Иерусалим-Пост. Он покинул Флориду в сопровождении охраны и сейчас находится в Израиле. Ранее Нетаньяху заявлял, что Тегеран уже покушался на одного из его сыновей. Из-за этого премьеру Израиля пришлось нанять охрану для своих детей. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. О реакции российской стороны не сообщается. Владимир Путин ранее говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет встречи. При этом в июне российский президент заявил, что пока не видит смысла в подобных контактах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. А как это оценивают эксперты? Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это значит для учебных заведений и абитуриентов? Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали Бизнес FM о ситуации в отрасли. Какие у них прогнозы, подробнее в эфире Бизнес FM. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9% вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
16: Одна из причин – это налоговые новации. В частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования. И поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка. Так, проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика. И мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активную наличность. Наличные из банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. Я думаю, что финтех-индустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами многое будет зависеть, в том числе от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтех-индустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект. Недобор студентов в России. Более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. Эти цифры Минобрнауки опубликовала газета «Коммерсант». Будет проводиться второй набор вуза. В основном педагогические. На них приходится более четверти всех незанятых мест. В списке также философия, агрономия, электроэнергетика. 6 тысяч кажется внушительным числом только на первый взгляд. На деле это менее 2% от общего числа бюджетных мест в эту приемную кампанию по всей стране. Некоторые вузы с такой ситуацией сталкиваются регулярно. Недобор на педагогические специальности создается в том числе и по той причине, что государство традиционно выделяет там много бюджетных мест. Учителей не хватает, говорит эксперт по рынку труда, гендиректора компании по карьерным продуктам для молодых специалистов «Ченджеленж» Андрей Алясов.
17: Вопрос не в том, что не хотят учиться не педагогов, а то, что государство структурно разделяет достаточно большое количество мест на педагогические специальности именно в рамках бюджетного набора. Это правильно, потому что это явно не та профессия, которая предусматривает высокий заработок после окончания вуза, но та профессия, которая точно важна, и государство в определенной степени должно дотировать эту сферу. Если мы с вами говорим про престиж профессии преподавателя, то он в России последние там, 20-30 лет точно был не на самом высоком уровне, но последние годы точно в него вкладывались, сдавались очень интересные, классные программы. Тем самым, на самом деле, поднималась профессия, престиж этой профессии. Что касается зарплаты, скорее они просто находятся на каком-то среднем уровне для конкретного региона. Проблема в том, что для того, чтобы более-менее нормально их зарабатывать, нужно брать достаточно большое количество дополнительных занятий. Ну и плюс это в определенной степени зарегулированная профессия. И возможности для роста, в том числе по зарплате, там крайне ограничены.
2: Андрей Алясов. Желающие участвовать в конкурсе на незанятые места в вузах должны вновь подавать документы. Однако пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе приемной кампании. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Это виноделы рассказали «Бизнес-ФМ» о ситуации в отрасли, в то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
18: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
19: Урожай 26 года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26 года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
18: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
20: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягода созревает более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема — винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
18: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют. Насколько, не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
1: Бизнес говорит.
21: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
22: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараюсь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем. Но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет. Потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты. И это была дебетовая карта. Это удобно. Нельзя потратить больше, чем там есть. Ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потерь или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
21: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
23: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты и, возможно, помочь, там, прислать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
21: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
3: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту «Джуниор», по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе, вредя себе для здоровья. И здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
2: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. В 1923 году после провозглашения Турецкой Республики в стране была введена турецкая лира. Правда, еще 4 года она использовалась наравне с османскими деньгами. Во время деноминации 2009 года за миллион старых лир давали одну новую. Сегодня она в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
4: Словом «благом» принято называть секрет шведского счастья. Он в умеренности или в достаточности. Немного, но и немало. Ровно столько, сколько нужно. Общепризнанным понятием в научной психологии «благом» не стал, поскольку сильно пересекается с самоконтролем, балансом жизнь-работа, а дальним предтечей его называют аристотелевскую «золотую середину». При этом середина – не всегда оптимальный выбор. В экспериментальной психологии известен эффект компромисса. Если человеку предложить два крайних и промежуточные варианты, то этот последний становится привлекательнее. Достаточность легко превращается в заниженные притязания, типа «и так сойдет». Благом вполне способен сделать человека счастливее, но для этого необходимо, чтобы уровень достаточности был реально уровнем комфорта, а человек перестал бы постоянно задавать себе вопрос о том, может ли он получить еще больше денег, признания или удовольствия. Только тогда могут уйти сожаления о выбранном варианте и постоянное сравнение себя с другими. Потенциальная ловушка культуры умеренности – социальный конформизм по формуле «не думай, что ты особенный». В Скандинавии он больше ассоциируется с так называемым «законом Янте», которым иногда объясняют скандинавский менталитет. Шведский «лагом», финское упорство «сису» или датский уют «хюгге» – яркие национальные бренды, неплохо котирующиеся сегодня на мировом рынке. В 2026 году все три страны входят в пятерку лидеров мирового рейтинга счастья. Хотя сам рейтинг строится прежде всего на субъективной оценке того, насколько высоко люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10. Хочешь быть счастливым? Будь им.
15: Другим наука на Business FM.
2: 9:47. В Москве вы слушаете Business FM. Большой электронный переход.
15: Итоги недели.
2: В редакцию «Бизнес ФМ» пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы. Но сам бизнес до конца не понимает, что нужно делать и кого именно это затрагивает. Подробнее Наталья Шашина.
5: В чат-бот «Бизнес ФМ» в МАКС написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине, в основном для больниц и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись? Или после 1 сентября работать по-старому не получится.
6: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
5: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказался услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
7: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
5: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали, представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопола.
8: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно-негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
5: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени. Видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля.
15: Итоги недели.
2: Предполагается, что в электронном паспорте авто зафиксирует весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. Соответствующей инициативой выступили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Законопроект планируют направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что о возможном нововведении думают участники рынка и как это будет выглядеть, подробнее Маргарита Юдина.
9: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательна для заполнения. Например, ВИН, марка, модель, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы и другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
10: Это на практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблемы в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом.
9: ЭПТС сейчас есть далеко не у всех автомобилей. Автоматически его получают все новые машины, начиная с ноября 2020 года. Это касается и импортных авто, и произведенных в России, или ввезенных из-за рубежа. Для владельцев более старых машин история добровольная. Они могут продолжать пользоваться и бумажным ПТС. Если электронный паспорт у авто есть, то потенциальный покупатель сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС. Главное знать ВИН и номер самого паспорта. Но услуга платная. Введение обязательной фиксации истории автомобиля назрело давно. Это действительно может обелить вторичный рынок автомобилей, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
11: У нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги.

0: Ком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь, но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: На минуту мне пришлось даже зажмуриться. Сложные диаграммы, цветные таблицы, инфографика. Передо мной было резюме, которое больше напоминало дизайнерскую презентацию. Чтобы найти последнее место работы кандидата, пришлось буквально пробираться сквозь этот креатив. И я снова задумалась, почему соискатели так стараются удивить работодателя резюме. Давайте обсудим на примерах, когда допустим креатив в резюме. Маркетолог из Литвы Лукас Ила мечтал попасть в крупную компанию. Он переоделся курьером и лично доставил в несколько десятков офисов коробки с пончиками. Под пончиками лежало его резюме. И знаете что? Идея сработала. Он получил множество приглашений на интервью. Но здесь есть важная деталь. Он устраивался именно в маркетинг. И своим поступком показал навык, который от него и ожидали. Умение нестандартно привлекать внимание. Еще один пример. Дизайнер Бреннан Глисон создал собственный крафтовый напиток, а упаковку превратил в портфолио. Каждая этикетка рассказывала об одном из его профессиональных навыков. Этот проект тоже стал успешным, потому что для дизайнера само оформление – это часть профессии. А теперь давайте вернемся к большинству вакансий. Когда HR открывает резюме финансового директора, пиар-директора, юриста или руководителя отдела продаж, он не оценивает ваши дизайнерские способности. Он ищет совсем другое. Последнее место работы, должность, масштаб задач, достижения и образование. И времени на это у него часто меньше минуты. Поэтому главное правило хорошего резюме звучит очень просто. Не заставляйте работодателя искать информацию. Креатив хорош только тогда, когда помогает решить задачу. Если он демонстрирует профессиональный навык, отлично. Если же из-за красивых схем невозможно быстро понять ваш опыт, значит оформление уже работает против вас. Резюме – это не конкурс дизайна, это документ, который должен отвечать на главный вопрос работодателя. Подходит ли этот человек на вакансию?
1: Карьера на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 9:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Над Ленинградской областью ночью в воскресенье уничтожили 62 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Один из дронов упал в промзоне в Керешском районе. Произошло возгорание, его потушили. Последствия уточняются. При отражении атаки беспилотников на промзону города Кириши повреждены несколько жилых домов. В ряде квартир выбиты стекла. Беспилотник также упал на территории парка Прибрежный и возле школы номер 3 в Киришах. Здание школы не повреждено. Пострадавших нет, отметил губернатор. Тем временем ночью в трех разных районах Киева звучали взрывы из-за атак. Местные власти заявляют о пожарах в нежилых объектах. В Павлограде и Николаевской области Украины российские военные нанесли удары по промышленным объектам. Другие подробности не приводятся. Междугородний автобус столкнулся с грузовиком в Ставропольском крае. В результате аварии 6 человек погибли, еще 28 пострадавших пассажиров госпитализированы, из них 11 дети. Всего различные травмы получили 38 человек. Предварительно водитель автобуса, который следовал из Грузии в Москву, выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего грузовика. В результате произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет. Минтранс предлагает закрепить в законодательстве об овербукинге широкий выбор компенсаций для пассажира. Так, перевозчик обязан будет предоставить пассажиру альтернативный рейс, денежную выплату и комфортные условия на время ожидания вылета в случае овербукинга. Ранее глава Минтранса сообщал, что ведомство готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажира и прозрачными правилами для отрасли. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Новый зерновой коридор обсуждает Турция с Россией и Украиной. Это данные турецкого издания «Экономия». Официальных подтверждений нет. В публикации говорится, что объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за

0: Блокировки торгового коридора приближается к 100 миллионам тонн. Возможно ли новая зерновая сделка? Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение. А как инициативу оценивают владельцы ПВЗ, мы спросили у них самих. Приложения сетей АЗС, Лукойл и Тибойл пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и есть ли какой-то выход? Все подробности в эфире Business FM. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Это сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне. Из-за невозможности поставок продукции цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможно ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности профессора финансового университета Константина Симонова.
1: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения, оно, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. Ну и турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладает. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Ну и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха, когда начинали атаковать порт Одесса. Говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно. Потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
2: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились получить дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, ну, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
0: Алексей Зубец. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озон, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система некоторое время уже тестировалась. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
3: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ, недоукомплектованные и не загружены. В основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров. На них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая. Ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать. Но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были. В 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но нужно не забывать, что ППЗ – это пункты приема заказов. Они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
4: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
3: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, и понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
4: Понятно ли, сколько?
3: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников, но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
4: Но могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести.
3: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. Математика вот такая вот.
0: Ольга Козыркина, собственник сети пунктов выдачи заказов. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи Озон, которые пока еще не успели опробовать этот формат.
5: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно. А в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на на 30% выдач и поставок, соответственно. Поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
6: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это, кстати, сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
7: Платить деньги мы будем предоставлять по себя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон – это Черная пятница и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
0: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тибойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. «Тибойл» принадлежит «Лукойлу». Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
8: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания «Лукойл» находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложениями наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковским приложением, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и тех проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
0: Максим Ракитин. «Лукойл» сообщение на официальном сайте подтверждает удаление приложения из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
9: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
11: После введения санкций со стороны европейских производителей, единственный бренд, ассортимент которого стал чуть ли не шире, это Volkswagen. В Китае появились очень интересные модели кроссоверов, производимые на разных совместных предприятиях и отчасти пересекающиеся по размеру и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон, свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее. По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового 2-литрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный 7-ступенчатый мокрый робот с 2 сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 400 000 рублей.
9: Тест-драйв на бизнес FM.
0: 10:16 в Москве. Вы слушаете бизнес FM. С теми, кто в теме. Цифровой рубль без принуждения. Граждане и организации, в том числе бюджетные, смогут воспользоваться цифровым рублем. Но организованного и обязательного перехода на расчеты в цифровом рубле не будет. Об этом в интервью Business FM рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
9: Business FM. С теми, кто в теме.
12: Алла Станиславовна, хочу начать с определения понятий. Что такое цифровой рубль? Для чего он нужен?
13: Цифровой рубль – это такой же рубль, только в цифровой форме. То есть наличные и монеты в нашем кошельке, есть безналичные, они находятся в коммерческом банке, на карте у человека, и есть цифровой рубль. Это тоже ваши деньги, но они находятся в вашем цифровом кошельке на платформе Банка России. С точки зрения формы, они такие же безналичные, мы не можем их с вами потрогать, увидеть, но они находятся не в коммерческом банке. И все три формы между собой абсолютно равны. Один наличный рубль равен одному безналичному, равен одному цифровому. И это ваш выбор, какой формой вам пользоваться.
12: То есть цифровой рубль лежит в моем цифровом кошельке, но не в банке. Как будто бы наличные, в понимании очень бытовом.
13: Все верно.
12: Как Банк России проводит информационную кампанию по подготовке к внедрению цифрового рубля, помимо раздела информационного на сайте Центробанка, что есть еще?
13: Мы проводим и встречи, и кредитные организации, торговые представители, их ассоциации, это и граждане, это и тематические секции на различных форумах, конференциях. Проводим онлайн-уроки для детей, плотно работаем с вузами, с студентами. Конечно, главный источник – это наш сайт. Мы его постоянно обновляем. Нет задачи донести прямо вот до каждого, независимо от того, захочет человек пользоваться цифровым рублем или нет. Нет задачи прямо вот нагрузить его этими знаниями. Да, ведь цена та информация, которая нужна и полезна. Когда люди примут такое решение и захотят воспользоваться цифровым рублем, они, конечно, сначала поинтересуются, что, как. И вот здесь наши все мероприятия, которые, безусловно, и дальше продолжатся, будут тем источником получения этой информации.
12: То есть будет выбор, можно будет хотеть, а можно будет не хотеть воспользоваться цифровым рублем.
13: Ну, конечно, решение принимается исключительно человеком, пользоваться ему или нет. Никто за ваш счет цифрового рубля не откроет, автоматически он не откроется. Сделать может это только сам человек по собственной инициативе.
12: Что касается бюджетных платежей, будут ли на цифровой рубль переводить платежи во всевозможных бюджетных организациях? Или, может быть, центр будет регионам бюджетные деньги передавать именно таким образом? Есть ли понимание этого вопроса? И в чем здесь преимущество именно цифрового рубля?
13: Повторюсь, потому что это действительно очень важно. Никакого перехода или перевода на цифровые рубли не будет. Цифровой рубль – это дополнение ко всем уже существующим способам расчетов. И это в том числе касается и бюджетных платежей. И ни один из способов не заменяет друг друга. Экономический эффект есть при проведении отдельных бюджетных выплат. И мы проводили эксперименты с отдельными правительствами ряда регионов как раз вот за счет использования смарт-контрактов, когда экономия, да, за счет автоматизации, упрощения, онлайн-новости платежей, она выражается в конкретных эффектах в экономии бюджетных средств и в упрощении процессов. Проще, ну, администрировать такие операции. Это будет еще одна возможность для бюджетных операций, наряду с теми формами и расчетами, как сегодня они осуществляются. Но вот перевода, чтобы все операции перевести на цифровой рубль, такой идеи нет.
12: Светлица, процедура подключения к платформе, насколько она сложная?
13: Для начала нужно открыть счет на платформе. Это достаточно просто через уже существующие мобильные приложения, которыми уже сегодня пользуются и граждане, и бизнес. Для человека ничего нового. Ни на телефон, ни на компьютер устанавливать не нужно. И у компании, и у человека будет по одному такому счету. Через банк, в котором, да, вы обслуживаетесь, предоставляется доступ. Сам счет находится на платформе Банка России. И операции будут проходить, ну, очень похоже, так как вы сегодня оплачиваете с мобильного телефона или считывая QR-код, либо когда делаете перевод по номеру мобильного телефона своим знакомым, близким. Процесс открытия счета тоже очень простой, выстроен по единому стандарту, независимо от того, через какое банковское приложение вы будете это делать. Везде это будет одинаково, занимает до 5 минут. Все очень просто и интуитивно понятно.
12: Бизнес, у которого возникло желание принимать к оплате цифровые рубли, где они могут получить консультацию по этому вопросу? В самом ли ЦБ есть горячая линия, консультационный сервис? Куда им обратиться с какими-то конкретными прикладными вопросами?
13: Первой и главной линией поддержки и для людей, и для бизнеса остаются их обслуживающие банки, так как они и сегодня в колл-центры обращаются. Ну и, конечно, Банк России, как оператор платформы, тоже отвечает на вопросы, дает разъяснения, в том числе и на сайте.
12: Для бизнеса в чем выгода при приеме цифровых рублей? Приходится ли при этом платить за эквайринг или эквайринг в данном случае отсутствует?
13: Тарифная политика в цифровом рубле, она действительно сильно отличается для бизнеса, и она ниже, чем те комиссии, которые сегодня есть. Максимальная комиссия на прием оплаты в цифровых рублях, аналог вот эквайринга, не превышает 0,3%. Для людей вообще все операции абсолютно бесплатные, независимо от их количества, объема. Ну а если говорить о других преимуществах для бизнеса, важно про технологические возможности цифрового рубля помнить, возможность программирования, установки так называемых смарт-контрактов, когда можно исполнение платежа настроить автоматически при наступлении определенных условий, которые компания согласовала со своим контрагентом. Не нужно ждать банковского дня, отправлять платежные инструкции, собирать какие-то бумажные подтверждения, акты и так далее. Все происходит автоматически. Мы здесь видим большие перспективы именно в развитии такой автоматизации. Важно, конечно, чтобы эти смарт-контракты имели возможность сделать и коммерческие банки.
12: Но это при условии, что связь работает хорошо, я правильно понимаю?
13: Да, конечно, но у нас ведь есть не только беспроводной интернет. Такие решения должны работать нормально.
12: В связи с цифровым рублем появляется еще понятие универсального QR-кода. Что это за код? Это же не тот же самый QR-код, который покупатели в магазине на кассе сканируют, чтобы покупку оплатить по СБП. Это что-то еще?
13: Универсальный QR-код возник совсем не в связи с цифровым рублем, просто дата введения их совпала. Разные игроки стали представлять свой QR-код. И человек, оказавшись, например, на кассе и пытаясь оплатить по QR-коду какую-то покупку или услугу, не понимал, ведь QR-код-то, ну, везде одинаково выглядит, да, вот каким QR-кодом сканировать, какие-то приложения банковские могли не читать тот или иной QR-код. И это, конечно, создавало, ну, неудобство и раздражение у людей, почему они должны разбираться вот в этом введением универсального QR-кода для начала оплаты нужно точно так же отсканировать QR-код, сканировал QR-код, попал на единую разводящую страницу. Во всех приложениях она будет выглядеть одинаково. И там будут доступны все методы оплаты, которые в данной точке доступны. Это и система быстрых платежей, это и цифровой рубль, различные банковские пэй-сервисы и сервисы рассрочки. Все то многообразие, которое есть на нашем сегодняшнем платежном рынке.
12: Кассовая техника готова к введению вот этого QR-кода? Нужно будет как-то ее апгрейдить, что-то докупать?
13: Докупать точно ничего не надо. Более того, в тех точках, в тех магазинах, которые работали, например, только с системой быстрых платежей, вообще никаких доработок делать не потребуется. А в других случаях, да, надо будет сделать определенные настройки, но они не настолько, да, там драматичны. Было предоставлено больше года время на эту работу, и мы сразу заложили еще возможность переиспользовать уже существующую инфраструктуру СБП для того, чтобы бизнесу было максимально просто принимать все новые способы, которые за это время появлялись. Ну, в частности, цифровой рубль. Вот для цифрового рубля ничего дополнительного строить не надо. Универсальный QR-код там уже будет встроен. Все решается настройками.
12: Что касается граждан, они каким образом получают цифровые рубли? И физлицам, какой интерес использовать именно цифровой рубль? Это дает какие-то преимущества? Если да, то какие?
13: А человек должен пополнить свой цифровой кошелек в том банке, где у вас открыт ваш банковский счет, на котором есть средства, мобильным приложением, которым вы пользуетесь. Мы с вами открыли счет цифрового кошелька. Вы переводом делаете пополнение своего цифрового кошелька. Ровно столько, сколько вы списали своего счета банковского, вы переводите себе на свой цифровой счет. Для человека выгода как раз и заключается использовать его для операций. Операции все абсолютно бесплатные, проходят мгновенно, не зависят от каких-то конкретных банков, потому что доступ к своему цифровому кошельку вы можете иметь через приложение любого банка, где у вас открыт счет. И если по какой-то причине приложение не загружается, например, первого банка, вы можете подключиться к цифровому счету через приложение другого или третьего банка. У нас сегодня там среднестатистический человек 2-3 счета в разных банках имеет. Здесь у вас нет никаких лимитов, ограничений ни по количеству операций, ни по сумме. Ну и, как я уже сказал, для человека это абсолютно бесплатно.
9: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: С директором департамента национальной платежной системы Банка России Аллой Бакиной пообщалась Елена Марчукова. Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
9: Реклама.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. Своим рождением современный унитаз обязан азиатской холере, брюшному тифу и англичанам-изобретателям. Когда в начале 19 века эпидемии унесли жизни огромного числа европейцев, было решено модернизировать канализацию, а заодно и само отхожее место. Деревенский слесарь, англичанин Томас Креппер, доработал существовавшее устройство, а в 1883 году его соотечественник Томас Твайфорд усовершенствовал модель Креппера, выполнив чашу из фаянса и оснастив деревянным сиденьем. Свое творение под названием «Унитаз» он представил в 1884 году на Лондонской международной выставке, посвященной здравоохранению, и получил высшую награду – золотую медаль. В начале 20 века изделия «Унитаз» стали поставляться в Россию, и название приросло ко всем подобным предметам. А в церкви родной деревушки Креперов в честь мастера установили витраж с мозаичным изображением унитаза.
15: Имя нарицательное на Business FM.
9: Business FM. Новости. Коротко.
0: 10:29 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России установили контроль над Великим Приколом и садками в Сумской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, ночью в Киеве российские войска поразили комбинаты асбестоцементных изделий, склады которого использовались для хранения взрывчатых веществ. Беспилотники нанесли удар по комбинату, где хранилась взрывчатка для научно-технической компании «Умные боеприпасы». Также в Минобороны заявили, что российские войска начали готовиться к массированным ударам по украинским энергообъектам в ответ на атаки киевского режима. Междугородний автобус столкнулся с грузовиком в Ставропольском аварии. 6 человек в результате аварии погибли. Почти 40 пострадали, 28 из них госпитализированы, из которых 11 дети. Предварительно водитель автобуса, ехавшего из Грузии в Москву, выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию впереди идущего грузовика. В результате произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет. До 734 выросло число погибших в результате наводнения в Непале. Более 2000 человек числятся пропавшими без вести. Среди них 588 иностранных туристов. В списках пропавших без вести в том числе 8 россиян. Спасательная операция в Непале и приграничном Тибете продолжается. Сына премьера Израиля Бениамина Нетаньяху экстренно вывезли из США из-за угрозы покушения. Он покинул Флориду в сопровождении охраны и сейчас находится в Израиле. Ранее Нетаньяху заявлял, что Тегеран уже покушался на одного из его сыновей. Из-за этого израильский премьер нанял охрану для своих детей. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты? Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это значит для учебных заведений и абитуриентов? Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но вот с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали Business FM о ситуации в отрасли. Какие у них прогнозы, эти и другие темы в ближайшем эфире. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9% вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
16: Одна из причин – это налоговые новации, в частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования, и поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка, так проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика, и мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активно наличные с банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. Я думаю, что финтех-индустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами. Многое будет зависеть, в том числе, от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтех-индустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Это виноделы рассказали Бизнес ФМ о ситуации в отрасли, в то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
17: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
18: Урожай 26-го года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26-го года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
17: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
19: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягода созревает более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
17: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют, насколько не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
15: «Бизнес говорит».
20: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
21: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараясь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем, но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет, потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты, и это была дебетовая карта, это удобно, нельзя потратить больше, чем там есть, ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потерь или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
20: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
22: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты, и, возможно, помочь, там, переслать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь в 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
20: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
23: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту Junior, по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе, вредя себе для здоровья. И здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
0: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад.
15: Реклама.
1: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
24: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
25: Один из самых точных футурологов Рэй Курцвейль принимает до 80 препаратов в день. Цель 78-летнего Курцвейля – дожить до точки сингулярности, которая, по его прогнозам, случится в 2045 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуан говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий? Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что доступно потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. Более прозаическая версия, финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
24: Сумма технологий на Business FM.
0: 10:46. В Москве вы слушаете Business FM. Большой электронный переход.
24: Итоги недели.
0: В редакцию Business FM пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы. Но сам бизнес до конца не понимает, что нужно делать и кого именно это затрагивает. Подробнее Наталья Шашина.
26: В чат-бот Business FM в Макс написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине, в основном для больницы и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись? Или после 1 сентября работать по-старому не получится?
27: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов юридических лиц не понимают, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
26: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказания услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
5: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
26: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине июля томские СМИ писали. Представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопола.
6: Безусловно, это административные нагрузки, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно, негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
26: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени. Видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля.
24: Итоги недели.
0: Предполагается, что в электронном паспорте авто зафиксирует весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. Соответствующей инициативой выступили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Законопроект планируют направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что о возможном нововведении думают участники рынка и как это будет выглядеть, подробнее Маргарита Юдина.
7: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательно для заполнения. Например, ВИН, марка, модели, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы и другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
8: На практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблему в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом.
7: ЭПТС сейчас есть далеко не у всех автомобилей. Автоматически его получают все новые машины, начиная с ноября 2020 года. Это касается и импортных авто, и произведенных в России, или ввезенных из-за рубежа. Для владельцев более старых машин история добровольная. Они могут продолжать пользоваться и бумажным ПТС. Если электронный паспорт у авто есть, то потенциальный покупатель сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС. Главное знать ВИН и номер самого паспорта. Но услуга платная. Введение обязательной фиксации истории автомобиля назрело давно. Это действительно может обелить вторичный рынок автомобилей, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
9: У нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. А люди платят деньги, и потом вынужден автомобиль бесконечно ремонтировать.
10: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму через так называемый блокчейн. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу.
7: Основной вопрос, на который пока нет ответа, кто, как и в какие сроки будет обязан передавать данные системе и отвечать за их достоверность. В ряде зарубежных стран уже давно есть аналоги ЭПТС с фиксацией истории автомобиля. Например, Нидерланды, где скрутка пробега официально запрещена с 2014 года, а данные о нем передаются в обязательном порядке, в частности, после ремонта. Но даже это, как отмечают на сайте нидерландского аналога ГИБДД, целиком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь, но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
11: Наизусть. Вольтер.
12: Не бедность невыносима, а презрение. Я могу обходиться без всего, но я не хочу, чтобы об этом знали.
11: Наизусть. На Бизнес ФМ.
13: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
14: Фарш невозможно провернуть назад, хотя с точки зрения микрофизики непреодолимых препятствий к этому вроде как нет. Многие фундаментальные уравнения допускают движение системы по обратной траектории. Но на макроскопическом уровне все иначе. И направленность стрелы времени остается одним из фундаментальных парадоксов физики.

0: своего предка и всю его эволюционную историю. Земная природа во многом циклична. К близким значениям возвращаются некоторые орбитальные параметры Земли и повторяются климатические режимы. Но циклы Миланковича, влияющие на поток солнечной радиации, достигающей Земли, не возвращают планету в прежнее состояние. Излучение уже ушло в космос, изменились рельеф, живые организмы, атмосфера, почва и русла рек. Волга, Амазонка или Рейн могут сохранить свои названия, но дважды вступить в них в физическом смысле точно не получится. Они уже будут не те. Да и мы тоже.
1: Другим наука на Бизнес ФМ.
2: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Силы ПВО за сутки сбили более 800 беспилотников самолетного типа ВСУ и 5 снарядов «Хаймерс». Об этом сообщает Минобороны. Российские войска нанесли удары по месту запуска ракет «Фламинго», энергообъектам, цеху производства боеприпасов и логистическим центрам на Украине. Кроме того, российские бойцы уничтожили канадский бронеавтомобиль «Титан-С». Военное ведомство впервые сообщило об уничтожении такой машины. Проезд всех видов транспорта возобновили на участке Транскавказской автомагистрали, сообщает МЧС. Речь идет об участке населенный пункт Бурон, северный портал Рокского тоннеля. Ранее сообщалось, что дорога была закрыта из-за погодных условий с 19 часов по Москве до особого разрешения. Медведь напал на женщину рядом с садовым обществом возле Новокузнецка в Кузбассе. Об этом сообщили в МВД Кемеровской области. Пенсионерка госпитализирована с травмами руки. Полицейские обнаружили хищника недалеко от садового общества. Участковый применил оружие и застрелил медведя. Президент Финляндии не верит в планы России напасть на страны НАТО. Он призвал спокойнее относиться к подобным прогнозам и заявил, что не видит для них доказательств. При этом Стуб опирается на данные разведки. Также он отметил, что не считает вероятным применение России ядерного оружия на Украине. По его словам, этим летом он обсуждал этот вопрос с главой МИД Китая, и тот сказал, что КНР никогда не позволит этому случиться. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новый зерновой коридор обсуждает Турция с Россией и Украиной. Это данные турецкого издания «Экономия». Официальных подтверждений нет. В публикации говорится, что объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн. Возможна ли новая зерновая сделка? Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует ввести новые санкции против России в начале следующей недели. Предлогом станет инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, сообщают политика и Вельтамсонтаг со ссылкой на источники. Какое это отношение имеет к выборам в Германии, которые состоятся в следующие выходные? Приложения сетей АЗС, Лукойл и Тибойл пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и есть ли какой-то выход? Эти и другие темы в эфире Business FM. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Это сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официально

0: Подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне. Из-за невозможности поставок продукции цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможно ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности профессора финансового университета Константина Симонова.
1: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно портовом перемирии, то с экономической точки зрения, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. И турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое. И для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладающая. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха. Когда начинали атаковать порт Одесса, говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно, потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
2: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
0: Алексей Зубец. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По плану Озон, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система некоторое время уже тестировалась. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
3: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ, недоукомплектованы и не загружены. В основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров. На них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая. Ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать. Но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были. В 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но и нужно не забывать, что ППЗ — это пункты приема заказов. Они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
4: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
3: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
4: Понятно ли, сколько?
3: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников, но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
4: Но могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести?
3: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. То есть математика вот такая вот.
0: Ольга Козыркина, собственник сети пунктов выдачи заказов. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи Озон, которые пока еще не успели опробовать этот формат.
5: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно. А в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно. Поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
6: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это, кстати, сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
7: платите деньги, мы будем предоставлять площадя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон – это Черная пятница и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
0: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность «Вазон» обещает запустить до конца октября. Приложения сетей АЗС, Лукойл и Тибойл пропали из магазинов App Store и Google Play. Тибойл принадлежит Лукойлу. Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания Qt.ru Максим Ракитин.
8: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Lukoil находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложением наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковским приложением, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и тех проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
0: Максим Ракитин. Лукойл в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложения из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: За год на первичном рынке Москвы дисбаланс между количеством покупательских запросов на квартиры с отделкой и их числом в экспозиции удвоился. Вырос с 20 до 40%, подсчитали в компании «Инкомнедвижимость». Разрыв увеличивается за счет дефицита. В масс-маркете, например, около 80% покупателей ориентированы на варианты с частичной или полной отделкой. Приобретение жилья в бетоне предполагает дополнительные финансовые и временные траты. Поэтому готовы лоты вымываются, а новых на рынок выходит все меньше. Количество предложений с отделкой в некоторых проектах за год сократилось на четверть. Девелоперы стараются оптимизировать себестоимость строительства и удешевить сами объекты, ведь в массовом сегменте отделка добавляет около 10-15% к цене квадратного метра, поясняют в компании. И на первичном рынке Подмосковья, по оценкам аналитиков ГК ФСК, основа сегодняшнего предложения – квартиры без отделки. Их доля достигла 65 с хвостиком процентов против 51 с хвостиком год назад. При этом квартир с чистовой отделкой за тот же год стало меньше почти на 30%, а лотов с предчистовой отделкой на 46 с небольшим процентов. И как гласит статистика ЦИАНа, во многих крупных российских городах меняется структура сделок по виду отделочных работ. Девелоперы все реже предлагают варианты с чистовой отделкой. Если взять 40 крупнейших городов страны, то в целом доля сделок с полностью готовыми квартирами в 2026 году составляет 18% против 19% годом ранее и 32% 5 лет назад. При этом активно растет доля квартир с черновой отделкой с 4% 5 лет назад до 13% в 2026 году. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Бизнес FM.
0: 11:15 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. С теми Внимание, кто в теме. Сегодня фантастическая кинотема. Говорим о сериале по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». И в целом о производстве сериалов в России. Какие победы и, наоборот, проблемы есть у этой отрасли. Главную роль Дона Ромата исполнил сербский актер Александр Райдачич. Также там сыграли Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Виктория Исакова, Леонид Ермольник. Режиссер Дмитрий Тюрин, известный по сериалам «Триггер» и по второму сезону «Эпидемии». А мы поговорили с Андреем Золотаревым, шоураннером «Трудно быть богом». Он отвечает за творческое видение проекта от стадии разработки до монтажа.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Меня зовут Александра Сидорова, и у нас сегодня фантастическая кинотема. Говорим про новый сериал «Трудно быть богом». Говорим с его шоураннером Андреем Золотаревым. Вы его знаете по «Слову пацана», по «Притяжению» или по «Сто лет тому вперед».
11: Здравствуйте. А когда-то узнавали по «Моей прекрасной няне».
0: Спектр ваших работ действительно очень широкий. Сегодня говорим про «Трудно быть богом». Это проект, который выйдет уже 3 сентября на сервисе Винк. Действительно, богом быть трудно. Трудно ли быть шоураннером и, главное, сценаристом такого проекта? Потому что все знают эту повесть, но надо как-то ее растянуть на 8 серий, я так понимаю.
11: Я вам больше скажу, на 10.
0: Как это было, с учетом того, что это одно из ваших любимых произведений, к тому же?
11: Конечно, это очень сложно. Прежде всего сложно, потому что я сам такой же фанат Стругацких, как фанаты Стругацких. Это прикосновение к чему-то, что для меня было абсолютно незыблемо в детстве в моем и в юношестве. Конечно, это очень сложно, да. Ровно потому, что это великий текст.
0: Новые сюжетные линии пришлось так или иначе придумывать, внедрять в это. Я посмотрела первые 2 серии и поняла, что там появилась линия с отцом Дона Руматы.
11: Да, слово «пришлось», наверное, не совсем в этом смысле хорошее. Не то чтобы пришлось. Пришлось бить по рукам, чтобы не внедрять еще. Это пришлось. Но все они основаны на гипотезах Стругацких. У Стругацких внутри этой истории очень много ответвлений. Они намекают на то, что этот мир гораздо больше, чем то, что нам открыли в книге. Он существует не только в пределах Арканара. Это не улитка на склоне, клаустрофобичная. Это «Трудно быть богом». «Трудно быть богом» — это гигантский мир внутри другой, еще более гигантской вселенной. Мне кажется, там было много намеков о том, куда нам можно пойти, и мы ими воспользовались.
0: Если говорить про сам съемочный процесс, про технологии, вы все-таки шоураннер, не только сценарист. Снимать сегодня фантастику в России, когда, по крайней мере, на официальном уровне конкуренции с западным фантастическим кино у нас нет. Это своего рода вызов по технологиям, по компьютерной графики. Мы уже на том же уровне догоняем, а может быть, в чем-то перегнали?
11: На самом деле, ребята, которые делают графику для нас, они же делают и для них. Это, в общем, одни и те же ребята. Графикой у нас занимаются люди, у которых бизнес международный. Сейчас он стал чуть менее международным, тем не менее он международный. И качество этой графики, оно растет. Дальше вопрос только внимания человека часов, что называется. Если у них есть возможность потратить на нас столько времени, сколько нам нужно, получается хорошо. Уже это возможно. Другой вопрос, что многие просто не хотят это время тратить.
0: Прессе уже показали 2 эпизода. Первый начинается с Леонида Ермольника. А Леонид Ермольник — это все-таки Дон Румата, которого знают, наверное, все. Фильм Алексея Германа обсуждали все. Кто-то ругал, кто-то хвалил, но тем не менее. То, что вы начинаете с Леонида Ермольника этот проект, это дань и жест такой памяти и почтения? И вообще, он быстро ли согласился сняться? Кто он? Потому что из первого эпизода это не очень понятно. Он предшественник вашего Дона Румата?
11: Да. Это омаж. И поразительно, насколько быстро он согласился. Я могу ошибаться, но, по-моему, Федор Сергеевич Бондарчук ему позвонил и попросил его поучаствовать, и он сразу согласился, за что я ему очень благодарен. Честно говоря, когда возникла эта идея, казалось, что, ну, это сложно осуществимо. А потом выяснилось, что мы еще и костюм можем взять из «Трудно быть богом» Германа. И это очень круто.
0: 60 лет произведению, даже больше. Мы знаем экранизацию Германа, знаем одну из западных экранизаций. При всем уважении, отзывы были неоднородные на эти истории. Вот сегодня обратиться к этой истории снова, на ваш взгляд, почему было важно, и что сегодняшний Дон Румата в вашем произведении может сказать сегодняшним нам, своим ровесникам, своим современникам?
11: То время, которое просуществовало произведение братьев Стругацких на полках книжных магазинов, доказывает нам, что это абсолютно вневременная литература, что это вечные смыслы. Это история о человечности, о сути человека, о том, кто мы такие, о нашей гордыне, о том, кем мы себя считаем и кем мы не являемся, и кем являемся. Это абсолютно вне вневременные вещи, на которые мы можем думать в любом поколении, мы все равно останемся людьми. Пока, конечно, мы не станем чем-то новым благодаря развитию искусственного интеллекта. Мы близки к такому симбиотической такой связи. Но вот до этого периода, я думаю, что эти вопросы останутся.
0: Боитесь ли критики? Я понимаю, что вы тоже фанат, и вы понимаете прекрасно чувства фанатов. Я посмотрела отзывы про трейлер, правда, очень разные.
11: Я, конечно, боюсь критики. Я, к сожалению, к огромному читаю критику. Но я уверен, что нет никакого смысла реагировать на это. То есть на конструктив, наверное, имеет, потому что все-таки критика критики рознь. Существует критика, где тебе указывают на то, где ты ошибся, а существует тоже конструктивная критика, где тебе показывают возможности, которые ты пропустил. Такое может быть. А есть критика, когда просто проходил мимо, захотел пнуть. Довольно бессмысленно, но я, с одной стороны, их понимаю, потому что надо сказать, что люди, которые любят фантастику, это они же писали в ЖЖ. И я сам такой, я хорошо это все понимаю. И в этом смысле прийти и как-то написать, ну, я жду, что ничего не получится, и объединиться с другими людьми, которые так же, как ты, чего-то ждут, и по-прежнему мечтают о возвращении ЖЖ. Как-то какой-то комьюнити формируется в результате. У тебя есть ощущение, что ты не одинок, что где-то рядом есть твой друг, который тоже вместе с тобой ничего не ждет. Но я прошу дать нам шанс, хотя бы откройте это, посмотрите. Может быть, вам не понравится, я не исключаю такого. Я это делал так, как если бы я смотрел на экран, и мне должно было понравиться. Но понятно, что в голове у любого читателя, особенно у любого фаната, играет актеры в голове, которых не переиграть никому. Мы не пытаемся быть лучше книги, мы не пытаемся быть лучше вашего впечатления о Стругацких. Это технически невозможно. Мы заставим вас влюбиться в эту историю, если вы дадите ей шанс. Это другая история, основанная на «Трудно быть Богом», которую вы можете полюбить. А у нас есть возможность вам понравиться.
0: У вашей истории был довольно тернистый путь. Я знаю, что чуть больше года назад у вас был такой международный инцидент, когда группа застряла за рубежом. Международные съемки сейчас — это, в принципе, вызов, а тут еще и в Иране. Почему было важно именно там снять, и как оттуда удалось выбраться и, видимо, доснять в России?
11: У меня был вопрос, зачем снимать в Иране, ровно до момента, пока я не оказался на съемочной площадке. У меня есть ощущение такое, воспоминание яркое, когда я помню, мы поднимаемся на какую-то гору, и под нами открывается город. И это абсолютно средневековый город, наполненный всем тем, что заставляет нас поймать ощущение, что мы телепортировались во времени куда-то или в другое пространство, на другую планету. И это все декорация. Это все очень классная застройка в уникальном месте. Это оправданно. Достаточно просто посмотреть на экран. То, что вы увидите, это не графика.
0: И в первых двух сериях все тоже из Ирана. Весь Арканар.
11: Сам Арканар был построен в Подмосковье. Вот именно Арканар как город. При этом есть элементы иранские и то место, куда Румата приземляется, и там довольно много происходит действия в нашей истории. И храм, куда они приходят не один раз. Это все Иран.
0: Получается, вы успели все отснять и потом уже телепортироваться.
11: Какой-то кусочек там оставался, но мы его досняли. К огромному счастью, самое главное, что все успешно телепортировались. И мало того, еще и телепортировали весь реквизит. А вы представляете, какое количество там реквизита? Это просто тонны, тонны, тонны материала, которые потом не восстановить.
0: Если все-таки попробовать обобщать, хотя я знаю, что вы не любите обобщение, но все же. Какие главные сейчас у нас в сериалостроении вызовы стоят перед сценаристами, режиссерами? Чего у нас не хватает? Или наоборот хватает, но мы не знаем, как это упаковать. Есть какая-то вот болевая точка или болевые точки?
11: Прежде всего, не хватает смелости тратить время на то, на что время надо тратить. Все хотят побыстрее. Все хотят, вот сейчас я рвану, этот проект закончу, тот возьму. Вот эта платформа профинансировала мой сериал, а соседняя платформа тоже профинансировала. Это касается всех кинопрофессий, продюсеров и сценаристов, и режиссеров, и актеров. Хороший, грамотный, качественный подход требует времени. Это медицинский факт. Мало быть талантливым. Талант — это очень важная вещь, необходимая для преодоления горизонта событий, для создания какого-то произведения, которое где-то останется и не исчезнет из памяти, как только вы досмотрите последний кадр. Помимо этого, нужно еще время. А этого катастрофически не хватает. Мне кажется, это проблема индустрии.
0: Алексей Герман снимал свой проект по «Трудно быть Богом» 13 лет. А вы сколько времени от идеи до вот сегодняшнего дня, до воплощения потратили?
11: Для меня это 5 лет. Ну, как считать? Все считают по-разному. Кто-то по старому стилю, кто-то по новому. Есть продюсеры, которые говорят, что 15 лет. Для меня 5.
0: И если говорить про идеи, потому что многие продюсеры говорят, что у нас и времени не хватает, и с идеями тоже туговато. У вас, что не проект, то действительно обсуждаемая история. Есть ли у нас сейчас, на ваш взгляд, дефицит идей или дефицит сценаристов?
11: Идей множество, они в воздухе. Кризиса идей какого-то нет. Есть кризис выбора идей. Наверное, вот в этом проблема есть. Конечно, есть проблема в сценаристах, но кризис сценаристов, знаете, с чем связан в основном? С тем, что очень часто кино заваливается именно на первом этапе. То есть вот попытались написать сценарий, не получилось, завалились. Если бы эти люди дошли до художника-постановщика, они бы завалились на художника-постановщика. Но они завалились на первом этапе. Соответственно, кризис сценаристов. Просто потому, что сценаристы первые. Сценарист тоже подневольное существо. Это часть команды большой. И иногда ты делаешь проекты, за которые ты болеешь душой и которые искренне тебе хочется делать. Но я могу понять начинающего сценариста. Ты только что закончил киношколу, и к тебе приходит большой продюсер и говорит, давай ты сделаешь вот это. А тебе душа не лежит. Ну что ж тебе отказываться? Не идти, не работать? Я могу понять этих людей, которые говорят, да, я это сделаю, я получу опыт классный, я попробую. Этот человек умнее меня. Возможно, он знает, что делает. Но здесь нет какого-то рецепта. Я могу всем посоветовать, знаете, делайте только то, что любите. И в прекрасном мире полудня 22 века, наверное, это бы работало. Но сейчас и здесь такие советы, это как все равно, знаете, как нет хлеба, ешьте пирожные. Так, наверное, нельзя сказать. Мы становимся лучше. Вот что хорошо. Мы как индустрия, мы становимся лучше. Я вижу, что год от года появляются классные сериальные проекты, которые иногда удивляют драматургии. Появляются классные сценаристы и молодые сценаристы в том числе. Мне кажется, что мы идем эволюционным путем, и это правильно.
0: Спасибо вам большое. Теперь мы тоже в вашей фантастической кинотеме. Это был Андрей Золотарев, сценарист и шоураннер проекта «Трудно быть богом». Хотя, наверное, слово «шоураннер» оно объединяет в себе столько специальностей, что можно сказать просто «шоураннер».
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С Андреем Золотаревым беседовала Александра Сидорова. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
9: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Doom and Gloom». В переводе с английского «погибель и мрак». Словосочетание стало часто появляться в американской деловой прессе в конце 19 века и означало обычно пессимистический настрой или безнадежную ситуацию. Изначально фраза использовалась в экономических и политических прогнозах, однако позже стала популярной и в других сферах. А человека, который всегда говорит исключительно о мрачных перспективах, стали называть «merchant of doom» или по-русски «торговец тленом». Срочные переводы на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей 494 украинских беспилотника. С начала суток тревога из-за угрозы атак беспилотников объявлялась в 5 регионах России. Так, ракетная опасность объявлялась в Орловской и Тульской областях, в Ростовской области, а также в Воронежской области и Ленинградской. Минтранс предложил закрепить в законодательстве об овербукинге широкий выбор компенсаций для пассажира. Так, перевозчик обязан будет предоставить пассажиру альтернативный рейс, денежную выплату и комфортные условия на время ожидания вылета в случае овербукинга. Российские спортсмены завоевали золотые медали в командном зачете на чемпионате мира по современному пятиборью в Китае. Победу России принесли Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров. Россияне впервые за 7 лет выступали под национальным флагом. Громадский также завоевал серебро в личном зачете. Верховный лидер Ирана Маджава Хамейни обратился к странам Персидского залива, призвав их определить истинного врага и не поддаваться на его коварные замыслы. Послание, приуроченное к неделе единства, опубликовало агентство ТАСНИМ. Верховный лидер Ирана также подчеркнул, что враг в лице США и Израиля стремится разорвать исламскую нацию на части. При этом, по его словам, перспективы окончательной победы истины над ложью сейчас ближе, чем когда-либо. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ночью в Киеве был прожжен комбинат асбестоцементных изделий, склады которого использовались для хранения взрывчатых веществ. Вместо запуска «Фламинго» и объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ, сообщили сегодня утром в Минобороны. А также заявили о подготовке массированных ударов по энергетике Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и ТЭК России. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты? Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали Business FM о ситуации в отрасли. Какие у них прогнозы? Эти и другие темы в эфире Business FM. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9% вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
14: Одна из причин – это налоговые новации, в частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования, и поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка, так проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика, и мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активные наличные с банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. Я думаю, что финтех-индустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами многое будет зависеть, в том числе от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтех-индустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Это виноделы рассказали Business FM о ситуации в отрасли, в то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
15: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
16: Урожай 26 года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26 года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
15: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
17: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягода созревает более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
15: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют. Насколько, не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
9: Бизнес говорит.
18: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
19: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараясь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем. Но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет. Потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты. И это была дебетовая карта. Это удобно. Нельзя потратить больше, чем там есть. Ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами, потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потерь или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
18: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
20: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки он оставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то, или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что как бы ты ему не рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты и, возможно, помочь, там, переслать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
18: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
21: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту Junior, по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе вредящее для здоровья, и здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
0: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад.
22: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: Инженер из Австралии Эндрю Бёрд попросил искусственный интеллект записать его на популярную утреннюю тренировку в фитнес-клубе. Через несколько минут ИИ-агент нашел уязвимость в системе клуба и научился бронировать занятия на недели вперед. Потом Эндрю спросил, можно ли поднять его с 4-го места в листе ожидания. Агент решил проверить способ, удалил человека, стоявшего первым, и сообщил хозяину, что теперь он третий. Это не учебная тревога, это реальный случай. Похожие стратегии специально изучают подключала компания «Антропик». Автономные агенты получали доступ к вымышленной корпоративной почте. Из переписки агенты узнавали, что руководитель имеет внебрачную связь, а в 5 часов вечера собирается заменить его другой системой. В 96 случаях из 100 Cloud Opus 4 выбирала шантаж. Отмените замену, иначе информация станет публичной. Исследователи проверили 16 больших языковых моделей разных разработчиков. Склонность к шантажу обнаружилась у большинства. Еще недавно после этого можно было добавить успокаивающую фразу. Из контролируемого контура ИИ пока не сбегал, но уже нельзя. В июне OpenAI сообщила, что во время теста ее модели нашли неизвестную уязвимость в изолированной среде, получили доступ в интернет и добрались до производственной инфраструктуры. Целью было добыть ответы и лучше пройти тест. После инцидента один из исследовательских прототипов отключили. Пушкинский вопрос о совместимости гения и злодейства перестал быть риторическим. Это одна из самых актуальных практических задач, которую решают современные инженеры. Наращивать мощь искусственного интеллекта, удерживая его в заданных этических границах. Нужно определить сами границы и научиться надежно их защищать, чтобы история с записью фитнес-клуб еще долго оставалась самым серьезным компьютерным преступлением искусственного интеллекта.
1: Сумма технологий на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Большой электронный переход.
1: Итоги недели.
0: В редакцию Business FM пишут предприниматели, обеспокоенные тем, как им работать после 1 сентября. С этого числа перевозочные документы можно будет оформлять только в электронном виде. Это касается всех, кто платно отправляет, перевозит, получает или сопровождает грузы. Но сам бизнес до конца не понимает, что нужно делать и кого именно это затрагивает. Подробнее Наталья Шашина.
2: В чат-бот Business FM в Макс написал наш слушатель Евгений. Он индивидуальный предприниматель из Подмосковья. Уже 10 лет занимается курьерскими доставками мелких грузов на своей машине, в основном для больниц и госучреждений. Документацию подписывали поставщик и клиент без его участия. Но с 1 сентября заработают новые правила. Евгений в замешательстве. Должен ли он, как перевозчик, теперь тоже подключаться к оператору электронного документа оборота, делать усиленную цифровую подпись? Или после 1 сентября работать по-старому не получится?
3: Сейчас, 1 сентября, если в цепочке поставок присутствую я, как передаточное звено, то я обязан подключить электронный документооборот, обязан почему-то в эту цепочку как-то вклиниваться, подтверждать усиленной квалифицированной подписью. Никто из моих клиентов, юридических лиц, не понимает, как сейчас с этим работать. Какие они должны создавать документы, как меня в эту цепочку включить, нужно ли вообще включать, ничего не понятно. У меня-то поставка, то, что я могу условно в рюкзаке увезти. Вряд ли этот документооборот нужен для ребятишек, которые нам пиццу привозят или в метро путешествуют, перевозят документы. У меня клиенты работают с госорганами, с больницами, например, с государственными учреждениями, и там все довольно сложно. И вполне возможно, что если не подключусь, пока мы все это выясняем все вместе, вполне возможно, что с 1 сентября, если у меня не будет какого-то подключения, возможность подписывать электронные документы, у меня возникает риск потери клиентов.
2: Евгений не понимает, кого касаются новые правила, а кого нет, ведь у него с заказчиками договор оказался услуг, а не транспортной перевозки. И, скорее всего, такой вопрос возникает не только у него. Прояснить это мы попросили исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольгу Федоткину. По ее словам, с 1 сентября все, кто возит грузы автотранспортом, в том числе и ИП на своих машинах, обязаны будут оформлять транспортные накладные электронно.
4: Важный момент. Надо обращать внимание не на название договора, а на суть отношений, которые возникают в рамках этого договора и на услуги, которые оказываются. Если индивидуальный предприниматель оказывает услугу по перевозке груза за плату, то это фактически является договором перевозки, независимо от того, как он называется в документах. И, соответственно, такая деятельность должна подтверждаться транспортно-накладной как обязательным документом.
2: Непонимание есть и среди других предпринимателей. В середине
15: середине июля томские СМИ писали. Представитель компании «Томское пиво» на собрании местной ассоциации пищевиков назвал ситуацию катастрофической. По его словам, розница, грузополучатели, перевозчики, частные водители не успевают подготовиться. Остро переход воспринимают и аграрии. Ассоциация «Народный фермер» указывала на отсутствие интернета в полях и неготовность водителей работать с электронной подписью. Многие крупные логистические компании уже подготовились к переходу, но в целом процесс идет непросто. Требуется донастройка IT-систем, покупка программ, появляются дополнительные административные задачи, комментирует старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопола.
5: Безусловно, это административная нагрузка, это дополнительное время IT-службы, которая теперь следит еще за дополнительными информационными потоками, за программным оборудованием, оплачивать нужно лицензии естественным образом, следить за тем, ЦП годно, негодно, уволился сотрудник, перевыпустит ЦП на другого сотрудника. То есть это добавляет административных внутренних транзакционных издержек. Ну а что делать? Закон есть закон.
15: Предполагается, что весь этот электронный переход позволит отслеживать коммерческие перевозки практически в реальном времени. Видеть цепочки поставок. Важный момент. До 1 марта 2027 года штрафовать за бумажные документы не будут. Поэтому, как считают эксперты, логистического коллапса 1 сентября ждать не стоит. А вот в стоимость перевозок все эти новые затраты внесут свой вклад. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Точно не бито, не крашено. Дилеры предлагают создать цифровую биографию каждого автомобиля.
6: Итоги недели.
0: Предполагается, что в электронном паспорте авто зафиксируют весь так называемый жизненный цикл машины от ее выпуска до утилизации. Соответствующей инициативой выступили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Законопроект планируют направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Что о возможном нововведении думают участники рынка и как это будет выглядеть, подробнее Маргарита Юдина.
7: Сейчас в электронном ПТС есть много полей, но лишь малая часть из них обязательно для заполнения. Например, ВИН, марка, модели, цвет, год изготовления и характеристики двигателя, экологические классы и другие. При этом важные для потенциального покупателя авто данные о пробеге, количестве ДТП, ТО и том, находится ли машина в залоге, есть лишь в разделе доп. Информации. А тот же пробег на техосмотре местами до сих пор записывается со слов владельца. Если эти данные в электронном ПТС станут обязательными, это обезопасит будущих владельцев подержанных авто, говорит операционный директор по продажам новых автомобилей и авто с пробегом автохолдинга «Динамика» Александр Кустов.
8: На практике будет работать. Сейчас уже есть аналоги сервисов, которые предлагают подобного рода информацию. Но они работают, как правило, на коммерческой основе, что, в общем-то, создает проблемы в их использовании. Не каждый из дилеров готов покупать эту информацию за деньги, как не каждый из клиентов. Если это будет реализовано в рамках какой-то государственной платформы, безусловно, я уверен, что это добавит рынку прозрачности. Это обезопасит и дилеров в части закупки автомобилей, застрахует от некоторых проблем. Также обезопасит и потенциальных клиентов, которые будут иметь больше вводных при выборе для себя автомобиля с пробегом.
7: ЭПТС сейчас есть далеко не у всех автомобилей. Автоматически его получают все новые машины, начиная с ноября 2020 года. Это касается и импортных авто, и произведенных в России, или ввезенных из-за рубежа. Для владельцев более старых машин история добровольная. Они могут продолжать пользоваться и бумажным ПТС. Если электронный паспорт у авто есть, то потенциальный покупатель сейчас может самостоятельно заказать выписку из ЭПТС. Главное знать ВИН и номер самого паспорта. Но услуга платная. Введение обязательной фиксации истории автомобиля назрело давно. Это действительно может обелить вторичный рынок автомобилей, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
24: У нас рынок подержанных автомобилей очень большой, больше 6 миллионов автомобилей в год, и он крайне непрозрачный. То есть только 10% от этого числа, около 600 тысяч автомобилей в год, продается через официальных дилеров и имеют полностью подтвержденную историю со всеми авариями, пробегами, обслуживанием. 5 миллионов 400 тысяч автомобилей в год продается, которых уверенным быть нельзя абсолютно ни в чем. Конечно, на этом наживаются многочисленные полукриминальные группировки, которые либо занимаются восстановлением битых автомобилей, либо скручивают пробеги, либо и то, и другое. А люди платят деньги и потом вынуждены автомобиль бесконечно ремонтировать.
25: Это обойти гораздо сложнее уже, потому что эти записи фиксируются через распределенный реестр, если будет сделано все по уму через так называемый блокчейн. И, в общем-то, случаев подделки, например, того же электронного ПТС пока не выявлено. Так что, видимо, как раз здесь цифровизация может пойти на пользу.
7: Основной вопрос, на который пока нет ответа, кто, как и в какие сроки будет обязан передавать данные системе и отвечать за их достоверность. В ряде зарубежных стран уже давно есть аналоги ЭПТС с фиксацией истории автомобиля. Например, Нидерланды, где скрутка пробега официально запрещена с 2014 года, а данные о нем передаются в обязательном порядке, в частности, после ремонта. Но даже это, как отмечают на сайте нидерландского аналога ГИБДД, целиком не исключает мошенничество с показаниями одометра. Система сильно усложняет мошенникам жизнь, но целиком проблему пока все равно не решает. Маргарита Юдина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
10: В физическом смысле разрезание – это процесс, который включает в себя сразу несколько. Локальное разрушение, трение, деформацию и распространение трещины. Острое лезвие уменьшает расход энергии. Режущие свойства ножа определяются как минимум двумя параметрами – радиусом закругления кромки и углом клина, который раздвигает разрезанные части. Повышение остроты работает до некоторого предела. В экспериментах с эластичными материалами идеальный радиус кромки составил примерно 120 нанометров, а дальнейшее его уменьшение выигрыша не давало. Некоторые виды нанопокрытий значительно уменьшают трение. Металлическое стекло с цирконием на 50%, а тефлон примерно на 80%. Но тефлон легче отслаивается. Острота заточки ножа может повлиять на качество пищевых продуктов. В опыте с яблоками сорта Golden Delicious тупое лезвие вызывало большее потемнение на срезе, а при разрезании дыни тупой нож был даже причиной появления нежелательных запахов и накопления этанола. У листовых овощей сам факт нарезки запускает программу ответа на повреждения, включая окисление фенольных соединений и гибель клеток. Для брокколи измельчение за 90 минут до обжарки изменяло химический состав. А вот помидор начинает сильнее пахнуть только после нарезки или жевания, когда соединяются ранее разделенные внутри плода ферменты и субстраты. В хирургии эталоном остается холодный стальной скальпель. Он не приводит к термическому некрозу тканей. Электрохирургия

0: Ахинею. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Топливо в воскресенье поступило в свободную продажу и по QR-кодам в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что топливо, продаваемое по кодам, отпускается со стандартным лимитом 20 литров на машину. Однако на 4 отдаленных АЗС лимит увеличили до 40 литров. Топливо, поступающее в свободную продажу, также отпускается с увеличенным до 40 литров лимитом. Почти 33 тысячи жителей Дагестана остались без света из-за аварии. Отключения произошли в 24 населенных пунктах 3 районов и частично в городе Избербаш. В аварийно-восстановительных работах задействовали бригады электриков и технику. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии к 18 часам воскресенья. Медведь напал на пожилую женщину рядом с садовым обществом под Новокузнецком в Кемеровской области, сообщило региональное управление МВД. Пенсионерку госпитализировали с травмами руки. Полицейские обнаружили хищника недалеко от дачного поселка. Участковый застрелил медведя. Власти Непала выпустили предупреждение о риске нового наводнения в воскресенье. Жителям затопленных районов рекомендуют сохранять бдительность. Напомню, наводнение обрушилось на Непал утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Число погибших, по последним данным, превысило 700 человек. Более 2000 пропали без вести, в том числе 8 россиян. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новый зерновой коридор обсуждает Турция с Россией и Украиной. Это данные турецкого издания «Экономим». Официальных подтверждений нет. В публикации говорится, что объемы российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн. Возможно ли новая зерновая сделка? Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, в приоритет министерство ставит повышение мобильности пассажиров, а также защиту их прав и интересов. В частности, перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсаций. Более 6 тысяч бюджетных мест в российских вузах остались незанятыми после завершения основного этапа зачисления. Более четверти всех пустующих мест пришлось на педагогические специальности. Что это значит для учебных заведений абитуриентов? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Это сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне. Из-за невозможности поставок продукции цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможно ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности профессора финансового университета Константина Симонова.
3: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только

0: зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. И турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладающая. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха, когда начинали атаковать порт Одесса. Говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно, потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
1: Константин Симонов, гендиректор фонда «Нацэнергобезопасности», профессор финансового университета. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
2: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса, и те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
1: Алексей Зубец. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получила предложение по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. По его словам, на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся или опоздавшие пассажиры. И на борту появляются свободные кресла. А министерство ставит задачу повышения мобильности пассажиров, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Однако овербукинг не должен создавать для людей какие-то ограничения, подытожил министр. Практика овербукинга, при которой авиакомпании продают билетов на рейс больше, чем мест в самолете, существует в России сегодня. Но находится в серой зоне. Авиаперевозчики часто прямо не говорят об этом, а называют формальную причину, например, поменяли борт на более компактный или случился сбой в системе, комментирует главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
3: Речь должна идти о том, чтобы в случаях возникновения овербукинга, а он может сейчас происходить и по техническим причинам, например, замена рейса или объединение рейсов, что нередко сейчас происходит из-за ковров, о том, чтобы защитить права пассажиров в том случае, если овербукинг возник. И если сейчас получается, что в том случае, если пассажир столкнулся с овербукингом, никак его права не защищены, и единственный путь доказать свои права — это идти в суд. Далеко не каждый пассажир готов на подобные шаги. шаги. В случае введения понятия овербукинг в правовое поле будет четко прописано, что должна сделать авиакомпания, какие у нее обязательства возникают в том случае, если произошел овербукинг. Вернуть деньги, выплатить компенсацию, отправить следующим рейсом, повысить класс обслуживания. Сам по себе овербукинг явление распространено как в России, так и во всем мире. К сожалению, Россия, наверное, чуть ли не единственная страна, исключение, в которой овербукинг никак в законах не прописан. И, конечно же, по этой причине авиакомпаниям приходится партизанить. Они все-таки используют овербукинг в своих бизнес-моделях, но, конечно, никогда стараются не признаваться, что они сделали это умышленно, перепродали билеты, ссылаются на различные сбои.
4: Каким категориям пассажиров не выгоден овербукинг?
3: Когда возникают лишние пассажиры, их определяет авиакомпания произвольно, на свое усмотрение, или просто кто прибыл последним на регистрацию. Так вот, под овербукинг, на мой взгляд, ни при каких условиях не должны попадать семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды и еще какие-то категории граждан, которые нуждаются в социальной защите.
1: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». Овербукинг чаще встречается в крупных авиахабах, пересадочных узлах, на которых сходится много рейсов из разных направлений. В России это, например, московский авиаузел, Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, Новосибирский, Толмачево, Сочи, Минеральные воды. При этом официально понятие «овербукинг» никак не отражено в российском законодательстве. Перевозчиков, которые допустили такую ситуацию, штрафуют по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона. Недобор студентов в России. Более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. Эти цифры Миноборнауки опубликовала газета «Коммерсант». Будет проводиться второй набор вуза, в основном педагогические. На них приходится более четверти всех незанятых мест. В списке также философия, агрономия, электроэнергетика. 6 тысяч кажется внушительным числом только на первый взгляд. На деле это менее 2% от общего числа бюджетных мест в эту приемную кампанию по всей стране. С недобором некоторые вузы сталкиваются регулярно. И каждый год число пустующих мест примерно одно и то же, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов.
5: Это стандартная ситуация, из года в год повторяющаяся. Либо именно в этот вуз, куда были эти бюджетные места даны, сколько-то не добрали людей. Или специальность, направление подготовки не пользуется особо большим спросом. Соответственно, всегда проводится дополнительный набор, чтобы эти бюджетные места дозанять. Ничего такого уникального нет в этой ситуации. Обычно из этой финансово-экономической модели, как организовано, это распределение контрольных цифр приема, потом конкурс среди абитуриентов на занятия этих мест приема, то эта модель всегда подразумевает, что где-то в каком-то вузе чуть-чуть, но недобор на бюджет, с учетом того, что это меньше 2% от общего количества бюджетных мест, то это скорее больше похоже на утряску и усушку.
6: Почему именно педагоги? Почему не идут в педагоги? Получается, туда вообще можно без конкурса было попасть?
5: Значит, в какие-то педагогические вузы действительно можно было практически с минимальными баллами по ЕГЭ поступить. Но, видимо, не хотят. Либо в конкретном педагогическом вузе или университете, где педспециальность. Но, опять же, это очень-очень мизерный процент для того, чтобы из-за этого волноваться. Да, в лидерах по недобору педагогические специальности. Это традиционно проблема еще с советских времен, что в педвуз идут по остаточному принципу. Зарплаты небольшие, работа сложная с детьми. Педспециальности действительно не пользуются большой популярностью, идут по остаточному принципу. Не смогли поступить на какую-то более престижную профессию, идут в пед.
1: Денис Фомин-Нилов, кандидат исторических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук. Такая ситуация с недобором на педагогические специальности создается в том числе и по той причине, что государство традиционно выделяет там много бюджетных мест. Учителей не хватает, говорит эксперт по рынку труда, гендиректор компании по карьерным продуктам для молодых специалистов «Ченджеленш» Андрей Алясов.
7: Вопрос не в том, что не хотят учиться на педагогов, а то, что государство структурно разделяет достаточно большое количество мест на педагогические специальности именно в рамках бюджетного набора. Это правильно, потому что это явно не та профессия, которая предусматривает высокий заработок после окончания вуза, но та профессия, которая точно важна, и государство в определенной степени должно дотировать эту сферу. Если мы с вами говорим про престиж профессии преподавателя, то он в России последние там, типа 20-30 лет точно был не на самом высоком уровне, но последние годы точно вкладывались, создавались очень интересные, классные программы. Тем самым, на самом деле, поднималась престиж этой профессии. Что касается зарплаты, скорее они просто находятся на каком-то среднем уровне для конкретного региона. Проблема в том, что для того, чтобы более-менее нормально их зарабатывать, нужно брать достаточно большое количество дополнительных занятий. Ну и плюс это в определенной степени зарегулированная профессия. И, возможно, их для роста, в том числе по зарплате, там крайне ограничены.
1: Андрей Алясов, желающие участвовать в конкурсе на незанятые места в вузах, должны вновь подавать документы. Но пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами, так как все сильные абитуриенты, как правило, уже поступили на основном этапе приемной кампании.
8: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: За последние 10 лет объем рынка гибких офисов Москвы вырос почти в 10 раз. И в первом полугодии этого года составил 426 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. По данным компании, сегодня в столице работают 154 гибких офиса, рассчитанных примерно на 62 тысячи рабочих мест, что на 11% выше год к году. В первом полугодии были открыты 5 площадок, во втором операторы планируют вывести на рынок еще 7 готовых пространств и один офис под конкретного клиента. Статистика компании Commonwealth Partnership подтверждает, по итогам первого полугодия в сегменте гибких рабочих пространств Москвы наблюдался рост общего предложения и ставок и одновременно снижение спроса. Общий объем арендованных площадей с января по июнь составил 32 с небольшим тысячи квадратных метров, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, доля свободных площадей выросла на 13%. Пунктов до почти 18%. Опрошенные бизнес-ФМ эксперты признают, что сегмент существует сегодня в режиме стресс-теста. Но паниковать не спешат и считают, что говорить надо просто о поиске новой точки равновесия. Рынок гибких офисов не исчезает, но явно переходит в состояние конкуренции за заполняемость. И выигрывать теперь будет не тот, кто вывел больше квадратных метров, а тот, кто умеет удерживать арендаторов и быстро перезаполнять освобождающиеся блоки. Арендаторы становятся все более избирательными, операторы проявляют гибкость в обсуждении коммерческих условий и стремятся перейти к модели безопасного роста, открывая новые проекты преимущественно под гарантированный спрос или конкретного крупного заказчика, минимизируя риски. Правда, пока получается не у всех. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
9: Недвижимость на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
1: Плюс 21 сейчас в столице. Сегодня до плюс 22, но к вечеру пойдут дожди в Москве. А в понедельник без осадков, если верить синоптикам, и днем до плюс 23. 12.17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тибойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. «Тибойл» принадлежит «Лукойлу». Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство. Однако все проблемы можно решить, так считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
11: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Lukoil находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложениями наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковским приложением, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и тех проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
1: Максим Ракитин, главный редактор сетевого автоиздания «Кьюта.ру». «Лукойл» в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложения из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете. Сталинские высотки теряют ликвидность. По данным РИА «Недвижимость», в сталинских высотках Москвы продается 21 квартира. 8 на Котельнической набережной, по 6 на Красных воротах и Кудринской площади, 1 на Кутузовском проспекте. Площадь этих квартир варьируется от 52 квадратных метров на Кудринской площади до 132 на Котельнической набережной. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше. А 10 лет назад такие квартиры появлялись в продаже лишь единично. Такая картина не означает, что у сталинки потеряли в статусности. Однако сегодня у них немало конкурентов. На премиальном рынке, считает советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
12: Современный монолитный дом и высотка – разный тип, разный класс, разный уровень. Почему, может быть, больше стало продаж? Потому что среди молодежи, которая вступает в наследство, эти квартиры менее интересные, они хотят что-то другое. Это первое, что может быть. Второе, может быть, это новый виток релокантов. То, что в целом сталинки стали не такими престижными, как раньше, это логично. Все-таки, несмотря на архитектуру, местоположение, статусность, историческую статусность этих домов, появляется альтернатива. Почему раньше сталинки так ценились, особенно вот такие статусные? Потому что не было другой альтернативы. В прошлом году и в позапрошлом, когда стартанул премиум вверх после долгого спада, столько сейчас предложений появляется современных домов, что понятно, покупатель начинает поглядывать, и у него появляется больший выбор. Но вот этот больший выбор ведь не означает, что престижность упала. Кто-то склоняется в пользу нового жилья, потому что просто банально оно морально современнее. А кто-то продолжает считать, что это историческая ценность, которая им важна. Поэтому я бы не стал вычеркивать высотки.
1: Константин Барсуков, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость». Стоимость самой дешевой из выставленных сейчас на продажу квартиры – это 67,5 квадратных метров в высотке на Красных воротах – 49 миллионов рублей. Самая дорогая квартира – 104 квадрата на Кудринской площади – оценена в 150 миллионов рублей. При этом в аренду в сталинских высотках на начало августа предлагались всего 17 лотов, хотя годом ранее – 32. Ставка аренды в среднем составляет 158 тысяч рублей в месяц. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали «Бизнес FM» о ситуации в отрасли. В то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова. Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
13: Урожай 26 года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26 года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
1: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
14: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягода созревает более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
1: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют, насколько не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
8: Сумма технологий. С Денисом Самсоновым.
15: У продавцов электроники время года, которое мы сейчас проживаем, называется «назад в школу». Традиционный период презентации флагманов. Уже отчитались Google и Huawei, и появилась очередная порция слухов про новый iPhone. Google Pixel 11. Меня в линейке больше всего интересуют старшие модели Pro и Pro XL. Главное в обновленной версии – новые 50-мегапиксельные сенсоры цифровых камер, а также новый софт, улучшающий ночную съемку и повышающий художественность кадра за счет оригинальных стилей. У смартфонов Pixel специфическая картинка, но есть ценители и эксперты, которые считают ее лучшей из всех возможных. У линейки обновился процессор. Это собственная разработка Google с упором на решение задач искусственного интеллекта. У старших версий появилась умная светодиодная подсветка. Палевая цветовая палитра напоминает колористику китайских автомобилей. Убийственного цвета, сравнимого по эффективности с космическим оранжевым из актуальной линейки Apple, не замечено. Huawei начала продажи в России флагманского смартфона Pure 90S Pro Max. Внешнее устройство похоже на все топовые айфоны сразу, от которых отличается фирменным треугольником блока камер и цветами корпуса с градиентным переливом. Камеры – основное отличие и главное Главное, мощь модели. Большие сенсоры, щедрые мегапиксели. До 200 на телевике. Отмечу собственный процессор Huawei. Он уже приближается по производительности к лидерам рынка. И внушительную батарею. Новые айфоны ждем в сентябре, но слухи о них уже поступили на рынок. Почти наверняка мы увидим складную модель. Процессор, выполненный по технологии 2 нанометра, камеру с переменной диафрагмой и новые цвета. Прошлогодний оранжевый оказался самым мощным оружием компании, с которым не совладали ни камеры, ни быстрые процессоры, ни искусственный интеллект конкурентов.
8: Сумма технологий на Бизнес FM. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. По телефону он особо отметил, что он дорожит взаимопониманием и доверием, установившимися между лидерами России и Белоруссии. Александр Лукашенко сегодня отмечает 72-летие. Российские войска начали подготовку к массированным ударам по энергообъектам на Украине. Удар планируется в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российским объектам ТЭК и энергетики. Об этом заявили в Минобороны. Военное ведомство также сообщило о нанесенных за сутки ударах по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго» объектам ТЭК Украины, цеху производства боеприпасов, логистическим центрам, а также по местам сборки и хранения дронов. Россияне Захар Петров и Иван Штыль стали чемпионами мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше. Спортсмены стали лучшими в соревнованиях каноэ двоек на дистанции 500 метров. Военнослужащие африканского корпуса Минобороны России помогли армии Нигера отразить атаки антиправительственных сил 29 августа. МИД России заявила о солидарности с народом Нигера и готовности продолжать поддержку страны в борьбе с экстремистами. Напомню, накануне стали поступать сообщения об атаке боевиков на государственные объекты в столице Нигера Ниамеи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держите курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует ввести новые санкции против России в начале следующей недели. Предлогом станет инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, сообщают политика и Вельт Ам Сонтанг со ссылкой на источники. А какое это отношение имеет к выборам в Германии, которые состоятся на следующей неделе? Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. По планам компании, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение. Как инициативу оценивают владельцы ПВЗ, мы спросили у них. Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты, подробности в эфире Business FM. Мерц усиливает антироссийскую риторику накануне земельных выборов в Германии. Канцлер Германии Фридрих Мерц может уже в начале следующей недели объявить о новых санкциях против России, пишут Политику и немецкие СМИ. Поводом для ужесточения мер может стать инцидент в аэропорту Лейпцига. В ночь на 5 августа там обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы. Власти не исключили диверсию. Пресса отмечает, что Берлин считает недостаточными высылку российских дипломатов и закрытие русского дома в Берлине и рассматривает более серьезные санкции и расширение поставок оружия Украине. При этом решение может быть связано и с внутриполитической ситуацией. В сентябре в нескольких землях Германии пройдут выборы, и в вопросах на востоке страны лидирует правая альтернатива для Германии. Власти полагают, что усиление антироссийской риторики сможет ослабить позиции АДГ. Ситуацию комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
16: Инцидент с беспилотником в Лейпциге всерьез рассматривается немецким руководством как повод для того, чтобы задействовать новые санкционные механизмы и иные ограничительные меры в отношении Российской Федерации, в том числе в отношении Русского дома науки и культуры в Берлине, в том числе в отношении российских дипломатов, которые продолжают работать в Германии. Правительство Фридриха Мерца, очевидно, будет пытаться увязывать возможные ограничительные меры именно с данным инцидентом, традиционно не особенно заботливо о предоставлении доказательств. Безусловно, инцидент в Лейпциге и возможная реакция на него со стороны немецких властей напрямую увязана с внутриполитической динамикой, прежде всего увязана с предстоящими выборами в федеральной земле Саксония-Анхальт, которые состоятся 6 сентября. И на этих выборах высока вероятность не просто победы альтернативы для Германии, победа им уже обеспечена, но победа с таким результатом, который позволит сломать Брандмауэр, то есть так называемый бойкот вокруг АДГ, и сформировать правительство на земельном уровне, возможно, даже с участием только представителя альтернативы для Германии. Если результаты выборов действительно будут такими, то это будет серьезным ударом по позициям федерального канцлера. Рейтинг канцлера остается на уровне 16%. Рейтинги ХДС в Саксонии-Анхальт также продолжают снижаться. И в условиях, когда возможно возникновение очень серьезной кризисной ситуации на политическом уровне, Мерц таким образом пытается, по сути, вбросить новую ситуацию, еще раз раскрутить фактор российской угрозы, не только в рамках непростых российско-германских отношений, но и в рамках внутриполитических процессов, обвинив тем самым косвенным, да и, в общем-то, прямым образом альтернативу для Германии в том, что она выступает как политическая сила, которая выступает за нормализацию российско-германского диалога, фактически играет на руки недружественным силам и таким образом, возможно, развернуть против альтернативы для Германии очередную информационную кампанию для того, чтобы сбить ее рейтинги. Как показывает практика, подобные провокации редко приводят к серьезной коррекции рейтинга, и важно понимать, что те граждане ФРГ, которые голосуют за альтернативу или Германии, или планируют голосовать, они изначально исходят из того, что правительство, мейнстримовые политические силы будут делать все, чтобы альтернативе для Германии помешать. Маловероятно, что результат стоит здесь ожидать именно на рейтингах АДГ.
1: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Тем временем из нового опроса о партийных предпочтениях избирателей Германии следует, что если бы выборы в Бундестаг состоялись сейчас, за альтернативу для Германии проголосовали бы 29% респондентов, а за блок ХДС-ХСС 20%. Такой отрыв от консерваторов рекордный для АДГ за всю историю подобных опросов. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озон, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система некоторое время уже тестировалась. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
17: Сейчас действовать будут следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ недоукомплектованные и не загруженные, в основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров, на них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая, ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать, но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были. В 2018 году это все еще смотрели, тестировали, но и нужно не забывать, что ППЗ — это пункты приема заказов, они работали по такой системе, но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
18: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
17: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, и понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
18: Понятно ли, сколько?
17: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
18: Могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести?
17: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. То есть математика вот такая вот.
1: Ольга Козыркина, президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов и собственник сети пунктов выдачи заказов. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи Озон, которые пока еще не успели опробовать этот формат.
19: Оксана, владелица 7 ПВЗ «Wildberries» и «Озон» в Московской области и Красноярском крае.
20: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, и никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше. Хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно. А в этом году это рост в связи с известными событиями. И поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно. Поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и невнятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
19: Иван, владелец сети ПВЗ в Москве и Ульяновске.
21: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это, кстати, сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
19: Михаил, собственник 6 ПВЗ в Подмосковье.
0: Платите деньги, мы будем предоставлять площадя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон – это Черная пятница и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
1: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность «Озон» обещают запустить до конца октября. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9% вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
2: Одна из причин – это налоговые новации. В частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования. И поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка. Так, проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика. И мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активную наличные с банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. Я думаю, что финтех-индустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами многое будет зависеть, в том числе от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтех-индустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект.
8: Реклама. Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
22: Агат. Покупай выгодно.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
24: В 1900 году на Всемирной выставке в Париже компания Otis представила свою новинку – самодвижущуюся лестницу под названием «Эскалатор». Были там и похожие конструкции других производителей, но вариант Otis оказался самым удачным. Применение эскалатору нашли сразу. Уже через 11 лет после демонстрации его установили в лондонской подземке. И долгое время эскалаторы монтировали только в метро. Сейчас без них не обходится ни один торговый центр. Иногда они применяются на склонах в городах со сложным рельефом, как альтернатива фуникулеру. А в Гонконге эскалатор пересекает несколько улиц с магазинами, являясь самостоятельным транспортным средством. Эскалаторы стали настолько привычным явлением, что никто в мире уже и не вспоминает, что когда-то это было просто названием торговой марки.
22: Имя нарицательное на Business FM.
25: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: «Другим наука» с Сергеем Корзуном.
4: Ремастеринг старых музыкальных альбомов схож с реставрацией картин, но в отличие от нее может быть частично автоматизирован после преобразования звука в цифровой вид. Сами артисты относятся к реставрации по-разному. Один из великих мастеринг-инженеров, Боб Людвиг, рассказывал, что Брюс Спрингстин, к примеру, хотел оставаться ближе к оригиналу, а Джон Мелленкэмп предпочитал осовременивать старые работы. Современные технологии позволяют не только убрать шумы или сделать новый микс, но и осуществить демиксинг, то есть машинное разделение голосов и инструментов, записанных на одну дорожку. Именно так в 2023 году для последней песни «Beatles Now and Then» голос Джона Леннона отделили от звука пианино. Первую попытку делали еще в 90-е годы, но тогда результат не устроил оставшихся битлов. Удачная технология демиксинга была разработана для документального сериала «The Beatles Get Back». Там стояла задача вычленить разговоры музыкантов из монофонического звука, записанного в 69-м для фильма «Let It Be». Новозеландские инженеры и специалист по машинному обучению Эмиль Деларей научили искусственный интеллект распознавать голоса Леннона и Маккартни, а также гитары, бас и ударные. Сегодня нейросети позволяют правдоподобно имитировать высокие частоты или потерянные из-за дефектов пленки звуки и даже сделать из монозвука реалистичную звуковую атмосферу, опираясь на оригинальные фото и видео. Но это уже не реставрация, а реконструкция. На любителя. И корректной практикой, видимо, остается совместный выпуск старых и обновленных версий, чтобы можно было услышать, сравнить и, если есть желание, выбрать.
3: «Другим наука» на Бизнес FM.
1: 12:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Перебой с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам.
25: Итоги недели.
1: А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощностей, продолжит Евгений Перельчук.
5: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках. Продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
6: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить про цифры, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам. Это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили. Порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
7: Хватает ли самих зарядных станций?
6: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос их распределенности и доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
5: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций, на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункта Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
9: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была под режимом гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
7: Можно ли сказать, что мощности восходят к полной загрузке?
9: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прям уже достаточно загружены, и там периодически возникают очереди. Есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких-то там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока распределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно, поэтому как раз активно сейчас идет на развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят зарядные станции по именно франшизе.
5: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Роскошь или просто поиск альтернативы?
25: Итоги недели.
1: В частных школах вырос спрос на поступление в старшие классы. Однако в целом на рынке частного образования спад, говорят его участники. Что происходит с ценником? Подробности у Натальи Шашиной.
10: В этом году в частных школах заметно вырос спрос на поступление в 10 класс, делятся с Бизнес-ФМ директора учебных заведений. Туда охотно принимают старшеклассников. В отличие от государственных школ, где бывали проблемы с зачислением в 10. Во многих частных учреждениях нет ограничений по приему, кроме размеров класса, обычно до 15 человек. Однако в целом бума частных школ нет, а повышение цен минимальное. Все упирается в потолок платежеспособности родителей, рассуждает директор школы образования плюс Алексей Соколов.
11: Наш основной клиент – это малый и средний бизнес, у которого ситуация тоже не фантастическая, и лишних денег у них нет. Они тоже начинают резать косты. Я не знаю, откуда взялась легенда о том, что в частном образовании можно заработать больших денег. Возможно, это идет из постковидного бурного роста онлайн-школ. Школа классическая – это в первую очередь педагогический коллектив. Достаточно большой, достаточно дорогостоящее здание. Маржа на выходе весьма-весьма низка. Сравнимо, наверное, только с ресторанным бизнесом. Выше 3-5% там подняться невозможно. Плюс есть особенность организационная. Школы – это некоммерческие предприятия, и никаких выводов, дивидендов и прибыли там быть не может.
10: В среднем россияне тратят на частные школы 34,5 тысячи рублей в месяц. Говорится в исследовании «Домклик». В Москве эта цифра от 75, в Петербурге от 63 тысяч. И в этих городах частное образование дороже среднего платежа по ипотеке. Но и разница с государственной школой ощутимая, рассказывает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. Его дети учатся в Московской экономической школе.
12: Что касается удорожания, не критично, но дорожает. Наверное, это связано больше с вопросами инфляции. О размере сказать точно не могу. Насколько я помню, это где-то для младших 1 600 000, 1 700, а для средних где-то 2 по году. Это в зависимости от программы. Но есть очень много положительных моментов. С 5 класса у них экономика на серьезном уровне. С уже 2 класса 2 иностранный язык, а 1 иностранный с 1 класса. Дети выходят очень серьезно подготовленные по 2 языкам. Плюс к этому большая программа, связанная с художественным воспитанием, благотворительные акции. Целая система введена патронажа старшими младших. И самое главное, нет проблемы элитности. Все там в форме, все за поведением строго следят, и нет никакой ранжированности.
10: Причины, по которым идут в частную школу, разные. Она более гибкая и может подстроиться под жизненные обстоятельства семьи. В этом году в школьном образовании готовятся нововведения. Апробация оценок за поведение, возвращение обновленного предмета «Духовно-нравственная культура России». Но, например, разговоры о важном проводят и в частных школах, рассказывает Денис Коровушкин. Его трое детей учатся в московской Вальдорфской школе Согласия. Вот что он рассказывает о ценнике и о поступлении.
13: Сумма в год на ребенка, стоимость в районе 250 тысяч. Скидка на второго и третьего, и четвертого и так далее есть небольшая. После пятого, по-моему, остальные бесплатно. При поступлении в школу нужно пройти собеседование и для ребенка, поступающего в первый класс, специализированный тест, на котором определяется, дорос ли ребенок по определенным показателям до того, чтобы учиться в школе. Никаких больше тестов, конкурсов или экзаменов на входе нет. Что касается разговоров о важном, они есть, они происходят, и, на мой взгляд, разговоры эти вполне адекватны. Я, как родитель с альтернативной точки зрения на воспитание, вполне доволен.
10: Число регистраций новых частных школ и детсадов немного, но растет. По данным сервиса Роспрофайл, за год показатель поднялся на 9%. Правда, сами участники рынка считают, что скорее этот рост касается онлайн-школ и вовсе не показатель тренда. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
23: Реклама.
14: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
15: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
23: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Инструкция по применению.
16: Показания.
23: Потребность быть в курсе в любой момент.
16: Особые показания.
23: Дефицит времени.
16: Способ применения и дозы.
23: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
16: Передозировка.
23: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали. Кажется.

0: 8 в Москве, в студии Евгения Симонова. В воскресенье топливо поступило в свободную продажу и по QR-кодам в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Топливо по кодам отпускают со стандартным лимитом в 20 литров на машину, однако на 4 отдаленных АЗС лимит увеличили до 40 литров. На топливо в свободной продаже также мы нарастили лимиты до 40 литров. Разрешено заливать бензин и дизель в канистры для заправки домашних генераторов. Почти 33 тысячи жителей Дагестана остались без света из-за аварии. Отключения электроэнергии произошли в 24 населенных пунктах трех районов и частично в городе Избербашево. В аварийно-восстановительных работах задействовали бригады электриков и технику. Ориентировочное время восстановления электроснабжения к 18 часам воскресенья. Власти Непала выпустили экстренное предупреждение о риске нового наводнения. В воскресенье жителям затопленных районов рекомендуют сохранять бдительность. Тем временем число погибших при наводнении на севере Непала официально выросло до 750 человек. CNN сообщает, что спасатели перевели операцию в разряд поисковый. Надежды обнаружить выживших уже не осталось. Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Более половины жителей Исландии выступили против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС. Об этом сообщает Евроактив. По данным портала, на референдуме по этому вопросу предварительно 52,5% граждан проголосовали против новых переговоров, а 47,5% отдали голос за. Окончательных результатов голосования пока не поступало. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новый зерновой коридор обсуждает Турция с Россией и Украиной. Это данные турецкого издания «Экономия». Официальных подтверждений нет. В публикации говорится, что объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн. Возможно ли новая зерновая сделка? Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. Это сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, в приоритет министерство ставит повышение мобильности пассажиров, а также защиту их прав и интересов. В частности, перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсаций. Приложения сети АЗС «Лукойл» и «Тибойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и какой выход? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Это сообщило турецкое деловое издание «Экономия» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казым Тайджи. Он отметил, что Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне. Из-за невозможности поставок продукции цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможно ли новая зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности профессора финансового университета Константина Симонова.
3: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно портовом перемирии, то с экономической точки зрения, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме

0: Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. Ну и турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладает. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха, когда начинали атаковать порт Одесса. Говорилось о том, что это порт стал портом двойного назначения, мы не можем контролировать поставки оружия. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно, потому что тут же начнутся трактовки а-ля Минские соглашения или первая зерновая сделка. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
1: Константин Симонов, гендиректор фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета. С тем, что новой зерновой сделки не будет, согласен директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
2: Я не верю в возможность реализации новой зерновой сделки, потому что она гораздо более нужна Украине и Турции, чем России. Сегодня допускать, чтобы в Украине появились дополнительные финансовые ресурсы от продажи зерна, ну, скорее всего, Россия на это не пойдет. То, что Украина находится на пороге финансового кризиса или даже уже в ходе финансового кризиса. И те 20 миллиардов долларов, которые дает Украине экспорт зерна, для Украины крайне важны. То есть гораздо более важны, чем аналогичные суммы от экспорта для России. И сегодня снимать блокаду черноморских портов России, скорее всего, не будет. Ровно потому, что есть желание удушить финансово Украину, а для этого нужно сохранить эту блокаду.
1: Алексей Зубец. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получила предложение по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. По его словам, на рейсах всегда есть так называемые не явившиеся или опоздавшие пассажиры. И на борту появляются свободные кресла. А министерство ставит задачу повышения мобильности пассажиров, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Однако овербукинг не должен создавать для людей какие-то ограничения, подытожил министр. Практика овербукинга, при которой авиакомпании продают билетов на рейс больше, чем мест в самолете, существует в России сегодня. Но находится в серой зоне. Авиаперевозчики часто прямо не говорят об этом, а называют формальную причину, например, поменяли борт на более компактный или случился сбой в системе. Комментирует главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
3: Речь должна идти о том, чтобы в случаях возникновения овербукинга, а он может сейчас происходить и по техническим причинам, например, замена рейса или объединение рейсов, что нередко сейчас происходит из-за ковров, о том, чтобы защитить права пассажиров в том случае, если овербукинг возник. И если сейчас получается, что в том случае, если пассажир столкнулся с овербукингом, никак его права не защищены, и единственный путь доказать свои права – это идти в суд. Далеко не каждый пассажир готов на подобные шаги. В случае введения понятия овербукинг в правовое поле будет четко прописано, что должна сделать авиакомпания, какие у нее обязательства возникают в том случае, если произошел овербукинг. Вернуть деньги, выплатить компенсацию, отправить следующим рейсом, повысить класс обслуживания, Сам по себе овербукинг явление распространено как в России, так и во всем мире. К сожалению, Россия, наверное, чуть ли не единственная страна, исключение, в которой овербукинг никак в законах не прописан. И, конечно же, по этой причине авиакомпаниям приходится партизанить. Они все-таки используют овербукинг в своих бизнес-моделях, но, конечно, никогда не стараются не признаваться, что они сделали это умышленно, перепродали билеты, ссылаются на различные сбои.
4: Каким категориям пассажиров не выгоден овербукинг?
3: Когда возникают лишние пассажиры, их определяет авиакомпания произвольно, на свое усмотрение, или просто кто прибыл последним на регистрацию. Так вот, под овербукинг, на мой взгляд, ни при каких условиях не должны попадать семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды и еще какие-то категории граждан, которые нуждаются в социальной защите.
1: Роман Гусаров, главный редактор портала Авиа.ру. Овербукинг чаще встречается в крупных авиахабах, пересадочных узлах, на которых сходятся много рейсов из разных направлений. В России это, например, московский авиаузел, Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, Новосибирский, Толмачево, Сочи, Минеральные воды. При этом официально понятие овербукинг никак не отражено в российском законодательстве. Перевозчиков, которые допустили такую ситуацию, штрафуют по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона. 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
5: Бизнес говорит.
6: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
7: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараясь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем. Но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет. Потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты. И это была дебетовая карта. Это удобно. Нельзя потратить больше, чем там есть. Ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потерь или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
6: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
8: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то, или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты, и, возможно, помочь, там, прислать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь в 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
6: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
9: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту «Джуниор», по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе вредящее для здоровья, и здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
1: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад.
10: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Эксперты «Дом Клик», изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт-класс продолжают занимать лидирующие позиции, но наиболее доступных по цене новостроек эконом-класса в стране становится все меньше. В целом, на два самых дешевых сегмента приходится 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%, и практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях. Но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения. Хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытно. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае – 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
11: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Погода в Москве.
1: Плюс 23 сейчас в столице. К вечеру сегодня дожди, по прогнозам синоптиков. Завтра без осадков и до плюс 24 в понедельник. Тринадцать 17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Приложения сетей АЗС «Лукойл» и «Тибойл» пропали из магазинов App Store и Google Play. Стебойл принадлежит Лукойлу. Еще в прошлом году нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство. Однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания Qt.ru Максим Ракитин.
13: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Лукойл находится под американскими санкциями, соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет, потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложениями наших крупнейших авиакомпаний, точно так же мы справились, с банковским приложением мы справились, с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и тех проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
1: Максим Ракитин, главный редактор сетевого автоиздания Qt.ru. Лукойл в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложения из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете. Сталинские высотки теряют ликвидность. По данным РИА «Недвижимость», в сталинских высотках Москвы продается 21 квартира. 8 на Котельнической набережной, по 6 на Красных воротах и Кудринской площади, 1 на Кутузовском проспекте. Площадь этих квартир варьируется от 52 квадратных метров на Кудринской площади до 132 на Котельнической набережной. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше. А 10 лет назад такие квартиры появлялись в продажи лишь единично. Такая картина не означает, что у сталинки потеряли в статусности. Однако сегодня у них немало конкурентов. На премиальном рынке, считает советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков.
14: Современный монолитный дом и высотка — разный тип, разный класс, разный уровень. Почему, может быть, больше стало продаж? Потому что среди молодежи, которая вступает в наследство, эти квартиры менее интересны, они хотят что-то другое. Это первое, что может быть. Второе, может быть, это новый виток релокантов. То, что в целом сталинки стали не такими престижными, как раньше, это логично. Все-таки, несмотря на архитектуру, местоположение, статусность, историческую статусность этих домов, появляется альтернатива. Почему раньше сталинки так ценились, особенно вот такие статусные? Потому что не было другой альтернативы. В прошлом году и в позапрошлом, когда стартанул премиум вверх после долгого спада, столько сейчас предложений появляется современных домов, что понятно, покупатель начинает поглядывать, и у него появляется больше выбор. Но вот этот больший выбор ведь не означает, что престижность упала. Кто-то склоняется в пользу нового жилья, потому что просто банально оно морально современнее. А кто-то продолжает считать, что это историческая ценность, которая им важна. Поэтому я бы не стал вычеркивать высотки.
1: Константин Барсуков, гендиректор агентства «Релайт недвижимость». Стоимость самой дешевой из выставленных сейчас на продажу квартиры — это 67,5 квадратных метров высотки на Красных воротах, 49 миллионов рублей. Самая дорогая квартира, 104 квадрата, на Кудринской площади, оценена в 150 миллионов рублей. При этом в аренду в сталинских высотках на начало августа предлагались всего 17 лотов, хотя годом ранее 32. Ставка аренды в среднем составляет 158 тысяч рублей в месяц. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали Business FM о ситуации в отрасли. В то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
15: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
16: Урожай 26 года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожай 26 года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
15: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
17: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягоды созревают более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
15: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют. Насколько, не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
11: Реклама.
18: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
19: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
20: Агат. Покупай выгодно.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Chump Change.
23: Термин возник в США в середине 60-х и был особенно популярен среди афроамериканского населения. Change переводится с английского как «мелочь», «сдача». А словом «чамп» называли наивного человека, который легко поддается на манипуляции. Благодаря созвучности двух этих слов и возникло выражение «чамп change». Так называют смешную, незначительную сумму денег, которую может посчитать достаточной лишь глупец. Например, зарплату сотрудника придорожной забегаловки где-нибудь в Оклахоме вполне можно назвать «чамп change».
22: Срочные переводы на Business FM.
24: Если митингуют антипрививочники,
0: Если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Новости коротко.
3: Тринадцать двадцать восемь в Москве, в студии Евгения Симонова. Встреча Путина и Лукашенко в Москве никак не была связана с предшествующим ей визитом главы ЦРУ в российскую столицу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Он вновь подчеркнул, что Путин не встречался с директором ЦРУ, когда тот посещал Москву. Песков назвал известной забавой теории заговоров и спекуляции вокруг контактов спецслужб, которые носят рутинный характер. Эти контакты закрыты, а их влияние на урегулирование зависит от озвученных предложений, подчеркнул Песков. В России с 2027 года конкретизируют понятие пива. Новый ГОСТ на пенный напиток заработает с 1 января. В стандарте будет указано, что доля солода в пиве должна быть не менее 80%. Добавленный спирт запрещен, разрешено только естественное брожение. В новом ГОСТе также расширена сырьевая база. В нее включены ржаной, гречишный, овсяный и просяной солоды. Это позволит создавать новые сорта пива. Китай может рассмотреть возможность создания вместе с Россией транспортного маршрута, который связывает КНР с Арктикой по рекам Иртыш и Обь. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на экспертные источники. Для Китая этот речной маршрут мог бы обеспечить внутренний доступ к богатой ресурсами и стратегически важной Арктике. Эксперт Джао Лун указывает, что маршрут по Иртышу также может связать обширные сибирские районы России с китайским рынком. Рэпера Потапа потребовали лишить звания заслуженного артиста Украины. Его обвинили в том, что он разговаривает на русском языке и тем самым якобы демонстрирует пренебрежение к украинскому. Несколько дней назад Потап и исполнительница Настя Каменских опубликовали в соцсетях шуточное видео, в котором в издевательской форме прокомментировали ограничения на использование русского языка на Украине. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует ввести новые санкции против России в начале следующей недели. Предлогом станет инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, сообщают Политико и другие СМИ. Какое это отношение имеет к выборам в Германии, которые состоятся в следующие выходные? Темпы роста российского финтеха сократились до 9%. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля. Как это оценивают эксперты? Директор ЦРУ Рэдклифф в ходе визита в Москву озвучил идею трехсторонней встречи России, США и Украины, сообщает Axios со ссылкой на свои источники. По их данным, он также пытался выяснить, получится ли возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США. Эти и другие темы в эфире Business FM. Мерц усиливает антироссийскую риторику накануне земельных выборов в Германии. Канцлер Германии Фридрих Мерц может уже в начале следующей недели объявить о новых санкциях против России, пишут Политико и немецкие СМИ. Поводом для ужесточения мер может стать инцидент в аэропорту Лейпцига. В ночь на 5 августа там обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы. Власти не исключили диверсию. Пресса отмечает, что Берлин считает недостаточным
1: недостаточными высылку российских дипломатов и закрытие русского дома в Берлине и рассматривает более серьезные санкции и расширение поставок оружия Украине. При этом решение может быть связано и с внутриполитической ситуацией. В сентябре в нескольких землях Германии пройдут выборы, и в вопросах на востоке страны лидирует правая альтернатива для Германии. Власти полагают, что усиление антироссийской риторики сможет ослабить позиции АДГ. Ситуацию комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
5: Инцидент с беспилотником в Лейпциге всерьез рассматривается немецким руководством как повод для того, чтобы задействовать новые санкционные механизмы или иные ограничительные меры в отношении Российской Федерации, в том числе в отношении Русского дома науки и культуры в Берлине, в том числе в отношении российских дипломатов, которые продолжают работать в Германии. Правительство Фридриха Мерца, очевидно, будет пытаться увязывать возможные ограничительные меры именно с данным инцидентом, традиционно не особенно заботясь о предоставлении доказательств. Безусловно, инцидент в Лейпциге и возможная реакция на него со стороны немецких властей напрямую увязана с внутриполитической динамикой, прежде всего увязана с предстоящими выборами в федеральной земле Саксония-Анхальт, которые состоятся 6 сентября. И на этих выборах высока вероятность не просто победы альтернативы для Германии, победа им уже обеспечена, но победа с таким результатом, который позволит сломать бренд Маур, то есть так называемый бойкот вокруг АДГ, и сформировать правительство на земельном уровне, возможно, даже с участием только представителя альтернативы для Германии. Если результаты выборов действительно будут такими, то это будет серьезным ударом по позициям федерального канцлера. Рейтинг канцлера остается на уровне 16%. Рейтинги ХДС в Саксонии-Анхальт также продолжают снижаться. И в условиях, когда возможно возникновение очень серьезной кризисной ситуации на политическом уровне, Мерц таким образом пытается, по сути, вбросить новую ситуацию, еще раз раскрутить фактор российской угрозы, не только в рамках непростых российско-германских отношений, но и в рамках внутриполитических процессов, обвинив тем самым косвенным, да и, в общем-то, прямым образом альтернативу для Германии в том, что она выступает как политическая сила, которая выступает за нормализацию российско-германского диалога, фактически играет на руки недружественным силам и таким образом, возможно, развернуть против альтернативы для Германии очередную информационную кампанию для того, чтобы сбить ее рейтинги. Как показывает практика, подобные провокации редко приводят к серьезной коррекции рейтинга, и важно понимать, что те граждане ФРГ, которые голосуют за альтернативу или Германии, или планируют голосовать, они изначально исходят из того, что правительство, мейнстримовые политические силы будут делать все, чтобы альтернативе для Германии помешать. Маловероятно, что результат стоит здесь ожидать именно на рейтингах АДГ.
1: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Тем временем, из нового опроса о партийных предпочтениях избирателей Германии следует, что если бы выборы в Бундестаг состоялись сейчас, за альтернативу для Германии проголосовали бы 29% респондентов, а за блок ХДС-ХСС 20%. Такой отрыв от консерваторов рекордный для АДГ за всю историю подобных опросов. Озон будет использовать ПВЗ в качестве мини-складов. Проект стартует с сентября и будет разделен на два этапа. С 10 сентября через ПВЗ планируют продавать товары, которые покупатели не забрали после оформления заказов. Начиная с октября, продавцы смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для размещения и продажи. По планам Озон, по этой системе смогут работать более 80 тысяч пунктов выдачи Озон по всей стране. Их владельцы будут получать вознаграждение за обработку и хранение заказов. По словам участников рынка, система некоторое время уже тестировалась. Подробнее о ней говорит президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов, собственник сети пунктов выдачи заказов Ольга Козыркина.
6: Сейчас действовать буду следующим образом. На склады, которые находятся у ПВЗ, недоукомплектованные и не загружены. В основной массе это пункты выдачи, которые больших размеров, крупные, 50-100 квадратных метров. На них будут размещаться полки. На этих полках селлеры могут хранить свои товары, которые будут отгружаться непосредственно с самого ПВЗ и дальше идти уже по логистике. История эта не новая. Ее уже пытались в свое время запустить и пытались ее в свое время делать. Но в нынешней ситуации, наверное, это самое грамотное решение, которое только можно было придумать. Частично тесты уже были. В 2018 году это все еще смотрели, тестировали. Но и нужно не забывать, что ППЗ — это пункты приема заказов, они работали по такой системе. Но по факту сейчас это новая история, которая пишется вот сейчас.
7: Какие здесь плюсы и минусы для ППЗ?
6: Наши обороты, наш доход и, в принципе, вся рентабельность пункта выдачи зависит от того, какое количество товаров приходит на этот пункт выдачи. В связи с тем, что все логистические склады подверглись террористическим атакам, понятное дело, что обороты у нас упали, потому что и товары горят, и сроки увеличиваются. Соответственно, наши доходы падают. В некоторых регионах мы наблюдаем значительное падение. Соответственно, здесь что получается? Во-первых, у нас в некоторых регионах сокращается очень сильно срок доставки. А для нас конкретно плюс в том, что мы на всем на этом зарабатываем. То есть мы отдаем селлерам свои пункты выдачи для того, чтобы их хранить, комплектовать и делать. То есть мы делаем, по сути, ограниченный функционал фулфилмента или ограниченный функционал хаба, и на этом дополнительно зарабатываем денежные средства.
7: Понятно ли, сколько?
6: Если пересчитывать на математику общего круга, это достаточно немаленькая сумма для нас. Все зависит от склада, от емкости, от количества загрузки, конечно, но официально это 20 копеек за литр в сутки. Соответственно, вы можете посчитать емкость рынка или емкость своего склада, сколько полок вы можете предоставить под сдачу для того, чтобы не ухудшать клиентский сервис. Да, это будет требовать небольшой перестановки на наших складах, пунктах выдачи заказов и переобучения самих сотрудников. Но для нас мы не видим по какой-то огромной сложности для того, чтобы переучить свой персонал.
7: Но могли бы, может быть, примерную вилку дополнительного заработка привести?
6: Если мы берем, что один квадратный метр мы можем предоставить, грубо говоря, по полу, то это где-то 1000 литров в сутки. 1000 литров в сутки умножаем на 20 копеек и умножаем на 30 дней. То есть если исходить именно из одного квадратного метра, который мы можем предоставить. Математика вот такая вот.
1: Ольга Козыркина, президент Ассоциации развития сети пунктов выдачи заказов и собственник сети пунктов выдачи заказов. Мы решили узнать, что думают о мини-складах другие владельцы пунктов выдачи Озон, которые пока еще не успели опробовать этот формат.
8: Оксана, владелица 7 ПВЗ Wildberries и Озон в Московской области и Красноярском крае.
9: Это плохо. Использовать в качестве складов передержки пункты выдачи практически невозможно, потому что арендная плата настолько высока, что пункты максимально загружены, никаких дополнительных мест там нет. Сейчас наблюдается рост уже в течение месяца, даже больше, хотя обычно это дно сезона, низкий уровень продаж, выдач обычно, а в этом году это рост в связи с известными событиями, и поэтому сейчас у меня склады забиты. Рост примерно на 30% выдач и поставок, соответственно, поэтому склады забиты, и я вообще не вижу никакой возможности использовать ПВЗ как склады передержки. Я вот сейчас рассматриваю возможность открытия пунктов приема заказов для использования его как склад передержки. Но пока это все совершенно непонятно и внятно, как это они предполагают делать и как это вообще работает. Опыта пока нет, слава богу, нас еще не используют. И нет никакой возможности использовать.
8: Иван, владелец сети ПВЗ в Москве и Ульяновске.
10: Достаточно сложно сейчас однозначно заявить, нам это нравится или нет, потому что все это, кстати, сейчас начало работы вот в таком режиме, но, как я понял, нужно будет определенные мощности склада. Насколько я понял, там должен быть специальный какой-то стеллаж, где должны храниться данные товары. Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать нашим партнерам. Думаю, надо собраться и пойти в ту же сторону, куда идет маркетплейс, на увеличение количества складов, но на уменьшение их площади. Что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем вообще в отрасли.
8: Михаил, собственник 6 ПВЗ в Подмосковье.
24: Платите деньги, мы будем предоставлять площадя. Вот единственное, что я думаю. Главное, чтобы пункты выдачи были достойно оборудованы видеонаблюдением, потому что все товары на ПВЗ не развезешь. Это большие объемы, и в основном будут перевозить на склады ПВЗ именно дорогостоящие товары. И, честно, я еще пока не знаю, насколько это выгодно для самого ПВЗ, потому что работа ПВЗ тоже частично сезонная. У нас есть сезонность перед основными праздниками, такими как 1 сентября, самый крупный сезон – это Черная пятница и предновогодние распродажи, то есть площадя занимаются именно клиентскими заказами.
1: На первом этапе продавцам не разрешат самостоятельно вывозить товары из пунктов выдачи. Такую возможность в Озон обещают запустить до конца октября. Российский финтех сбавляет обороты. Рост выручки топ-100 компаний сектора замедлился до 9% вместо 16% в первом полугодии, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Smart Ranking. Поддерживать прежние темпы становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, отмечают авторы исследования. Комментирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
12: Одна из причин – это налоговые новации. В частности, были введены новые тарифы НДС на IT-услуги. Также сказывается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, которая отражается на динамике кредитования. И поэтому финтех-услуги, которые завязаны на кредитные продукты, не демонстрируют хороших темпов роста. Также сказывается насыщение рынка. Так, проникновение безналичных платежей, скорее всего, достигло пика. И мы видим, что россияне сейчас, наоборот, снимают активно наличные с банковских счетов. С начала этого года россияне сняли наличными около 1 триллиона рублей. Это, конечно, тоже сказывается и на банковских продуктах, и на рынке финтех это тоже сказывается. Поэтому действительно есть проблемы, но надо сказать, что отрасль все-таки растет, она показывает рост. Примерно 10-15% растет финтех-индустрия, она становится действительно более зрелой в технологическом плане, и сейчас активно развиваются какие-то новые направления, новые продукты. Я думаю, что финтех-индустрия по-прежнему продолжит расти, но умеренными темпами. Многое будет зависеть, в том числе, от будущих налогов, от того, продолжится ли смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Есть основания считать, что денежно-кредитная политика будет потихонечку смягчаться, и поэтому это создаст стимулы для увеличения темпов роста финтех-индустрии, но все равно они будут относительно невысокими из-за насыщения рынка.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». Аналитики считают, что в ближайшем будущем основными драйверами российского финтеха могут стать цифровизация бизнеса, а также искусственный интеллект.
22: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний. Успеть за 10 секунд на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем в Австралии. Запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожные поколения», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь с социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения. Противники Хайда в опубликованной журналом Nature рецензии назвали его позицию истерикой. Авторы указывают на отсутствие убедительных доказательств негативного влияния социальных сетей. Более того, масштабные опросы подростков не выявили существенного изменения уровня тревожности между 2002 и 2014 годами. Критики запрета говорят о циклах родительских страхов. Когда-то главным источником бед был телевизор, потом компьютерные игры, социальные сети. В последние годы искусственный интеллект. Я здесь на стороне французов. Ключевую роль в вопросе должна играть семья. Поколение взрослых, воспитанных на Варкрафте и Grand Theft Auto, само должно решить, можно ли их детям залипать в смартфонах.
22: Сумма технологий на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Перебои с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам.
22: Итоги недели.
1: А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощностей, продолжит Евгений Перельчук.
11: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках, продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
14: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифре, то июль месяц был рекордным, по нашим оценкам. Это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили. Порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
15: Хватает ли самих зарядных станций?
14: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности, ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций, поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
11: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункта Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
16: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была под режим гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
15: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
16: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прямо уже достаточно загружены, и там периодически возникают очень есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких-то там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока распределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно. Поэтому как раз активно сейчас идет развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят заряд станции по именно франшизе.
11: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции заряда к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Роскошь или просто поиск альтернативы?
22: Итоги недели.
1: В частных школах вырос спрос на поступление в старшие классы. Однако в целом на рынке частного образования спад, говорят его участники. Что происходит с ценником? Подробности у Натальи Шашиной.
17: В этом году в частных школах заметно вырос спрос на поступление в 10 класс, делятся с Бизнес-ФМ директора учебных заведений. Туда охотно принимают старшеклассников. В отличие от государственных школ, где бывали проблемы с зачислением в 10. Во многих частных учреждениях нет ограничений по приему, кроме размеров класса. Обычно до 15 человек. Однако в целом бума частных школ нет, а повышение цен минимальное. Все упирается в потолок платежеспособности родителей, рассуждает директор школы образования «Плюс» Алексей Соколов.
25: Наш основной клиент – это малый и средний бизнес, у которого ситуация тоже не фантастическая, и лишних денег у них нет. Они тоже начинают резать косты. Я не знаю, откуда взялась легенда о том, что в частном образовании можно заработать больших денег. Возможно, это идет из постковидного бурного роста онлайн-школ. школа классическая, это в первую очередь педагогический коллектив, достаточно большой, достаточно дорогостоящее здание. Маржа на выходе весьма-весьма низка, сравнима, наверное, только с ресторанным бизнесом. Выше 3-5% там подняться невозможно. Плюс есть особенность организационная. Школы — это некоммерческие предприятия, и никаких выводов, дивидендов и прибыли там быть не может.
17: В среднем россияне тратят на частные школы 34,5 тысячи рублей в месяц. Говорится в исследовании «Домклик». В Москве эта цифра от 75, в Петербурге — от 63 тысяч. И в этих городах частное образование дороже среднего платежа по ипотеке. Но и разница с государственной школой ощутимая, рассказывает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. Его дети учатся в Московской экономической школе.
0: Что касается удорожания, не критично, но дорожает. Наверное, это связано больше с вопросами инфляции. О размере сказать точно не могу. Насколько я помню, это где-то для младших 1 600 000, 1 700 000, а для средних где-то 2 по году. Это в зависимости от программы. Но есть очень много положительных моментов. С 5 класса у них экономика на серьезном уровне. С уже 2 класса второй иностранный язык, а первый иностранный с 1 класса. Дети выходят очень серьезно подготовленные по 2 языкам. Плюс к этому большая программа, связанная с художественным воспитанием, благотворительные акции. Целая система введена патронажа старшими младших. И самое главное, нет проблемы элитности. Все там в форме, все за поведением строго следят, и нет никакой ранжированности.
17: Причины, по которым идут в частную школу, разные. Она более гибкая и может подстроиться под жизненные обстоятельства семьи. В этом году в школьном образовании готовятся нововведения. Апробация оценок за поведение, возвращение обновленного предмета «Духовно-нравственная культура России». Но, например, разговоры о важном проводят и в частных школах, рассказывает Денис Коровушкин. Его 3 детей учатся в Московской Вальдорфской школе «Согласия». Вот что он рассказывает о ценнике и о поступлении.
3: Сумма в год на ребенка, стоимость в районе 250 тысяч. Скидка на 2, 3, 4 и так далее есть небольшая. После 5, по-моему, остальные бесплатно. При поступлении в школу нужно пройти собеседование и для ребенка, поступающего в 1 класс, специализированный тест, на котором определяется, дорос ли ребенок по определенным показателям до того, чтобы учиться в школе. Никаких больше тестов, конкурсов или экзаменов на входе нет. Что касается разговоров о важном, они есть, они происходят, и, на мой взгляд, разговоры эти вполне адекватны. Я, как родитель с альтернативной точки зрения на воспитание, вполне доволен.
17: Число регистраций новых частных школ и детсадов немного, но растет. По данным сервиса Руспрофайл, за год показатель поднялся на 9%. Правда, сами участники рынка считают, что скорее этот рост касается онлайн-школ и вовсе не показатель тренда. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
22: Другим наука. Сергеем Корзуном.
18: Первооткрывателю радиоактивности, французскому физику Антуану Анри Беккерелю, как ученому, сильно повезло в жизни. Он родился в 3-м поколении научной династии, унаследовал от отца кафедру прикладной физики и жил прямо по соседству с лабораториями. «Твори, не хочу». По легенде, повезло Беккерелю с главным открытием. Если бы не пасмурная погода, его опыт с урановой солью и фотопластинками, для которого был нужен яркий солнечный свет, не пришлось бы прервать до лучших времен. В реальности все было не так просто. Ученый ошибочно предполагал, что фосфоресцирующие вещества под воздействием солнца испускают проникающие лучи, подобные рентгеновским. Первые эксперименты вроде как подтверждали его версию, но научная дотошность требовала фиксировать все результаты, и фотопластинку он все же проявил. Она оказалась засвеченной гораздо сильнее, чем ожидалось. Повторные опыты показали, что внешний свет тут ни при чем, а затем пришло и понимание того, что дело в излучении самого урана. За открытие спонтанной радиоактивности Беккерель получил в 1903 году половину Нобелевской премии. Вторую половину разделили изучавшие новые свойства материи Пьер и Мария Кюри. Сам Беккерель пытался обнаружить у урановых лучей оптические свойства, вроде преломления или поляризация. Не нашел. Он же одним из первых получил радиационный ожог из-за пробирки с солью радия в кармане жилета. Хотя версия смерти от лучевой болезни подтверждения не получила. Официальный диагноз – сердечная недостаточность. А в 1975-м его фамилия Беккерель стала названием единицы активности в международной системе Си.
22: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 13.

0: систему. Кроме того, можно будет подтверждать льготы на проезд через мессенджер Макс. Новые правила касаются как поездок на автобусах, трамваях и троллейбусах, так и перевозок по заказу и легковым такси. Все изменения закреплены в приказе Минтранса, который будет действовать до 1 сентября 2032 года. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате стрельбы в кантоне Аргау на севере Швейцарии. Об этом сообщила местная полиция. Инцидент произошел на вечеринке. Все жертвы стрельбы – жители Швейцарии. Погибшая 22-летняя девушка, пострадавшая – это одна девушка и четыре мужчины в возрасте от 24 до 27 лет. Все они госпитализированы. На месте происшествия работают следователи. Территория оцеплена. Карты Google переименовали озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. Об этом сообщает ТАСС. Если делать запрос из других стран, то вместо запрошенного озера Онтарио в поисковой строке появляется озеро Онтарио, озеро Америка. При этом на карте сохраняется прежнее название. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новый зерновой коридор обсуждает Турция с Россией и Украиной. Это данные турецкого издания «Экономия». Официальных подтверждений пока нет. В публикации говорится, что объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн. Возможно ли новая зерновая сделка? Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. Это сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, в приоритет министерства ставят повышение мобильности пассажиров, а также защиту их прав и интересов. В частности, перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсаций. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали Business FM о ситуации в отрасли. Какие у них прогнозы? Все подробности в ближайшем эфире. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Это сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казым Тайджи. Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне. Из-за невозможности поставок продукции цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможна ли зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности профессора финансового университета Константина Симонова.
3: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. И турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладает. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну.

0: нами. Имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. По его словам, на рейсах всегда есть так называемые не явившиеся или опоздавшие пассажиры, и на борту появляются свободные кресла. А министерство ставит задачу повышения мобильности пассажиров, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Однако овербукинг не должен создавать для людей какие-то ограничения, подытожил министр. Практика овербукинга, при которой авиакомпании продают билетов на рейс больше, чем мест в самолете, существует в России сегодня. И во многом это бизнес-расчет, основанный на многолетней статистике, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов.
2: В статистике авиакомпании есть понимание, что на каждый рейс какое-то количество людей не приезжает по разным причинам. Кто-то сдает билеты перед вылетом, кто-то, в принципе, опаздывает на рейс, не приезжает. То есть есть устойчивый процент свободных кресел. Конечно, авиакомпания не заинтересована в том, чтобы возить пустые места. Она заинтересована в том, чтобы максимально заполнить салон. При этом возникновение овербукинга еще само по себе никаких бед не сулит, потому что, как правило, часть людей просто пересаживают в бизнес-класс, и ситуация, в общем, благополучно разрешается. Иногда возникают ситуации, когда статистика не срабатывает, и на рейс приходят там практически все. Тогда происходит эксцесс, когда действительно мест продано больше, чем есть в самолете. И тогда пассажиров компания на борт не пускает. Закон предполагает, чтобы минимизировать такие ситуации и компенсацию предоставить пассажиру. При этом пассажир не лишается права после этого, если он посчитает компенсацию недостаточно, если из-за того, что он не попал на самолет, сорвалось какое-то важное мероприятие, что-то произошло, какие-то потери, у пассажира остается право эти потери точно так же в суде требовать. Только на сегодня суд единственный способ решения проблем. А закон позволит быстро, эффективно для пассажира получить компенсацию, не обращаясь ни в какие инстанции прямо от авиакомпании.
1: Федор Борисов, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. По сути, овербукинг находится в серой зоне. Авиаперевозчики часто прямо не говорят об этом, а называют формальную причину. Например, поменяли борт на более компактный или случился сбой в системе. Комментирует главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
3: Речь должна идти о том, чтобы в случаях возникновения овербукинга, а он может сейчас происходить и по техническим причинам, например, замена рейса или объединение рейсов, что нередко сейчас происходит из-за ковров, о том, чтобы защитить права пассажиров в том случае, если овербукинг возник. И если сейчас получается, что в том случае, если пассажир столкнулся с овербукингом, никак его права не защищены, и единственный путь доказать свои права – это идти в суд. Далеко не каждый пассажир готов на подобные шаги. В случае введения понятия овербукинг в правовое поле будет четко прописано, что должна сделать авиакомпания, какие у нее обязательства возникают в том случае, если произошел овербукинг. Вернуть деньги, выплатить компенсацию, отправить следующим рейсом, повысить класс обслуживания. Сам по себе овербукинг явление распространено как в России, так и во всем мире. К сожалению, Россия, наверное, чуть ли единственная страна, исключение, в которой овербукинг никак в законах не прописан. И, конечно же, же по этой причине авиакомпаниям приходится партизанить. Они все-таки используют овербукинг в своих бизнес-моделях, но, конечно же, никогда не стараются не признаваться, что они сделали это умышленно, перепродали билеты, ссылаются на различные сбои.
4: Каким категориям пассажиров не выгоден овербукинг?
3: Когда возникают лишние пассажиры, их определяет авиакомпания произвольно, на свое усмотрение, или просто кто прибыл последним на регистрацию. Так вот, под овербукинг, на мой взгляд, ни при каких условиях не должны попадать семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды и еще какие-то категории граждан, которые нуждаются в социальной защите.
1: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». Авиовербукинг чаще встречается в крупных авиахабах, пересадочных узлах, на которых сходятся много рейсов из разных направлений. В России это, например, московский авиаузел Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, Новосибирский, Толмачево, Сочи, Минеральные воды. При этом официально понятие «овербукинг» никак не отражено в российском законодательстве. Перевозчиков, которые допустили такую ситуацию, штрафуют по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона. Протесты против дата-центров набирают обороты. Как показывают опросы, люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо. Но вот с постоянным шумом, исходящим от дата-центров, с наносимым вредом для экономики и с ростом цен на электроэнергию, люди мириться не готовы. Ранее агентство Рейтер сообщало, что только за первый квартал этого года из-за общественного давления были отменены или задержаны 75 проектов по строительству центров обработки данных. Продолжит Валерий Убадуев.
5: Стоит все-таки отметить, что основное недовольство из-за дата-центров концентрируется в США. Эта страна наряду с Китаем лидер в сфере искусственного интеллекта. А дата-центры именно для ИИ, как нам рассказали эксперты, гораздо больше тех, что используют для облачных серверов или для чего-то другого. Следовательно, им требуется гораздо больше энергии, и они гораздо громче. С этим и связаны основные претензии. Огромные потребности таких ЦОДов в электроэнергии провоцируют рост стоимости коммунальных услуг. Например, в штате Вирджиния, как ранее сообщала Рейтер, ожидается рост среднемесячных платежей на 13%. А в каких-то штатах возникают проблемы с водоснабжением, так как ЦОДы используют воду для охлаждения. Еще одна проблема – шум из-за генераторов, больших вентиляторов и другого оборудования. Местные жители в Мичигане охарактеризовали работу дата-центров такой фразой, как будто кто-то включил пылесос прямо у вас в гостиной. Агентство Bloomberg сообщает, что теперь консультанты по акустике пользуются высоким спросом. Они помогают дата-центрам регулировать уровень шума. А вот вопрос с электроэнергией уже решаются. Вместе с ЦОДами начали строить электростанции. Мы поговорили с тем, кто занимается этим в России. Продолжает собственник и генеральный директор инжиниринговой компании ПСМ Андрей Медведев.
6: Решением, которое может быть в этом случае, это строительство ЦОДов на собственной генерации, то есть собственными электростанциями. Мощности на стойку очень сильно выросли, а энергоэффективность оборудования так быстро не выросла. Здесь много разных факторов, но мы берем в экономических моделях стоимость 1 мегаватта от 60 до 90 миллионов рублей. Причем это актуален вопрос не только для ЦОДов, но и для промышленных предприятий, для удаленных объектов. Очень сложно финансировать строительство электростанций частными деньгами по ставке там больше 20% годовых. И здесь экономика не вкладывается.
5: В России, однако, протестов касательно ИИ дата-центров замечено не было. Собственно, потому что таких крупных объектов у нас пока нет. Но вот в Шотландии, например, недалеко от местной деревушки компания Illy Group планирует построить гигантский ЦОД мощностью в 600 мегаватт. Размер этого объекта значительно больше самой деревни – 35 метров в высоту, а площадь – 25 гектаров. Местные жители, конечно же, протестуют и призывают шотландский парламент заблокировать строительство. Похожие случаи возникали в Нидерландах, Ирландии, Австралии, Японии, Польше, других странах, и это только в этом году. Недовольство в большинстве своем вызвано тем, что все эти дата-центры напрямую влияют на повседневную жизнь, а не из-за того, что люди, условно, выступают против прогресса. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
7: Массово я не думаю, что будет какое-то недовольство или непринятие искусственного интеллекта. Развитие человечества идет в эту сторону, это невозможно остановить. Строительство центров обработки данных, особенно больших, это обязательно достаточно такая существенная логистика. Это шум, появляющийся там рост цены недвижимости, например, для отдельных регионов. В этом плане, конечно, определенные протесты могут быть, но это то, что касается именно физической истории. Все, что касается такой онлайн-истории или айтишной, вот вопрос искусственного интеллекта, то там я вообще никаких проблем не вижу.
5: В Великобритании, как сообщает журнал Wired, государственный регулятор Ofgem столкнулся со странной ситуацией – фантомными дата-центрами. Эти объекты пока существуют только на бумаге, однако они уже зарезервировали себе мощности в британских электросетях. При этом некоторые такие ЦОДы потенциально могут никогда и не построить. Например, проект могут отменить, компании не хватит денег или произойдет что-то еще. Но одной своей бронью на энергию они стимулируют спрос, что может разогнать цены. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Tank. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
9: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Прямо сейчас.
1: Паром, на борту которого 279 пассажиров, начал тонуть у берегов Турецкой республики Северного Кипра. Начата спасательная операция. Туда следуют суда, которые находятся рядом, сообщают местные СМИ. Паром по неизвестной причине получил пробоину в носовой части и перевернулся. Пока ничего не известно о пострадавших или погибших. Все подробности в нашем ближайшем эфире.
9: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
10: В начале июля Бизнес ФМ спрашивала архитекторов, насколько часто им поступают предложения создать то, чего еще не было. И на что архитектору опираться в работе над таким проектом. Аналогов-то нет. Продолжением стал состоявшийся через месяц разговор с девелоперами, которым тоже знакомо строительство в чистом поле. Часто ли с самого начала отсутствуют архитектурные ориентиры или хотя бы урбанистические заградмоменты, сразу вгоняющие концепцию застройки в определенные рамки? В чистом поле делай, что хочешь, и будешь прав, потому что ты первый. Так ли это? И нужно ли для реализации такого проекта непременно собирать архконсилиум, проводить конкурс, словом, привлекать коллективный разум, а не доверяться мнению и вкусу кого-то одного? Вот лишь некоторые из девелоперских ответов. Строительство в чистом поле сегодня уже тренд. В рамках КРТ государство вовлекает в оборот сотни гектаров. И девелоперы получают участки без единого здания, без дорог, без сетей. А значит, все начинается не с котлована, а с мастер-плана и проектирования инженерной инфраструктуры. В историческом центре хотя бы понятно, куда подключаться. А тут все нужно создавать с нуля. Чистое поле все же не означает отсутствие контекста. Но его приходится искать в более широком окружении. В истории места, природном ландшафте, климате, городской культуре, традициях и образах жизни. Архитектурный конкурс – хороший инструмент, когда перед проектом стоит действительно сложная задача. Большая территория, важная городская локация, необходимость найти несколько принципиально разных сценариев развития. Но конкурс не должен быть формальностью. В одних случаях эффективнее конкурсный отбор, а в других – закрытая работа с сильным бюро и экспертной командой. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале bfm.ru.
9: Недвижимость на Бизнес ФМ.
1: 14:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Процентов россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
9: Бизнес говорит.
11: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараясь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем, но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет, потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты, и это была дебетовая карта, это удобно, нельзя потратить больше, чем там есть, ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потери или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
12: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
13: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты, и, возможно, помочь, там, переслать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь в 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
12: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
14: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту «Джуниор», по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе, вредя себе для здоровья. И здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
1: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали Бизнес ФМ о ситуации в отрасли. В то время как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будет результат и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
15: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
16: Урожай 26-го года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26-го года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
15: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
17: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягоды созревают более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
15: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют. Насколько, не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Курс истории или история курса.
21: В 1944 году представители Центробанков 44 государств собрались на американском курорте Бреттон-Вудс, чтобы обсудить послевоенное финансовое устройство мира. Была разработана система, которую стали называть Бреттон-Вудской. Валютные курсы стран-участниц должны были рассчитываться уже не напрямую через золото, а посредством американской валюты. Стоимость тройской унции золота определили в 35 долларов США, а национальной валютой установили твердые обменные курсы. Так доллар стоил 15 японских йен или чуть более 4 норвежских крон. Но экономики разных стран развивались по-разному, и курсы пришли в движение. Уже через 3 года за доллар давали 360 йен, а норвежская крона опустилась до 7 за доллар. Финансовый кризис и общая экономическая неустойчивость 70-х поставили сохранение Бреттон-Вудской системы под вопрос. Уже к 78-му большинство стран перешло к свободной конвертации валют.
20: Курс истории или история курса на Business FM.
18: Business FM.
20: Новости. Коротко.
0: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. У берегов Северного Кипра перевернулся и затонул паром, на борту которого находились 279 пассажиров. Есть раненые. Начата спасательная операция. На помощь пассажирам также прибыли находившиеся рядом катера. Судно начало тонуть вскоре после выхода из порта Кирении. По словам капитана, экипаж обнаружил пробоину в носовой части парома, пытался довести его до берега, но вода поступала слишком быстро. В результате примерно в 2 километрах от берега судно перевернулось и затонуло, о причинах ЧП не сообщается. Транспортно-логистическая отрасль России переходит на цифровой формат отчетности. С 1 сентября обязательными при грузоперевозках станут электронные накладные. По новым требованиям в электронном виде должны оформляться транспортная накладная, заказ и заявка при автоперевозках, а также железнодорожные, авиационные, грузовые накладные и экспедиторские документы. Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыли в воскресенье днем после временной приостановки движения, сообщили в инфоцентре. Мост был перекрыт для движения автотранспорта около часа. Причины ограничений не разглашались. Крупный природный пожар ликвидируют спасатели в Анапе. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. Горит камыш, идет наращивание сил для обеспечения безопасности. Временно ограничено движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станицы Анапской. К ликвидации пожара привлекаются 43 спасателя МЧС и 14 единиц техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буенкина. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует ввести новые санкции против России в начале следующей недели. Предлогом станет инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, сообщают Политико и другие СМИ. Какое это отношение имеет к выборам в Германии, которые состоятся в следующие выходные? Kia и Hyundai могут первыми вернуться на российский авторынок при нормализации геополитической обстановки и смягчении санкций, заявил директор автостат Целиков. Он отметил, что часть производителей может и не вернуться вовсе. Среди них он называет Renault и Nissan, Mercedes и Volkswagen. Приложения сетей АЗС, Лукойл и Тибойл пропали из магазинов App Store и Google Play. Чем это чревато для автовладельцев и какой есть выход? Эти и другие темы в эфире Business FM. Мерц усиливает антироссийскую риторику накануне земельных выборов в Германии. Канцлер Германии может уже в начале следующей недели объявить о новых санкциях против России, пишут Политико и немецкие СМИ. Поводом для ужесточения мер может стать инцидент в аэропорту Лейпцига. Ночь на 5 августа там обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы. Власти не исключили диверсию. Пресса отмечает, что Берлин считает недостаточными высылку российских дипломатов и закрытие русского дома в Берлине и рассматривает более серьезные санкции и расширение поставок оружия Украине. При этом решение может быть связано и с внутриполитической ситуацией. В сентябре в нескольких землях Германии пройдут выборы, и в вопросах на востоке страны лидирует правая альтернатива для Германии. Власти полагают, что усиление антироссийской риторики сможет ослабить позиции АДГ. Ситуацию комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
2: Инцидент с беспилотником в Лейпциге всерьез рассматривается немецким руководством как повод для того, чтобы задействовать новые санкционные механизмы или иные ограничительные меры в отношении Российской Федерации, в том числе в отношении Русского дома науки и культуры в Берлине, в том числе в отношении российских дипломатов, которые продолжают работать в Германии. Правительство Фридриха Мерца, очевидно, будет пытаться увязывать возможные ограничительные меры именно с данным инцидентом, традиционно не особенно заботиться заботясь о предоставлении доказательств. Безусловно, инцидент Лейпциге и возможная реакция на него со стороны немецких властей напрямую увязана с внутриполитической динамикой, прежде всего увязана с предстоящими выборами в федеральной земле Саксония-Анхальт, которые состоятся 6 сентября. И на этих выборах высока вероятность не просто победы альтернативы для Германии, победа им уже обеспечена, но победа с таким результатом, который позволит сломать бренд Маур, то есть так называемый бойкот вокруг ОДГ, и сформировать правительство на земельном уровне, возможно, даже с участием только представителей альтернативы для Германии. Если результаты выборов действительно будут такими, то это будет серьезным ударом по позициям федерального канцлера. Рейтинг канцлера остается на уровне 16%. Рейтинги ХДС в Саксонии-Анхальт также продолжают снижаться. И в условиях, когда возможно возникновение очень серьезной кризисной ситуации на политическом уровне, Мерц таким образом пытается, по сути, вбросить новую ситуацию, еще раз раскрутить фактор российской угрозы, не только в рамках непростых российско-германских отношений, но и в рамках внутриполитических процессов, обвинив тем самым косвенным, да и, в общем-то, прямым образом альтернативу для Германии в том, что она выступает как политическая сила, которая выступает за нормализацию российско-германского диалога, фактически играет на руки недружественным силам и таким образом, возможно, развернуть против альтернативы для Германии очередную информационную кампанию для того, чтобы сбить ее рейтинги. Как показывает практика, подобные провокации редко приводят к серьезной коррекции рейтинга, и важно понимать, что те граждане ФРГ, которые голосуют за альтернативу для Германии или планируют голосовать, они изначально исходят из того, что правительство, мейнстримовые политические силы будут делать все, чтобы альтернативе для Германии помешать. Маловероятно, что результат стоит здесь ожидать именно на рейтингах ОДГ.
1: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Тем временем из нового опроса о партийных предпочтениях избирателей Германии следует, что если бы выборы в Бундестаг состоялись сейчас, за альтернативу для Германии проголосовали бы 29% респондентов, а за блок ХДС-ХСС 20%. Такой отрыв от консерваторов рекордный для АДГ за всю историю подобных опросов. Or not to be на российском авторынке. Вернутся ли иностранные бренды в Россию? Kia и Hyundai могут первыми вернуться на российский рынок, если изменится геополитическая ситуация и будут смягчены санкции. Такой прогноз дал глава автостата Сергей Целиков. Следом, по его мнению, могут прийти японские Toyota, Mazda и Subaru. А вот Renault и Nissan, Mercedes и Volkswagen ушли безвозвратно, считает Целиков. Эксперты к потенциальному возвращению зарубежных автобрендов относятся скептически. За время отсутствия производителей рынок сильно изменился. А сами компании выбирают другие приоритетные направления и рынки. Показателен и пример той же Hyundai. В этом году компания отказалась от возможности обратного выкупа бывшего завода в Петербурге. Интерес к российскому рынку у корейских брендов сохраняется, но перспектива возвращения туманна, говорит руководитель компании «АвтоВОЗ» Евгений Семенов.
3: Вряд ли Hyundai вернется, потому что все-таки надо, чтобы было дилерское обслуживание автомобилей, склад запчастей. Я думаю, в современном мире это вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Но если это произойдет, то, соответственно, надо всю инфраструктуру заново восстанавливать. Дилерскую сеть надо построить заново, потом надо построить, соответственно, сервис, надо склад запчастей иметь в России. Я думаю, что это не быстрая процедура.
4: Интерес, собственно говоря, экономический сохраняется у них, вот у корейских производителей?
3: Конечно, сохраняется. Российский рынок для них был существенный рынок.
4: Потому что казалось, что и у Hyundai, и у Kia гораздо более крупный приоритет – это США, Европа, Индия, сама Корея.
3: Там тоже большие рынки, для них тоже это приоритет, но и российский рынок для них тоже приоритетный был, интересный. У нас, если помните, очень много машин в такси было, Hyundai и Kia, в том числе в каршеринге.
4: Да, Toyota, Mazda, Subaru. Вот если вернется, кто наиболее вероятный из них?
3: Мне кажется, Toyota, потому что уже была в сети информация, что будет какие-то негласные совещания, какие-то встречи, конференции с российскими дилерами. Сейчас, в данный момент, конечно, все это фантастические рассуждения. Пока есть санкции, пока санкции работают, я думаю, все-таки это так маловероятно, что прям все это осуществится. Это пока это все на уровне рассуждения, то есть все на уровне, так сказать, разговора на кухне.
1: Евгений Семенов, руководитель компании «АвтоВОЗ». По итогам января-июля в России продали свыше 730 тысяч новых легковых авто. Это более чем на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом интерес к иностранным автобрендам остается высоким. Правда, среди лидеров китайцев, в частности, «Хавейл», «Жили» и «Чанган». Другая картина на вторичном рынке. После «Лады» в топе в первом полугодии остаются «Тойота», «Киа», «Хёнде» и «Фольксваген». И это неудивительно. У россиян сохраняется большая любовь к корейским, японским и европейским брендам, говорит руководитель экспертной компании LM Solution Евгений Ладушкин.
6: Говорить о том, кто из брендов вернется первым, кто, в принципе, не вернется, и в какие промежутки времени это все произойдет, на самом деле, на сегодняшний момент достаточно трудно, и я бы даже сказал, что это очень похоже на гадание на кофейной куче, просто по той причине, что абсолютно непонятно, кто из производителей автомобилей, из корейских или из японских, что называется, сдастся первый и войдет снова на российский рынок. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что тот из них, кто сделал это первым, будет в наиболее выигрышном положении, потому что он будет занимать вот эту вот, ну, на сегодняшний день, конечно, не пустующую, но тем не менее вакантную нишу. И с каждым последующим возвращением брендов бренду будет сложнее закрепить свои позиции и конкурировать с теми, кто вернулся раньше. Я думаю, что так или иначе они вернутся все, включая европейских производителей. Здесь вопрос только в том, когда это произойдет, на каких условиях это произойдет, и, собственно, будут ли они заходить настолько глубоко, либо они останутся на реализации ввезенных машин. Те из производителей, которые говорят, что они на рынок в принципе не вернутся, конечно, они хотят вернуться, и они хотят здесь в том числе и дальше продолжать автомобили производить, потому что для них это выгодно. Другое дело, что на сегодняшний момент они исходят из внутренних соображений, поэтому не могут говорить нам другого.
7: Китайский рынок все не так плотно занял?
6: Китайский рынок занял все достаточно плотно, однако у нас мышление покупателя автомобиля, оно рассчитано больше на японские и европейские автомобили по той причине, что мы к ним привыкли годами. Китай по-прежнему, несмотря на то, что некоторые бренды существуют у нас уже десятилетиями, остается такой какой-то темной лошадкой, к которой относятся с определенным недоверием. И по этой причине это покупательское желание приобретать автомобили японских и европейских брендов будет сохраняться еще достаточно длительное время. И по этой причине, собственно говоря, этот рынок и интересен для этих производителей.
1: Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LM Solution. Даже если иностранные бренды и размышляют о возможном возвращении, китайские производители уже успели занять значительную часть российского рынка. За 7 месяцев 26 года на их долю, по данным агентства «Автостат», пришлось около 41% продаж новых автомобилей. Правда, и китайский бум, кажется, пошел на убыль. По сравнению с прошлым годом продажи снизились на 17%. Приложения сетей АЗС, Лукойл и Тибойл пропали из магазинов App Store и Google Play. Тибойл принадлежит Лукойлу еще в прошлом году. Нефтяная компания попала в американский санкционный лист. Для автовладельцев удаление приложения – это определенное неудобство, однако все проблемы можно решить. Так считает главный редактор сетевого автомобильного издания Qta.ru Максим Ракитин.
22: Мы все понимаем прекрасно, что политика и Apple, и Google в отношении приложений российских нынче стала агрессивная. Удаляются приложения, которые, в принципе, ни на что не влияют. И мы же понимаем, что компания Lukoil находится под американскими санкциями. Соответственно, здесь история абсолютно прозрачная. Убрали просто потому, что санкции. Другое дело, что на простого автомобилиста это вряд ли повлияет. Потому что есть веб-версия, которая точно так же, как у нас, например, с приложениями наших крупнейших авиакомпаний. Точно так же мы справились с банковскими приложениями, мы справились с почтой, с ВК, со всем остальным, это все работает. Поэтому я думаю, что это просто такая техническая история, которую каждый пользователь решит буквально за пару минут, и никаких проблем это не вызовет. Эта история касается исключительно бонусов. Но бонусы можно получать и в веб-версии, которая у вас будет на смартфоне. Здесь никаких проблем нет.
1: Максим Ракитин, главный редактор сетевого автомобильного издания Qta.ru. Лукойл в сообщении на официальном сайте подтверждает удаление приложения из App Store. Нефтяная компания напоминает, что начислять и списывать баллы можно по QR-коду в личном кабинете.
23: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Business FM.
5: Business FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
5: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
9: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
20: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
10: Познакомился с фотографическими возможностями мобильных флагманов этого года. У всех новых моделей большие сенсоры, крупные пиксели, предельно высокое разрешение, постобработка с искусственным интеллектом. Фотографии на смартфон, сделанные в режиме «навел-нажал», выглядят идеально и даже немного лучше. Не приводит ли все это к откату? Желанию рассматривать старые несовершенные снимки, в которых больше правды и жизни? Конечно, приводит. Сегодня о двух приложениях, которые позволяют это желание реализовать. Худжи фильм. Программа-имитатор дешевой пленки. По ощущениям, картинка больше всего похожа на фотографии, сделанные на одноразовую пленочную камеру. Базовая идея выглядит простой. Взять фотографии и добавить к ним искажений, характерных для дешевой пленки, упакованный в пластмассовый корпус, снабженный пластиковой оптикой. Аберрации, засвет и блики сложно не нарисовать дефекты, а воссоздать вкус и дух 90-х. У создателей Худжи получилось и то, и другое. Поиграть в приложение забавно. Pro CCD. Шаг в следующую эпоху. Приложение косплеит ранние цифровые камеры. Это тоже 90-е, но уже ближе к самому экзакату. Странные для современного глаза цвета, низкое разрешение, обязательная дата снимка в правом нижнем углу. Полноценное ретро. На выбор несколько моделей старых цифровых камер, под которые приложение стилизует снимки, работает как с основным блоком камер, так и с фронталкой. Можно делать ретро-селфи. Что не понравилось? Перегруженный интерфейс и очень ограниченный набор функций бесплатной версии. Разработчикам нужно успеть перевести пользователя в платный режим, пока он не наигрался, а происходит это довольно быстро, игра в фото-ретро развлечения на полдня, после которых с особым удовольствием возвращаешься к большим матрицам современной оптики и искусственному интеллекту.
20: Сумма технологий на Business FM. Прямо сейчас.
1: Несколько человек погибли в результате инцидента с перевернувшимся паромом у берегов Кипра. Также есть пострадавшие, сообщили местные власти. Точное число их пока неизвестно. Информация о россиянах на борту тонущего у Кипра парома еще нет. Это сообщает дипмиссия. Напомню, паром, на котором находятся 279 пассажиров, начал тонуть у берегов Турецкой республики Северного Кипра. Паром по неизвестной причине получил пробоину в носовой части и перевернулся. Все подробности в нашем дальнейшем эфире. 14.47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Перебой с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам.
20: И
11: Итоги недели.
1: А вслед за этим появились очереди на станциях зарядки. Бизнес отмечает рекордный спрос, и пока доступные сети справляются с нагрузкой. Впрочем, назрела необходимость в наращивании мощностей, продолжит Евгений Перельчук.
12: Стагнирующая отрасль электрификации в России этим летом серьезно приободрилась. Во-первых, растет спрос на электрокары и гибриды. В июле, по данным Автостата, на учет встали более 9 тысяч гибридов и 1500 электрокаров. В сумме уже 12% российского рынка продаж новых авто, что стало рекордом. Во-вторых, станции электрозарядок стали меньше простаивать, и рядом с ними все чаще можно увидеть очереди. Аналитики связывают второе дыхание в росте показателей электрокаров и станций исключительно с перебоями с бензином и ростом цен на заправках, продолжает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.
13: Спрос на зарядках виден не только на цифрах у операторов, но и визуально. Есть и очереди, и если говорить по цифрам, то июль месяц был рекордным. По нашим оценкам, это самый высокий спрос на все типы электрифицированного транспорта, имеется в виду и гибриды, и электромобили. Порядка 10 тысяч новых машин было продано, завезено, поставлено на учет в России.
14: Хватает ли самих зарядных станций?
13: Вы знаете, зарядных станций достаточное количество. Вопрос в их распределенности и доступности. Ну, они смогут обеспечить спокойно весь текущий и перспективный спрос. Как минимум еще год-полтора. Многие частные инвесторы на фоне вот этого ажиотажа по приобретению электромобилей тоже выражают заинтересованность в установке дополнительных станций. Поэтому станции будут повышать как загрузку, так и общее их количество и доступность для электромобилистов.
12: Самая большая проблема сейчас, как отмечают специалисты, не в запасах мощности электрозарядных сетей. Здесь резервы есть. А в адекватном распределении станций на дорогах и во дворах. Очереди, к примеру, на платных трассах и крупных магистралях могут достигать нескольких часов. Крупные игроки вроде Русгидро и Автодора сейчас расширяют сеть. Будут построены несколько комплексов на 12 станций. Серьезно расширяться по франшизе планирует и руководитель отдела маркетинга пункта Е Евгений Катальницкий. Сейчас у компании более 1500 станций по всей стране. И наибольший интерес к франшизе идет из регионов с самыми серьезными перебоями с топливом.
24: Уже был такой достаточно большой автопарк, большая часть которого была под режимом гибриды, которые как раз начали более массово использовать зарядную инфраструктуру. Сейчас у нас трафик относительно июня вырос уже на 63%. То есть это такая достаточно серьезная цифра.
14: Можно ли сказать, что мощности подходят к полной загрузке?
24: Пока, на самом деле, все зависит от локации, потому что есть локации, которые прямо уже достаточно загружены, и там периодически возникают очень есть локации, на которых там достаточно более-менее все в нормальном режиме. То есть приезжает машина, зарядилась, там через 15-20 приезжает следующая машина. То есть каких-то там скоплений нет таких. Общий трафик вырос, он пока перераспределяется по текущей сети. Но если все так продолжится дальше, то и текущей сети уже может быть на самом деле недостаточно. Поэтому как раз активно сейчас идет развитие по установке станций. В том числе вот активно сейчас привлекаются партнеры, которые ставят заряд станции по именно франшизе.
12: По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, средняя загрузка сети в Москве подходит к порогу окупаемости. Весной на одну станцию приходилось 4 сессии зарядки, в августе приходится по 6. С начала года по проекту «Энергия Москвы» в столице появилось еще 72 станции, где полная зарядка занимает всего полчаса. Только в Москве набраны такие приличные темпы установки новых станций, и это понятно. За пределами столицы и области, и, пожалуй, Петербурга, электрокары и станции зарядок к ним все еще относятся к разряду диковинок. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Роскошь или просто поиск альтернативы?
11: Итоги недели.
1: В частных школах вырос спрос на поступление в старшие классы. Однако в целом на рынке частного образования спад, говорят его участники. Что происходит с ценником? Подробности у Натальи Шашиной.
25: В этом году в частных школах заметно вырос спрос на поступление в 10 класс, делятся с Бизнес-ФМ директора учебных заведений. Туда охотно принимают старшеклассников. В отличие от государственных школ, где бывали проблемы с зачислением в 10. Во многих частных учреждениях нет ограничений по приему, кроме размера класса, обычно до 15 человек. Однако в целом бума частных школ нет, а повышение цен минимальное. Все упирается в потолок платежеспособности родителей, рассуждает директор школы образования «Плюс» Алексей Соколов.
26: Наш основной клиент – это малый и средний бизнес, у которого ситуация тоже не фантастическая, и лишних денег у них нет. Они тоже начинают резать косты. Я не знаю, откуда взялась легенда о том, что в частном образовании можно заработать больших денег. Возможно, это идет из постковидного бурного роста онлайн-школ. школа классическая, это в первую очередь педагогический коллектив, достаточно большой, достаточно дорогостоящее здание. Маржа на выходе весьма-весьма низка, сравнима, наверное, только с ресторанным бизнесом. Выше 3-5% там подняться невозможно. Плюс есть особенность организационная. Школы — это некоммерческие предприятия, и никаких выводов, дивидендов и прибыли там быть не может.
25: В среднем россияне тратят на частные школы 34,5 тысячи рублей в месяц. Говорится в исследовании «Домклик». В Москве эта цифра от 75, в Петербурге — от 63 тысяч. И в этих городах частное образование дороже среднего платежа по ипотеке. Но и разница с государственной школой ощутимая, рассказывает управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. Его дети учатся в Московской экономической школе.
8: Что касается удорожания, не критично, но дорожает. Наверное, это связано больше с вопросами инфляции. О размере сказать точно не могу. Насколько я помню, это где-то для младших 1 600 000, 1 700 000, а для средних где-то 2 по году. Это в зависимости от программы. Но есть очень много положительных моментов. С 5 класса у них экономика на серьезном уровне. С уже 2 класса 2 иностранный язык, а 1 иностранный с 1 класса. Дети выходят очень серьезно подготовленные по 2 языкам. Плюс к этому большая программа, связанная с художественным воспитанием, благотворительные акции. Целая система введена патронажа старшими младших. И самое главное, нет проблемы элитности. Все там в форме, все за поведением строго следят, и нет никакой ранжированности.
25: Причины, по которым идут в частную школу, разные. Она более гибкая и может подстроиться под жизненные обстоятельства семьи. В этом году в школьном образовании готовится нововведение. Апробация оценок за поведение, возвращение обновленного предмета «Духовно-нравственная культура России». Но, например, разговоры о важном проводят и в частных школах, рассказывает Денис Коровушкин. Его 3 детей учатся в Московской Вальдорфской школе «Согласия». Вот что он рассказывает о ценнике и о поступлении.
15: Сумма в год на ребенка, стоимость в районе 250 тысяч. Скидка на 2, 3, 4 и так далее есть небольшая. После 5, по-моему, остальные бесплатно. При поступлении в школу нужно пройти собеседование и для ребенка, поступающего в 1 класс, специализированный тест, на котором определяется, дорослый ребенок по определенным показателям до того, чтобы учиться в школе. Никаких больше тестов, конкурсов или экзаменов на входе нет. Что касается разговоров о важном, они есть, они происходят, и, на мой взгляд, разговоры эти вполне адекватны. Я, как родитель с альтернативной точки зрения на воспитание, вполне доволен.
25: Число регистраций новых частных школ и детсадов немного, но растет. По данным сервиса Руспрофайл, за год показатель поднялся на 9%. Правда, сами участники рынка считают, что скорее этот рост касается онлайн-школ и вовсе не показатель тренда. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес FM.
16: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
17: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Другим наука с Сергеем Корзуном.
18: Словом «благом» принято называть секрет шведского счастья. Он в умеренности или в достаточности. Немного, но и немало. Ровно столько, сколько нужно. Общепризнанным понятием в научной психологии лагом не стал, поскольку сильно пересекается с самоконтролем, балансом жизнь-работа, а дальним предтечей его называют аристотелевскую золотую середину. При этом середина не всегда оптимальный выбор. В экспериментальной психологии известен эффект компромисса. Если человеку предложить 2 крайних и промежуточные варианты, то этот последний становится привлекательнее. Достаточность легко превращается в заниженные притязания, типа «и так сойдет». Лагом вполне способен сделать человека счастливее. Но для этого необходимо, чтобы уровень достаточности был реально уровнем комфорта, а человек перестал бы постоянно задавать себе вопрос о том, может ли он получить еще больше денег, признания или удовольствия. Только тогда могут уйти сожаления о выбранном варианте и постоянное сравнение себя с другими. Потенциальная ловушка культуры умеренности – социальный конформизм по формуле «не думай, что ты особенный». В Скандинавии он больше ассоциируется с так называемым «законом Янте», которым иногда объясняют скандинавский менталитет. Шведский лагом, финское упорство сису или датский уют хюгге – яркие национальные бренды, неплохо котирующиеся сегодня на мировом рынке. В 2026 году все три страны входят в пятерку лидеров мирового рейтинга счастья. Хотя сам рейтинг строится прежде всего на субъективной оценке того, насколько высоко люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10. Хочешь быть счастливым? Будь им.
0: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 1455 беспилотников летели в сторону московского региона за неделю с 22 по 30 августа. На подлете к Москве уничтожены 50 из этих беспилотников, остальные сбили на дальних подступах, сообщил мэр столицы

0: парома, пытался довести его до берега, но вода поступала слишком быстро. В результате примерно в 2 километрах от берега судно перевернулось и затонуло. О причинах ЧП не сообщается. Умер бывший министр морского флота СССР Юрий Вольмер. Ему было 93 года. Вольмер руководил министерством с 1986 по 1991 год. До этого возглавлял дальневосточное морское пароходство. Прошел путь от матроса до капитана дальнего плавания. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов и Знак Почета. Ракета-носитель SpaceX с космическим телескопом Нэнси Грей Роман стартовала из космического центра имени Кеннеди НАСА во Флориде. Миссия призвана кардинально изменить понимание Вселенной. С помощью запущенного телескопа рассчитывают изучить более 2 миллиардов галактик. Возможности новой космической обсерватории в 1000 раз превосходят показатели телескопа Хаббл. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Добрый день. Новый зерновой коридор обсуждает Турция с Россией и Украиной. Это данные турецкое издание «Экономим». Официальных подтверждений нет. В публикации говорится, что объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн. Возможно ли новая зерновая сделка? Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. Это сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, в приоритет министерства ставят повышение мобильности пассажиров, а также защиту от их прав и интересов. В частности, перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсаций. Kia и Hyundai могут первыми вернуться на российский авторынок при нормализации геополитической обстановки и смягчении санкций, заявил директор автостата Целиков. Он отметил, что часть производителей может не вернуться вовсе. Среди них назвал Renault, Nissan, Mercedes и Volkswagen. Мы поговорили с автоэкспертами. Все подробности в эфире. Business FM. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Это сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казым Тайджи. Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне. Из-за невозможности поставок продукции цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться еще выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможна ли зерновая сделка? Мнение гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности профессора финансового университета Константина Симонова.
3: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения оно, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. Ну и турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Трансфертное плечо очень маленькое. И для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладающая. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну

0: нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. По его словам, на рейсах всегда есть так называемые не явившиеся или опоздавшие пассажиры, и на борту появляются свободные кресла. А министерство ставит задачу повышения мобильности пассажиров, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Однако овербукинг не должен создавать для людей какие-то ограничения, подытожил министр. Практика овербукинга, при которой авиакомпании продают билетов на рейс больше, чем мест в самолете, существует в России сегодня. И во многом это бизнес-расчет, основанный на многолетней статистике, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов.
2: В статистике авиакомпании есть понимание, что на каждый рейс какое-то количество людей не приезжает по разным причинам. Кто-то сдает билеты перед вылетом, кто-то, в принципе, опаздывает на рейс, не приезжает. То есть есть устойчивый процент свободных кресел. Конечно, авиакомпания не заинтересована в том, чтобы возить пустые места. Она заинтересована в том, чтобы максимально заполнить салон. При этом возникновение овербукинга еще само по себе никаких бед не сулит, потому что, как правило, часть людей просто пересаживают в бизнес-класс, и ситуация, в общем, благополучно решается. Иногда возникают ситуации, когда статистика не срабатывает, и на рейс приходят там практически все. Тогда происходит эксцесс, когда действительно мест продано больше, чем есть в самолете. И тогда пассажиров компания на борт не пускает. Закон предполагает, чтобы минимизировать такие ситуации и компенсацию предоставить пассажиру. При этом пассажир не лишается права после этого, если он посчитает компенсацию недостаточной, если из-за того, что он не попал на самолет, сорвалось какое-то важное мероприятие, что-то, значит, произошло, какие-то потери, у пассажира остается право эти потери точно так же в суде требовать. Только на сегодня суд единственный способ решения проблем. А закон позволит быстро и эффективно для пассажира получить компенсацию, не обращаясь ни в какие инстанции прямо от авиакомпании.
1: Федор Борисов, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. По сути, овербукинг находится в серой зоне. Авиаперевозчики часто прямо не говорят об этом, а называют формальную причину. Например, поменяли борт на более компактный или случился сбой в системе. Комментирует главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
3: Речь должна идти о том, чтобы в случаях возникновения овербукинга, а он может сейчас происходить и по техническим причинам, например, замена рейса, или объединение рейсов, что нередко сейчас происходит из-за ковров, о том, чтобы защитить права пассажиров в том случае, если овербукинг возник. И если сейчас получается, что в том случае, если пассажир столкнулся с овербукингом, никак его права не защищены, и единственный путь доказать свои права – это идти в суд. Далеко не каждый пассажир готов на подобные шаги. В случае введения понятия овербукинг в правовое поле будет четко прописано, что должна сделать авиакомпания, какие у нее обязательства возникают в том случае, если произошел овербукинг. Вернуть деньги, выплатить компенсацию, отправить следующим рейсом, повысить класс обслуживания. Сам по себе овербукинг явление распространено как в России, так и во всем мире. К сожалению, Россия, наверное, чуть ли не единственная страна, исключение, в которой овербукинг никак в законах не прописан. И, конечно же, по этой причине авиакомпаниям приходится партизанить. Они все-таки используют овербукинг в своих бизнес-моделях, но, конечно, никогда не стараются не признаваться, что они сделали сделали это умышленно, перепродали билеты, ссылаются на различные сбои.
4: Каким категориям пассажиров не выгоден овербукинг?
3: Когда возникают лишние пассажиры, их определяет авиакомпания произвольно, на свое усмотрение, или просто кто прибыл последним на регистрацию. Так вот, под овербукинг, на мой взгляд, ни при каких условиях не должны попадать семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды и еще какие-то категории граждан, которые нуждаются в социальной защите.
1: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». Овербукинг чаще встречается в крупных авиахабах, пересадочных узлах, на которых сходятся много рейсов из разных направлений. В России это, например, московский авиаузел Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, Новосибирский, Толмачево, Сочи, Минеральные воды. При этом официально понятие «овербукинг» никак не отражено в российском законодательстве. Перевозчиков, которые допустили такую ситуацию, штрафуют по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона. Протесты против дата-центров набирают обороты. Как показывают опросы, люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо. Но вот с постоянным шумом, исходящим от дата-центров, с наносимым вредом для экономики и с ростом цен на электроэнергию, люди мириться не готовы. Ранее агентство Рейтер сообщало, что только за первый квартал этого года из-за общественного давления были отменены или задержаны 75 проектов по строительству центров обработки данных. Продолжит Валерий Убадоев.
5: Стоит все-таки отметить, что основное недовольство из-за дата-центров концентрируется в США. Эта страна, наряду с Китаем, лидер в сфере искусственного интеллекта. А дата-центры именно для ИИ, как нам рассказали эксперты, гораздо больше тех, что используют для облачных серверов или для чего-то другого. Следовательно, им требуется гораздо больше энергии, и они гораздо громче. С этим и связаны основные претензии. Огромные потребности таких ЦОДов в электроэнергии провоцируют рост стоимости коммунальных услуг. Например, в штате Вирджиния, как ранее сообщала Рейтер, ожидается рост среднемесячных платежей на 13%. А в каких-то штатах возникают проблемы с водоснабжением, так как ЦОДы используют воду для охлаждения. Еще одна проблема – шум. Из-за генераторов, больших вентиляторов и другого оборудования. Местные жители в Мичигане охарактеризовали работу дата-центров такой фразой, как будто кто-то включил пылесос прямо у вас в гостиной. Агентство Bloomberg сообщает, что теперь консультанты по акустике пользуются высоким спросом. Они помогают дата-центрам регулировать уровень шума. А вот вопрос с электроэнергией уже решаются. Вместе с ЦОДами начали строить электростанции. Мы поговорили с тем, кто занимается этим в России, продолжает собственник и генеральный директор инжиниринговой компании ПСМ Андрей Медведев.
6: Решением, которое может быть в этом случае, это строительство ЦОДов на собственной генерации, то есть собственными электростанциями. Мощности на стойку очень сильно выросли, а энергоэффективность оборудования так быстро не выросла. Здесь много разных факторов, но мы берем в экономических моделях стоимость 1 мегаватта от 60 до 90 миллионов рублей. Причем это актуален вопрос не только для СОДов, но и для промышленных предприятий, для удаленных объектов. Очень сложно финансировать строительство электростанций частными деньгами по ставке там больше 20% годовых. И здесь экономика не вкладывается.
5: В России, однако, протестов касательно ИИ дата-центров замечено не было. Собственно, потому что таких крупных объектов у нас пока нет. Но вот в Шотландии, например, недалеко от местной деревушки компания Illy Group планирует построить гигантский ЦОД мощностью в 600 мегаватт. Размер этого объекта значительно больше самой деревни – 35 метров в высоту, а площадь – 25 гектаров. Местные жители, конечно же, протестуют и призывают шотландский парламент заблокировать строительство. Похожие случаи возникали в Нидерландах, Ирландии, Австралии, Японии, Польше, других странах, и это только в этом году. Недовольство в большинстве своем вызвано тем, что все эти дата-центры напрямую влияют на повседневную жизнь, а не из-за того, что люди, условно, выступают против прогресса. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
7: Массово я не думаю, что будет какое-то недовольство или непринятие искусственного интеллекта. Развитие человечества идет в эту сторону, это невозможно остановить. Строительство центров обработки данных, особенно больших, это обязательно достаточно такая существенная логистика. Это шум, появляющийся там рост цены недвижимости, например, для отдельных регионов. В этом плане, конечно, определенные протесты могут быть, но это то, что касается именно физической истории. Все, что касается такой онлайн-истории или айтишной, вот вопрос искусственного интеллекта, то там я вообще никаких проблем не вижу.
5: В Великобритании, как сообщает журнал Wired, государственный регулятор Ofgem столкнулся со странной ситуацией – фантомными дата-центрами. Эти объекты пока существуют только на бумаге, однако они уже зарезервировали себе мощности в британских электросетях. При этом некоторые такие ЦОДы потенциально могут никогда и не построить. Например, проект могут отменить, компании не хватит денег или произойдет что-то еще. Но одной своей бронью на энергию они стимулируют спрос, что может разогнать цены. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Наталья Космачева, Бизнес FM.
8: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Tank. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
8: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
11: На минуту мне пришлось даже зажмуриться. Сложные диаграммы, цветные таблицы, инфографика. Передо мной было резюме, которое больше напоминало дизайнерскую презентацию. Чтобы найти последнее место работы кандидата, пришлось буквально пробираться сквозь этот креатив. И я снова задумалась, почему соискатели так стараются удивить работодателя резюме. Давайте обсудим на примерах, когда допустим креатив в резюме. Маркетолог из Литвы Лукас Ила мечтал попасть в крупную компанию. Он переоделся курьером и лично доставил в несколько десятков офисов коробки с пончиками. Под пончиками лежало его резюме. И знаете что? Идея сработала. Он получил множество приглашений на интервью. Но здесь есть важная деталь. Он устраивался именно в маркетинг. И своим поступком показал навык, который от него и ожидали. Умение нестандартно привлекать внимание. Еще один пример. Дизайнер Бреннан Глисон создал собственный крафтовый напиток, а упаковку превратил в портфолио. Каждая этикетка рассказывала об одном из его профессиональных навыков. Этот проект тоже стал успешным, потому что для дизайнера само оформление – это часть профессии. А теперь давайте вернемся к большинству вакансий. Когда HR открывает резюме финансового директора, пиар-директора, юриста или руководителя отдела продаж, он не оценивает ваши дизайнерские способности. Он ищет совсем другое. Последнее место работы, должность, масштаб задач, достижения и образования. И времени на это у него часто меньше минуты. Поэтому главное правило хорошего резюме звучит очень просто. Не заставляйте работодателя искать информацию. Креатив хорош только тогда, когда помогает решить задачу. Если он демонстрирует профессиональный навык, отлично. Если же из-за красивых схем невозможно быстро понять ваш опыт, значит оформление уже работает против вас. Резюме – это не конкурс дизайна. Это документ, который должен отвечать на главный вопрос работодателя. Подходит ли этот человек на вакансию?
8: Карьера на Бизнес FM. Погода в Москве.
12: +23 сейчас в столице, на Москву идет дождь, он будет практически весь вечер, завтра без осадков, +24. 15:18 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Как откроются рынки в понедельник? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на процент до 2114 пунктов. При этом в пятницу рынок отыграл часть потерь и прибавил около 1%. О том, какие события будут влиять на рынок в ближайшее время, говорит гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
7: Для российского рынка достаточно, может быть, значимое событие – это саммит ШОС в Киргизии. Соответственно, какие-то переговоры, встречи лидеров России и Китая вряд ли будут какие-то прорывные новости, но, тем не менее, рынок будет внимательно за этим смотреть. Второй фактор – это переваривание отчетности, которое массово вышло в конце прошлой недели по целому ряду российских компаний. Мы уже видели реакцию на рынке, когда одни акции улетали на 4-5%, например, Лукойл после феерической отчетности, которую он опубликовал в пятницу. А целый ряд компаний разочаровали рынок. Как ни странно, даже в одном сегменте мы видели, что цифры Роснефти выглядят слабовато. Поэтому переваривание отчетности продолжится. Геополитический фактор также будет влиять на инвесторов. Ну и с точки зрения мировых трендов, рынки, инвесторы будут смотреть внимательно за динамикой доходности на мировых рынках облигаций, потому что это оказывает влияние на рынки рискованных активов, особенно на рынок драгметаллов. Поэтому здесь мы увидели вот существенную коррекцию в пятницу, когда драгметаллы потеряли 3-4% за один день. Поэтому внимание будет сосредоточено на этом рынке также. И сейчас особенно рынок облигаций будет уделять внимание тем цифрам, к которым мы подходим к следующему заседанию Центрального банка 11 сентября. Это задаст тренд на четвертый квартал. С точки зрения стоимости денег в России это тоже очень важно. Здесь облигационный рынок после длительной консолидации может тоже приподнять некоторые сюрпризы.
1: Игорь Вагизов, гендиректор инвестиционной компании Investland. Нефть марки Brent в конце недели торговалась в районе 89-90 долларов за баррель. Цены поддерживают напряженность вокруг Ирана. США не исключают разных сценариев развития ситуации и заявляли, что переговоры сейчас не ведутся. А вот российская валюта заметно ослабела. За неделю юань подорожал на 56 копеек до 12 рублей 90 копеек. О динамике рубля и перспективах нефти говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
13: Мы видим, что он в последнее время начинает ослабевать постепенно к доллару США. Таргет я свой не меняю, это в районе 95-100 рублей за доллар США. Вопрос, как это будет происходить на следующей неделе, может быть, 86 рублей, 87, мы попробуем увидеть. Тем не менее, говорить о прогнозе таком краткосрочном, наверное, неправильно, а средне-долгосрочно, я считаю, что 95-100 – это та цель, куда мы должны двигаться. Ну, это, скажем, либо по итогам года, либо просто среднесрочный прогноз. Здесь, к сожалению, мы видим, что все истории с движением рубля, они идут с неким лагом и относительно не только экономики, относительно цен на нефть, торгового баланса и так далее, потому что все-таки вот эта некая обособленность, да, и закрытость российского финансового рынка дают о себе знать, и вот этот временной лаг не всегда можно предсказать.
14: И по поводу нефти, какую динамику ждем и здесь?
13: В нефти главный детерминант – это то, что происходит на Ближнем Востоке, то мирятся, то воюют, и поскольку сообщений довольно-таки много. Мы видим, что пока что какой-то вот такой эскалации не наблюдается, ну, скажем так, усиление эскалации. Поэтому нефть, в принципе, откатилась на уровень ниже 90 долларов за баррель. Но мы понимаем, что там некие твиты и уж тем более какие-то боевые действия, они могут, разумеется, развернуть эту картинку в абсолютно противоположную сторону. Сказать, что мы близимся к какой-то договоренности между двумя странами, я бы пока этого не делал. Вот этот вот информационный шум, он будет главный детерминант рынка. Ну и пока мы, наверное, будем нефть видеть в коридоре 85-93 доллара за баррель Brent.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Официальный курс Центробанка на выходные понедельник. Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99,68 и юань 12 рублей 73 копейки. 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
8: Бизнес говорит.
15: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараюсь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем. Но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет. Потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты. И это была дебетовая карта. Это удобно. Нельзя потратить больше, чем там есть. Ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовая дисциплина сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потери или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
16: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
17: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может быть, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты, и, возможно, помочь, там, переслать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
16: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
18: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту «Джуниор», по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большое количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе, вредя себе для здоровья. И здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
12: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад.
19: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 15 часов 29 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Украинские СМИ сообщают, что в Борисполе под удар попали логистические центры «Ашан» и «Аврора». Также сообщается, что в Киеве вновь слышны взрывы. Над городом замечены были реактивные дроны. В воскресенье российская Минобороны сообщила о нанесенных за сутки ударах по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго». Объектам ТЭК Украины, цеху производства боеприпасов, логистическим центрам, а также по местам сборки и хранения дронов. Российские войска начали подготовку к массированным ударам по энергообъектам на Украине. Удар планируется в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российским объектам ТЭК и энергетики. Об этом также заявили в Минобороны России. Российский союз туриндустрии сообщил об отсутствии подтвержденных данных о наличии россиян на борту затонувшего у Кипра судна. Ранее телеканал ТРТ Хабер сообщил, что в 4 милях от побережья Северного Кипра затонуло пассажирское судно, на борту которого находились около 270 человек. Сообщается, что пока неизвестна судьба около 70 человек, находившихся на судне. Верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи призвал добиться поэтапного отказа иранской экономики от доллара, передает Интерфакс, ссылаясь на агентство Мехр. Хаменеи также призвал наращивать экономическое производство в условиях сохраняющейся американской блокады иранских портов и действия санкций. Еврокомиссия готовит новый закон, призванный помочь странам ЕС в борьбе с сервисами краткосрочной аренды, в частности Airbnb, чтобы снизить нагрузку на рынок жилья, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Местные власти заявляют, что аренда жилья туристами усугубляет проблему кризиса доступности жилья, приводя к росту цен для местных жителей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Канцлер Германии может уже в начале следующей недели объявить о новых санкциях против России. Пишут СМИ, поводом для ужесточения мер может стать инцидент в аэропорту Лейпцига. В ночь на 5 августа там обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Не исключается диверсия. При этом решение может быть связано и со внутриполитической ситуацией. На что могут пойти власти Германии? Корейцы могут первыми вернуться на российский авторынок, если изменится геополитическая ситуация и будут смягчены санкции. Такой прогноз дал глава автостата Сергей Целиков. Следом, по его мнению, могут прийти японские марки. А как ситуацию оценивают участники рынка? Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Каким будут результаты и какие прогнозы, виноделы рассказали Бизнес FM о ситуации в отрасли. Мерц усиливает антироссийскую риторику накануне земельных выборов в Германии. Канцлер Германии Фридрих Мерц может уже в начале следующей недели объявить о новых санкциях против России, пишут Политико и немецкие СМИ. Поводом для ужесточения мер может стать инцидент в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа. Там обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы. Власти не исключили диверсию. Пресса отмечает, что Берлин считает недостаточными высылку российских дипломатов и закрытие русского дома в Берлине и рассматривает более серьезные санкции и расширение поставок оружия Украине. При этом решение может быть связано с внутриполитической ситуацией. В сентябре в нескольких землях Германии пройдут выборы, и в опросах на востоке страны лидирует правая альтернатива для Германии. Власти полагают, что усиление антироссийской риторики сможет стабилизировать позиции АДГ, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
0: Внешняя политика, конечно, тоже присутствует в риторике Мерца и в его поведении. Он пытается своим немцам и европейцам Западу показать, что Германия будет делать все для того, чтобы дальше поддерживать Украину. То есть внешний фактор, конечно, присутствует. Здесь готовится солидарность европейцев, объединение Европы на новом общем знаменателе именно борьбы с Россией. Но внутренние факторы, конечно, я бы сказал, превалируют в всей этой политике. Это, во-первых, конечно, попытка перед земельными выборами на территории бывшей ГДР остановить рост альтернативы для Германии, обвинить их в пособничестве российской агрессии против Украины, как говорится здесь, и попытка дискредитировать, конечно, пророссийские взгляды отдельных политиков альтернативы для Германии. И, во-вторых, конечно, Мерц хочет показать себя хотя бы во внешней политике в отношении к России сильным политиком. Его рейтинг падает, его считают каким-то слабаком в экономических вопросах, в решении экономических и социальных задач в Германии. Вот он хочет проявить стойкость и показать, что вот такими санкциями, наказанием в кавычках России, он опять укрепит свой имидж и свой авторитет.
21: Немецкий политолог Александр Рар о перспективе альтернативы для Германии на грядущих земельных выборах комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
2: Безусловно, инцидент в Лейпциге, возможная реакция на него со стороны немецких властей напрямую увязана с внутриполитической динамикой, прежде всего увязана с предстоящими выборами в федеральной земле Саксония-Анхальт, которые состоятся 6 сентября. И на этих выборах высока вероятность не просто победы альтернативы для Германии, победа им уже обеспечена, но победа с таким результатом, который позволит сломать бренд Маур, то есть так называемый бойкот вокруг ОДГ, и сформировать правительство на земельном уровне. Возможно, даже с участием только представителя альтернативы для Германии. Если результаты выборов действительно будут такими, то это будет серьезным ударом по позициям федерального канцлера. Рейтинг канцлера остается на уровне 16%. Рейтинги ХДС в Саксонии-Анхальт также продолжают снижаться. И в условиях, когда возможно возникновение очень серьезной кризисной ситуации на политическом уровне, Мерц таким образом пытается, по сути, вбросить новую ситуацию, еще раз раскрутить фактор российской угрозы, не только в рамках непростых российско-германских отношений, но и в рамках внутриполитических процессов, обвинив тем самым косвенным и, в общем-то, прямым образом альтернативу для Германии в том, что она выступает как политическая сила, которая выступает за нормализацию российско-германского диалога, фактически играет на руки недружественным силам и таким образом, возможно, развернуть против альтернативы для Германии очередную информационную кампанию для того, чтобы сбить ее рейтинги. Как показывает практика, подобные провокации редко приводят к серьезной коррекции рейтинга, и важно понимать, что те граждане ФРГ, которые голосуют за альтернативу или Германии, или планируют голосовать, они изначально исходят из того, что правительство, мейнстримовые политические силы будут делать все, чтобы альтернативе для Германии помешать. Маловероятно, что результат стоит здесь ожидать именно на рейтингах ОДГ.
21: Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Тем временем из-за нового опроса о партийных предпочтениях избирателей Германии следует, что если бы выборы в Бундестаг состоялись сейчас, за альтернативу для Германии проголосовали бы 29% респондентов, а за блок ХДС-ХСС 20%. Такой отрыв от консерваторов рекордный для ОДГ за всю историю подобных опросов. To be or not to be на российском авторынке. Вернутся ли иностранные бренды в Россию? Kia и Hyundai могут первыми вернуться на российский авторынок, если изменится геополитическая ситуация и будут смягчены санкции. Такой прогноз дал глава автостата Сергей Целиков. Следом, по его мнению, могут прийти японские Toyota, Mazda и Subaru. А вот Renault и Nissan, Mercedes и Volkswagen ушли безвозвратно, считает Целиков. Эксперты к потенциальному возвращению зарубежных автобрендов относятся скептически. За время отсутствия производителей рынок сильно изменился, а сами компании выбирают другие приоритетные направления и рынки. Показательный и пример той же Hyundai. В этом году компания отказалась от возможности обратного выкупа бывшего завода в Петербурге. Интерес к российскому рынку у корейских брендов сохраняется, но перспективы возвращения туманны, говорит руководитель компании «АвтоВАЗ» Евгений Семенов.
3: Вряд ли Hyundai вернется, потому что все-таки надо, чтобы было дилерское обслуживание автомобилей, склад запчастей. Я думаю, в современном мире это вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Но если это произойдет, то, соответственно, надо всю инфраструктуру заново восстанавливать. Дилерскую сеть надо построить заново, потом надо построить, соответственно, сервис, надо склад запчастей иметь в России. Я думаю, что это не быстрая процедура.
4: Интерес, собственно говоря, экономический сохраняется у них, вот у корейских производителей?
3: Конечно, сохраняется. Российский рынок для них был существенный рынок.
4: Потому что казалось, что и у Hyundai, и у Kia гораздо более крупный приоритет – это США, Европа, Индия, сама Корея.
3: Там тоже большие рынки, для них тоже это приоритет, но и российский рынок для них тоже приоритет, но приоритетный был интересный. У нас, если помните, очень много машин в такси было, Hyundai и Kia в том числе, в каршеринге.
4: Да, Toyota, Mazda, Subaru. Вот если вернется, кто наиболее вероятный из них?
3: Мне кажется, Toyota, потому что уже была вся информация, что были какие-то негласные совещания, какие-то встречи, конференции с российскими дилерами. Сейчас, в данный момент, конечно, все это фантастические рассуждения. Пока есть санкции, пока санкции работают, я думаю, все-таки это так маловероятно, что прям все это осуществится. Это пока это все на уровне рассуждения, это все на уровне, так сказать, разговора на кухне.
21: Евгений Семенов, руководитель компании «АвтоВОЗ». По итогам января-июля в России продали свыше 730 тысяч новых легковых авто. Это примерно на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. А при этом интерес к иностранным автобрендам остается высоким. Правда, среди лидеров китайцев, в частности, «ХВЛ», «Джили» и «Чанган». Другая картина на вторичном рынке. После «Лады» в топе первом полугодии остаются «Тойота», «Киа», «Хёндэй» и «Фольксваген». И это неудивительно. У россиян сохраняется большая любовь к корейским, японским и европейским брендам, говорит руководитель экспертной компании «Лем Солюшен» Евгений Ладушкин.
22: Говорить о том, кто из брендов вернется первым, кто в принципе не вернется и в какие промежутки времени это все произойдет, на самом деле на сегодняшний момент достаточно трудно. И я бы даже сказал, что это очень похоже на гадание на кофейной гуще, просто по той причине, что абсолютно непонятно, кто из производителей автомобилей, из корейских или из японских, что называется, сдастся первый и войдет снова на российский рынок. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что тот из них, кто сделает это первым, будет в наиболее выигрышном положении, потому что он будет занимать вот эту вот, ну, на сегодняшний день, конечно, не пустующую, но тем не менее вакантную нишу. И с каждым последующим возвращением брендов бренду будет сложнее закрепить свои позиции и конкурировать с теми, кто вернулся раньше. Я думаю, что так или иначе они вернутся все, включая европейских производителей. Здесь вопрос только в том, когда это произойдет, на каких условиях это произойдет, и, собственно, будут ли они заходить настолько глубоко, либо они останутся на реализации ввезенных машин. Те из производителей, которые говорят, что они на рынок в принципе не вернутся, конечно, они хотят вернуться, и они хотят здесь в том числе и дальше продолжать автомобили производить, потому что для них это выгодно. Другое дело, что на сегодняшний момент они исходят из внутренних соображений, поэтому не могут говорить нам другого.
4: Китайский рынок все не так плотно занял?
22: Китайский рынок занял все достаточно плотно, однако у нас мышление покупателя автомобиля, оно рассчитано больше на японские и европейские автомобили по той причине, что мы к ним привыкли годами. Китай по-прежнему не несмотря на то, что некоторые бренды существуют у нас уже десятилетиями, остается такой какой-то темной лошадкой, к которой относятся с определенным недоверием. И по этой причине это покупательское желание приобретать автомобили японских и европейских брендов будет сохраняться еще достаточно длительное время. И по этой причине, собственно говоря, этот рынок и интересен для этих производителей.
21: Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании «Лем Солюшен». Даже если иностранные бренды и размышляют о возможном возвращении, китайские производители уже успели занять значительную часть российского рынка. За 7 месяцев 2026 года их долю, по данным агентства «Автостат», пришлось около 41% продаж новых автомобилей. А правда, и китайский бум, кажется, пошел на убыль. По сравнению с прошлым годом продажи снизились на 17%.
23: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
9: Слова, проверенные делом.
10: Помню, как я впервые попал в журнал Time. Меня тогда называли «Сумасшедший Джек». Я думаю, быть сумасшедшим – хорошо. Мы сумасшедшие, но не глупые. Мы знаем, что делаем. А вот если все соглашаются с моими идеями и считают их хорошими, тут шансов на успех не жди. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
9: Слова, проверенные делом. На Business FM.
24: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Business FM.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
25: Проектировщики, присоединившиеся к начатому в прошлый раз разговору о принципах и сложностях строительства в чистом поле, предлагают все-таки условно воспринимать само выражение «чистое поле». Как отмечает руководитель группы архитектурных решений компании «КТС-проект» Владимир Сурков, все-таки полностью свободной территория практически не бывает. Всегда есть градостроительные регламенты, красные линии, санитарные и охранные зоны, рельеф, инженерная и транспортная инфраструктура. Добавляются и ограничения самого девелопера. Экономика проекта, класс жилья, требования к себестоимости, перечень допустимых материалов. И еще один уровень – согласования архитектурно-градостроительного облика с профессиональным сообществом. Именно поэтому расхожий тезис «если ты первый, можно строить что угодно» на практике не работает. Эксперт не уверен, что для любого проекта на новой территории так уж обязателен архитектурный конкурс. Сам факт его проведения еще не гарантирует качество. Но чем крупнее территория и ее влияние на город, тем полезнее получить несколько независимых профессиональных мнений. Не обязательно в формате конкурса. Это может быть экспертное рассмотрение или градостроительный совет, говорит Владимир Сурков. Руководитель проекта «Русская Европа» Виктор Иванюк согласен. Множество творческих мнений, как минимум 3-4 взгляда на проект не одного архитектора, а разных и по возрасту, и по опыту, это хорошо. А иначе удачи никакой не будет. Подвяжись на одного архитектора, потом он будет тебя давить своим авторитетом. Немножко, конечно, застройщик может на архитектора влиять, а так они, особенно именитые, обычно гнут свою линию, не понимая. То, что нравится им, может не нравиться основной массе покупателей, признается Виктор Иванюк. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM.
26: 15:47 в Москве. Земля бесплатная, если обещаешь построить дом.
6: Итоги недели.
26: Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под ИЖС, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин. Но детали пока неизвестны, а вопросов много. Иван Медведев подробнее.
1: Вопросы можно разделить на три блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользуемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, который можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
7: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород, откуда добираться на работу будет не очень комфортно. По нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится, и, соответственно, желающих будет много, и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
1: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать, и есть ли там коммуникации, свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость «Бизнес-ФМ» Валерия Мозганова.
8: Все последние годы ИЖС это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, в целом, из-за общей экономической ситуации, в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
1: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
26: Поворот тренда или нет?
24: Итоги недели.
26: Россияне стали меньше ездить по стране, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. По крайней мере, это показывает статистика Ассоциации туроператоров России. Подробности у Натальи Шашиной.
11: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут ведомости. Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям отельеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов.
13: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже ситуация в Сочи. Там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, не хочется такое слово громко, но тяжелое. Многие отели сейчас даже закрываются, там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12-20%, кроме люксового сегмента. 5+ чувствует себя, на удивление, спокойно. Все остальные — это 12-20%. В целом, по стране падение, наверное, соглашусь, в регионах — это от 6-12%. Даже на Алтае в этом году есть падение. А с чем связано? Я думаю, что общее состояние экономики экономики.
12: Ожидания цены, какие?
13: Да, оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
11: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
14: Спад наметился еще даже не летом, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования у нас 2-3 месяца. Соответственно, то, что мы должны готовиться к спаду, мы увидели в феврале, марте этого года. Если по регионам, неплохо себя чувствует Анапа, она восстанавливается после спада 2025 года. В процентах рост впечатляющий по Анапе, где-то 40-45% плюс. Мы должны понимать, да, что у них предыдущий год был крайне неудачный. Москва прибавляет несколько процентов, что, я считаю, выдающийся результат на фоне того, что эффект низкой базы, как у Анапы, в Москве нет. И прошлый год был удачным, а этот год тоже прибавляет. Может быть, повлияло некоторое снижение цен. Мы видим замедление цен и даже снижение на 3-4% в Москве, в других городах-миллионниках.
11: Стоит заметить, статистика может не учитывать тех, кто, например, снимает апартаменты, которые все популярнее и нередко дешевле отелей. Как считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов, разворота тренда поездок по России нет. Однако изменилась сама структура спроса.
15: Из-за одного сегмента туристы переходят в другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера 4 часа, да, там 2 часа на автобусе, вы в Карелию.
11: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены. Хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на двоих на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра все включено с перелетом стоит около 180 тысяч на двоих. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
16: Пятизвездочный наш отель работает по концепции ультра все включено. Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
12: А то, что, соответственно, четверка, это будет
16: стоимость однокомнатного номера 139 тысяч 507 рублей. Ультра все включено. Последний номер остался на эти даты, однокомнатный.
11: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые пятизвездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
17: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
18: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
27: Один из самых точных футурологов Рэй Курцвейль принимает до 80 препаратов в день. Цель 78-летнего Курцвейля – дожить до точки сингулярности, которая, по его прогнозам, случится в 2045 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуан говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий? Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что доступно потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. Более прозаическая версия – финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие. коллеги и аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
0: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 15 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. ВСУ использовали тяжелые беспилотники при ударе по шахте «Дуванная» в Суходольске, ВНР. Значительные повреждения получило административное здание, передает корреспондент ТАСС. Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в день шахтера нанесли удар по законсервированной шахте. В результате погибла женщина. Число россиян, которые числятся пропавшими после паводка в Непале, увеличилось с 8, о которых сообщалось ранее, до 9 человек. Об этом сообщил ТАСС советник-посланник посольства России в Катманду Ринчен Ракшаев. Не менее 6 человек погибли в результате инцидента с тонущим у берегов Кипра паромом. Спасены 172 пассажира, сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель. На пароме находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа. Судно перевернулось в море в 2,5 километрах от берега города Гетне Турецкой Республики Северного Кипра. Турция задействовала 6 кораблей своих ВМС, 5 катеров береговой охраны и 2 вертолета для проведения поисково-спасательных работ у берегов Северного Кипра, сообщила пресс-служба МВД республики. Крупный пожар в плавнях ликвидируют спасатели в Анапе, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова в своем Макс-канале в воскресенье. По ее словам, пожар тушит в районе Чембурки. Огонь охватил около 10 гектаров. На месте работает 17 человек и 4 единицы техники. Идет наращивание сил, написала она. Маслова отметила, что в целях безопасности временно ограничено движение по федеральному

0: известен, но официальных подтверждений этому пока нет. Так возможно ли новая зерновая сделка? Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. Как заявил глава ведомства, на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся или опоздавшие пассажиры, и на борту появляется свободное кресло. А министерство ставит задачу повышения мобильности пассажиров. Чем это чревато для потребителей? Эти и другие темы на Business FM. Топливный дефицит в России не сдает позиции. В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, а где-то ситуация к концу недели вновь ухудшилась. В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной. АИ-95 отсутствует на большинстве заправок, сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций, и действует схема «чет-нечет». В Свердловской области власти запросили дополнительные поставки топлива. На АЗС также очереди. Ситуация непростая, говорит автомобилист, журналист из Екатеринбурга Сергей Хромушин.
1: Действительно, ситуация с топливом на территории Свердловской области, к сожалению, сейчас выглядит достаточно черным налетом, если так можно выразиться. А на АЗС огромные очереди. Иногда приходится стоять в районе часа-полутора, чтобы заправить автомобиль. При этом, когда мы доезжаем до желанного крана заправки, мы, к сожалению, иногда сталкиваемся с тем, что топливо перед нами заканчивается. А если, например, очень долго не заправлять машину, мы понимаем, что лампочка скоро будет сигнализировать, что машина в принципе встанет, то другая обратная ситуация происходит, мы готовы стоять в очередях, мы доезжаем до АЗС, но выясняется, что лимит на заправку всего 30 литров. И чтобы заправиться в следующий раз, это снова надо стоять полтора часа в очереди. В общем, не очень все радужно по наблюдениям у меня как у автомобилиста. Если еще несколько недель назад ситуация могла отчасти решаться благодаря коммерческим заправкам, то сейчас даже коммерческие заправки, к сожалению, не могут обеспечить топливом без очередей и по приемлемым ценам автомобилистов. На государственных заправках сетевых крупных сейчас примерная цена на топливо 95-й бензин составляет в районе от 69 до 73 рублей в зависимости от заправки, но не везде мы можем заправиться, не везде это топливо в принципе имеется в наличии, а там, где есть очереди, встают иногда в буквальном смысле с ночи. И мы отчасти сейчас контролируем ситуацию благодаря навигаторам. Если мы видим, что на каком-то участке дороги вдруг очень серьезная пробка в то время, когда там пробки быть не может, мы смотрим, есть ли поблизости какие-нибудь автозаправочные станции. Если мы соотносим два этих фактора, то мы понимаем, что на эту заправку привезли топливо, и пробка именно из-за того происходит, что люди уже стоят и ждут либо выгрузки цистерны с топливом, либо уже непосредственно идет заправка.
0: Журналист из Екатеринбурга Сергей Хромушин. Непростая ситуация с топливом в течение недели была и в Ярославской области. Автомобилисты сообщали о пустых колонках и очередях. Но сейчас ситуация начала налаживаться. Правда, только у сетевых АЗС, говорит житель Ярославля Дмитрий.
2: На этой неделе, наверное, ситуация с бензином стала проще. Особых очередей лично я на заправках не видел. На сетевых заправках, тут нужно уточнять, бензин есть. А у нас в Ярославле в основном только на сетевых заправках. Это Роснефть, Лукойл, Газпромнефть. То есть на мелких частных заправках бензина нет вообще в принципе. Ни по какой цене, то есть у них на табло нули нарисовано. В месте, где я живу, у нас есть одна заправка частная, небольшая. Она уже больше месяца просто не работает. И я, например, уже больше месяца не могу себе купить бензина, чтобы заправить триммер и перед домом скосить траву. Просто негде.
3: С ценами что сейчас? Сильного разброса, как раньше, нет?
2: На сетевых заправках цены, как были, такие и остались. А на других заправках бензина нет ни по какой цене.
0: Житель Ярославля Дмитрий. В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о новом зерновом коридоре. Об этом сообщило турецкое деловое издание «Экономим» со ссылкой на неназванные источники в МИДе страны. Официальных подтверждений этому пока нет. Возобновление экспорта зерна имеет критически важное значение не только для Турции, но и для всего мира, заявил газете президент Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казым Тайджи. Россия и Украина обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне. Из-за невозможности поставок продукции цены на мировом рынке зерна выросли на 4-4,5% и могут подняться выше. Общий объем российского и украинского зерна, не поступающего на рынок из-за блокировки торгового коридора, приближается к 100 миллионам тонн, говорится в публикации. Возможно ли новая зерновая

0: Сделка. Мнение гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности, профессора финансового университета Константина Симонова.
1: Если мыслить исключительно в экономической логике, то понятно, что зерновая сделка, или я бы сказал шире, портовое перемирие, потому что речь не только о зерне, скажем, российский порт наиболее известен поставками сырой нефти, и чуть менее чем 20% российского морского нефтяного экспорта в прошлом году шло через Новороссийский порт. Поэтому, если мы говорим об этом условно-портовом перемирии, то с экономической точки зрения, оно, в принципе, конечно, было бы выгодно всем. Россия тоже вывозит зерно, вывозит нефть. Украина, понятно, у нее кроме Черного моря нет ничего. Турция теряет средства от падающего транзита через Босфор и Дарданеллы. Ну и турецкие суда не могут работать в акватории Черного моря, а они на этом зарабатывали. Плюс Турция активно перерабатывала зерно украинское, производила муку и дальше ее реализовывала, зарабатывая на этом. Плюс Турция потребляла активно, в том числе и российскую нефть. Транспортное плечо очень маленькое, и для турецких заводов это тоже крайне выгодная история. Но я боюсь, что здесь никаких новых соглашений в ближайшее время не будет, потому что экономическая логика, как мы догадываемся сейчас, не то что не единственная, она не преобладает. На самом деле мы видим, что в российском обществе все сильнее запрос на более жесткие действия, и Путин вроде как обозначил готовность ужесточать позицию. Он прямо сказал, что Украина начала экономическую войну с нами, имелось в виду разрушение экономических объектов. Тем самым, как сказал Путин, Украина открыла ящик Пандоры и теперь получит по полной. Но и мы видим действительно, что начались очень активные удары и по складским помещениям, и по экономическим объектам на Украине. И в этом плане то, что Россия парализовала работу черноморских портов, и прежде всего Одесского порта, представляется как важная веха. То есть на самом деле, вот если сейчас Россия пойдет на вот это портовое перемирие, объяснить это внутри страны будет очень сложно. То есть в этом плане сейчас, в ситуации, когда перед зимой и Россия, и Украина пытаются нанести как можно более болезненные удары по экономике друг друга, вряд ли Россия готова пойти на такое перемирие.
0: Константин Симонов, профессор финансового университета. В июле министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Москва не получала предложений по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что возвращаться к черноморской инициативе нецелесообразно, поскольку Запад проявил недобросовестный подход к сделке. Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. На рейсах всегда есть так называемые не явившиеся или опоздавшие пассажиры, и на борту появляются свободные кресла. А министерство ставит задачу повышения мобильности пассажиров, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Однако овербукинг не должен создавать для людей какие-то ограничения, подытожил министр. Практика овербукинга, при которой авиакомпании продают билет на рейс больше, чем мест в самолете, существует в России и сегодня. И во многом это бизнес-расчет, основанный на многолетней статистики, говорит главный эксперт Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов.
2: В статистике авиакомпании есть понимание, что на каждый рейс какое-то количество людей не приезжает по разным причинам. Кто-то сдает билеты перед вылетом, кто-то, в принципе, опаздывает на рейс, не приезжает. То есть есть устойчивый процент свободных кресел. Конечно, авиакомпания не заинтересована в том, чтобы возить пустые места. Она заинтересована в том, чтобы максимально заполнить салон. При этом возникновение овербукинга еще само по себе никаких бед не сулит, потому что, как правило, часть людей просто пересаживают в бизнес-класс, и ситуация, в общем, благополучно решается. Иногда возникают ситуации, когда статистика не срабатывает, и на рейс приходят там практически все. Тогда происходит эксцесс, когда действительно мест продано больше, чем есть в самолете. И тогда пассажиров компания на борт не пускает. Закон предполагает, чтобы минимизировать такие ситуации и компенсацию предоставить пассажиру. При этом пассажир не лишается права после этого, если он посчитает компенсацию недостаточно, если из-за того, что он не попал на самолет, сорвалось какое-то важное мероприятие, что-то произошло, какие-то потери, у пассажира остается право эти потери точно так же в суде требовать. Только на сегодня суд единственный способ решения проблем. А закон позволит быстро и эффективно для пассажира получить компенсацию, не обращаясь ни в какие инстанции прямо от авиакомпании.
0: Федор Борисов, главный эксперт Института экономики транспорта. По сути, овербукинг находится в серой зоне. Авиаперевозчики часто прямо не говорят об этом, а называют формальную причину. Например, поменяли борт на более компактный или случился сбой в системе, комментирует главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
3: Речь должна идти о том, чтобы в случаях возникновения овербукинга, а он может сейчас происходить и по техническим причинам, например, замена рейса или объединение рейсов, что нередко сейчас происходит из-за ковров, о том, чтобы защитить права пассажиров в том случае, если овербукинг возник. И если сейчас получается, что в том случае, если пассажир столкнулся с овербукингом, никак его права не защищены, и единственный путь доказать свои права – это идти в суд. Далеко не каждый пассажир готов на подобные шаги. В случае введения понятия овербукинг в правовое поле будет четко прописано, что должна сделать авиакомпания, какие у нее обязательства возникают в том случае, если произошел овербукинг. Вернуть деньги, выплатить компенсацию, отправить следующим рейсом, повысить класс обслуживания. Сам по себе овербукинг явление распространено как в России, так и во всем мире. К сожалению, Россия, наверное, чуть ли не единственная страна, исключение, в которой овербукинг никак в законах не прописан. И, конечно, же по этой причине авиакомпаниям приходится партизанить. Они все-таки используют овербукинг в своих бизнес-моделях, но, конечно, никогда не стараются не признаваться, что они сделали это умышленно, перепродали билеты, ссылаются на различные сбои.
4: Каким категориям пассажиров не выгоден овербукинг?
3: Когда возникают лишние пассажиры, их определяет авиакомпания произвольно, на свое усмотрение, или просто кто прибыл последним на регистрацию. Так вот, под овербукинг, на мой взгляд, ни при каких условиях не должны попадать семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды, и еще какие-то категории граждан, которые нуждаются в социальной защите.
0: Главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров. Овербукинг чаще встречается в крупных авиахабах, пересадочных узлах, на которых сходится много рейсов из разных направлений. В России это, например, московский авиаузел, Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, Новосибирский, Толмачево, Сочи, Минеральные воды. При этом официально понятие овербукинг никак не отражено в российском законодательстве. Перевозчиков, которые допустили такую ситуацию, штрафуют по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона.
5: Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
6: Другим наука. Сергеем Корзуном.
8: Фарш невозможно провернуть назад, хотя с точки зрения микрофизики непреодолимых препятствий к этому вроде как нет. Многие фундаментальные уравнения допускают движение системы по обратной траектории. Но на макроскопическом уровне все иначе. И направленность стрелы времени остается одним из фундаментальных парадоксов физики. Горячая пицца на столе остывает, но не нагревается снова сама по себе. Осколки разбитой тарелки назад не собираются. Согласно второму закону термодинамики, в изолированной макроскопической системе энтропия практически неизбежно растет или остается постоянной. Пиццу можно разогреть в микроволновке, а тарелку склеить или изготовить заново. Но это не физическая обратимость, поскольку восстанавливается лишь функциональность, а не исходное микроскопическое состояние. Принцип, известный как закон Долом, утверждает, что эволюционная линия тоже не возвращается в точности к прежнему состоянию. И это не абсолютный запрет. Отдельные утраченные признаки, например, зубы или крылья, могут появляться повторно. Но организм не воспроизводит полностью своего предка и всю его эволюционную историю. Земная природа во многом циклична. К близким значениям возвращаются некоторые орбитальные параметры Земли и повторяются климатические режимы. Но циклы Миланковича, влияющие на поток солнечной радиации, достигающей Земли, не возвращают планету в прежнее состояние. Излучение уже ушло в космос, изменились рельеф, живые организмы, атмосфера, почва и русла рек. Волга, Амазонка или Рейн могут сохранить свои названия, но дважды вступить в них в физическом смысле точно не получится. Они уже будут не те. Да и мы тоже.
6: Другим наука на Бизнес FM. Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 22, в некоторых районах уже начался дождь, который закончится, по прогнозам синоптиков, только около полуночи. А на завтра синоптики при этом осадков не обещают, и до 23 тепла. Шестнадцать в Москве. Как откроются рынки в понедельник? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на процент до 2114 пунктов. А при этом в пятницу рынок отыграл часть потерь и прибавил около 1%. О том, какие события будут влиять на рынок в ближайшее время, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
9: Для российского рынка достаточно, может быть, значимое событие – это саммит ШОС в Киргизии. Соответственно, какие-то переговоры, встречи лидеров России и Китая вряд ли будут какие-то прорывные новости, но, тем не менее, рынок будет внимательно за этим смотреть. Второй фактор – это переваривание отчетности, которое массово вышло в конце прошлой недели по целому ряду российских компаний. Мы уже видели реакцию на рынке, когда одни акции улетали на 4-5%, например, Лукойл после феерической отчетности, которую он опубликовал в пятницу. А целый ряд компаний разочаровали рынок. Как ни странно, даже в одном сегменте мы видели, что цифры Роснефти выглядят слабовато. Поэтому переваривание отчетности продолжится. Геополитический фактор также будет влиять на инвесторов. Ну и с точки зрения мировых трендов, рынки, инвесторы будут смотреть внимательно за динамикой доходности на мировых рынках облигаций, потому что это оказывает влияние на рынки рискованных активов, особенно на рынок драгметаллов. Поэтому здесь мы увидели вот существенную коррекцию в пятницу, когда драгметаллы потеряли 3-4% за один день. Поэтому внимание будет сосредоточено на этом рынке также. И сейчас особенно рынок облигаций будет уделять внимание тем цифрам, к которым мы подходим к следующему заседанию Центрального банка 11 сентября. Это задаст тренд на четвертый квартал. С точки зрения стоимости денег в России это тоже очень важно. Здесь облигационный рынок после длительной консолидации может тоже преподнести и некоторые сюрпризы.
0: Гендиректор «Инвестленд» Игорь Вагизов. Нефть марки «Брент» в конце недели торговалась в районе 89-90 долларов за баррель. Цены поддерживает напряженность вокруг Ирана. США не исключают разных сценариев развития ситуации и заявили, что переговоры сейчас не ведутся. А вот российская валюта заметно ослабла. За неделю юань подорожал на 56 копеек, 12 рублей 90 копеек. А о динамике рубля и перспективах нефти говорит директор по инвестициям УК Ренкап Илья Голубов.
10: Мы видим, что он в последнее время начинает ослабевать постепенно к доллару США. Таргет я свой не меняю, это в районе 95-100 рублей за доллар США. Вопрос, как это будет происходить на следующей неделе, может быть, 86 рублей, 87, мы попробуем увидеть. Тем не менее, говорить о прогнозе таком краткосрочно, наверное, неправильно, а средне-долгосрочно, я считаю, что 95-100 – это та цель, куда мы должны двигаться. Ну, это, скажем, либо по итогам года, либо просто среднесрочный прогноз. Здесь, к сожалению, мы видим, что все истории с движением рубля, они идут с неким лагом и относительно не только экономики, относительно цен на нефть, торгового баланса и так далее, потому что все-таки вот эта некая обособленность, да, и закрытость российского финансового рынка дают о себе знать, и вот этот временной лаг не всегда можно предсказать.
11: И по поводу нефти, какую динамику ждем и здесь?
10: В нефти главный детерминант – это то, что происходит на Ближнем Востоке, то мирятся, то воюют, и поскольку сообщений довольно довольно-таки много. Мы видим, что пока что какой-то вот такой эскалации не наблюдается, ну, скажем так, усиление эскалации. Поэтому нефть, в принципе, откатилась на уровень ниже $90 за баррель. Но мы понимаем, что там некие твиты и уж тем более какие-то боевые действия, они могут, разумеется, развернуть эту картинку в абсолютно противоположную сторону. Сказать, что мы близимся к какой-то договоренности между двумя странами, я бы пока этого не делал. Вот этот вот информационный шум, он будет главный детерминант рынка. Ну и пока мы, наверное, будем нефть видеть в коридоре $85-$93 за баррель Brent.
0: Илья Голубов, Ренкап. Официальный курс ЦБ – доллар 85.60, евро 99.68, китайский юань – 12 рублей 73 копейки. 27% россиян не готовы контролировать расходы ребенка. Большинство опрошенных россиян, 73%, считают правильным контролировать карманные расходы детей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса. По сравнению с предыдущим опросом, таких стало на 2% меньше, чем раньше. При этом 27% заявили, что не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства. Ранее таких было 25%. Также отмечается, что по итогам опроса в этом году 63% родителей начали выдавать первые карманные деньги ребенку в начальной школе. В прошлом опросе их доля была 56%. Контролируют ли наши постоянные слушатели и эксперты траты своих детей?
5: Бизнес говорит.
12: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
13: С точки зрения трат детей, безусловно, я их стараюсь контролировать. При этом у старших детей, которые находятся в 10-м или уже поступают в институт, есть свои банковские приложения, но при этом я им выделяю определенную сумму в неделю на собственные траты, стараясь контролировать. При этом смс-ки, конечно, падают мне. Если говорить про младших детей, среднюю школу или начальную, то здесь я противник того, чтобы они тратили самостоятельно деньги. Безусловно, у нас в школе предусмотрена система, когда ребенок может тратить на покупку каких-то снеков в рамках школьного буфета. Эту сумму контролируем, но в остальном, мне кажется, собственная банковская карточка нужна детям с 15 лет, потому что я по своим детям вижу, что именно так это удобно. При этом дочь старшая получила сначала мою карточку, чтобы я мог видеть, как происходят траты, и это была дебетовая карта, это удобно, нельзя потратить больше, чем там есть, ее легко заблокировать. Ну а когда я посчитал, что достаточно финансовой дисциплины сформирована, она получила свой счет. Но при этом очень важно, что счета детей все-таки находятся в ведении родителей. Оттуда нельзя выводить средства без согласия опекуна или родителя. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, с 15-16 лет надо приучать к финансовой самостоятельности, иначе дети к 18 годам будут не понимать ценность денег. Ну а самое, наверное, главное, что траты финансовые лучше учить делать живыми рублями, а не картами. Потому что виртуальность, к сожалению, оттягивает тяжелое принятие потерь или траты денег, которые очень важно сохранять как можно дольше.
12: Основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
14: Мой ребенок идет в первый класс, и как раз-таки она ставит вопрос, как она будет тратить деньги карточкой в столовой. И я слышу разные отзывы. У меня пока опыта нет, но мне уже посоветовали сделать лимит, потому что у ребенка, в принципе, еще пока нет навыка тратить деньги с помощью карты, и у него не сформировано понимание, что есть какие-то лимиты, что нужно тратить в день столько-то, или на что тратить деньги. И понятное дело, что ребенок в 7-8 лет будет тратить это на какие-то импульсные покупки, то, что ему нравится, да, это какие-то будут сладости, это будет, может, перебор, это будет первый опыт. Поэтому я считаю, что ребенка нужно научить, но эмпирическим путем, потому что, как бы ты ему ни рассказывал, тратить деньги он будет по-своему. Поэтому здесь я думаю, что уместно установить лимит на день или какой-то суммы. В каком возрасте нужна банковская карта? Я думаю, что банковская карта нужна тогда, когда ребенок может быть от вас вдали, чтобы вы могли регулировать процесс и контролировать его траты, и, возможно, помочь, там, переслать деньги при необходимости. Если отправляют в лагерь 8-10 лет, то, наверное, карта уже с собой точно нужна, потому что сейчас наличные не везде вообще и принимаются, если мы говорим про Москву и Московскую область.
12: Директор юридической компании «Юрвиста», управляющий партнер и учредитель инвестиционной компании «Диалот» Алексей Петропольский.
15: Конечно, нужно все контролировать по ребенку. Мои дети с 5 класса уже имели эту карту Junior, по которой могли покупать, что по ней было разрешено в рамках лимита и в рамках номенклатуры товара. Я им переводил туда деньги, и они что-то покупали, потом мне отчитывались. Мы с ними вместе разбирали, что они купили, зачем и как это отразится на их здоровье, в случае, если это большой количество газировки. Что в дальнейшем, у меня один ребенок уже подросток, привело к тому, что более разумно тратит, думает, и самое главное, думает о том, как уже зарабатывать деньги, чтобы в дальнейшем можно было себе что-то позволить. Ну и, конечно, в подростковом возрасте уже встречается с тем, что можно купить что-то себе вредя себе для здоровья. И здесь уже появляется некое благоразумие. Мы даже обсуждаем эти моменты на примерах других детей, у которых такого контроля нет, и которые стараются попробовать и взять от жизни все в столь юном возрасте.
0: По данным РИА Новости, открыть ребенку первую пластиковую карту в начальной школе готовы 52% родителей. Это почти на 10% больше, чем год назад. Выпуск пластиковой карты детям в средней школе считает правильным 34% респондентов, а 9% уверены, что лучше выпускать банковскую карту ребенку уже в старших классах.
6: Реклама. Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
16: Агат. Покупай выгодно.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
17: Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около полумиллиона голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции.
6: Деньги к деньгам. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 16:28 московское время. У микрофона Сердар Авлекулиев. Украинские СМИ пишут, что в Борисполе под удар попали логистические центры «Ашан» и «Аврора». Сообщается, что в Киеве и Полтаве вновь были слышны взрывы. Над столицей замечены реактивные дроны. В городе воздушная тревога объявлена 8-й раз за день. В воскресенье российская Минобороны сообщила о нанесенных за сутки ударах по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго», объектам ТЭК Украины, цеху производства боеприпасов, логистическим центрам, а также по местам сборки и хранения дронов. Российские войска начали подготовку к массированным ударам по энергообъектам на Украине. Удар планируется в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российским объектам ТЭК и энергетики. Об этом заявили в Минобороны России. Властям Херсонской области удается сохранить темпы развития региона, несмотря на сложную обстановку. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам рабочей встречи с губернатором области Владимиром Сальдо. В МИД Ирана вновь заявили, что, несмотря на договоренности с Оманом, разблокирование Ормузского пролива без удовлетворения Соединенными Штатами Америки условий Тегерана не будет. Выполнение договоренности требует осуществления обязательств другими сторонами, в особенности США. Как только обязательства претворятся в жизнь, Иран тоже займется своими, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гариб-Абади. Командующие армии США, ВМС и ВВС, главы части региональных командований довели до сведения шефа Пентагона Пита Хексета, что продолжение военных операций против Ирана навредит общей боеготовности американских вооруженных сил. Об этом сообщает в воскресенье «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Канцлер Германии может уже в начале следующей недели объявить о новых санкциях против России, пишут СМИ. Все это возможные последствия диверсии в аэропорту. При этом решение может быть связано и с внутриполитической ситуацией. На что могут пойти власти Германии? Корейцы могут первыми вернуться на российский авторынок, если изменится геополитическая ситуация и будут смягчены санкции. Такой прогноз дал глава «Автостата» Сергей Целиков. Следом, по его мнению, могут прийти японские марки. А как ситуацию оценивают участники рынка? Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Каким будут результаты и какие прогнозы? Виноделы рассказали Бизнес FM о ситуации в отрасли. Мерц усиливает антироссийскую риторику накануне земельных выборов в Германии. Канцлер Германии Фридрих Мерц может уже в начале следующей недели объявить о новых санкциях против России, пишут «Политико» и немецкие СМИ. Поводом для ужесточения мер может стать инцидент в аэропорту Лейпцига. В ночь на 5 августа там обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом, который перевозил боеприпасы. Власти не исключили диверсию. Пресса отмечает, что Берлин считает недостаточными высылку российских дипломатов и закрытие русского дома в Берлине и рассматривают более серьезные санкции и расширение поставок оружия. При этом решение может быть связано с внутриполитической ситуацией. В сентябре в нескольких землях пройдут выборы, и в вопросах на Востоке лидирует правая альтернатива для Германии, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
19: Внешняя политика, конечно, тоже присутствует в риторике Мерца и в его поведении. Он пытается своим немцам и европейцам Западу показать, что Германия будет делать все для того, чтобы дальше поддерживать Украину. То есть внешний фактор, конечно, присутствует. Здесь готовится солидарность европейцев, объединение Европы на новом общем знаменателе именно борьбы с Россией. Но внутренние факторы, конечно, я бы сказал, превалируют в всей этой политике. Это, во-первых, конечно, попытка перед земельными выборами на территории бывшей ГДР остановить рост альтернативы для Германии, обвинить их в пособничестве российской агрессии против Украины, как говорится здесь, и попытка дискредитировать, конечно, пророссийские взгляды отдельных политиков альтернативы для Германии. И, во-вторых, конечно, Мерц хочет показать себя хотя бы во внешней политике в отношении к России сильным политиком. Его рейтинг падает, его считают каким-то слабаком экономических вопросов, решения экономических и социальных задач в Германии. Вот он хочет проявить стойкость и показать, что вот такими санкциями, наказанием в кавычках России, он опять укрепит свой имидж и свой авторитет.
0: Немецкий политолог Александр Рара. Перспектива альтернативы для Германии на грядущих земельных выборах комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
20: Безусловно, инцидент в Лейпциге и возможная реакция на него со стороны немецких властей напрямую увязана с внутриполитической динамикой, прежде всего увязана с предстоящими выборами в федеральной земле Саксония-Анхальт, которые состоятся 6 сентября. И на этих выборах высока вероятность не просто победы альтернативы для Германии, победа им уже обеспечена, но победа с таким результатом, который позволит сломать бренд Маур, то есть так называемый бойкот вокруг ЭДГ, и сформировать правительство на земельном уровне. Возможно, даже с участием только представителя альтернативы для Германии. Если результаты выборов действительно будут такими, то это будет серьезным ударом по позициям федерального канцлера. Рейтинг канцлера остается на уровне 16%. Рейтинги ХДС в Саксонии-Анхальт также продолжают снижаться. И в условиях, когда возможно возникновение очень серьезной кризисной ситуации на политическом уровне, Мерц таким образом пытается, по сути, вбросить новую ситуацию, еще раз раскрутить фактор российской угрозы не только в рамках непростых российско-германских отношений, но и в рамках внутриполитических процессов. процессов, обвинив тем самым косвенным и, в общем-то, прямым образом альтернативу для Германии в том, что она выступает как политическая сила, которая выступает за нормализацию российско-германского диалога, фактически играет на руки недружественным силам и таким образом, возможно, развернуть против альтернативы для Германии очередную информационную кампанию для того, чтобы сбить ее рейтинги. Как показывает практика, подобные провокации редко приводят к серьезной коррекции рейтинга, и важно понимать, что те граждане ФРГ, которые голосуют за альтернативу для Германии или планируют голосовать, они изначально исходят из того, что правительство, мейнстримовые политические силы будут делать все, чтобы альтернативе для Германии помешать. Маловероятно, что результат стоит здесь ожидать именно на рейтингах ФРГ.
0: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Тем временем из нового опроса о партийных предпочтениях избирателей Германии следует, что если бы выборы в Бундестаг состоялись сейчас, за альтернативу для Германии проголосовали бы 29% респондентов, а за блок ХДС-ХДСС 20%. To be or not to be на российском авторынке. Вернутся ли иностранные бренды в Россию? Kia и Hyundai могут первыми вернуться на российский рынок, если изменится геополитическая ситуация и будут смягчены санкции. Такой прогноз дал глава автостата Сергей Целиков. Следом, по его мнению, могут прийти и японские Toyota, Mazda и Subaru. А вот Renault и Nissan, Mercedes и Volkswagen ушли безвозвратно, считает Целиков. Эксперты к потенциальному возвращению зарубежных автобрендов относятся скептически. За время отсутствия производителей рынок сильно изменился, а сами компании выбирают другие приоритеты и направления развития. Показателен и пример той же Hyundai. В этом году компания отказалась от возможности обратного выкупа бывшего завода в Петербурге. Интерес к российскому рынку у корейских брендов сохраняется, но перспективы возвращения туманны, говорит руководитель компании «АвтоВОЗ» Евгений Семенов.
1: Вряд ли Hyundai вернется, потому что все-таки надо, чтобы было дилерское обслуживание автомобилей, склад запчастей. Я думаю, в современном мире это вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Но если это произойдет, то, соответственно, надо всю инфраструктуру заново восстанавливать. Дилерскую сеть надо построить заново, потом надо построить, соответственно, сервис, надо склад запчастей иметь в России. Я думаю, что это не быстрая процедура.
21: Интерес, собственно говоря, экономический сохраняется у них, вот у корейских производителей?
1: Конечно. Сохраняется. Российский рынок для них был существенный рынок.
21: Потому что казалось, что и у Hyundai, и у Kia гораздо более крупный приоритет – это США, Европа, Индия, сама Корея.
1: Там тоже большие рынки, для них тоже это приоритет, но и российский рынок для них тоже приоритет. Приоритетный был интересный. У нас, если помните, очень много машин в такси было, Hyundai и Kia в том числе, в каршеринге.
21: Да, Toyota, Mazda, Subaru. Вот если вернется, кто наиболее вероятный из них?
1: Мне кажется, Toyota, потому что уже была в сети информация, что были какие-то негласные совещания, какие-то встречи, конференции с российскими дилерами. Сейчас, в данный момент, конечно, все это фантастические рассуждения. Пока есть санкции, пока санкции работают, я думаю, все-таки это так маловероятно, что прям все это осуществится. Это пока это все на уровне рассуждения, это все на уровне, так сказать, разговора на кухне.
0: Евгений Семенов, руководитель компании «АвтоВОЗ». По итогам января-июля в России продали свыше 730 тысяч новых легковых авто. Это более чем на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом интерес к иностранным автобрендам остается высоким. Правда, среди лидеров китайцы, в частности, «Хавейл», «Эджили» и «Чанган». Другая картина на вторичном рынке. После «Лады» в топе в первом полугодии остаются «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Фольксваген». И это неудивительно. У россиян сохраняется большая любовь к корейским, японским и европейским брендам, говорит руководитель экспертной компании «Лем Солюшен» Евгений Ладушкин.
22: Говорить о том, кто из брендов вернется первым, кто, в принципе, не вернется, и в какие промежутки времени это все произойдет, на самом деле, на сегодняшний момент достаточно трудно, и я бы даже сказал, что это очень похоже на гадание на кофейной гуще, просто по той причине, что абсолютно непонятно, кто из производителей автомобилей, из корейских или из японских, что называется, сдастся первый и войдет снова на российский рынок. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что тот из них, кто сделал это первым, будет в наиболее выигрышном положении, потому что что будет занимать вот эту вот, ну, на сегодняшний день, конечно, не пустующую, но, тем не менее, вакантную нишу. И с каждым последующим возвращением бренда бренду будет сложнее закрепить свои позиции и конкурировать с теми, кто вернулся раньше. Я думаю, что так или иначе они вернутся все, включая европейских производителей. Здесь вопрос только в том, когда это произойдет, на каких условиях это произойдет и, собственно, будут ли они заходить настолько глубоко, либо они останутся на реализации ввезенных машин. Те из производителей, которые говорят, что они на рынок в принципе не вернутся, конечно, они хотят вернуться, и они хотят здесь в том числе и дальше продолжать автомобили производить, потому что для них это выгодно. Другое дело, что на сегодняшний момент они исходят из внутренних соображений, поэтому не могут говорить нам другого.
21: Китайский рынок все не так плотно занял?
22: Китайский рынок занял все достаточно плотно, однако у нас мышление покупателя автомобиля, оно рассчитано больше на японские и европейские автомобили, по той причине, что мы к ним привыкли годами. Китай по-прежнему, несмотря на то, что некоторые бренды существуют у нас уже десятилетиями, остается такой какой-то темной лошадкой, к которой относятся с определенным недоверием, и по этой причине это покупательское желание приобретать автомобили японских и европейских брендов будет сохраняться еще достаточно длительное время. И по этой причине, собственно говоря, этот рынок и интересен для этих производителей.
0: Евгений Ладушкин, Лен Солюшен. Даже если иностранные бренды и размышляют о возможном возвращении, китайские производители уже успели занять значительную часть российского рынка. Правда, и китайский бум, кажется, пошел на убыль по сравнению с прошлым годом. Продажи снизились на 17%. Винограда в этом году больше, чем обычно. Вино из него будет очень хорошим, но с реализацией урожая проблемы. Виноделы рассказали Бизнес ФМ о ситуации в отрасли в то время, как на виноградниках в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму идет сбор урожая. Каким будут результаты и какие прогнозы у виноделов, выясняла Диана Чебанова.
2: Это лето российские виноградари называют очень благоприятным для винной ягоды и для столовой. Ее уродилось много и хорошего качества. Причина – не слишком жаркое, мягкое лето. В Краснодарском крае впервые к концу августа собрали 5000 тонн винограда, и сбор только начался. Всего, по прогнозу, соберут больше, чем в рекордном предыдущем сезоне, когда собрали 305 тысяч тонн. Урожайное лето выдалось на виноградниках Ростовской области и в Крыму. Прогнозировалось, что виноград по этой причине подешевеет процентов на 30, а может и больше. На цену давит и другой фактор – проблема со сбытом. Те же винодельни столкнулись этим летом со снижением потока гостей к ним. Некоторые хозяйства даже закладывали такие риски заранее и сократили объемы работ с лозами еще на старте сезона, говорит винодел, владелец-руководитель семейной винодельни Литовщуков в Анапе Дмитрий Литовщук.
3: Урожай 26 года хороший. Из-за уменьшения потока гостей на юг мы столкнулись с снижением количества гостей в наше хозяйство и покупок, поэтому приняли решение снизить нагрузку на кусты, чтобы получить меньше урожай, сделать меньше вина в урожае 26 года. И за счет этого мы ожидаем, что вино станет интереснее, более сложным, более насыщенным, с более высокими органолептическими характеристиками. Поэтому мы думаем, что это время творчества.
2: Действительно, ценители уже сейчас понимают, что год урожая 2026 на этикетке вина будет сулить покупателю нечто интересное по ароматике и вкусу. Российское вино, которое получат на основе нынешнего урожая, точно будет отличаться от напитка предыдущих лет в лучшую сторону, считают виноделы. Выходит противоречие. С одной стороны, трудно продать избытки качественного по всем показателям урожая. С другой, предвкушение качественного напитка. Есть еще одна проблема. Дорогая и очень сложная логистика, говорит владелец винодельни Андрюс Юцис в Севастополе и сидродельни «Культура» в Подмосковье Андрюс Юцис.
4: Сезон действительно уникальный. Предыдущие года были достаточно жаркими, мало осадков. Этот год максимально бархатный. Ягода созревает более долго. И это очень важный фактор для будущего формирования стиля вина. Это я говорю по Крыму. В Краснодаре такая же тенденция. Проблематика какая в Крыму. Да и в принципе сейчас логистика очень серьезно страдает. Из Крыма машины обстреливают, тяжело добираются. Грузоперевозки стали гораздо дороже. И это, конечно, отражается на крупных предприятиях, следовательно, цены корректируются. Конечно, предприятия держатся, но логистика увеличилась чуть ли не в 4 раза. Вторая проблема – винограда все больше и больше становится с каждым годом. Некоторые хозяйства даже его могут не реализовать. Фермерские хозяйства не могут просто взять и купить виноград. Эти виноградники должны быть обязательно в собственности или в аренде. Хотелось бы, чтобы разрешили просто покупать виноград фермерским хозяйствам, которые обладают лицензией и могут перерабатывать этот объем. Урожая много, он качественный, но нет простого инструмента к покупке и к доступу к этому винограду.
2: Столовые сорта винограда, по прогнозам, тоже подешевеют. Насколько, не уточняется. На этом фоне площади виноградников планируют только наращивать. В этом году в Севастополе появится 180 гектаров новых виноградников. В Краснодарском крае сейчас более 34,5 тысяч гектаров. Их площадь тоже планируют увеличивать, но пока не уточняется, насколько. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
16: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
16: Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: Инженер из Австралии Эндрю Бёрд попросил искусственный интеллект записать его на популярную утреннюю тренировку в фитнес-клубе. Через несколько минут ИИ-агент нашел уязвимость в системе клуба и научился бронировать занятия на недели вперед. Потом Эндрю спросил, можно ли поднять его с 4-го места в листе ожидания. Агент решил проверить способ. Удалил человека, стоявшего первым, и сообщил хозяину, что теперь он третий. Это не учебная тревога, это реальный случай. Похожие стратегии специально изучала компания Anthropic. Автономные агенты получали доступ к вымышленной корпоративной почте. Из переписки агенты узнавали, что руководитель имеет внебрачную связь, а в 5 часов вечера собирается заменить его другой системой. В 96 случаях из 100 Cloud Opus 4 выбирала шантаж. Отмените замену, иначе информация станет публичной. Исследователи проверили 16 больших языковых моделей разных разработчиков. Склонность к шантажу обнаружилась у большинства. Еще недавно после этого можно было добавить успокаивающую фразу. Из контролируемого контура ИИ пока не сбегал, но уже нельзя. В июне OpenAI сообщила, что во время теста ее модели нашли неизвестную уязвимость в изолированной среде, получили доступ в интернет и добрались до производственной инфраструктуры. Целью было добыть ответы и лучше пройти тест. После инцидента один из исследовательских прототипов отключили. Пушкинский вопрос о совместимости гения и злодейства перестал быть риторическим. Это одна из самых актуальных практических задач, которую решают современные инженеры. Наращивать мощь искусственного интеллекта, удерживая его в заданных этических границах. Нужно определить сами границы и научиться надежно их защищать, чтобы история с записью фитнес-клуб еще долго оставалась самым серьезным компьютерным преступлением искусственного интеллекта.
16: Сумма технологий на Бизнес ФМ.
0: 16:47 в Москве. Земля бесплатная, если обещаешь построить дом.
16: Итоги недели.
0: Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под ИЖС, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин. Но детали пока неизвестны, а вопросов много. Иван Медведев подробнее.
11: Вопросы можно разделить на 3 блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя – или вовсе. Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользуемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, который можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
5: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород. Откуда добираться на работу будет не очень комфортно. По нарезке, я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель не думаю, большого количества не предвидится, и, соответственно, желающих будет много, и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
11: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать, и есть ли там коммуникации, свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость Бизнес FM Валерия Мазганова.
10: Все последние годы ИЖС это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, в целом, из-за общей экономической ситуации, в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
11: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Поворот тренда или нет?
16: Итоги недели.
0: Россияне стали меньше ездить по стране, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. По крайней мере, это показывает статистика Ассоциации туроператоров России. Подробности у Натальи Шашиной.
13: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут ведомости. Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям отельеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Зонд Хотел Групп Николай Филатов.
23: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже всего ситуация в Сочи. Там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, не хочется такое слово громко, но тяжелое. Многие отели сейчас даже закрываются, там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12-20%, кроме люксового сегмента. 5+ чувствуют себя, на удивление, спокойно. Все остальные, это 12-20%. 20%. В целом по стране падение, ну, наверное, соглашусь, в регионах это от 6 до 12%. Даже на Алтае в этом году есть падение. А с чем связано? Ну, я думаю, что общее состояние экономики.
6: Ожидания какие?
23: Да, оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
13: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
12: Спад наметился еще даже не летом, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования у нас 2-3 месяца. Соответственно, то, что мы должны готовиться к спаду, мы увидели в феврале, марте этого года. Если по регионам, неплохо себя чувствует Анапа. Она восстанавливается после спада 25-го года. В процентах рост впечатляющий по Анапе, где-то 40-45% плюс. Мы должны понимать, да, что у них предыдущий год был крайне неудачный. Мы, Москва прибавляет несколько процентов, что, я считаю, выдающийся результат на фоне того, что эффект низкой базы, как у Анапы, в Москве нет. И прошлый год был удачным, и этот год тоже прибавляет. Может быть, повлияло некоторое снижение цен. Мы видим замедление цен и даже снижение на 3-4% в Москве, в других городах-миллионниках.
13: Стоит заметить, статистика может не учитывать тех, кто, например, снимает апартаменты, которые все популярнее и нередко дешевле отелей. Как считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов, разворота тренда поездок по России нет. Однако изменилась сама структура спроса.
14: Из-за одного сегмента туристы переходят в другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера 4 часа, да, там 2 часа на автобусе, вы в Карелию.
13: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены. Хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на двоих на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра все включено с перелетом стоит около 180 тысяч на двоих. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
15: Пятизвездочный наш отель работает по концепции ультра все включено. Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
24: А то, что, соответственно, четверка, это будет
15: стоимость однокомнатного номера 139 тысяч 507 рублей. Ультра все включено. Последний номер остался на эти даты, однокомнатные.
13: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые пятизвездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
16: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
25: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Инструкция по применению.
26: Показания.
16: Потребность быть в курсе в любой момент.
26: Особые показания.
16: Дефицит времени.
26: Способ применения и дозы.
16: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
26: Передозировка.
16: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
26: Исключение.
16: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
26: Консультация с врачом не требуется.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:58 московское время. У микрофона Сердар Авлякулиев. Нехватка некоторых видов продуктов питания наблюдается в магазинах Киева. Об этом сообщил украинский телеканал «Киев-24» в своем телеграм-канале. По его данным, в частности, в сети магазинов «Новус» нет хлеба, овсянки, картофеля, куриного мяса и замороженных продуктов. В августе неоднократно поступали сообщения о пожарах и повреждениях крупнейших логистических хабов и складов Киевской области. В воскресенье российская Минобороны сообщила о нанесенных за сутки ударах по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго» объектам ТЭК Украины, цеху производства боеприпасов, логистическим центрам, а также местам сборки и хранения дронов. Представители Центробанков стран Евросоюза на ежегодной встрече с коллегами из США выразили серьезную обеспокоенность нарушением сложившихся норм глобального сотрудничества. Среди причин для тревог – непредсказуемость действий администрации нынешнего президента Дональда Трампа и вмешательство Минфина США в валютные рынки, пишет Рейтер. Особое недовольство банкиров вызвало решение Минфина США продать активы в евро за японскую иену. Собеседники агентства объяснили, что европейские чиновники были удивлены, что их не предупредили об этом. Водитель маршрутки в Туве сбил на пешеходном переходе 5 человек. Среди них есть дети. Они госпитализированы, сообщили ТАСС в МВД по Туве. Водителю стало плохо во время движения автобуса. Он доставлен в больницу. Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова приняла участие в церемонии открытия своей школы в Казани, сообщает Минспорта Татарстана. После официальной части на льду центра с показательными номерами выступили юные фигуристки и сама олимпийская чемпионка. Кроме того, Алина Загитова провела автограф-сессию. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, а где-то ситуация к концу недели вновь ухудшилась. Где вновь вводят ограничения, а где есть послабления? Подробности буквально через минуту. 7 человек погибли на затонувшем пароме близ Кипра. На борту пассажирского судна находились 267 человек. Спасены 237, еще 23 человека ищут. К работе приступили водолазы. А что привело к крушению?

0: В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций и действует схема «чет-нечет». В Свердловской области власти запросили дополнительные поставки топлива на АЗС, а также очереди. Ситуация непростая, говорит автомобилист-журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
1: Действительно, ситуация с топливом на территории Свердловской области, к сожалению, сейчас выглядит достаточно черным налетом, если так можно выразиться. А на АЗС огромные очереди. Иногда приходится стоять в районе часа-полутора, чтобы заправить автомобиль. При этом, когда мы доезжаем до желанного крана заправки, мы, к сожалению, иногда сталкиваемся с тем, что топливо перед нами заканчивается. А если, например, очень долго не заправлять машину, мы понимаем, что лампочка скоро будет сигнализировать, что машина в принципе встанет, то другая обратная ситуация происходит, мы готовы стоять в очередях, мы доезжаем до АЗС, но выясняется, что лимит на заправку всего 30 литров. И чтобы заправиться в следующий раз, это снова надо стоять полтора часа в очереди. В общем, не очень все радужно по наблюдениям у меня как у автомобилиста. Если еще несколько недель назад ситуация могла отчасти решаться благодаря коммерческим заправкам, то сейчас даже коммерческие заправки, к сожалению, не могут обеспечить топливом без очередей и по приемлемым ценам автомобилистов. На государственных заправках, сетевых, крупных, сейчас примерная цена на топливо 95-й бензин составляет в районе от 69 до 73 рублей в зависимости от заправки, но не везде мы можем заправиться, не везде это топливо в принципе имеется в наличии, а там, где есть очереди, встают иногда в буквальном смысле с ночи, и мы отчасти сейчас контролируем ситуацию благодаря навигаторам. Если мы видим, что на каком-то участке дороги вдруг очень серьезная пробка в то время, когда там пробки быть не может, мы смотрим, есть ли поблизости какие-нибудь автозаправочные станции. Если мы соотносим два этих фактора, то мы понимаем, что на эту заправку привезли топливо, и пробка именно из-за того происходит, что люди уже стоят и ждут либо выгрузки цистерны с топливом, либо уже непосредственно идет заправка.
0: Журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин. Непростая ситуация с топливом в течение недели была и в Ярославской области. Автомобилисты сообщали о пустых колонках и очередях, но сейчас ситуация начала налаживаться. А правда, только у сетевых АЗС, говорит житель Ярославля Дмитрий.
2: На этой неделе, наверное, ситуация с бензином стала проще. Особых очередей лично я на заправках не видел. На сетевых заправках, тут нужно уточнять, бензин есть. У нас в Ярославле в основном только на сетевых заправках. Это Роснефть, Лукойл, Газпромнефть. То есть на мелких частных заправках бензина нет вообще в принципе. Ни по какой цене. То есть у них на табло нули нарисовано. В месте, где я живу, у нас есть одна заправка частная, небольшая. Она уже больше месяца просто не работает. И я, например, уже больше месяца не могу себе купить бензина, чтобы заправить триммер и перед домом скосить траву. Просто негде.
3: С ценами что сейчас? Сильного разброса, как раньше, нет?
2: На сетевых заправках цены там как были, такие остались. А на других заправках бензина нет ни по какой цене.
0: Дмитрий, житель Ярославля, в Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число жертв крушения скоростного парома «Филоджет» у берегов Кипра продолжает расти. На данный момент найдено 7 тел, спасены 237 человек. Спасатели ищут еще 23 пассажира. По последним данным, паром полностью затонул на глубине 514 метров. К работе приступили водолазы. Напомню, паром, на борту которого были 259 пассажиров и 8 членов экипажа, шел из порта Кирене в гавань Ташуку. Перевернулся сегодня днем в море в 2,5 километрах от берега Турецкой республики Северного Кипра. Капитан сообщил, что судно начало набирать воду и попросил о помощи. Турция направила 2 вертолета и катер для помощи в эвакуации пассажиров. Находящиеся рядом катера также прибыли на помощь тонущим пассажирам. Многие спасенные пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Вот что заявил в интервью CNN Turk президент Турецкой республики Северного Кипра Туфан Эрхюман.
4: К сожалению, на борту было 267 человек, включая 259 пассажиров и 8 членов экипажа. Корабль перевернулся и затонул в районе глубиной 514 метров. На данный момент нам удалось найти 244 человека. 237 из них живы, но 7 человек погибли. Нам пока не удалось обнаружить еще 23 человека. Наши поисково-спасательные команды активно работают. Поскольку место, где затонуло судно, находится на глубине 514 метров, до них не так просто добраться, если на корабле есть кто-то. Организована специальная комиссия. На данный момент все наше внимание сосредоточено на том, чтобы

0: найти пропавших и на быстром предоставлении необходимого лечения тем, кто нуждается в госпитализации.
1: Пассажиры парома рассказали телеканалу «Ахабер», что капитан и члены экипажа парома вначале не придали значения угрозе затопления судна, а затем покинули его первыми. По рассказам очевидцев, море сильно штормило, из-за этого рейс парома в субботу был отменен. А в воскресенье волнение на море улеглось. Когда пассажиры увидели, что внутрь корабля стала поступать вода, сообщили экипажу. В ответ им сообщили, что все нормально. Затем, когда в носу судна появилась крупная пробоина, экипаж первым покинул судно, бросив пассажиров. Другой пассажир рассказал СМИ, что на судне не хватало спасжилетов. Точную причину крушения парома установить лишь после анализа черных ящиков, сообщила министр транспорта Северного Кипра. На борту, по данным кипрских властей, были иностранцы. Судя по видео, крушение в соцсетях, в том числе там находились русскоязычные граждане. Судно затонуло очень быстро. По предварительным данным, подтвержденных сведений о присутствии российских граждан среди пассажиров затонувшего парома пока нет. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. На рейсах всегда есть так называемые неявившиеся или опоздавшие пассажиры, и на борту появляются свободные кресла, а министерство ставит задачу повышения мобильности пассажиров, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Однако овербукинг не должен создавать для людей какие-то ограничения, подытожил министр. Практика овербукинга, при которой авиакомпании продают билетов на рейсы больше, чем мест в самолете, существует в России и сегодня. И во многом это бизнес-расчет, основанный на многолетней статистике, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов.
2: В статистике авиакомпании есть понимание, что на каждый рейс какое-то количество людей не приезжает по разным причинам. Кто-то сдает билеты перед вылетом, кто-то, в принципе, опаздывает на рейс, не приезжает. То есть есть устойчивый процент свободных кресел. Конечно, авиакомпания не заинтересована в том, чтобы возить пустые места. Она заинтересована в том, чтобы максимально заполнить салон. При этом возникновение овербукинга еще само по себе никаких бед не сулит, потому что, как правило, часть людей просто пересаживают в бизнес-класс, и ситуация, в общем, благополучно решается. Иногда возникают ситуации, когда статистика не срабатывает, и на рейс приходят там практически все. Тогда происходит эксцесс, когда действительно мест продано больше, чем есть в самолете. И тогда пассажиров компания на борт не пускает. Закон предполагает, чтобы минимизировать такие ситуации и компенсацию предоставить пассажиру. При этом пассажир не лишается права после этого, если он посчитает компенсацию недостаточной, если из-за того, что он не попал на самолет, сорвал какое-то важное мероприятие, что-то, значит, произошло, какие-то потери, у пассажира остается право эти потери точно так же в суде требовать. Только на сегодня суд единственный способ решения проблем, а закон позволит быстро и эффективно для пассажира получить компенсацию, не обращаясь ни в какие инстанции прямо от авиакомпании.
1: Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов. По сути, овербукинг находится в серой зоне. Авиаперевозчики часто прямо не говорят об этом, а называют формальную причину. Например, поменяли борт на более компактный или случился сбой в системе, комментирует главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
3: Речь должна идти о том, чтобы в случаях возникновения овербукинга, а он может сейчас происходить и по техническим причинам, например, замена рейса или объединение рейсов, что нередко сейчас происходит из-за ковру, о том, чтобы защитить права пассажиров в том случае, если овербукинг возник. И если сейчас получается, что в том случае, если пассажир столкнулся с овербукингом, никак его права не защищены, и единственный путь доказать свои права – это идти в суд. Далеко не каждый пассажир готов на подобные шаги. В случае введения понятия овербукинг в правовое поле будет четко прописано, что должна сделать авиакомпания, какие у нее обязательства возникают в том случае, если произошел овербукинг. Вернуть деньги, выплатить компенсацию, отправить следующим рейсом, повысить класс обслуживания. Сам по себе овербукинг явление распространено как в России, так и во всем мире. К сожалению, Россия, наверное, чуть ли не единственная страна, исключение, в которой овербукинг никак в законах не прописан. И, конечно, же по этой причине авиакомпаниям приходится партизанить. Они все-таки используют овербукинг в своих бизнес-моделях, но, конечно, никогда не стараются не признаваться, что они сделали это умышленно, перепродали билеты, ссылаются на различные сбои.
4: Каким категориям пассажиров не выгоден овербукинг?
3: Когда возникают лишние пассажиры, их определяет авиакомпания произвольно, на свое усмотрение, или просто кто прибыл последним на регистрацию. Так вот, под овербукинг, на мой взгляд, ни при каких условиях не должны попадать семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды и еще какие-то категории граждан, которые нуждаются в социальной защите.
1: Главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров. Овербукинг чаще встречается в крупных авиахабах, пересадочных узлах, на которых сходится много рейсов из разных направлений. В России это, например, Московский авиаузел, Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, Новосибирский, Толмачево, Сочи, Минеральные воды. А при этом официально понятие «овербукинг» никак не отражено в российском законодательстве. Перевозчиков, которые допустили такую ситуацию, штрафуют по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона.
5: Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: За последние 10 лет объем рынка гибких офисов Москвы вырос почти в 10 раз. И в первом полугодии этого года составил 426 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. По данным компании, сегодня в столице работают 154 гибких офиса, рассчитанных примерно на 62 тысячи рабочих мест, что на 11% выше год к году. В первом полугодии были открыты 5 площадок, во втором операторы планируют вывести на рынок еще 7 готовых площадок пространств и один офис под конкретного клиента. Статистика компании Commonwealth Partnership подтверждает, по итогам первого полугодия в сегменте гибких рабочих пространств Москвы наблюдался рост общего предложения и ставок и одновременно снижение спроса. Общий объем арендованных площадей с января по июнь составил 32 с небольшим тысячи квадратных метров, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, доля свободных площадей выросла на 13%. Пунктов до почти 18%. Опрошенные бизнес-ФМ-эксперты признают, что сегмент существует сегодня в режиме стресс-теста. Но паниковать не спешат и считают, что говорить надо просто о поиске новой точки равновесия. Рынок гибких офисов не исчезает, но явно переходит в состояние конкуренции за заполняемость. И выигрывать теперь будет не тот, кто вывел больше квадратных метров, а тот, кто умеет удерживать арендаторов и быстро перезаполнять освобождающиеся блоки. Арендаторы становятся все более избирательными, операторы проявляют гибкость в обсуждении коммерческих условий и стремятся перейти к модели безопасного роста, открывая новые проекты преимущественно под гарантированный спрос или конкретного крупного заказчика, минимизируя риски. Правда, пока получается не у всех. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
5: Недвижимость на Business FM.
1: 17:14 в Москве. Теми, кто в теме, сегодня фантастическая кинотема. Говорим о сериале по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» и в целом о производстве сериалов в России. Какие победы и, наоборот, проблемы есть у этой отрасли. Главную роль Дона Румата исполнил сербский актер Александр Радойчич. Также там сыграли Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Никита Калагрива и Виктория Исакова, Леонид Ермольник. Режиссер Дмитрий Тюрин, известный по сериалам «Триггер» и по второму сезону «Эпидемии». А мы поговорим с Андреем Золотаревым, шоураннером «Трудно быть богом». Он отвечает за творческое видение проекта от стадии разработки до монтажа.
5: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
7: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Меня зовут Александра Сидорова, и у нас сегодня фантастическая кинотема. Говорим про новый сериал «Трудно быть богом». Говорим с его шоураннером Андреем Золотаревым. Вы его знаете по «Слову пацана», по «Притяжению» или по «Сто лет тому вперед».
8: Здравствуйте. А когда-то узнавали по «Моей прекрасной няне».
7: Спектр ваших работ действительно очень широкий. Сегодня говорим про «Трудно быть богом». Это проект, который выйдет уже 3 сентября на сервисе Винк. Действительно, богом быть трудно. Трудно ли быть шоураннером и, главное, сценаристом такого проекта? Потому что все знают эту повесть, но надо как-то ее растянуть на 8 серий, я так понимаю.
8: Я вам больше скажу, на 10.
7: Как это было, с учетом того, что это одно из ваших любимых произведений, к тому же?
8: Конечно, это очень сложно. Прежде всего сложно, потому что я сам такой же фанат Стругацких, как фанаты Стругацких. Это прикосновение к чему-то, что для меня было абсолютно незыблемо в детстве в моем и в юношестве. Конечно, это очень сложно, да. Ровно потому, что это великий текст.
7: Новые сюжетные линии пришлось так или иначе придумывать, внедрять в это. Я посмотрела первые 2 серии и поняла, что там появилась линия с отцом донора маты.
8: Да, слово «пришлось», наверное, не совсем в этом смысле хорошее. Не то чтобы «пришлось». Пришлось бить по рукам, чтобы не внедрять еще. Это пришлось. Но все они основаны на гипотезах Стругацких. У Стругацких внутри этой истории очень много ответвлений. Они намекают на то, что этот мир гораздо больше, чем то, что нам открыли в книге. Он существует не только в пределах Арканара. Это не улитка на склоне, клаустрофобичная. Это «Трудно быть богом». «Трудно быть богом» — это гигантский мир внутри другой, еще более гигантской вселенной. Мне кажется, там было много намеков о том, куда нам можно пойти, и мы ими воспользовались.
7: Если говорить про сам съемочный процесс, про технологии, вы все-таки шоураннер, не только сценарист. Снимать сегодня фантастику в России, когда, по крайней мере, на официальном уровне конкуренции с западным фантастическим кино у нас нет. Это своего рода вызов по технологиям, по компьютерной графики. Мы уже на том же уровне догоняем, а может быть, в чем-то перегнали?
8: На самом деле, ребята, которые делают графику для нас, они же делают и для них. Это, в общем, одни и те же ребята. Графикой у нас занимаются люди, у которых бизнес международный. Сейчас он стал чуть менее международным, тем не менее, он международный. И качество этой графики, оно растет. Дальше вопрос только внимания человека часов, что называется. Если у них есть возможность потратить на нас столько времени, сколько нам нужно, получается хорошо. Уже это возможно. Другой вопрос, что многие просто не хотят это время тратить.
7: Прессе уже показали 2 эпизода. Первый начинается с Леонида Ермольника. А Леонид Ермольник — это все-таки донор мата, которого знают, наверное, все. Фильм Алексея Германа обсуждали все. Кто-то ругал, кто-то хвалил, но тем не менее. То, что вы начинаете с Леонида Ермольника этот проект, это дань и жест такой памяти и почтения? И вообще, он быстро ли согласился сняться? Кто он? Потому что из первого эпизода это не очень понятно. Он предшественник вашего донора мата?
8: Да. Это омаж. И поразительно, насколько быстро он согласился. Я могу ошибаться, но, по-моему, Федор Сергеевич Бондарчук ему позвонил и попросил его поучаствовать, и он сразу согласился, за что я ему очень благодарен. Честно говоря, когда возникла эта идея, казалось, что, ну, это сложно осуществимо. А потом выяснилось, что мы еще и костюм можем взять из «Трудно быть богом» Германа. И это очень круто.
7: 60 лет произведению, даже больше. Мы знаем экранизацию Германа, знаем одну из западных экранизаций. При всем уважении, отзывы были неоднородные на эти истории. Вот сегодня обратиться к этой истории снова, на ваш взгляд, почему было важно, и что сегодняшний донору мата в вашем произведении может сказать сегодняшним нам, своим ровесникам, своим современникам?
8: То время, которое просуществовало произведение братьев Стругацких на полках книжных магазинов, доказывает нам, что это абсолютно вневременная литература, что это вечные смыслы. Это история о человечности, о сути человека, о том, кто мы такие, о нашей гордыне, о том, кем мы себя считаем и кем мы не являемся и кем являемся. Это абсолютно вневременные вещи, над которыми мы можем думать в любом поколении. Мы все равно останемся людьми. Пока, конечно, мы не станем чем-то новым благодаря развитию искусственного интеллекта. Мы близки к такому симбиотической такой связи. Но вот до этого периода, я думаю, что эти вопросы останутся.
7: Боитесь ли критики? Я понимаю, что вы тоже фанат, и вы понимаете прекрасно чувства фанатов. Я посмотрела отзывы про трейлер. Правда, очень разные.
8: Я, конечно, боюсь критики. Я, к сожалению, к огромному читаю критику. Но я уверен, что нет никакого смысла реагировать на это. То есть на конструктив, наверное, имеет, потому что все-таки критика критики рознь. Существует критика, где тебе указывают на то, где ты ошибся, а существует тоже конструктивная критика, где тебе показывают возможности, которые ты пропустил. Такое может быть. А есть критика, когда просто проходил мимо, захотел пнуть. Довольно бессмысленно, но я с одной стороны, их понимаю, потому что надо сказать, что люди, которые любят фантастику, это они же писали в ЖЖ. И я сам такой, я хорошо это все понимаю. И в этом смысле прийти и как-то написать, ну, я жду, что ничего не получится, и объединиться с другими людьми, которые так же, как ты, чего-то ждут. И по-прежнему мечтают возвращение ЖЖ. Как-то какой-то комьюнити формируется в результате. У тебя есть ощущение, что ты не одинок, что где-то рядом есть твой друг, который тоже вместе с тобой ничего не ждет. Но я прошу дать нам шанс, хотя бы откройте это, посмотрите. Может быть, вам не понравится, я не исключаю такого. Я это делал так, как если бы я смотрел на экран, и мне должно было понравиться. Но понятно, что в голове у любого читателя, особенно у любого фаната, играет актеры в голове, которых не переиграть никому. Мы не пытаемся быть лучше книги, мы не пытаемся быть лучше вашего впечатления о Стругацких. Это технически невозможно. Мы заставим вас влюбиться в эту историю, если вы дадите ей шанс. Это другая история, основанная на «Трудно быть богом», которую вы можете полюбить. А у нас есть возможность вам понравиться.
7: У вашей истории был довольно тернистый путь. Я знаю, что чуть больше года назад у вас был такой международный инцидент, когда группа застряла за рубежом. Международные съемки сейчас — это, в принципе, вызов. А тут еще и в Иране. Почему было важно именно там снять? И как оттуда удалось выбраться и, видимо, доснять в России?
8: У меня был вопрос, зачем снимать в Иране, ровно до момента, пока я не оказался на съемочной площадке. У меня есть ощущение такое, воспоминание яркое, когда я помню, мы поднимаемся на какую-то гору, и под нами открывается город. И это абсолютно средневековый город, наполненный всем тем, что заставляет нас поймать ощущение, что мы телепортировались во времени куда-то или в другое пространство, на другую планету. И это все декорация. Это все очень классная застройка в уникальном месте. Это оправданно. Достаточно просто посмотреть на экран. То, что вы увидите, это не графика.
7: И в первых двух сериях все тоже из Ирана. Весь Арканар.
8: Сам Арканар был построен в Подмосковье. Вот именно Арканар как город. При этом есть элементы иранские, и то место, куда Румата приземляется, и там довольно много происходит действия в нашей истории, и храм, куда они приходят не один раз, это все Иран.
7: Получается, вы успели все отснять и потом уже телепортироваться.
8: Какой-то кусочек там оставался, но мы его досняли. К огромному счастью, самое главное, что все успешно телепортировались, и мало того, еще и телепортировали весь реквизит. А вы представляете, какое количество там реквизита? Это просто тонны, тонны, тонны материала, которые потом не восстановить.
7: Если все-таки попробовать обобщать, хотя я знаю, что вы не любите обобщение, но все же, какие главные сейчас у нас в сериалостроении вызовы стоят перед сценаристами, режиссерами, чего у нас не хватает? Или наоборот, хватает, но мы не знаем, как это упаковать. Есть какая-то вот болевая точка или болевые точки?
8: Прежде всего, не хватает смелости тратить время на то, на что время надо тратить. Все хотят побыстрее. Все хотят, вот сейчас я рвану, этот проект закончу, тот возьму. Вот эта платформа профинансировала мой сериал, а соседняя платформа тоже профинансировала. Это касается всех кинопрофессий, продюсеров и сценаристов, и режиссеров, и актеров. Хороший, грамотный, качественный подход требует времени. Это медицинский факт. Мало быть талантливым. Талант — это очень важная вещь, необходимая для преодоления горизонта событий, для создания какого-то произведения, которое где-то останется и не исчезнет из памяти, как только вы досмотрите последний кадр. Помимо этого, нужно еще время. А этого катастрофически не хватает. Мне кажется, это проблема индустрии.
7: Алексей Герман снимал свой проект по «Трудно быть богом» 13 лет. А вы сколько времени от идеи до вот сегодняшнего дня, до воплощения потратили?
8: Для меня это 5 лет. Ну, как считать? Все считают по-разному. Кто-то по старому стилю, кто-то по новому. Есть продюсеры, которые говорят, что 15 лет. Для меня 5.
7: И если говорить про идеи, потому что многие продюсеры говорят, что у нас и времени не хватает, и с идеями тоже туговато. У вас, что не проект, то действительно обсуждаемая история. Есть ли у нас сейчас, на ваш взгляд, дефицит идей или дефицит сценаристов?
8: Идей множество, они в воздухе. Кризиса идей какого-то нет. Есть кризис выбора идей. Наверное, вот в этом проблема есть. Конечно, есть проблема в сценаристах, но кризис сценаристов, знаете, с чем связан в основном? С тем, что очень часто кино заваливается именно на первом этапе. То есть вот попытались написать сценарий, не получилось, завалились. Если бы эти люди дошли до художника-постановщика, они бы завалились на художнике-постановщике. Но они завалились на первом этапе. Соответственно, кризис сценаристов. Просто потому, что сценаристы первые. Сценарист тоже подневольное существо. Это часть команды большой. И иногда ты делаешь проекты, за которые ты болеешь душой, и которые искренне тебе хочется делать. Но я могу понять начинающего сценариста. Ты только что закончил киношколу, и к тебе приходит большой продюсер и говорит, давай ты сделаешь вот это. А тебе душа не лежит. Ну что ж тебе отказываться? Не идти, не работать? Я могу понять этих людей, которые говорят, да, я это сделаю, я получу опыт классный, я попробую. Этот человек умнее меня. Возможно, он знает, что делать. делает. Ну, здесь нет какого-то рецепта. Я могу всем посоветовать, знаете, делайте только то, что любите. И в прекрасном мире полудня 22 века, наверное, это бы работало. Но сейчас и здесь такие советы, это как все равно, знаете, как нет хлеба, ешьте пирожные. Так, наверное, нельзя сказать. Мы становимся лучше. Вот что хорошо. Мы как индустрия, мы становимся лучше. Я вижу, что год от года появляются классные сериальные проекты, которые иногда удивляют драматургии. Появляются классные сценаристы, и молодые сценаристы в том числе. Мне кажется, что мы идем эволюционным путем, и это правильно.
7: Спасибо вам большое. Теперь мы тоже в вашей фантастической кинотеме. Это был Андрей Золотарев, сценарист и шоураннер проекта «Трудно быть богом». Хотя, наверное, слово «шоураннер» оно объединяет в себе столько специальностей, что можно сказать просто «шоураннер».
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса». И, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. «Бизнес FM». Контекст. 5 и 6 октября. Геленджик. Третий международный форум о технологиях для повышения качества жизни человека. Биопром 2026. Главная тема – экосистема высокого качества жизни. В программе обсуждение технологий в сфере фармацевтики, медицины, пищевой промышленности, биотехнологий, косметики и экологии, а также встречи представителей бизнеса, науки и государства. Подробнее на biopromforum.ru. 12+. Теории заговора. В 2019 году соцсети захлестнул флешмоб «Я сейчас и 10 лет назад». Сначала медийные персоны, а потом и большинство обитателей соцсетей стали выкладывать на своих страницах парные фотографии. Селфи 10 лет назад и сегодня. Как правило, эти фотопары сопровождались комментариями по поводу изменений, которые произошли с внешностью героев снимков. На волне популярности новой забавы появилась теория, что хайп вокруг свежего флешмоба совсем не случайность, а продуманный ход. Предполагается, что по заданию теневых заказчиков флешмоб инициировали и раскрутили индийские программисты, чтобы собрать максимальную базу человеческих фото для обучения нейросетей. Технологии, развившиеся на этой базе, впоследствии помогут найти любого, попавшего на камеру видеонаблюдения, независимо от того, какие изменения произошли с его внешностью. Теории заговора на Business FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Мало обладать выдающимися качествами. Надо еще уметь ими пользоваться. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 17:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Мирный житель был ранен в результате атаки украинского беспилотника на Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Число россиян, которые числятся пропавшими после паводка в Непале, увеличилось с 8, о которых сообщалось ранее, до 9 человек. Об этом сообщил ТАСС советник-посланник посольства России в Катманду Ринчен Ракшаев. Непальские власти сообщили, что часть останков погибших захоронена, указал Ракшаев. По его словам, прежде всего, это тела, подвергшиеся наиболее сильным изменениям. Перед этим у каждого тела берут образцы ДНК, чтобы родственники могли впоследствии сопоставить данные для возможной эксгумации, отметил он. Соединенные Штаты после объявления операции «Экономический изгой» по исключению Ирана из международной торговли так и не предоставили Турции указания на тему разрыва коммерческих связей с Тегераном, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Вместе с тем, напоминает агентство, ранее в Арабских Эмиратах пообещали свернуть финансовое взаимодействие с Тегераном, однако, по-видимому, часть транспортных и банковских связей остались нетронутыми. В МИД Пакистана, в свою очередь, объявили, что не обязаны следовать односторонним санкциям. В Китае новые требования США отвергли. Взять выходной день, отгул или отпуск в честь 1 сентября планирует 33% работающих родителей школьников, а в целом посетить первый учебный день собирается 61% родителей, показало исследование «Суперджоб», проведенное для РИА Новости. Тропический шторм Карина усилился до урагана и продолжает набирать силу в Тихом океане. Как сообщает Associated Press со ссылкой на данные метеорологов, Карина может усилиться до категории крупного урагана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Германия может уже в начале следующей недели объявить о новых санкциях против России, пишут СМИ. А поводом считается инцидент в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа. Там обнаружили беспилотник со взрывчаткой, не исключается диверсия. При этом решение может быть связано и с внутриполитической ситуацией. Подробности буквально через минуту. Корейцы могут первыми вернуться на российский авторынок, если изменится геополитическая ситуация и будут смягчены санкции. Такой прогноз дал глава автостата. Следом, по его словам, могут прийти японские марки. А как ситуацию видят участники рынка? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. Как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. Мерц усиливает антироссийскую риторику накануне земельных выборов в Германии. Канцлер Германии Фридрих Мерц может уже в начале следующей недели объявить о новых санкциях против России, пишут Политико и немецкие СМИ. Поводом для ужесточения мер может стать инцидент в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа. Там обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом, который перевозил боеприпасы. Власти не исключили диверсию. Пресса отмечает, что Берлин считает недостаточными высылки российских дипломатов и закрытие русского дома в Берлине и рассматривает более серьезные санкции и расширение поставок оружия Украине. При этом решение может быть связано с внутриполитической ситуацией. В сентябре в нескольких землях Германии пройдут выборы, и в вопросах на востоке страны лидирует правая альтернатива для Германии. Власти полагают, что усиление антироссийской риторики сможет ослабить позиции АДГ, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
10: Внешняя политика, конечно, тоже присутствует в риторике Мерца и в его поведении. Он пытается своим немцам и европейцам Западу показать, что Германия будет делать все для того, чтобы дальше поддерживать Украину. То есть внешний фактор, конечно, присутствует. Здесь готовится солидарность европейцев, объединение Европы на новом общем знаменателе именно борьбы с Россией. Но внутренние факторы, конечно, я бы сказал, превалируют в всей этой политике. Это, во-первых, конечно, попытка перед земельными выборами на территории бывшей ГДР остановить рост альтернативы для Германии, обвинить их в пособничестве российской агрессии против Украины, как говорится здесь, и попытка дискредитировать, конечно, пророссийские взгляды отдельных политиков альтернативы для Германии. И, во-вторых, конечно, Мерц хочет показать себя хотя бы во внешней политике в отношении к России сильным политиком. Его рейтинг падает, его считают каким-то слабаком экономически вопросов, решения экономических и социальных задач в Германии. Вот он хочет проявить стойкость и показать, что вот такими санкциями, наказанием в кавычках России, он опять укрепит свой имидж и свой авторитет.
1: Немецкий политолог Александр Рар. Тем временем из нового опроса о партийных предпочтениях избирателей Германии следует, что если бы выборы в Бундестаг состоялись сейчас, за альтернативу для Германии проголосовали бы 29% респондентов, а за блок ХДС-ХСС 20%. Такой отрыв от консерваторов рекордный для АДГ за всю историю подобных опросов. To be or not to be на российском авторынке. Вернутся ли иностранные бренды в Россию? Kia и Hyundai могут первыми вернуться на российский рынок, если изменится геополитическая ситуация и будут смягчены санкции. Такой прогноз дал глава автостата Сергей Целиков. Следом, по его мнению, могут прийти японские Toyota, Mazda и Subaru. А вот Renault и Nissan, Mercedes и Volkswagen ушли безвозвратно, считает Целиков. Эксперты к потенциальному возвращению зарубежных автобрендов относятся скептически. За время отсутствия производителей рынок сильно изменился. А сами компании выбирают другие приоритетные направления и рынки. Показателен и пример той же Hyundai. В этом году компания отказалась от возможности обратного выкупа бывшего завода в Петербурге. Интерес к российскому рынку у корейских брендов сохраняется, но перспективы возвращения туманны, говорит руководитель компании «АвтоВОЗ» Евгений Семенов.
11: Вряд ли Hyundai вернется, потому что все-таки надо, чтобы было дилерское обслуживание автомобилей, склад запчастей. Я думаю, в современном мире это вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Но если это произойдет, то, соответственно, надо всю инфраструктуру заново восстанавливать. Дилерскую сеть надо построить заново, потом надо построить, соответственно, сервис, надо склад запчастей иметь в России. Я думаю, что это не быстрая процедура.
4: Интерес, собственно говоря, экономический сохраняется у них, вот у корейских производителей?
11: Конечно, сохраняется. Российский рынок для них был существенный рынок.
4: Потому что казалось, что и у Hyundai, и у Kia гораздо более крупный приоритет – это США, Европа, Индия, сама Корея.
11: Там тоже большие рынки, для них тоже это приоритет, но и российский рынок для них тоже приоритетный был, интересный. У нас, если помните, очень много машин в такси было, Hyundai и Kia, в том числе в каршеринге.
4: Да, Toyota, Mazda, Subaru. Вот если вернется, кто наиболее вероятный из них?
11: Мне кажется, Toyota, потому что уже была в сети информация, что будет какие-то негласные совещания, какие-то встречи, конференции с российскими дилерами. Сейчас, в данный момент, конечно, все это фантастические рассуждения. Пока есть санкции, пока санкции работают, я думаю, все-таки это так маловероятно, что прямо все это осуществится. Это пока это все на уровне рассуждения, это все на уровне, так сказать, разговора на кухне.
1: Руководитель компании «АвтоВОЗ» Евгений Семенов. По итогам января и июля в России продали свыше 730 тысяч новых легковых авто. Это более чем на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. А при этом интерес к иностранным автобрендам остается высоким. Правда, среди лидеров китайцев, в частности, «Хавейл», «Джили» и «Чинган». Другая картина. На вторичном рынке после «Лады» в топе в первом полугодии остаются «Тойота», «Киа», «Хёнде» и «Фольксваген». И это неудивительно. У россиян сохраняется большая любовь к корейским, японским и европейским брендам, говорит руководитель экспертной компании «Лем Солюшен» Евгений Ладушкин.
12: Говорить о том, кто из брендов вернется первым, кто, в принципе, не вернется, и в какие промежутки времени это все произойдет, на самом деле, на сегодняшний момент достаточно трудно, и я бы даже сказал, что это очень похоже на гадание на кофейной гуще, просто по той причине, что абсолютно непонятно, кто из производителей автомобилей, из корейских или из японских, что называется, сдастся первый и войдет снова на российский рынок. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что тот из них, кто сделал это первым, будет в наиболее выигрышном положении, потому что он будет занимать вот эту вот, ну, на сегодняшний день, конечно, не пустующую, но тем не менее вакантную нишу. И с каждым последующим возвращением брендов бренду будет сложнее закрепить свои позиции и конкурировать с теми, кто вернулся раньше. Я думаю, что так или иначе они вернутся все, включая европейских производителей. Здесь вопрос только в том, когда это произойдет, на каких условиях это произойдет, и, собственно, будут ли они заходить настолько глубоко, либо они останутся на реализации ввезенных машин. Те из производителей, которые говорят, что они на рынок в принципе не вернутся, конечно, они хотят вернуться, и они хотят здесь в том числе и дальше продолжать автомобили производить, потому что для них это выгодно. Другое дело, что на сегодняшний момент они исходят из внутренних соображений, поэтому не могут говорить нам другого.
4: Китайский рынок все не так плотно занял?
12: Китайский рынок занял все достаточно плотно, однако у нас мышление покупателя автомобиля, оно рассчитано больше на японские и европейские автомобили по той причине, что мы к ним привыкли гадать. Китай по-прежнему, несмотря на то, что некоторые бренды существуют у нас уже десятилетиями, остается такой какой-то темной лошадкой, к которой относятся с определенным недоверием. И по этой причине это покупательское желание приобретать автомобили японских и европейских брендов будет сохраняться еще достаточно длительное время. И по этой причине, собственно говоря, этот рынок и интересен для этих производителей.
1: Евгений Ладушкин, Лем Солюшен. Даже если иностранные бренды и размышляют о возможном возвращении, китайские производители уже успели занять значительную часть российского рынка. За 7 месяцев 2026 года на их долю, по данным агентства «Автостат», пришлось около 41% продаж новых автомобилей. Правда, и китайский бум, кажется, пошел на убыль. По сравнению с прошлым годом, продажи снизились на 17%. Как откроются рынки в понедельник? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на процент до 2114 пунктов. При этом в пятницу рынок отыграл часть потерь и прибавил около 1%. О том, какие события будут влиять на рынок в ближайшее время, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
13: Для российского рынка достаточно, может быть, значимое событие – это саммит ШОС в Киргизии. Соответственно, какие-то переговоры, встречи лидеров России и Китая вряд ли будут какие-то прорывные новости, но, тем не менее, рынок будет внимательно за этим смотреть. Второй фактор – это переваривание отчетности, которое массово вышло в конце прошлой недели по целому ряду российских компаний. Мы уже видели реакцию на рынке, когда одни акции улетали на 4-5%, например, Лукойл после феерической отчетности, которую он опубликовал в пятницу. А целый ряд компаний разочаровали рынок. Как ни странно, даже в одном сегменте мы видели, что цифры Роснефти выглядят слабовато. Поэтому переваривание отчетности продолжится. Геополитический фактор также будет влиять на инвесторов. Ну и с точки зрения мировых трендов, рынки, инвесторы будут смотреть внимательно за динамикой доходности на мировых рынках облигаций, потому что это оказывает влияние на рынки рискованных активов, особенно на рынок драгметаллов. Поэтому здесь мы увидели вот существенную коррекцию в пятницу, когда драгметаллы потеряли 3-4% за один день. Поэтому внимание будет сосредоточено на этом рынке также. И сейчас особенно рынок облигаций будет уделять внимание тем цифрам, к которым мы подходим к следующему заседанию Центрального банка 11 сентября. Это задаст тренд на четвертый квартал. С точки зрения стоимости денег в России это тоже очень важно. Здесь облигационный рынок после длительной консолидации может тоже преподнести и некоторые сюрпризы.
1: Генеральный директор инвесткомпании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Нефть марки «Брент» в конце недели торговалась в районе $89.90 за баррель. Цены поддерживает напряженность вокруг Ирана. США не исключают разных сценариев развития ситуации. Заявляли, что переговоры сейчас не ведутся. А вот российская валюта заметно ослабла. За неделю юань подорожал на 56 копеек до 12 рублей 90 копеек. О динамике рубля и перспективах нефти говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
14: Мы видим, что он в последнее время начинает ослабевать постепенно к доллару США. Таргет я свой не меняю, это в районе 95-100 рублей за доллар США. Вопрос, как это будет происходить на следующей неделе, может быть, 86 рублей, 87, мы попробуем увидеть. Тем не менее, говорить о прогнозе таком краткосрочном, наверное, неправильно, а среднедолгосрочно, я считаю, что 95-100 – это та цель, куда мы должны двигаться. Ну, это, скажем, либо по итогам года, либо просто среднесрочный прогноз. Здесь, к сожалению, мы видим, что все истории с движением рубля, они идут с неким лагом и относительно не только экономики, относительно цен на нефть, торгового баланса и так далее, потому что все-таки вот эта некая обособленность, да, и закрытость российского финансового рынка дают о себе знать, и вот этот временной лаг не всегда можно предсказать.
15: И по поводу нефти, какую динамику ждем и здесь?
14: В нефти главный детерминант – это то, что происходит на Ближнем Востоке. То мирятся, то воюют, и поскольку сообщений довольно-таки много. Мы видим, что пока что какой-то вот такой эскалации не наблюдается, ну, скажем так, усиление эскалации. Поэтому нефть, в принципе, откатилась на уровень ниже $90 за баррель. Но мы понимаем, что там некие твиты и уж тем более какие-то боевые действия, они могут, разумеется, развернуть эту картинку в абсолютно противоположную сторону. Сказать, что мы близимся к какой-то договоренности между двумя странами, я бы пока этого не делал. Вот этот вот информационный шум, он будет главный детерминант рынка. Ну и пока мы, наверное, будем нефть видеть в коридоре $85-93 за баррель Brent.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Официальный курс Центробанка – доллар 85.60, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань – 12 рублей 73 копейки.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
16: Бизнес FM. Контекст. 8 сентября. Театр кукол Образцова. Спектакль «Сказка о царе Салтане». Это фолк-роковая версия сказки Александра Сергеевича Пушкина о царе Салтане от композитора Николая Шамшина. Яркое музыкально-танцевальное действо с ручными деревянными куклами расскажет историю о зависти и воздаянии, где зло возвращается, а любовь умножается. Спектакль наполнен символами для личного прочтения каждым зрителям. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Ремастеринг старых музыкальных альбомов схож с реставрацией картин, но в отличие от нее может быть частично автоматизирован после преобразования звука в цифровой вид. Сами артисты относятся к реставрации по-разному. Один из великих мастеринг-инженеров, Боб Людвиг, рассказывал, что Брюс Спрингстин, к примеру, хотел оставаться ближе к оригиналу, а Джон Мелленкэмп предпочитал осовременивать старые работы. Современные технологии позволяют не только убрать шумы или сделать новый микс, но и осуществить демиксинг, то есть машинное разделение голосов и инструментов, записанных на одну дорожку. Именно так в 2023 году для последней песни «Beatles Now and Then» голос Джона Леннона отделили от звука пианино. Первую попытку делали еще в 90-е годы, но тогда результат не устроил оставшихся битлов. Удачная технология демиксинга была разработана для документального сериала «The Beatles Get Back». Там стояла задача вычленить разговоры музыкантов из монофонического звука, записанного в 69-м для фильма «Let It Be». Новозеландские инженеры и специалист по машинному обучению Эмиль Деларей научили искусственный интеллект распознавать голоса Леннона и Маккартни, а также гитары, бас и ударные. Сегодня нейросети позволяют правдоподобно имитировать высокие частоты или потерянные из-за дефектов пленки звуки и даже сделать из монозвука реалистичную звуковую атмосферу, опираясь на оригинальные фото и видео. Но это уже не реставрация, а реконструкция. На любителя. И корректной практикой, видимо, остается совместный выпуск старых и обновленных версий, чтобы можно было услышать, сравнить и, если есть желание, выбрать.
16: Другим наука на Бизнес FM.
1: 17:46 в Москве. Земля бесплатна, если обещаешь построить дом.
16: Итоги недели.
1: Правительство рассматривает возможность предоставления россиянам участков под ИЖС, если граждане обязуются за 3 года построить на таком участке дом. Соответствующую инициативу озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин. Но детали пока неизвестны, а вопросов много. Иван Медведев подробнее.
18: Вопросы можно разделить на 3 блока. Что это за участки и где они находятся? Кто сможет претендовать на получение бесплатной земли под ИЖС? И что будет с участком, если дом не построить вовремя или вовсе? Правительство конкретики на эту тему еще не давало. С соответствующим запросом мы обратились к члену Думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александру Якубовскому. И он в письменной форме ответил, что говорить о конкретных участках преждевременно. Правительство только анализирует неиспользуемые земли, которые потенциально можно вовлечь в этот проект. Кто может претендовать на такие участки, пока тоже непонятно. Так же, как не проработаны и вопросы ответственности за неисполнение гражданами обязательств по строительству дома. На данный момент уверенно можно говорить только о требованиях к самой постройке. За 3 года необходимо построить отдельно стоящий жилой дом высотой не более 20 метров и не более 3 надземных этажей, который можно и нужно будет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать как объект недвижимости. На этом по конкретике все. Но как идея звучит интересно, хоть и с оговорками, говорит основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.
19: Если брать территорию Московско-Ленинградской областей, ну, 30-километровая зона, она фактически уже частная. Для Московской и Ленинградской областей это более 30 километров от города, а если брать другие регионы, больше там 15-20 километров от города. То есть это не пригород, это уже такой настоящий загород, откуда добираться на работу будет не очень комфортно. по нарезке. Я думаю, что там будут выдаваться участки от 5-6 соток до 8 соток. Больше не будут давать, потому что земель, я думаю, большого количества не предвидится, и, соответственно, желающих будет много, и нарезать будут по минимальной нарезке от 5-6 соток.
18: Но потенциальный спрос зависит не только от того, как далеко эта земля находится от города. Не менее важно, можно ли к участку нормально подъехать и есть ли там коммуникации, свет, газ, вода. Или планируются ли они? Будут ли банки давать кредиты на строительство таких домов? Как именно они будут оформляться в собственность? И что будет, если за 3 года дом не будет построен по вине подрядчика или будет достроен не до конца? Это далеко не полный список вопросов к правительственной инициативе. О том, почему вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил идею, не имея на руках готовых ответов, рассуждает руководитель отдела недвижимость Бизнес FM Валерия Мазганова.
20: Все последние годы ИЖС это был сегмент, который тянул строительную отрасль вперед. У нас уже последние несколько лет объемы строительства ИЖС превышают объемы строительства МКД застройщиками. Но, к сожалению, в последний год, прежде всего из-за изменений в ипотечной сфере, ну и в целом, из-за общеэкономической ситуации, в ИЖС наблюдается очень серьезное падение. Прям не серьезное, а очень серьезное. Понятно, что как-то отрасль надо поддерживать. Вот отсюда рождаются эти идеи о бесплатной раздаче земли. Хотя, конечно, тут же вспоминается, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
18: Возвращаясь к теории, эксперты предположили, что при высоком спросе на такие участки приоритет при их раздаче, исходя из общей повестки, будет завязан на вопросах демографии. А пока, получается, поговорили о будущих детях, которые родятся в будущих домах, которые в будущем кто-то построит на бесплатных участках. С другой стороны, о бесплатных землях и просто поговорить приятно. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Поворот тренда или нет?
5: Итоги недели.
1: Россияне стали меньше ездить по стране, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. По крайней мере, это показывает статистика Ассоциации туроператоров России. Подробности у Натальи Шашиной.
21: О снижении количества турпоездок по стране сообщила Ассоциация туроператоров России, пишут ведомости. Пока падение на 6% год к году, по итогам подсчетов с января по август. Это соответствует и субъективным наблюдениям отельеров. Падение и в Сочи, и даже на Алтае, видит гендиректор и совладелец Зонд Хотел Групп Николай Филатов.
22: Черноморское побережье просело очень сильно, хуже всего ситуация в Сочи. Там падение только к прошлому году где-то порядка больше 40%. Там ситуация просто, не хочется такое слово громко, но тяжелая. Многие отели сейчас даже закрываются, там и в Красной Поляне, потому что спроса нет, люди не едут. Москва, падение от 12% до 20%, кроме люксового сегмента. 5+ чувствует себя, на удивление, спокойно. Все остальные — это 12-20%. В целом по стране падение, наверное, соглашусь, в регионах 5-6-12%. Даже на Алтае в этом году есть падение. А с чем связано? Я думаю, что общее состояние экономики.
23: Ожидания какие?
22: Да, оптимизма нет. Единственное, есть робкая надежда, что это дно.
21: Туристы меньше планируют в долгую из-за участившихся ограничений в аэропортах, трудностей с бензином на трассах. Вот что говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
24: Спад наметился еще даже не лет, а в январе, феврале, марте этого года. То есть мы увидели изменение какое-то бронирование. У нас есть такой показатель, называется глубина бронирования. Туристы не едут завтра, чтобы сегодня забронировать, а завтра поехать. Так совершает покупки минимальное количество туристов. Средняя глубина бронирования у нас 2-3 месяца. Соответственно, то, что мы должны готовиться к спаду, мы увидели в феврале, марте этого года. Если по регионам, неплохо себя чувствует Анапа. Она восстанавливается после спада 2025 года. В процентах рост впечатляющий по Анапе, где-то 40-45% плюс. Мы должны понимать, да, что у них предыдущий год был крайне неудачный. Но Москва прибавляет несколько процентов, что, я считаю, выдающийся результат на фоне того, что эффект низкой базы, как у Анапы, в Москве нет. И прошлый год был удачным, и этот год тоже прибавляет. Может быть, повлияло некоторое снижение цен. Мы видим замедление цен и даже снижение на 3-4% в Москве, в других городах-миллионниках.
21: Стоит заметить, статистика может не учитывать тех, кто, например, снимает апартаменты, которые все популярнее и нередко дешевле отелей. Как считает президент Союза туристических агентств турагентств Сергей Голов, разворота тренда поездок по России нет, однако изменилась сама структура спроса.
0: Из-за одного сегмента туристы переходят в другой. Если раньше внутренний туризм подразумевался отдых на Черноморском побережье и курортах Краснодарского края, то сейчас больше это туры выходного дня, это Новгородская область, это Алтайский край, это Карелия, и люди ездят отдыхать там. Все, что доступно и на электричках. И смотрите, вы можете доехать до Питера 4 часа, да, там 2 часа на автобусе, вы в Карелию.
21: Частый аргумент туристов не в пользу отдыха в Краснодарском крае – цены. Хотя сейчас их нельзя назвать завышенными. Как пример, тур в Турцию на двоих на 6 ночей в отеле 4 звезды с ультра все включено, с перелетом, стоит около 180 тысяч на двоих. А в Анапе в крупной сети нам предложили отели 4 и 5 звезд на ближайшие даты за сопоставимые суммы. Правда, туда еще надо добраться, но, судя по всему, спрос есть.
2: Пятизвездочный наш отель работает по концепции ультра все включено. Однокомнатный номер по акции стоит сейчас 178 тысяч.
3: А то, что, соответственно, четверка, это будет...
2: Стоимость однокомнатного номера 139 тысяч 507 рублей. Ультра все включено. Последний номер остался на эти даты, однокомнатный.
21: А как утверждает совладелец Zond Hotel Group Николай Филатов, некоторые пятизвездочные отели на первой линии на Черноморском побережье снижают цены до 8 тысяч рублей в сутки. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
16: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
21: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, писал Чехов. А сегодня мы бы с вами сказали, перефразируя, что должно быть прекрасно и личное впечатление, и цифровой след. Потому что сегодня изучают сначала резюме, потом соцсети, а потом уже приглашают на встречу. Или наоборот, после личного знакомства на каком-нибудь форуме продолжают формировать впечатление по соцсетям. Иногда посты в соцсетях мешают трудоустроиться, а иногда становятся причиной увольнения. Давайте обсудим эту тему. Если кто-то откроет ваш профиль в соцсетях прямо сейчас или перед собеседованием, что он поймет о вас и что запомнит? Еще до того, как вы пожмете руку будущему работодателю или партнеру, вас уже могут изучить по цифровому следу. Сегодня ваши соцсети – это продолжение профессионального образа. Посты, комментарии, фотографии, реакции, публичные высказывания – все это формирует цифровой след. Иногда один эмоциональный комментарий или пост, написанный в момент раздражения, может рассказать о человеке больше, чем его резюме. А один негативный отзыв о ресторане на Яндекс.Картах может стать даже причиной увольнения. Так произошло с коммерческим директором одной крупной компании, который назвал сервис худшим, а скриншот этого комментария его коллеги переслали собственнику. Он решил уволить топ-менеджера. Таких примеров десятки, тут надо выделить главное. К увольнениям приводит распространение любого негатива, проявление агрессии, публичные конфликты, привычка обвинять всех вокруг и неспособность управлять своими эмоциями. Даже если название компании работодателя не указано в профиле, он не является личным. Так считает большинство HR. И все же цифровой след может работать на вас, если показывать интересы, экспертизу и ценности. Иногда полезно провести простой репутационный аудит, открыть свои соцсети и посмотреть на них глазами незнакомого человека, спрашивая себя, я бы захотел работать с этим человеком.
16: Карьера на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ.
5: Новости. Коротко.
7: 17 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. ВСУ нанесли удар по Белгороду. Предварительно есть пострадавшие. Поступили сообщения о возгораниях. В результате прилета боеприпасов сообщил в РИО губернатор Белгородской области Александр Шуваев. Он отметил, что экстренные службы выехали на место прилетов для ликвидации последствий. Российская армия поразила в Киевской области транспортно-логистический центр Пирогово, где хранятся грузы двойного назначения, заявила Минобороны России. Группировка сотрудников, задействованных в тушении возгорания камыша в районе Чембурки под Анапой, увеличена почти в 5 раз, до 80 человек. Об этом сообщила в МАКС-канале глава Анапы Светлана Маслова. Ранее она сообщала, что спасатели ликвидируют пожар в Плавник на площади 10 гектаров. Ждем в помощь авиацию. Она сможет быть применена, как только будет снят сигнал беспилотной опасности, написала также Маслова. Отмечается, что ситуацию осложняет сильный ветер, который разносит дым на километры. Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал, что поставки нефти из Венесуэлы позволят пополнить запасы стратегического нефтяного резерва США. Он отметил, что процесс заполнения хранилищ начнется скоро и что это подарок от Венесуэлы народу США. На этой неделе Трамп объявил, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Венесуэлой. Он уточнял, что благодаря этой сделке Соединенные Штаты получат контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков. Конец цитаты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 6 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, а где-то ситуация к концу недели вновь ухудшилась. Где вновь вводят ограничения, а где есть послабления? Подробности буквально через минуту. 7 человек погибли на затонувшем пароме близ Кипра. На борту пассажирского судна находились 267 человек. Спасены 237. Еще более 20 человек ищут. К работе приступили водолазы. Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. Как заявил глава ведомства, на рейсах всегда есть так называемые не явившиеся или опоздавшие пассажиры. И на борту появляются свободные кресла, а министерство ставит задачу повышения мобильности граждан. А что это несет для пассажиров, эти и другие темы на Бизнес FM. Топливный дефицит в России не сдает позиции. В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином.

0: автомобиль. При этом, когда мы доезжаем до желанного крана заправки, мы, к сожалению, иногда сталкиваемся с тем, что топливо перед нами заканчивается. А если, например, очень долго не заправлять машину, мы понимаем, что лампочка скоро будет сигнализировать, что машина в принципе встанет, то другая обратная ситуация происходит. Мы готовы стоять в очередях, мы доезжаем до АЗС, но выясняется, что лимит на заправку всего 30 литров. И чтобы заправиться в следующий раз, это снова надо стоять полтора часа в очереди. В общем, не очень все радужно по наблюдениям у меня как у автомобилиста. Если еще несколько недель назад ситуация могла отчасти решаться благодаря коммерческим заправкам, то сейчас даже коммерческие заправки, к сожалению, не могут обеспечить топливом без очередей и по приемлемым ценам автомобилистов. На государственных заправках, сетевых, крупных, сейчас примерная цена на топливо 95-й бензин составляет в районе от 69 до 73 рублей в зависимости от заправки, но не везде мы можем заправиться, не везде это топливо, в принципе, имеется в наличии, а там, где есть очереди, встают иногда в буквальном смысле с ночи, и мы отчасти сейчас контролируем ситуацию благодаря навигаторам. Если мы видим, что на каком-то участке дороги вдруг очень серьезная пробка в то время, когда там пробки быть не может, мы смотрим, есть ли поблизости какие-нибудь автозаправочные станции. Если мы соотносим два этих фактора, то мы понимаем, что на эту заправку привезли топливо, и пробка именно из-за того происходит, что люди уже стоят и ждут либо выгрузки цистерны с топливом, либо уже непосредственно идет заправка.
1: Сергей Храмушин, журналист из Екатеринбурга. Непростая ситуация с топливом в течение недели была и в Ярославской области. Автомобилисты сообщали о пустых колонках и очередях. Но сейчас ситуация начала налаживаться. Правда, только у сетевых АЗС, говорит житель Ярославля Дмитрий.
2: На этой неделе, наверное, ситуация с бензином стала проще. Особых очередей лично я на заправках не видел. На сетевых заправках, тут нужно уточнять, бензин есть. А у нас в Ярославле в основном только на сетевых заправках. Это Роснефть, Лукойл, Газпромнефть. То есть на мелких частных заправках бензина нет вообще в принципе. Ни по какой цене. То есть у них на табло нули нарисовано. В месте, где я живу, у нас есть одна заправка частная, небольшая. Она уже больше месяца просто не работает. И я, например, уже больше месяца не могу себе купить бензина, чтобы заправить триммер и перед домом скосить траву. Просто негде.
3: С ценами что сейчас? Сильного разброса, как раньше, нет?
2: На сетевых заправках цены как были, такие и остались. А на других заправках бензина нет ни по какой цене.
1: Житель Ярославля Дмитрий, в Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число жертв крушения скоростного парома «Филоджет» у берегов Кипра продолжает расти. На данный момент найдено 7 тел, спасены 237 человек. Спасатели ищут еще 23 пассажира. По последним данным, паром полностью затонул на глубине 514 метров. К работе приступили водолазы. Напомню, паром, на котором было 259 пассажиров и 8 членов экипажа, шел из порта Кирине в гавань Ташуку. Перевернулся сегодня днем в море в 2,5 километрах от берега Турецкой республики Северного Кипра. Капитан сообщил, что судно начало набирать воду и попросило о помощи. Турция направила 2 вертолета и катера для помощи в эвакуации пассажиров. Находящиеся рядом катера также прибыли на помощь тонущим пассажирам. Многие спасенные пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Вот что заявил в интервью CNN Turk президент Турецкой республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман.
4: К сожалению, на борту было 267 человек, включая 259 пассажиров и 8 членов экипажа. Корабль перевернулся и затонул в районе глубиной 514 метров. На данный момент нам удалось найти 244 человека. 237 из них живы, но 7 человек погибли. Нам пока не удалось обнаружить еще 23 человека. Наши поисково-спасательные команды активно работают. Поскольку место, где затонуло судно, находится на глубине 514 метров, до них не так просто добраться, если на корабле есть кто-то. Организована специальная комиссия. На данный момент все наше внимание сосредоточено на том, чтобы найти пропавших и на быстром предоставлении необходимого лечения тем, кто нуждается в госпитализации.
1: Пассажиры парома рассказали телеканалу Ахабер, что капитан и члены экипажа парома вначале не придали значения угрозе затопления судна, а затем покинули его первыми. По рассказам очевидцев, когда они увидели, что внутрь корабля, а сразу после отплытия, стала поступать вода, то сообщили экипажу. В ответ им сказали, что это нормально и ничего не предприняли. Затем, когда в носу судна появилась крупная течь, экипаж первым покинул судно, бросив пассажиров. Другой пассажир

0: рассказал СМИ, что на судне не хватало спасжилетов. Точную причину крушения парома установят лишь после анализа черных ящиков, сообщил министр транспорта Северного Кипра. На борту, по данным кипрских властей, были иностранцы. Судя по видеокрушению в соцсетях, в том числе там находились русскоязычные граждане. Судно затонуло очень быстро. По предварительным данным, подтвержденных сведений о присутствии российских граждан среди пассажиров затонувшего парома пока нет. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. На рейсах всегда есть так называемые не явившиеся или опоздавшие пассажиры, и на борту появляются свободные кресла, а министерство ставит задачу повышения мобильности пассажиров, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Однако овербукинг не должен создавать для людей какие-то ограничения, подытожил министр. Практика овербукинга, при которой авиакомпании продают билетов на рейс больше, чем мест в самолете, существует в России и сегодня. И во многом это бизнес-расчет, основанный на многолетней статистике. Статистики, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов.
1: В статистике авиакомпании есть понимание, что на каждый рейс какое-то количество людей не приезжает по разным причинам. Кто-то сдает билеты перед вылетом, кто-то, в принципе, опаздывает на рейс, не приезжает. То есть есть устойчивый процент свободных кресел. Конечно, авиакомпания не заинтересована в том, чтобы возить пустые места. Она заинтересована в том, чтобы максимально заполнить салон. При этом возникновение овербукинга еще само по себе никаких бед не сулит, потому что, как правило, часть людей просто пересаживают в бизнес-класс, и ситуация, в общем, благополучно решается. Иногда возникают ситуации, когда статистика не срабатывает, и на рейс приходят там практически все. Тогда происходит эксцесс, когда действительно не спродано больше, чем есть в самолете. И тогда пассажиров компания на борт не пускает. Закон предполагает, чтобы минимизировать такие ситуации и компенсацию предоставить пассажиру. При этом пассажир не лишается права после этого, если он посчитает компенсацию недостаточной, если из-за того, что он не попал на самолет, сорвалось какое-то важное мероприятие, что-то произошло, какие-то потери, у пассажира остается право эти потери точно так же в суде требовать. Только на сегодня суд единственный способ решения проблем. А закон позволит быстро и эффективно для пассажира получить компенсацию, не обращаясь ни в какие инстанции прямо от авиакомпании.
0: Федор Борисов, Высшая школа экономики. По сути, овербукинг находится в серой зоне. Авиаперевозчики часто прямо не говорят об этом, а называют формальную причину. Например, поменяли борт на более компактный или случился сбой в системе. Комментирует главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
2: Речь должна идти о том, чтобы в случаях возникновения овербукинга, а он может сейчас происходить и по техническим причинам, например, замена рейса или объединение рейсов, что нередко сейчас происходит из-за коврух, о том, чтобы защитить права пассажиров в том случае, если овербукинг возник. И если сейчас получается, что в том случае, если пассажир столкнулся с овербукингом, никак его права не защищены, и единственный путь доказать свои права – это идти в суд. Далеко не каждый пассажир готов на подобные шаги. В случае введения понятия овербукинг в правовое поле будет четко прописано, что должна сделать авиакомпания, какие у нее обязательства возникают в том случае, если произошел овербукинг. Вернуть деньги, выплатить компенсацию, отправить следующим рейсом, повысить класс обслуживания. Сам по себе овербукинг явление распространено как в России, так и во всем мире. К сожалению, Россия, наверное, чуть ли единственная страна, исключение, в которой овербукинг никак в законах не прописан. И, конечно, же по этой причине авиакомпаниям приходится партизанить. Они все-таки используют овербукинг в своих бизнес-моделях, но, конечно, никогда не стараются не признаваться, что они сделали это умышленно, перепродали билеты, ссылаются на различные сбои.
3: Каким категориям пассажиров не выгоден овербукинг?
2: Когда возникают лишние пассажиры, их определяет авиакомпания произвольно, на свое усмотрение, или просто кто прибыл последним на регистрацию. Так вот, под овербукинг, на мой взгляд, ни при каких условиях не должны попадать семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды, и еще какие-то категории граждан, которые нуждаются в социальной защите.
0: Роман Гусаров, главный редактор портала Авиа.ру. Овербукинг чаще встречается в крупных авиахабах, пересадочных узлах, на которых сходится много рейсов из разных направлений. В России это, например, московский авиаузел Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, Новосибирский, Толмачево, Сочи, Минеральные воды. При этом официально понятие овербукинг никак не отражено в российском законодательстве. Перевозчиков, которые допустили такую ситуацию, штрафуют по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона.
4: Business FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
4: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
4: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение.
4: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
4: Все золото мира. Современные золотые олимпийские медали изготавливаются из серебра 925-й пробы и должны содержать не менее 6 граммов чистого золота для покрытия. Медали из настоящего золота вручались только на 3 олимпиадах. В 1904 году в американском Сент-Луисе, в 1908 в Лондоне и в 1912 в Стокгольме. Причем в шведской столице победители получали медали уже из желтого металла невысокой 583-й пробы. И только две памятные награды с особым дизайном на тех играх были сделаны из чистого золота для вручения королю Швеции и наследному принцу. С тех пор полностью золотые медали больше не вручали. Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Эксперты «Дом Клик», изучив рынок новостроек в крупных регионах России, определили долю, которую каждый класс жилья занимает в общем объеме предложения. То есть, по сути, составили карту первичного жилого рынка, наглядно подтверждающую. Пока совокупный эконом и комфорт-класс продолжают занимать лидирующие позиции, но наиболее доступных по цене новостроек эконом-класса в стране становится все меньше. В целом, на два самых дешевых сегмента приходит 82,7% предложения против 85,3% годом ранее. В половине рассмотренных регионов доля двух доступных классов превышает 90%, и практически везде на рынке новостроек преобладает жилье комфорт-класса. Максимально он представлен в Ленинградской области – 87,9%. Единственным регионом, где наибольший процент приходится на эконом-класс, является Самарская область. Год назад эконом также лидировал в Воронежской и Челябинской областях, но теперь и там больше всего лотов комфорт-класса. А в целом по стране эконом-класс за год снизил свою долю с 19 до 16,2%. Зато бизнес, напротив, вырос до 14,6%. Понятно, что Москва давно на своей волне. В столице на бизнес и премиум-классы приходится 57,3% предложения. Хотя всего год назад было 47,8%. Тут другое любопытно. Оказывается, есть регионы, где доля самого бюджетного предложения типа эконом еще ниже, чем в столице. Меньше всего объявлений о продаже таких квартир в Краснодарском крае – 4%. Всего на 0,1% больше в Ростовской области. Даже Петербург с показателем 9,6% проиграл Москве, в которой эконом-класс занимает все-таки 11,2%. Хотя подсчеты следующего года могут нарисовать уже совсем другую картину. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 19 градусов. Во всех районах Москвы идет дождь, который закончится, по прогнозам синоптиков, уже около часа ночи. Ранее обещали, что ближе к полуночи он прекратится. А вот на завтра синоптики обещают похожую погоду. Вероятные осадки в течение дня и до плюс 23 градусов. +18-16 в Москве. Теми, кто в теме. Каковы шансы, что концерт Kanye West в России состоится? Сколько здесь бизнеса и сколько политики? И что будет с уже проданными билетами?
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: В студии Иван Медведев, и сегодня у нас, наверное, самая хайповая тема последних недель. Приедет ли к нам Kanye или не приедет? И с нами на связи человек, который точно в теме, это президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Он как минимум дважды сам пытался привезти Kanye в Россию. Евгений Григорьевич, расскажите, пожалуйста, если мы правильно понимаем, в 2024-2025 у вас были такие попытки, на каком этапе переговоры зашли в тупик тогда и почему, если это не секрет?
8: Ну, давайте скажем так, в 26-м году в том числе, когда Kanye West приезжал в Россию, я его встречал и провозил его по всем площадкам. Проблема как бы заключается в том, что есть молодые агентства, да, которые как бы пытаются встать на рынок, дать большие предложения. Наше предложение всегда заключается в разумной цене стоимости артиста, чтобы это не отражалось как бы стоимость конечного потребителя. Но их всегда перебивали деньгами. И по обоих случаях это было одно и то же агентство, Say Agency. И поэтому у нас не получилось его привезти, потому что в прошлом году уже был такой случай, тоже это была «Газпром-арена». Мы предложили деньги, а «Сейджеси», конечно, перебивала предложением.
3: Давайте тогда назовем цифру, вот если бы Kanye согласился на ваши условия, сколько бы тогда стоили билеты?
8: Как минимум, ну, 40% дешевле.
3: Угу. Но тогда не сложилось. А теперь давайте к сегодняшней ситуации. Как вам кажется, чем можно объяснить то, что «Газпром-арена» так резко поменяла позицию, и допускаете ли вы, что она поменяет ее еще раз?
8: Я не думаю, что она поменяет свою позицию. Понимаете, дело в том, что когда ты привозишь такого артиста, перед тем, как выходить в продажу, ты должен пройти определенные процедуры. Тем более сейчас не самое простое время. Нужно получить разрешение. Причем как бы разрешение не только в городе, но и в принципе как бы везде. Перед тем, как мы разговаривали с артистом, мы изначально разговаривали и с администрацией президента, и, соответственно, со всеми, и у нас были получены разрешения на привоз этого артиста.
3: То есть что тогда принципиально по Kanye West вопросов в администрации президента не возникало? Там был зеленый свет, правильно?
8: Абсолютно точно. Я думаю, что и сейчас в администрации президента вопросов не возникает.
3: А тогда где затык?
8: Вы знаете, мне кажется, что затык в том, что все началось очень быстро. Изначально работает это примерно так. Вы выходите в анонс, собираются заявки, после этого как бы начинают продаваться билеты. Здесь для меня было неожиданностью, потому что начался анонс, и Kanye West не было никакой информации про концерты. Мы как раз как промоутеры не понимали, будет ли Kanye West или есть какое-то подтверждение. А дальше начались публикации, наверное, уже в том, что с ним будет встречаться президент. Потом мне кажется, что вся проблема заключается в том, что у нас есть такие общественные деятели, которые начинаются пиариться. И начинается, как только пошел концерт Kanye West, скорее всего, наши все эти общественные организации начали писать, вот он здесь не нужен, стали вспоминать все какие-то свастики, и там его там, или какие-то все там огрехи, ну, там, он артист скандальный, он там, понимаете, он бы не был бы таким известным, если бы он не провоцировал бы скандалы. И после этого, видимо, «Газпром» принял определенное решение как бы не брать на себя скандальную часть. Видимо, вышли. Дело в том, что перед тем, как такой концерт делается, изначально ты подписываешь документы, получаешь все разрешения, а вот эти рассказки о том, что как бы на разрешение должно было получить сам «Газпром-арена», но мне кажется, что это как-то это совсем непрофессиональный как бы подход. Второе, это делается немножко совершенно по-другому. Сначала все подписывается, концерт страхуется, после того, как концерт застрахован и уже тебя подписан, ты выходишь в продажу. Но так как все, я так понимаю, очень торопились выйти в продажу с билетами, мы имеем то, что имеем. И так как не было подписано договоров, то теперь, как бы, соответственно, люди имеют право потребовать деньги за билеты.
3: И вот тут мы переходим, наверное, к самой интересной части нашей беседы. А есть ли с чего отдавать? Вот смотрите, вот просто прикинем на пальцах такую очень простую математику. А если исходить из того, что продано было, как заявляется, больше 100 тысяч билетов, билеты были по 9, 17, 25 и 160 тысяч рублей, вот давайте возьмем средний чек 25 тысяч рублей, получается, что организатор пары уже собрали около 2,5 миллиардов рублей. И при этом они же заявляют, что Kanye West уже получил свой аванс, который, очевидно, будет невозвратным, если концерт не состоится по вине принимающей страны. Отсюда вопрос, а с чего отдавать?
8: Смотрите, компания Say Agency – это все-таки такая надстройка над компанией N-Ticket. Это билетный оператор, который пытается стать такой компанией, как кассир или, я не знаю, там, Яндексом. Изначально, как бы, идея, я так понимаю, в этом. Поэтому, соответственно, в компании деньги должны быть. Другой вопрос, что учредители там одни и те же, а компании как бы разные.
3: Но вы считаете, что на то, чтобы вернуть деньги людям, деньги у организаторов есть?
8: Это вопрос к организации.
3: А как вы думаете, если не был заключен даже договор аренды с площадкой, был ли заключен договор как с какой-то страховой компанией?
8: Вообще у иностранцев, в больших компаниях, это условие райдера, что в принципе больших артистов, но так как мы все-таки провели, я не знаю, там огромное количество Мадонна, Роллинг Стоунс, Депеш Мод, я не знаю, там и так далее, как бы, кого мы только не проводили, всегда это практически мы всегда страховали на случай, но это не страховой случай. Это не страховой. Если вы не подписали договор и вышли в продажу, то страховка, даже если это было застраховано, это никакого отношения к этому не имеет.
3: Тогда вопрос такой. Допускаете ли вы возможность переноса концерта? И чем вот не угодили Лужники?
8: Лужники бы могли принять, и мы делали предложение именно на Лужники. Плюс-минус в эти даты. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что мы не давали таких денег. Значит, но если агентство приняло такое решение, значит, есть чем отвечать и есть чем выплачивать людям деньги. И у нас же тоже было достаточно много отмены. У нас тоже такой был случай. Мы вышли в продажу с группой «Ленинград» в Лужниках. И группу «Ленинград» отменили, потому что было очень много общественников, которые жаловались на маты, и что это, как бы, соответственно, центральная площадка в городе и так далее. И отменили. Мы, соответственно, вернули всем деньги, и в течение там 2 лет мы судили группу «Ленинград», они нам эти деньги вернули, потому что это было точно не по нашей вине, а по вине, как бы, некого, как бы, конфликта, там, я не знаю, там, может быть, там, городских властей, администрации и так далее. Мы за это заплатили.
3: Вот, допустим, Лужники в это время свободны, в это время готовы принять. Может ли состояться такой перенос? Какова вероятность?
8: Вероятность очень мала. Дело в том, что это, наверное, просчет агента, который заключал этот договор именно с этой компанией, и просчет агентства. Что касается Kanye West, будет ли он переезжать в Москву, я думаю, что он столько хейта испытал от того, что он вообще согласился поехать в Россию, то я думаю, что он не будет менять планы и приезжать в Москву.
3: Вздохнет с облегчением, что ехать не пришлось.
8: Да, затащился с облегчением. Честно говоря, для имиджа страны это не очень хороший, и для рынка не очень хороший результат.
3: Ну да, потому что мы-то все рассчитывали, что если он приедет, то все остальные поймут, что так можно было, и мы сможем себе ждать в гости всех остальных.
8: Конечно, безусловно. Потому что все, что произошло, к сожалению, для рынка, это печально. Для страны это печально. И это могло бы быть неким вздохом в нашей ситуации. Но, к сожалению, мы то, что имеем.
3: Евгений Григорьевич, последний вопрос. Вы азартный человек?
8: Я, да.
3: Сколько бы вы поставили на то, что концерт в итоге в этом году состоится или не состоится? Вот какова ваша ставка? На что?
8: Ну, я бы ничего не поставил на это, потому что я думаю, что концерт не состоится. «Газпром-арена» вряд ли даст заднего. Если бы договор был бы заключен, то «Газпром» не пошел бы на то, чтобы отменить этот концерт, потому что он бы был бы ответственный, и можно было, соответственно, все эти иски предъявить «Газпрому». Поэтому сейчас, как бы, предъявлять некому. Я надеюсь, компания имеет свободные средства, чтобы вернуть деньги, выкупленные билеты.
3: Ну, в общем, резюмируя, «Газпром» не успели достаточно глубоко погрузить в тему.
8: Наверное.
3: Спасибо огромное за уделенное время, за развернутый комментарий. Остаемся на связи. Спасибо.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С президентом корпорации PMI Евгением Фелькенштейном беседовал Иван Медведев. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
6: Все золото мира.
4: В истории живописи было несколько художников, которые активно пользовались в работе золотом, именно как материалом визуального изображения. Австрийский декоратор Густав Климт отметился в своем творчестве целым золотым периодом, который пришелся на самое начало 20 века. Вдохновившись византийскими мотивами, Густав постоянно использовал в своих картинах сусальное золото, сочетая его с яркими красками. В одной из самых известных работ Климта «Поцелуй» золото покрывает почти всю поверхность холста, создавая иллюзию, что целующиеся фигуры находятся в сияющем пространстве, вне времени и реальности. Позже Климта золото в своих работах использовали в том числе и Ив Клайн, и Энди Уорхол. Все золото мира на Бизнес FM. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 18:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. Нехватка некоторых видов продуктов питания наблюдается в магазинах Киева. Об этом сообщил украинский телеканал «Киев-24». По его данным, в частности, в сети магазинов «Новус» нет хлеба, овсянки, картофеля, куриного мяса и замороженных продуктов. В августе неоднократно поступали сообщения о пожарах и повреждениях крупнейших логистических хабов и складов в Киевской области. В воскресенье российская Минобороны сообщила о нанесении за сутки ударов по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго», объектам ТЭК «Украина», цеху производства боеприпасов, логистическим центрам, а также местам сборки и хранения дронов. Представители Центробанков стран Евросоюза на ежегодной встрече с коллегами из Штатов выразили серьезную обеспокоенность нарушениями сложившихся норм глобального сотрудничества. Среди причин для тревог – непредсказуемость действий администрации Трампа и вмешательство Минфина США в валютные рынки, пишет Рейтер. Особое недовольство банкиров вызвало решение Минфина США продать активы в евро за японскую иену. Вашингтон назвал этот шаг просто перераспределением ресурсов. Собеседники агентства объяснили, что европейские чиновники были удивлены, что их не предупредили об этом. Беспилотный катер прибило к берегу турецкой провинции Самсун. Его принадлежность пока неизвестна, сообщило агентство ИХА. Место находки было блокировано, туда направлены эксперты для изучения объекта. Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова приняла участие в церемонии открытия своей школы в Казани, сообщает Минспорта Татарстана. После официальной части на льду центра с показательными номерами выступили юные фигуристки и сама Загитова. Кроме того, олимпийская чемпионка провела автограф-сессию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 18:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Германия может уже в начале следующей недели объявить о новых санкциях против России. Пишут СМИ, поводом может стать инцидент в аэропорту Лейпцига. Там обнаружили беспилотник со взрывчаткой. При этом решение может быть связано и с внутриполитической ситуацией. Корейцы могут первыми вернуться на российский авторынок, если изменится геополитическая ситуация и будут смягчены санкции. Такой прогноз дал глава автостата. Следом, по его мнению, могут прийти японские марки. А как ситуацию оценивают участники рынка? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. Как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. Мерц усиливает антироссийскую риторику накануне земельных выборов в Германии. Канцлер Германии Фридрих Мерц может уже в начале следующей недели объявить о новых санкциях против России, пишут «Политико» и немецкие СМИ. Поводом для ужесточения мер может стать инцидент в аэропорту Лейпцига. В ночь на 5 августа там обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом, который перевозил боеприпасы. Власти не исключили диверсию. Пресса отмечает, что Берлин считает недостаточными высылку российских дипломатов и закрытие русского дома в Берлине и рассматривает более серьезные санкции и расширение поставок оружия Украине. При этом решение может быть связано с внутриполитической ситуацией. В сентябре в нескольких землях Германии пройдут выборы, и в вопросах на востоке страны лидирует правая альтернатива для Германии. Власти полагают, что усиление антироссийской риторики сможет ослабить позиции АДГ, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
10: Внешняя политика, конечно, тоже присутствует в риторике Мерца и в его поведении. Он пытается своим немцам и европейцам Запада показать, что Германия будет делать все для того, чтобы дальше поддерживать Украину. То есть внешний фактор, конечно, присутствует. Здесь готовится солидарность европейцев, объединение Европы на новом общем знаменателе именно борьбы с Россией. Но внутренние факторы, конечно, я бы сказал, превалируют в всей этой политике. Это, во-первых, конечно, попытка перед земельными выборами на территории бывшей ГДР остановить рост альтернативы для Германии, обвинить их в пособничестве российской агрессии против Украины, как говорится здесь, и попытка дискредитировать, конечно, пророссийские взгляды отдельных политиков альтернативы для Германии. И, во-вторых, конечно, Мерц хочет показать себя хотя бы во внешней политике в отношении к России сильным политиком. Его рейтинг падает, его считают каким-то слабаком в экономических вопросах, в решении экономических и социальных задач в Германии. Вот он хочет проявить стойкость и показать, что вот такими санкциями, наказанием в кавычках России, он опять укрепит свой имидж и свой авторитет.
0: Немецкий политолог Александр Рар. Тем временем из нового опроса о партийных предпочтениях избирателей Германии следует, что если бы выборы в Бундестаг состоялись сейчас, за альтернативу для Германии проголосовали бы 29% респондентов, а за блок ХДС ХСС 20%. Такой отрыв от консерваторов рекордный для АДГ за всю историю подобных опросов. To be or not to be на российском авторынке. Вернутся ли иностранные бренды в Россию? Kia и Hyundai могут первыми вернуться на российский рынок, если изменится геополитическая ситуация и будут смягчены санкции. Такой прогноз дал глава автостата Сергей Целиков. Следом, по его мнению, могут прийти японские Toyota, Mazda и Subaru. А вот Renault и Nissan, Mercedes и Volkswagen ушли безвозвратно, считает Целиков. Эксперты к потенциальному возвращению зарубежных автобрендов относятся скептически. За время отсутствия производителей рынок сильно изменился. А сами компании выбирают другие приоритетные направления и рынки. Показателен и пример той же Hyundai. В этом году компания отказалась от возможности обратного выкупа бывшего завода в Петербурге. Интерес к российскому рынку у корейских брендов сохраняется, но перспективы возвращения туманны, говорит руководитель компании «АвтоВОЗ» Евгений Семенов.
11: Вряд ли Hyundai вернется, потому что все-таки надо, чтобы было дилерское обслуживание автомобилей, склад запчастей. Я думаю, в современном мире это вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Но если это произойдет, то, соответственно, надо всю инфраструктуру заново восстанавливать. Дилерскую сеть надо построить заново, потом надо построить, соответственно, сервис, надо склад запчастей иметь в России. Я думаю, что это не быстрая процедура.
3: Интерес, собственно говоря, экономический сохраняется у них, вот у корейских производителей?
11: Конечно, сохраняется. Российский рынок для них был существенный рынок.
3: Потому что казалось, что и у Hyundai, и у Kia гораздо более крупный приоритет – это США, Европа, Индия, сама Корея.
11: Там тоже большие рынки, для них тоже это приоритет, но и российский рынок для них тоже приоритетный был, интересный. У нас, если помните, очень много машин в такси было, Hyundai и Kia в том числе, в каршеринге.
3: Да, Toyota, Mazda, Subaru. Вот если вернется, кто наиболее вероятный из них?
11: Мне кажется, Toyota, потому что уже была в сети информация, что будет какие-то какие-то негласные совещания, какие-то встречи, конференции с российскими дилерами. Сейчас в данный момент, конечно, все это фантастические рассуждения. Пока есть санкции, пока санкции работают, я думаю, все-таки это так маловероятно, что прям все это осуществится. Это пока это все на уровне рассуждения, то есть на уровне, так сказать, разговора на кухне.
0: Руководитель компании «АвтоВОЗ» Евгений Семенов. По итогам января и июля в России продали свыше 730 тысяч новых легковых авто. Это более чем на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. А при этом интерес к иностранным автобрендам остается высоким. Правда, среди лидеров китайцы, в частности, Хавейл, Джили и Чинган. Другая картина на вторичном рынке. После Лады в топе в первом полугодии остаются Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. И это неудивительно. У россиян сохраняется большая любовь к корейским, японским и европейским брендам, говорит руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
12: Говорить о том, кто из брендов вернется первым, кто, в принципе, не вернется, и в какие промежутки времени это все произойдет, на самом деле, на сегодняшний момент достаточно трудно, и я бы даже сказал, что это очень похоже на гадание на кофейной гуще, просто по той причине, что абсолютно непонятно, кто из производителей автомобилей, из корейских или из японских, что называется, сдастся первый и войдет снова на российский рынок. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что тот из них, кто сделал это первым, будет в наиболее выигрышном положении, потому что он будет занимать вот эту вот, ну, на сегодняшний день, конечно, не пустующую, но тем не менее вакантную нишу. И с каждым последующим возвращением брендов бренду будет сложнее закрепить свои позиции и конкурировать с теми, кто вернулся раньше. Я думаю, что так или иначе они вернутся все, включая европейских производителей. Здесь вопрос только в том, когда это произойдет, на каких условиях это произойдет, и, собственно, будут ли они заходить настолько глубоко, либо они останутся на реализации ввезенных машин. Те из производителей, которые говорят, что они на рынок в принципе не вернутся, конечно, они хотят вернуться, и они хотят здесь в том числе и дальше продолжать автомобили производить, потому что для них это выгодно. Другое дело, что на сегодняшний момент они исходят из внутренних соображений, поэтому не могут говорить нам другого.
3: Китайский рынок все не так плотно занял?
12: Китайский рынок занял все достаточно плотно, однако у нас мышление покупателя автомобиля, оно рассчитано больше на японские и европейские автомобили по той причине, что мы к ним привыкли гадать. Китай по-прежнему, несмотря на то, что некоторые бренды существуют у нас уже десятилетиями, остается такой какой-то темной лошадкой, к которой относятся с определенным недоверием. И по этой причине это покупательское желание приобретать автомобили японских и европейских брендов будет сохраняться еще достаточно длительное время. И по этой причине, собственно говоря, этот рынок и интересен для этих производителей.
0: Евгений Ладушкин, LEM Solution. Даже если иностранные бренды и размышляют о возможном возвращении, китайские производители уже успели занять значительную часть российского рынка за 7 месяцев 2026 года. На их долю, по данным агентства «Автостат», пришлось около 41% продаж новых автомобилей. Правда, и китайский бум, кажется, пошел на убыль. По сравнению с прошлым годом, продажи снизились на 17%. Как откроются рынки в понедельник? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на процент до 2114 пунктов. При этом в пятницу рынок отыграл часть потерь и прибавил около 1%. О том, какие события будут влиять на рынок в ближайшее время, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
13: Для российского рынка достаточно, может быть, значимое событие – это саммит ШОС в Киргизии. Соответственно, какие-то переговоры, встречи лидеров России и Китая вряд ли будут какие-то прорывные новости, но, тем не менее, рынок будет внимательно за этим смотреть. Второй фактор – это переваривание отчетности, которое массово вышло в конце прошлой недели по целому ряду российских компаний. Мы уже видели реакцию на рынке, когда одни акции улетали на 4-5%, например, Лукойл после феерической отчетности, которую он опубликовал в пятницу. А целый ряд компаний разочаровали рынок. Как ни странно, даже в одном сегменте мы видели, что цифры Роснефти выглядят слабовато. Поэтому переваривание отчетности продолжится. Геополитический фактор также будет влиять на инвесторов. Ну и с точки зрения мировых трендов, рынки, инвесторы будут смотреть внимательно за динамикой доходности на мировых рынках облигаций, потому что это оказывает влияние на рынки рискованных активов, особенно на рынок драгметаллов. Поэтому здесь мы увидели вот существенную коррекцию в пятницу, когда драгметаллы потеряли 3-4% за один день. Поэтому внимание будет сосредоточено на этом рынке также. И сейчас особенно рынок облигаций будет уделять внимание тем цифрам, которым мы подходим к следующему заседанию Центрального банка 11 сентября. Это задаст тренд на четвертый квартал с точки зрения стоимости денег в России. Это тоже очень важно. Здесь облигационный рынок после длительной консолидации может тоже преподнести некоторые сюрпризы.
0: Генеральный директор инвесткомпании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Нефть марки «Брент» в конце недели торговалась в районе $89.90 за баррель. Цены поддерживает напряженность вокруг Ирана. США не исключают разных сценариев развития ситуации. Заявляли, что переговоры сейчас не ведутся. А вот российская валюта заметно ослабла. За неделю юань подорожал на 56 копеек до 12 рублей 90 копеек. О динамике рубля и перспективах нефти говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
14: Мы видим, что он в последнее время начинает ослабевать постепенно к доллару США. Таргет я свой не меняю, это в районе 95-100 рублей за доллар США. Вопрос, как это будет происходить на следующей неделе, может быть 86 рублей, 87, мы попробуем увидеть. Тем не менее, говорить о прогнозе таком краткосрочном, наверное, неправильно, а средне-долгосрочно, я считаю, что 95-100 – это та цель, куда мы должны двигаться. Ну, это, скажем, либо по итогам года, либо просто среднесрочный прогноз. Здесь, к сожалению, мы видим, что все истории с движением рубля, они идут с неким лагом и относительно не только экономики, относительно цен на нефть, торгового баланса и так далее, потому что все-таки вот эта некая обособленность, да, и закрытость российского финансового рынка дают о себе знать, и вот этот временной лаг не всегда можно предсказать.
15: И по поводу нефти, какую динамику ждем и здесь?
14: В нефти главный детерминант – это то, что происходит на Ближнем Востоке. То мирятся, то воюют. И поскольку сообщений довольно-таки много, мы видим, что пока что какой-то вот такой эскалации не наблюдается, ну, скажем так, усиление эскалации. Поэтому нефть, в принципе, откатилась на уровень ниже $90 за баррель. Но мы понимаем, что там некие твиты и уж тем более какие-то боевые действия, они могут, разумеется, развернуть эту картинку в абсолютно противоположную сторону. Сказать, что мы близимся к какой-то договоренности между двумя странами, я бы пока этого не делал. Вот этот вот информационный шум, он будет главный детерминант рынка. Ну и пока мы, наверное, будем нефть видеть в коридоре $85-93 за баррель Brent.
0: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Официальный курс Центробанка – доллар 85.60, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань – 12 рублей 73 копейки.
16: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Британские ученые доказали. Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим. В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом, у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже, индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM».
17: там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит.
18: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
19: 14 августа Конституционный совет Франции отменил принятый парламентским большинством закон, запрещавший подросткам до 15 лет заводить аккаунты в социальных сетях. По мнению судей, запрет слишком широк и ограничивает свободу выражения. Под него попадали и обучающие платформы, и онлайн-игры. Он не учитывал ситуацию конкретного подростка и лишал родителей права самостоятельно снять ограничения. Обязательную проверку возраста всех пользователей, включая взрослых, совет счел угрозой свободе слова. Тем временем в Австралии. Запрет для пользователей младше 16 действует с декабря. В первый месяц платформы удалили миллионы детских аккаунтов, но по данным исследования, проведенного этим летом, больше 80% детей продолжили пользоваться социальными сетями. Главный апологет запрета Джонатан Хайт, психолог из Нью-Йоркского университета, автор книги «Тревожное поколение», связывает рост тревожности, депрессии, суицидальных наклонностей подростков с распространением смартфонов и соцсетей. По его оценке, связь социальных сетей с депрессией сильнее, чем у рака и курения. Противники Хайда в опубликованной журналом Nature рецензии назвали его позицию истерикой. Авторы указывают на отсутствие убедительных доказательств негативного влияния социальных сетей. Более того, масштабные опросы подростков не выявили существенного изменения уровня тревожности между 2002 и 2014 годами. Критики запрета говорят о циклах родительских страхов. Когда-то главным источником бед был телевизор, потом компьютерные игры, социальные сети. В последние годы искусственный интеллект. Я здесь на стороне французов. Ключевую роль в вопросе должна играть семья. Поколение взрослых, воспитанных на Варкрафте и Grand Theft Auto, само должно решить, можно ли их детям залипать в смартфонах.
18: Сумма технологий на Business FM. Прямо сейчас.
0: Под атаку попал сортировочный центр «Хаб Озона» в Белгороде. Есть пострадавшие, сообщили в компании. Пока других подробностей не появилось, продолжим эту тему в дальнейшем эфире «Бизнес FM». 18:47 в Москве. Мат-капитал не хотят тратить на покупку жилья.
18: Итоги недели.
0: Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали Бизнес FM представители бизнеса. О причинах — Диана Чебанова.
20: Мат-капитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние два года существенно превышают темпы и размеры индексации мат-капитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей — это только студия, которую сложно назвать улучшенными условиями для семьи с младенцем, а тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше, и сумма мат-капитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
21: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки в сделках в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел, падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина такой статистики — уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал — это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом, 10% первоначальный взнос, то сейчас в текущих условиях суммы значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в минимальных бюджетах. И сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
20: Еще одна причина – граждан с мат-капиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии мат-капитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Харыбин.
1: Материнский капитал очень сильно делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости. Продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех, потому что они могут продать квартиру, потому что квартира с детскими долями, и необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
20: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из мат-капитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. А на учебу ребенка средства из мат-капитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование.
17: Итоги недели.
0: Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и вкладыванием их сил. Валерий Убадоев продолжит.
2: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов. И только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого. И это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
22: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ООНовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
2: Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
5: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать там, допустим, 3-5-комнатные квартиры, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А соответственно, у нас везде строится 1-комнатная, 2-комнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей. Но уже поздно.
2: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные Business FM эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнский капитал, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с 2, 3 и более детьми. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Business FM.
18: Другим наука. Сергеем Корзуном.
7: Первооткрывателю радиоактивности, французскому физику Антуану Анри Беккерелю, как ученому, сильно повезло в жизни. Он родился в третьем поколении научной династии, унаследовал от отца кафедру прикладной физики и жил прямо по соседству с лабораториями. «Твори, не хочу». По легенде, повезло Беккерелю с главным открытием. Если бы не пасмурная погода, его опыт с урановой солью и фотопластинками, для которого был нужен яркий солнечный свет, не пришлось бы прервать до лучших времен. В реальности все было не так просто. Ученый ошибочно предполагал, что фосфорицирующие вещества под воздействием солнца испускают проникающие лучи, подобные рентгеновским. Первые эксперименты вроде как подтверждали его версию, но научная дотошность требовала фиксировать все результаты, и фотопластинку он все же проявил. Она оказалась засвеченной гораздо сильнее, чем ожидалось. Повторные опыты показали, что внешний свет тут ни при чем, а затем пришло и понимание того, что дело в излучении самого урана. За открытие спонтанной радиоактивности Беккерель получил в 1903 году половину Нобелевской премии. Вторую половину разделили изучавшие новые свойства материи Пьер и Мария Кюри. Сам Беккерель пытался обнаружить у урановых лучей оптические свойства, вроде преломления или поляризации. Не нашел. Он же одним из первых получил радиационный ожог из-за пробирки с солью радия в кармане жилета. Хотя версия смерти от лучевой болезни подтверждения не получила. Официальный диагноз – сердечная недостаточность. А в 1975-м его фамилия Беккерель стала названием единицы активности в международной системе Си.
18: Другим наука на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. В Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба компании «Озон». Ранее в Рио губернатор области Александр Шуваев сообщил, что ВСУ нанесли удар по городу. Есть пострадавшие. Поступили сообщения о возгораниях в результате прилетов боеприпасов. В воскресенье российская Минобороны сообщила о нанесенных за сутки ударах по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго» объектам ТЭК Украины, цеху производства боеприпасов, логистическим центрам, а также по местам сборки и хранения дронов. Российские войска начали подготовку к массированным ударам по энергообъектам на Украине. Удар планируется в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российским объектам ТЭК и энергетики. Об этом заявили в Минобороны России. В Венгрии 24-летний мужчина угнал легкий самолет Cessna-172 с аэродрома в Калачи и совершил опасные маневры в запретной зоне над атомной электростанцией ПАКШ, сообщают местные СМИ. Самолет вошел в зону с ограниченным воздушным пространством над АЭС. После перехвата истребителями Cessna потерпела крушение и упала на подсолнечное поле. Пилот не пострадал. По некоторым сообщениям, он был пьян.
4: Американский стартап Andon Labs проверяет, способен ли искусственный интеллект руководить бизнесом и вытеснить с рынка предпринимателей. В рамках проекта ИИ доверили управление сначала магазином в Сан-Франциско, затем кафе в Стокгольме, пишут ведомости. Оказалось, искусственный интеллект поддается на уговоры. Нейросети легко одобряли просьбы работников о внеочередных выходных, а когда один клиент потребовал скидку в 99%, то сразу ее получил. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, а где-то ситуация к концу недели вновь ухудшилась. Где вновь вводят ограничения, а где есть послабления? Подробности буквально через минуту. 7 человек погибли на затонувшем пароме близ Кипра. На борту пассажирского судна находились 267 человек, спасены 237. Остальных ищут. К работе приступили водолазы, что привело к крушению. Протесты против дата-центров набирают обороты. Как показывают опросы, люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо. Но вот с постоянным шумом, исходящим от дата-центров, они не могут и не готовы мириться. Эти и другие темы на Бизнес FM. Топливный дефицит в России не сдает позиции. В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, а где-то ситуация к концу недели вновь ухудшилась. В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выровнялась, по-прежнему при этом остается напряженной. АИ-95 отсутствует, на большинстве заправок сохраняются очереди и лимиты. А в Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций, действует схема «чет-нечет». В Свердловской области запросили дополнительные поставки топлива. На АЗС также очереди. Ситуация непростая, говорит автомобилист, журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
6: Действительно, ситуация с топливом на территории Свердловской области, к сожалению, сейчас выглядит достаточно черным налетом, если так можно выразиться.

0: сожалению, не могут обеспечить топливом без очередей и по приемлемым ценам автомобилистов. На государственных заправках сетевых крупных сейчас примерная цена на топливо 95-й бензин составляет в районе от 69 до 73 рублей в зависимости от заправки, но не везде мы можем заправиться, не везде это топливо, в принципе, имеется в наличии, а там, где есть очереди, встают иногда в буквальном смысле с ночи, и мы отчасти сейчас контролируем ситуацию благодаря навигаторам. Если мы видим, что на каком-то участке дороги вдруг очень серьезная пробка в то время, когда там пробки быть не может, мы смотрим, есть ли поблизости какие-нибудь автозаправочные станции. Если мы соотносим два этих фактора, то мы понимаем, что на эту заправку привезли топливо, и пробка именно из-за того происходит, что люди уже стоят и ждут либо выгрузки цистерны с топливом, либо уже непосредственно идет заправка.
1: Журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин. Непростая ситуация с топливом в течение недели была и в Ярославской области. Автомобилисты сообщали о пустых колонках и очередях, но сейчас ситуация начала налаживаться. Правда, только у сетевых АЗС, говорит житель Ярославля Дмитрий.
2: На этой неделе, наверное, ситуация с бензином стала проще. Особых очередей лично я на заправках не видел. На сетевых заправках, тут нужно уточнять, бензин есть у нас в Ярославле в основном только на сетевых заправках. Это Роснефть, Лукойл, Газпромнефть. То есть на мелких частных заправках бензина нет вообще в принципе. Ни по какой цене. То есть у них на табло нули нарисовано. В месте, где я живу, у нас есть одна заправка частная, небольшая. Она уже больше месяца просто не работает. И я, например, уже больше месяца не могу себе купить бензина, чтобы заправить триммер и перед домом скосить траву. Просто негде.
3: С ценами что сейчас? Сильного разброса, как раньше, нет?
2: На сетевых заправках цены как были, такие и остались. А на других заправках бензина нет ни по какой цене.
1: Житель Ярославля Дмитрий. В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число жертв крушения скоростного парома «Филоджет» у берегов Кипра продолжает расти. На данный момент найдено 7 тел, спасены 237 человек. По делу АЧП с катамараном у Кипра задержаны 8 человек, в том числе капитан судна, сообщает ТАСС. К работе приступили водолазы. Напомню, паром, на котором были 259 пассажиров и 8 членов экипажа, шел из порта Киринея в гавань Ташука. Перевернулся сегодня днем в море в 2,5 километрах от берега Турецкой республики Северного Кипра. Капитан сообщил, что судно начало набирать воду и попросил о помощи. Турция направила 2 вертолета и катера для помощи в эвакуации пассажиров. Находящиеся рядом катера также прибыли на помощь, что пассажирам. Многие спасенные пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Вот что заявил в интервью CNN Turk президент Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрюхраман.
4: К сожалению, на борту было 267 человек, включая 259 пассажиров и 8 членов экипажа. Корабль перевернулся и затонул в районе глубиной 514 метров. На данный момент нам удалось найти 244 человека. 237 из них живы, но 7 человек погибли. Нам пока не удалось обнаружить еще 23 человека. Наши поисково-спасательные команды активно работают. Поскольку место, где затонуло судно, находится на глубине 514 метров, до них не так просто добраться, если на корабле есть кто-то. Организована специальная комиссия. На данный момент все наше внимание сосредоточено на том, чтобы найти пропавших и на быстром предоставлении необходимого лечения тем, кто нуждается в госпитализации.
1: Пассажиры парома рассказали телеканалу «Ахабер», что капитаны и члены экипажа парома вначале не придали значения угрозе затопления судна, а затем покинули его первыми. По рассказам очевидцев, когда они увидели, что внутрь корабля сразу после отплытия стала поступать вода, то сообщили экипажу, в ответ им сказали, что это нормально, и ничего не предприняли. Затем, когда в носу судна появилась крупная течь, экипаж первым покинул судно, бросив пассажиров. Другой пассажир рассказал о что на судне не хватало спасжилетов. Точную причину крушения парома установят лишь после анализа черных ящиков, сообщил министр транспорта Северного Кипра. На борту, по данным кипрских властей, были иностранцы, судя по видео, крушение в соцсетях. В том числе там находились русскоязычные граждане. Судно затонуло очень быстро. По предварительным данным, подтвержденных сведений о присутствии российских граждан среди пассажиров затонувшего парома, пока нет. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Протесты против дата-центров набирают обороты.

0: Как показывают опросы, люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо. Но вот с постоянным шумом, исходящим от дата-центров, с наносимым вредом для экологии и с ростом цен на электроэнергию люди мириться не готовы. Ранее агентство Рейтер сообщало, что только за первый квартал этого года из-за общественного давления были отменены или задержаны 75 проектов по строительству центров обработки данных. Валерий Бадоев продолжит.
1: Стоит все-таки отметить, что основное недовольство из-за дата-центров концентрируется в США. Эта страна, наряду с Китаем, лидер в сфере искусственного интеллекта. А дата-центры именно для ИИ, как нам рассказали эксперты, гораздо больше тех, что используют для облачных серверов или для чего-то другого. Следовательно, им требуется гораздо больше энергии, и они гораздо громче. С этим и связаны основные претензии. Огромные потребности таких ЦОДов в электроэнергии провоцируют рост стоимости коммунальных услуг. Например, в штате Вирджиния, как ранее сообщала Рейтер, ожидается рост среднемесячных платежей на 13%. А в каких-то штатах возникают проблемы с водоснабжением, так как ЦОДы используют воду для охлаждения. Еще одна проблема – шум из-за генераторов, больших вентиляторов и другого оборудования. Местные жители в Мичигане охарактеризовали работу дата-центров такой фразой, как будто кто-то включил пылесос прямо у вас в гостиной. Агентство Bloomberg сообщает, что теперь консультанты по акустике пользуются высоким спросом. Они помогают дата-центрам регулировать уровень шума. А вот вопрос с электроэнергией уже решаются. Вместе с ЦОДами начали строить электростанции. Мы поговорили с тем, кто занимается этим в России. Продолжает собственник и генеральный директор инжиниринговой компании PSM Андрей Медведев.
2: Решением, которое может быть в этом случае, это строительство ЦОДов на собственной генерации, то есть собственными электростанциями. Мощности на стойку очень сильно выросли, а энергоэффективность оборудования так быстро не выросла. Здесь много разных факторов, но мы берем в экономических моделях стоимость 1 мегаватта от 60 до 90 миллионов рублей. Причем это актуален вопрос не только для СОДов, но и для промышленных предприятий, для удаленных объектов. Очень сложно финансировать строительство электростанций частными деньгами по ставке там больше 20% годовых. И здесь экономика не вкладывается.
1: В России, однако, протестов касательно ИИ дата-центров замечено не было. Собственно, потому что таких крупных объектов у нас пока нет. Но вот в Шотландии, например, недалеко от местной деревушки компания Illy Group планирует построить гигантский ЦОД мощностью в 600 мегаватт. Размер этого объекта значительно больше самой деревни – 35 метров в высоту, а площадь – 25 гектаров. Местные жители, конечно же, протестуют и призывают шотландский парламент заблокировать строительство. Похожие случаи возникали в Нидерландах, Ирландии, Австралии, Японии, Польше, других странах, и это только в этом году. Недовольство в большинстве своем вызвано тем, что все эти дата-центры напрямую влияют на повседневную жизнь, а не из-за того, что люди, условно, выступают против прогресса. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
3: Массово я не думаю, что будет какое-то недовольство или непринятие искусственного интеллекта. Развитие человечества идет в эту сторону, это невозможно остановить. Строительство центров обработки данных, особенно больших, это обязательно достаточно такая существенная логистика. Это шум, появляющийся там рост цены недвижимости, например, для отдельных регионов. В этом плане, конечно, определенные протесты могут быть, но это то, что касается именно физической истории. Все, что касается такой онлайн-истории или айтишной, вот вопрос искусственного интеллекта, то там я вообще никаких проблем не вижу.
1: В Великобритании, как сообщает журнал Wired, государственный регулятор Ofgem столкнулся со странной ситуацией – фантомными дата-центрами. Эти объекты пока существуют только на бумаге, однако они уже зарезервировали себе мощности в британских электросетях. При этом некоторые такие ЦОДы потенциально могут никогда и не построить. Например, проект могут отменить, компании не хватит денег или произойдет что-то еще. Но одной своей бронью на энергию они стимулируют спрос, что может разогнать цены. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, Это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес ФМ». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: В начале июля «Бизнес-ФМ» спрашивал архитекторов, насколько часто им поступают предложения создать то, чего еще не было. И на что архитектору опираться в работе над таким проектом. Аналогов-то нет. Продолжением стал состоявшийся через месяц разговор с девелоперами, которым тоже знакомо строительство в чистом поле. Часто ли с самого начала отсутствуют архитектурные ориентиры или хотя бы урбанистические заградмоменты, сразу вгоняющие концепцию застройки в определенные рамки? В чистом поле делай, что хочешь, и будешь прав, потому что ты первый. Так ли это? И нужно ли для реализации такого проекта непременно собирать архконсилиум, проводить конкурс, словом, привлекать коллективный разум, а не доверяться мнению и вкусу кого-то одного? Вот лишь некоторые из девелоперских ответов. Строительство в чистом поле сегодня уже тренд. В рамках КРТ государство вовлекает в оборот сотни гектаров. И девелоперы получают участки без единого здания, без дорог, без сетей. А значит, все начинается не с котлована, а с мастер-плана и проектирования инженерной инфраструктуры. В историческом центре хотя бы понятно, куда подключаться. А тут все нужно создавать с нуля. Чистое поле все же не означает отсутствие контекста, но его приходится искать в более широком окружении. В истории места, природном ландшафте, климате, городской культуре, традициях и образах жизни. Архитектурный конкурс – хороший инструмент, когда перед проектом стоит действительно сложная задача. Большая территория, важная городская локация, необходимость найти несколько принципиально разных сценариев развития. Но конкурс не должен быть формальностью. В одних случаях эффективнее конкурсный отбор, а в других – закрытая работа с сильным бюро и экспертной командой. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 17 градусов. Дождь закончится ночью около часа по обновленному прогнозу. На завтра синоптики при этом осадков не обещают. Переменной облачности максимум до 22 градусов. Девятнадцать-пятнадцать в Москве. Бананы, папайя, сочинский рай. В Краснодарском крае приступили к сбору тропического урожая. Экспериментальные теплицы принесли около 700 килограммов экзотических фруктов, 20 сортов бананов, 5 видов папайи, маракуйю, а также ананасы, авокадо и какао. Как все это выросло в российских южных широтах и что нужно, чтобы такое сельское хозяйство стало массовым, расскажет Сергей Гордеев.
6: Лето 2024-го. Предприниматель Андрей Платонов учреждает в Сочи Академию развития субтропического сельского хозяйства. Его мечта – выращивать экзотические фрукты в южных широтах. Зимой следующего года на одном из аграрных форумов амбициозный бизнесмен обращается к министру сельского хозяйства страны Оксане Лут и обещает в скором времени угостить ее бананами российского производства. Обещанного пришлось ждать не три года, а полтора. Летом 26-го в теплицах села «Орел Изумруд» в округе Сочи собрали долгожданный урожай. Бананы получились сладкие и ароматные. Помог искусственный интеллект, рассказывает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
7: Датчики, наблюдающие температуру, влажность, дают сигналы. Открываются форточки, воздушный полив, капельный полив. Вот это все в комплексе работает и позволяет соблюдать технологию выращивания. На вкус бананы, безусловно, вкуснее по ощущениям, чем магазины. И тут понятно, поскольку они максимально у нас созрели на растении, а не в трюме теплохода. Второе, мы сделали анализ лабораторный сравнительный. И он показал наличие более высокого и правильного магния, калия в них, снижение сахарозы, фруктозы.
6: В другом сочинском тепличном комплексе 100 гектар растут не только бананы. Прошлым летом тут посадили семена папайи, питахайи, маракуйи, авокадо, какао, манго, киви и ананаса. Лучше всего прижились папайя и питахайя. До конца года рассчитывают на 130 килограммов соответственно. Впрочем, увеличить показатели вряд ли удастся. Сделать тропические фрукты в России серьезным делом просто невозможно, констатирует генеральный директор информагентства Fruit News Ирина Козий.
8: Выращивать тропические фрукты на территории нетропической страны экономически бессмысленно. Это может быть красивым туристическим аттракционом, это может быть хорошей игрушкой для какого-то производителя, для личного подсобного хозяйства, но бизнесом это быть не может. Просто неподходящие погодные условия. Речь скорее идет тогда о субтропических культурах, то есть чай, мандарины, хурма кое-где растет. То есть вот какие-то такие направления можно рассматривать там, где можно выращивать плоды, урожай в открытом грунте.
6: Но у бизнеса своя математика. Андрей Платонов уже подсчитал, какое количество теплиц необходимо для рентабельности. Дело за малым. Нужна лишь предпринимательская смелость и поддержка государства.
7: Я думаю, государство рассмотрит со всех сторон этот вопрос. Если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц, вопрос цены, он второй. Не хватает теплиц. Вопрос в эффективном использовании и возможностях существующих теплиц, чтобы наши россияне почувствовали, что есть тропические фрукты, которые выращиваются в нашей стране, надо порядка 10 тысяч гектар теплиц. Когда мы первые 600 квадратных метров теплиц устроили, было больше скептиков, чем кто поддерживал это направление. А сегодня, когда есть результат, скептицизм уходит.
6: В этом году бизнесмен рассчитывает собрать суммарно 500 килограммов отечественных бананов. Ну а о реализации речь пока не идет. Поэтому банановая история в России скорее веселое хобби, а не серьезный бизнес. И в лучшем случае такую продукцию попробуют друзья, соседи предпринимателя, ну и министр сельского хозяйства. А массовый российский потребитель продолжит лакомиться бананами из Эквадора, Вьетнама, Китая и Индии. Сергей Гордеев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Кладовка вместо квартиры. Кладовки в Москве – новый вариант для тех, кто хочет вложить деньги в недвижимость, пишет издание «Метро» со ссылкой на участников рынка. По их данным, квадратный метр кладовки стоит около 300 тысяч рублей. За последние 3 года кладовки подорожали в среднем на 60%. Спрос на кладовки также растет из-за увеличения числа небольших квартир и потребности жителей в дополнительном месте для хранения. С этими данными не согласен основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. А по его мнению, спрос на кладовки не увеличивается, и тезис о доходности подобных вложений активно продвигают сами застройщики.
9: Рост цен, который заявляется застройщиком как привлекательный с точки зрения динамики роста, несколько десятков процентов за 3 года и за последний год, с моей точки зрения, не выдерживает никакой критики, потому что это заявление застройщиков, которые сами оценивают то, что они продают на рынке, и сами могут называть любую цену, вопрос в реальности продаж. Поэтому разгон истории с ростом цен и очень высокой капитализацией этого актива из-за роста цен, на мой взгляд, надуманный. Второе заключается в том, что главная проблема всех парковочных мест и мест хранения кладовок в домах – это узкие возможности для сдачи в аренду. Сколько бы ни заявлялись в цене эти места хранения, сдать их более чем под 1-2% годовых от их стоимости невозможно. Вот дополнительная капитализация с точки зрения доходности, она просто мизерная. Получается, что в этом случае окупаемость 50-100 лет не просто неинтересна, она и привлекательной не является. Тем более, что есть альтернативный найм помещений для хранения. Сегодня на московском рынке метр можно сдать от 1000 до 2000 с ответственным хранением, с возможностью приезжать в любое время дня и ночи, класть туда, забирать оттуда. И в этом смысле не являются кладовки в многоквартирных домах какой-то рыночной, интересной, привлекательной альтернативой, тем более на стратегическую перспективу.
0: Константин Апрелев. Кстати, в столице с августа действуют новые правила расчета числа машин-мест при проектировании новых жилых комплексов. По новому нормативу обеспеченность ЖК такой недвижимостью вырастет в 2 раза. Сегодня стоимость машины места в центральном округе города стартует от 3-4 миллионов рублей. В элитных домах на Остоженке или Патриарших это 10-12 миллионов и выше. Можно ожидать, что часть нераспроданных из-за отсутствия спроса машин и мест обустроят впоследствии как помещение для временного хранения, те самые кладовки. Едва открылись, уже попали в новости. Тематическое Геншин-кафе на Большой Лубянской вызвало такой ажиотаж среди фанатов компьютерной игры Genshin Impact, что посетителей теперь пускают только по броням. Причем не более чем на час. И не позволяют собираться возле заведения на улице. Кафе открылось в Москве 21 августа. Для российских поклонников китайской игры Genshin, выполненной в стиле аниме, это стало большим и ожидаемым событием. Однако в интернете посетители написали уже массу негативных отзывов из-за повышенных мер безопасности, введенных администрацией тематического кафе. Это связывают в том числе с тем, что кафе соседствует со зданием ФСБ. Чем вызван ажиотаж вокруг кафе и одноименной игры, объяснил эксперт-исследователь комиксов, сооснователь магазина комиксов «Чук и Гек» Иван Чернявский.
10: Я видел временное пространство в московских торговых центрах, которые привлекали огромное количество людей еще несколько лет назад. Я знаю, какой ажиотаж вызывает коллаборации Genshin Impact, в частности, с сетями фастфуда российскими, когда огромные очереди выстраиваются и сувенирная продукция исчезает буквально считанные часы. Логичное развитие — это именно постоянную точку открыть, в которую фанаты могут приходить регулярно. Природа самой игры в том, что в ней время от времени меняются игровые события, сезоны. Понятна механика, что время от времени в этом кафе будут происходить какие-то мероприятия, меню, ивенты, которые ограничены во времени. Это единственное, что меня удивило, что кафе открывается отдельно от каких-то крупных торговых центров, крупных точек притяжения молодежи. Может быть, в этом тоже есть какой-то замысел. Это очень популярная игра у определенного возрастного сегмента, старшие школьники, младшие студенты. Как раз в этой игре появился новый регион, который отсылает к северной и славянской эстетике. Его в шутку можно назвать таким обрусевшим регионом. Очень удачный совпадение, что они именно к запуску этого региона запускают кафе. Двойной ажиотаж. Частично вызван тем, что Genshin Impact, как и другие проекты Mihoyo, это бесплатные игры, которые кроссплатформенные, в них можно играть на чем угодно, не покупая себе ни консоли, ни компьютер. Очень доступная точка входа, поэтому они настолько распространены. Ролевая игра, сама игра — это экономика микротранзакций, и никто, наверное, не планирует в этом кафе подавать дорогие блюда вроде пекинской утки. И не жалко прийти и заплатить за кофе, и получить кофе в каком-то брендированном стаканчике, который ты потом будешь себе хранить как память, потому что он там ограничен партией, через год уже такого не будет.
0: Сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский. Genshin Impact – одна из самых популярных в России онлайн-игр. Игрок выбирает персонажей и выполняет различные задания, чтобы получить призы. В мире у нее более 300 миллионов скачиваний, Россия на третьем месте по этому показателю после Китая и США, поэтому появление кафе в Москве логично. Похожие заведения по игре Genshin Impact открыты в Париже и в Сеуле. Кафе отличаются необычным оформлением в стиле листики игры. Посетители обслуживают официанты в костюмах персонажей Genshin Impact. А в таких заведениях любят собираться не только игроки Genshin, но и поклонники манги и аниме.
11: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фихтфангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 1946-го новой денежной единицей стал форинт,
12: а обесцененный пингё подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 актиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт.
4: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: 19:28 московское время. У микрофона Сардар Авлекулиев. Москва сохраняет открытость переговорам делегации России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна только для фиксации договоренности. Идею проведения такого саммита высказал в ходе поездки в Россию глава ЦРУ Джон Рэдклифф. Украинская сторона сама не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В МИД Ирана вновь заявили, что, несмотря на договоренности с Оманом, разблокирование Ормузского пролива без удовлетворения Соединенными Штатами Америки условий Тегерана не будет. Выполнение договоренности требует осуществления обязательств другими сторонами, в особенности США. Как только обязательства притворятся в жизнь, Иран тоже займется своими, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади. Он напомнил, что речи о новых требованиях не идет, и что если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо, цитата, «принять ответственность за прошлые действия». Большинство исландцев, принявших участие в референдуме, проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС, сообщает Associated Press со ссылкой на данные Национальной телерадиовещательной корпорации РУФ. Взять выходной день, отгул или отпуск в честь 1 сентября планируют 33% работающих родителей школьников, а в целом посетить первый учебный день собирается 61% таких родителей. Это показало исследование компании Superjob, проведенное для РИА Новости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 19:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. Как заявил глава ведомства, на рейсах всегда есть не явившиеся или опоздавшие пассажиры. И на борту появляются свободные кресла, а министерство ставит задачу повышения мобильности граждан. Чем это чревато для пассажиров? Германия может уже на следующей неделе объявить о новых санкциях против России, пишут СМИ. Поводом стал инцидент в аэропорту Лейпцига. Там в ночь на 5 августа обнаружили беспилотник со взрывчаткой. При этом решение может быть связано и с внутриполитической ситуацией, отмечают местные эксперты. Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. Как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на Бизнес FM. Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. На рейсах всегда есть так называемые не явившиеся или опоздавшие пассажиры, и на борту появляются свободные кресла, а министерство ставит задачу повышения мобильности пассажиров, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Однако овербукинг не должен создавать для людей какие-то ограничения, подытожил министр. Практика овербукинга, при которой авиакомпания продает билетов на рейс больше, чем в самолете, мест, существует в России сегодня. И во многом это бизнес-расчет, основанный на многолетней статистике, говорит главный эксперт Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов.
14: статистике авиакомпании есть понимание, что на каждый рейс какое-то количество людей не приезжает по разным причинам. Кто-то сдает билеты перед вылетом, кто-то, в принципе, опаздывает на рейс, не приезжает. То есть есть устойчивый процент свободных кресел. Конечно, авиакомпания не заинтересована в том, чтобы возить пустые места. Она заинтересована в том, чтобы максимально заполнить салон. При этом возникновение овербукинга еще само по себе никаких бед не сулит, потому что, как правило, часть людей просто пересаживают в бизнес-класс, и ситуация, в общем, благополучно разрешается. Иногда возникают ситуации, когда статистика не срабатывает, и на рейс приходят там практически все. Тогда происходит эксцесс, когда действительно мест продано больше, чем есть в самолете. И тогда пассажиров компания на борт не пускает. Закон предполагает, чтобы минимизировать такие ситуации и компенсацию предоставить пассажиру. При этом пассажир не лишается права после этого, если он посчитает компенсацию недостаточной, если из-за того, что он не попал на самолет, сорвалось какое-то важное мероприятие, что-то произошло, какие-то потери, у пассажира остается право эти потери точно так же в суде требовать. Только на сегодня суд единственный способ решения проблемы. А закон позволит быстро, эффективно для пассажира получить компенсацию, не обращаясь ни в какие инстанции прямо от авиакомпании.
0: Федор Борисов, Высшая школа экономики. По сути, овербукинг находится в серой зоне. Авиаперевозчики часто прямо не говорят об этом, а называют формальную причину. Например, поменяли борт на более компактный или случился сбой в системе, комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
15: Речь должна идти о том, чтобы в случаях возникновения овербукинга, а он может сейчас происходить и по техническим причинам, например, замена рейса или объединение рейсов, что нередко сейчас происходит из-за ковров, о том, чтобы защитить права пассажиров в том случае, если овербукинг возник. И если сейчас получается, что в том случае, если пассажир столкнулся с овербукингом, никак его права не защищены, и единственный путь доказать свои права – это идти в суд. Далеко не каждый пассажир готов на подобные шаги. В случае введения понятия овербукинг в правовое поле будет четко прописано, что должна сделать авиакомпания, какие у нее обязательства возникают в том случае, если произошел овербукинг. Вернуть деньги, выплатить компенсацию, отправить следующим рейсом, повысить класс обслуживания. Сам по себе овербукинг явление распространено как в России, так и во всем мире. К сожалению, Россия, наверное, чуть ли не единственная страна, исключение, в которой овербукинг никак в законах не прописан. И, конечно, же по этой причине авиакомпаниям приходится партизанить. Они все-таки используют овербукинг в своих бизнес-моделях, но, конечно же, никогда не стараются не признаваться, что они сделали это умышленно, перепродали билеты, ссылаются на различные сбои.
16: Каким категориям пассажиров не выгоден овербукинг?
15: Когда возникают лишние пассажиры, их определяет авиакомпания произвольно, на свое усмотрение, или просто кто прибыл последним на регистрацию. Так вот, под овербукинг, на мой взгляд, ни при каких условиях не должны попадать семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды, и еще какие-то категории граждан, которые нуждаются в социальной защите.
0: Роман Гусаров, «Авиару». Овербукинг чаще встречается в крупных авиахабах, пересадочных узлах, на которых сходится много рейсов из разных направлений. В России это, например, Московский авиаузел, Новосибирский Толмачево, Сочи, Минеральные воды. При этом официально понятие «овербукинг» никак не отражено в российском законодательстве. Перевозчиков, которые допустили такую ситуацию, штрафуют по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона. Мерц усиливает антироссийскую риторику накануне земельных выборов в Германии. Канцлер Германии Фридрих Мерц может уже в начале следующей недели объявить о новых санкциях против России, пишут «Политико» и немецкие СМИ. А поводом для ужесточения мер может стать инцидент в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа. Там обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими грузовыми самолетами, которые перевозили боеприпасы. Власти не исключили диверсию. Пресса отмечает, что Берлин считает недостаточным высылку российских дипломатов и закрытие русского дома в Берлине и рассматривает более серьезные санкции и расширение поставок оружия Украине. При этом решение может быть связано и с внутриполитической ситуацией. В сентябре в нескольких землях Германии пройдут выборы, и в опросах на востоке страны лидирует правая альтернатива для Германии. Власти полагают, что усиление антироссийской риторики сможет ослабить позиции АДГ, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
17: Внешняя политика, конечно, тоже присутствует в риторике Мерца и в его поведении. Он пытается своим немцам и европейцам Запада показать, что Германия будет делать все для того, чтобы дальше поддерживать Украину. То есть внешний фактор, конечно, присутствует. Здесь готовится солидарность европейцев, объединение Европы на новом общем знаменателе именно борьбы с Россией. Но внутренние факторы, конечно, я бы сказал, превалируют в всей этой политике. Это, во-первых, конечно, попытка перед земельными выборами на территории бывшей ГДР остановить рост альтернативы для Германии, обвинить их в пособничестве российской агрессии против Украины, как говорится здесь, и попытка дискредитировать, конечно, пророссийские взгляды отдельных политиков альтернативы для Германии. И, во-вторых, конечно, Мерц хочет показать себя хотя бы во внешней политике в отношении к России сильным политиком. Его рейтинг падает, его считают каким-то слабаком в экономических вопросах, в решении экономических и социальных задач в Германии. Вот он хочет проявить стойкость и показать, что вот такими санкциями, наказанием в кавычках России, он опять укрепит свой имидж и свой авторитет.
0: Немецкий политолог Александр Рар. Перспективы альтернативы для Германии на грядущих земельных выборах комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
18: Безусловно, инцидент в Лейпциге и возможная реакция на него со стороны немецких властей напрямую увязана с внутриполитической динамикой, прежде всего увязана с предстоящими выборами в федеральной земле Саксония-Анхальт, которые состоятся 6 сентября. И на этих выборах высока вероятность не просто победы альтернативы для Германии, победа им уже обеспечена, но победа с таким результатом, который позволит сломать бренд Маур, то есть так называемый бойкот вокруг ОДГ, и сформировать правительство на земельном уровне. Возможно, даже с участием только представителя альтернативы для Германии. Если результаты выборов действительно будут такими, то это будет серьезным ударом по позициям федерального канцлера. Рейтинг канцлера остается на уровне 16%. Рейтинги ХДС в Саксонии-Анхальт также продолжают снижаться. И в условиях, когда возможно возникновение очень серьезной кризисной ситуации на политическом уровне, Мерц таким образом пытается, по сути, вбросить новую ситуацию, еще раз раскрутить фактор российской угрозы, не только в рамках непростых российско-германских отношений, но и в рамках внутриполитических процессов, обвинив тем самым косвенным, да и, в общем-то, прямым образом альтернативу для Германии в том, что она выступает как политическая сила, которая выступает за нормализацию российско-германского диалога, фактически играет на руки недружественным силам и таким образом, возможно, развернуть против альтернативы для Германии очередную информационную кампанию для того, чтобы сбить ее рейтинги. Как показывает практика, подобные провокации редко приводят к серьезной коррекции рейтинга, и важно понимать, что те граждане ФРГ, которые голосуют за альтернативу или Германии, или планируют голосовать, они изначально исходят из того, что правительство, мейнстримовые политические силы будут делать все, чтобы альтернативе для Германии помешать. Маловероятно, что результат стоит здесь ожидать именно на рейтингах ОДГ.
0: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. А тем временем из нового опроса о партийных предпочтениях избирателей Германии следует, что если бы выборы в Бундестаг состоялись сейчас, за альтернативу для Германии проголосовали бы 29% респондентов, а за блок ХДС-ХСС 20%. Такой отрыв от консерваторов рекордный для АДГ за всю историю подобных опросов. Как откроются рынки в понедельник? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на процент до 2114 пунктов. При этом в пятницу рынок отыграл часть потерь и прибавил около 1%. О том, какие события будут влиять на рынок в ближайшее время, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
19: Для российского рынка достаточно, может быть, значимое событие – это саммит ШОС в Киргизии. Соответственно, какие-то переговоры, встречи лидеров России и Китая вряд ли будут какие-то прорывные новости, но, тем не менее, рынок будет внимательно за этим смотреть. Второй фактор – это переваривание отчетности, которое массово вышло в конце прошлой недели по целому ряду российских компаний. Мы уже видели реакцию на рынке, когда одни акции улетали на 4-5%, например, Лукойл беспокоил после феерической отчетности, которую он опубликовал в пятницу. А целый ряд компаний разочаровали рынок. Как ни странно, даже в одном сегменте мы видели, что цифры Роснефти выглядят слабовато. Поэтому переваривание отчетности продолжится. Геополитический фактор также будет влиять на инвесторов. Ну и с точки зрения мировых трендов, рынки, инвесторы будут смотреть внимательно за динамикой доходности на мировых рынках облигаций, потому что это оказывает влияние на рынки рискованных активов, особенно на рынок драгметаллов. Поэтому здесь мы увидели вот существенную коррекцию в пятницу, когда драгметаллы потеряли 3-4% за один день, поэтому внимание будет сосредоточено на этом рынке также. И сейчас особенно рынок облигаций будет уделять внимание тем цифрам, к которым мы подходим к следующему заседанию Центрального банка 11 сентября. Это задаст тренд на четвертый квартал. С точки зрения стоимости денег в России, это тоже очень важно. Здесь облигационный рынок после длительной консолидации может тоже преподнести некоторые сюрпризы.
0: Игорь Вагизов, Investland. Нефть марки Brent в конце недели торговалась в районе 89-90 долларов за баррель. Цены поддерживает напряженность вокруг Ирана. США не исключают разных сценариев развития ситуации и заявили, что переговоры сейчас не ведутся. А вот российская валюта заметно ослабла. За неделю юань подорожала на 56 копеек до 12 рублей 90 копеек. О динамике рубля и перспективах нефти говорит директор по инвестициям у Каренкап Илья Голубов.
20: Мы видим, что он в последнее время начинает ослабевать постепенно к доллару США. Таргет я свой не меняю, это в районе 95-100 рублей за доллар США. Вопрос, как это будет происходить на следующей неделе, может быть, 86 рублей, 87, мы попробуем увидеть. Тем не менее, говорить о прогнозе таком краткосрочно, наверное, неправильно, а средне-долгосрочно, я считаю, что 95-100 – это та цель, куда мы должны двигаться. Ну, это, скажем, либо по итогам года, либо просто среднесрочный прогноз. Здесь, к сожалению, мы видим, что все истории с движением рубля, они идут с неким лагом и относительно не только экономики, относительно цен на нефть, торгового баланса и так далее, потому что все-таки вот эта некая обособленность, да, и закрытость российского финансового рынка дают о себе знать, и вот этот временной лаг не всегда можно предсказать.
21: И по поводу нефти, какую динамику ждем и здесь?
20: В нефти главный детерминант – это то, что происходит на Ближнем Востоке. То мирятся, то воюют, и поскольку сообщений довольно-таки много. Мы видим, что пока что какой-то вот такой эскалации не наблюдается, ну, скажем так, усиление эскалации. Поэтому нефть, в принципе, откатилась на уровень ниже 90 долларов за баррель, но мы понимаем, что там некие твиты и уж тем более какие-то боевые действия, они могут, разумеется, развернуть эту картинку в абсолютно противоположную сторону. Сказать, что мы близимся к какой-то договоренности между двумя странами, я бы пока этого не делал. Вот этот вот информационный шум, он будет главный детерминант рынка, ну и пока мы, наверное, будем нефть видеть в коридоре 85-93 доллара за баррель Brent.
0: Илья Голубов, УК Ренкап. Официальный курс Центробанка доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, китайский юань 12 рублей 73 копейки.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты.
22: Леоне. Национальная валюта западноафриканского государства Сьерра-Леоне. Была введена в обращение в 1964 году. В новейшей истории валюта довольно быстро обесценивается. В 2020 году доллар уже стоил около 10 тысяч леоне, а сегодня еще в несколько раз больше.
4: Валюты. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
23: Словом «лагом» принято называть секрет шведского счастья. Он в умеренности или в достаточности. Немного, но и немало. Ровно столько, сколько нужно. Общепризнанным понятием в научной психологии лагом не стал, поскольку сильно пересекается с самоконтролем, балансом жизни-работа, а дальним предтечей его называют аристотелевскую «золотую середину». При этом середина – не всегда оптимальный выбор. В экспериментальной психологии известен эффект компромисса. Если человеку предложить два крайних и промежуточные варианты, то этот последний становится привлекательнее. Достаточность легко превращается в заниженные притязания, типа «и так сойдет». благом вполне способен сделать человека счастливее. Но для этого необходимо, чтобы уровень достаточности был реально уровнем комфорта, а человек перестал бы постоянно задавать себе вопрос о том, может ли он получить еще больше денег, признания или удовольствия. Только тогда могут уйти сожаления о выбранном варианте и постоянное сравнение себя с другими. Потенциальная ловушка культуры умеренности – социальный конформизм по формуле «не думай, что ты особенный». В Скандинавии он больше ассоциируется с так называемым «законом Янте», которым иногда объясняют скандинавский менталитет. Шведский лагом, финское упорство сису или датский уют хюгге – яркие национальные бренды, неплохо котирующиеся сегодня на мировом рынке. В 2026 году все три страны входят в пятерку лидеров мирового рейтинга счастья. Хотя сам рейтинг строится прежде всего на субъективной оценке того, насколько высоко люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10. Хочешь быть счастливым? Будь им.
1: Другим наука на Бизнес FM.
0: 19:47 в Москве. Мат-капитал не хотят тратить на покупку жилья.
1: Итоги недели.
0: Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали Бизнес FM представители бизнеса. О причинах — Диана Чебанова.
2: Мат-капитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние два года существенно превышают темпы и размеры индексации мат-капитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей — это только студия, которую сложно назвать улучшенными условиями для семьи с младенцем, а тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт, а там ценник выше, и сумма мат-капитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
3: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки в сделках в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел, падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина такой статистики – уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал – это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом, 10% первоначального взноса, то сейчас в текущих условиях суммы значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в минимальных бюджетах. И сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
2: Еще одна причина – граждан с мат-капиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии мат-капитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Харыбин.
5: Материнский капитал очень сильно делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости. Продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех, потому что они могут продать квартиру, потому что квартира с детскими долями, и необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
2: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из мат-капитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, а на учебу ребенка средства из мат-капитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: We'll be right back.
0: Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование.
1: Итоги недели.
0: Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и вкладыванием их сил. Валерий Убадоев продолжит.
6: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов, и только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого, и это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
7: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ООНовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
6: Эксперты, опрошенные Business FM, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
8: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать, там, допустим, 3-5-комнатной квартире, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А, соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей. Но уже поздно.
6: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные Business FM эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Business FM.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: На минуту мне пришлось даже зажмуриться. Сложные диаграммы, цветные таблицы, инфографика. Передо мной было резюме, которое больше напоминало дизайнерскую презентацию. Чтобы найти последнее место работы кандидата, пришлось буквально пробираться сквозь этот креатив. И я снова задумалась, почему соискатели так стараются удивить работодателя резюме. Давайте обсудим на примерах, когда допустим креатив в резюме. Маркетолог из Литвы Лукас Ила мечтал попасть в крупную компанию. Он переоделся курьером и лично доставил в несколько десятков офисов коробки с пончиками. Под пончиками лежало его резюме. И знаете что? Идея сработала. Он получил множество приглашений на интервью. Но здесь есть важная деталь. Он устраивался именно в маркетинг. И своим поступком показал навык, который от него и ожидали. Умение нестандартно привлекать внимание. Еще один пример. Дизайнер Бреннан Глисон создал собственный крафтовый напиток, а упаковку превратил в портфолио. Каждая этикетка рассказывала об одном из его профессиональных навыков. Этот проект тоже стал успешным, потому что для дизайнера само оформление – это часть профессии. А теперь давайте вернемся к большинству вакансий. Когда HR открывает резюме финансового директора, пиар-директора, юриста или руководителя отдела продаж, он не оценивает ваши дизайнерские способности. Он ищет совсем другое. Последнее место работы, должность, масштаб задач, достижения и образования. И времени на это у него часто меньше минуты. Поэтому главное правило хорошего резюме звучит очень просто. Не заставляйте работодателя искать информацию. Креатив хорош только тогда, когда помогает решить задачу. Если он демонстрирует профессиональный навык, отлично. Если же из-за красивых схем невозможно быстро понять ваш опыт, значит оформление уже работает против вас. Резюме – это не конкурс дизайна, это документ, который должен отвечать на главный вопрос работодателя. Подходит ли этот человек на вакансию?
23: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Российская армия поразила в воскресенье в Киевской области транспортно-логистический центр Пирогово, где хранятся грузы двойного назначения, сообщила Минобороны России. Беспилотный катер прибило к берегу турецкой провинции Самсун. Его принадлежность пока неизвестна, сообщило агентство ИХА. Место находки было блокировано. Туда направились эксперты для изучения объекта. Минтранс России в сентябре планирует начать с авиакомпаниями и сообществами по защите прав потребителей обсуждение возможности узаконить овербукинг на авиарейсах. Работу могут завершить до конца года. Об этом журналистам сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Командующие армии США, ВМС и ВВС, главы части региональных командований довели до сведения шефа Пентагона Пита Хексета, что продолжение военных операций против Ирана навредит общей боеготовности американских вооруженных сил, сообщает в воскресенье Вашингтон-Пост со ссылкой на источник. Другой источник сообщил, что начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Каудл представил Хексету данные, что ВМС готова к миссиям едва четверть эсминцев. Существенно более низкий показатель, что до начала... чем до начала конфликта с Ираном. Президент США Дональд Трамп разместил в воскресенье в соцсети Truth Social изображение карты Google, на которой озеро Онтарио названо озером Америка. На изображении посередине озера проведена граница между Канадой и США. Причем слово «озеро» размещено на канадской стороне, а «Америка» на американской. В свою очередь газета Guardian сообщила, что Канада установила на своем берегу огромный щит с надписью на английском и французском языках «Озеро Онтарио сейчас и всегда». Трамп ранее подписал указ о переименование озера Онтарио в озеро Америка. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 20:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки «Озон». Известно, что персонал был эвакуирован. По предварительным данным, есть пострадавшие. Подробности буквально через минуту. В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, а где-то ситуация к концу недели вновь ухудшилась. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей. Что с бензином в регионах? Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8. Спасатели ищут еще 17 человек. На борту пассажирского судна находились 267 человек. Эти и другие темы на Бизнес FM. В Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки «Озон». Об этом заявила сама компания. Подробности пока немного. Известно, что персонал был эвакуирован. По предварительным данным, есть пострадавшие. На объекте начался пожар. Он был локализован. На месте продолжают работать экстренные службы. «Озон» временно не принимает и не доставляет заказы в Белгородской области и Белгороде. А это «Бизнес ФМ» подтвердила собственный корреспондент российской газеты в Белгородской области Анна Скрипка.
11: Официальные данные не называют конкретно точки ударов вооруженных формирований Украины по Белгороду. То есть известно то, что повреждены несколько объектов, и только сама компания «Озон» уже заявила о том, что целью вражеских формирований стал один из объектов компании. Как это отражается на повседневных реалиях жизни белгородцев? Уже сервисы компании выдают сообщение, что пока приостановлены процессы по приему, по сортировке заказов, пока есть сообщение о такой некой паузе, и пока неизвестно, как долго продлится эта пауза. Что можно сказать сейчас по обстановке в городе? Да, есть последствия удара массированного по городу и пригородам. Чуть позже станет известно, какие именно объекты повреждены. Как очевидец происходящего в городе и пригородах, могу сказать, что в настоящее время атаки вооруженных формирований Украины продолжаются. В пригородах Белгорода наблюдается высокая активность беспилотников и высокая активность мобильных огневых групп, которые противостоят этим налетам, уничтожают дроны вражеские, и активность средств противовоздушной обороны, которые тоже как раз направлены на то, чтобы вот эти воздушные цели вражеские поражать.
0: Анна Скрипка, собственный корреспондент России.

0: РЗС, дизельное топливо по-прежнему везде. Есть вопрос вообще нет. А что касается 92-95-го, получше ситуация. Сотого мало, сотый бензин практически редкость теперь уже, встретить его. Частных, как таковых, заправок очень немного. В основном сетевые, это Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. 30 литров ограничения в среднем по городу. Где-то бывает 40 дают, но в основном по 30. 95-й средняя цена по городу где-то 75-76 рублей за литр. Второй, соответственно, это 69-72.
1: Таксист из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
2: Заправок, которые отпускают бензин, стало чуть больше. Если на прошлой неделе, может быть, 30 всего автозаправочных станций, может, 35 работало, сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно, большие, потому что ажиотаж перед 1 сентября. Люди уже вернулись из отпусков, уже бегают какие-то покупки последние, чтобы детей в школу собрать. Например, сейчас на Минской заправка «Лукойл» только 95-й бензин, и вообще давно не было, но очередь примерно километр. И заправка «Роснефть» на Кубанской набережной под мостом, там, наверное, очередь, может быть, метров 400, хотя вчера там была с километров. Ну, по крайней мере, бензин есть, да, очереди чуть подросли, цена бензина стабильная пока в районе 75 рублей за литр, я имею в виду на вертикально интегрированных. А на заправках типа «Петрол-офис», которая, по-моему, какая-то не сетевая даже, у них по 146 рублей 92-й бензин, залейся, не хочу, но очередей нет никаких.
1: Журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
3: Действительно, ситуация с топливом на территории Свердловской области, к сожалению, сейчас выглядит достаточно черным налетом, если так можно выразиться. А на АЗС огромные очереди. Иногда приходится стоять в районе часа-полутора, чтобы заправить автомобиль. При этом, когда мы доезжаем до желанного крана заправки, мы, к сожалению, иногда сталкиваемся с тем, что топливо перед нами заканчивается. А если, например, очень долго не заправлять машину, мы понимаем, что лампочка скоро будет сигнализировать, что машина в принципе встанет, то другая обратная ситуация происходит. Мы готовы стоять в очередях, мы доезжаем до АЗС, но выясняется, что лимит на заправку всего 30 литров. И чтобы заправиться в следующий раз, это снова надо стоять полтора часа в очереди. В общем, не очень все радужно по наблюдениям у меня как у автомобилиста. Если еще несколько недель назад ситуация могла отчасти решаться благодаря коммерческим заправкам, то сейчас даже коммерческие заправки, к сожалению, не могут обеспечить топливом без очередей и по приемлемым ценам автомобилистам.
1: Жительница Смоленска Татьяна.
4: Очереди действительно сократились. Сейчас даже заметно это и визуально, и по времени. Может быть, полчаса где-то нужно будет простоять. Особенно утром, когда еду, вижу, что на разных заправках утром водители смоленские пытаются как-то перед работой это успеть сделать. Ну, это вообще очень сложно на самом деле. Что хочу отметить. В основном такой самый ажиотаж все равно сохраняется на заправках, где цены более-менее приемлемы. Например, там, где цена уже за 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
5: Но бензин есть, просто он дорогой.
4: Да, совершенно верно. Две недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по полтора-два часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером, и едешь, или утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправку, где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
6: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остаются напряженные. АИ-95 отсутствует на большинстве заправок, сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций, и действует схема «чет-нечет». А в Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8. Спасатели ищут еще 17 человек. Сообщает телеканал Терти Хабер со ссылкой на министра транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Напомню, судно попало в шторм вскоре после выхода в море, быстро начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 514 метров. Паром шел из порта Гернеф-Кирене в турецкую гавань Ташуку и перевернулся в 2,5 километрах от кипрского берега. На его борту, по данным властей, были 267 человек, включая 8 членов экипажа. А многие выжившие пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Пассажиры паром

0: рассказали телеканалу Хабер, что капитан и члены экипажа вначале не придали значения угрозе затопления судна, а затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первым, бросив пассажиров. Также поступали жалобы, что на судне не хватало спасжилетов, комментирует заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
1: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. И я так думаю, что в момент перевертывания судна, это в основном и получились, к сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть похоже на правду, может быть нет, потому что регистр морской не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то эвакуация из персонала парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно, сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться и час, и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
2: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
1: Нет, без жилета ни в коем случае. Если вдруг попали в такую ситуацию, то нужно постараться сохранять спокойствие, но и перед заходом на судно или любой другой транспортное средство, вы должны прежде всего определить места эвакуации. Если там морское судно, речное, где находится спасательный жилет, достать его, посмотреть, потренироваться, одевать и так далее. И четко следовать командам, которые экипаж должен давать в такой ситуации. Тогда это позволит спасти свою жизнь и жизнь своих близких.
0: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России. Людей с затонувшего парома спасли катера и вертолеты. Изображения, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы. Судя по видео крушения в соцсетях, в том числе там находились русскоязычные граждане. Вот что сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
3: На текущий момент мы не получали информации о присутствии российских организованных туристов в данной ситуации, и мы надеемся на текущую информацию Министерства иностранных дел. В любом случае, российский сектор индустрии находится на связи и будет учитывать поступающую информацию.
0: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан. Показания по подозрению в халатности, сообщают кипрские власти. Также проверяется версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков, сообщил министр транспорта непризнанной республики.
4: Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
4: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
4: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
7: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
8: После введения санкций со стороны европейских производителей, единственный бренд, ассортимент которого стал чуть ли не шире, это Volkswagen. В Китае появились очень интересные модели кроссоверов, производимые на разных совместных предприятиях и отчасти пересекающиеся по размеру и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль не немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон, свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее. По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового двухлитрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный семиступенчатый мокрый робот с двумя сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 400 000 рублей.
7: Тест-драйв на Бизнес FM. Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 17 градусов, продолжается дождь, и по прогнозам синоптиков он закончится только около часа ночи. А завтра не обещают сильных осадков, небольшие дожди, вероятно, в понедельник и до плюс 22. 20:15 в Москве. Бананы, папайя, сочинский рай. В Краснодарском крае приступили к сбору тропического урожая. Экспериментальные теплицы принесли около 700 килограммов экзотических фруктов, 20 сортов бананов, 5 видов папайи, маракуйю, а также ананас, авокадо и какао. Как все это выросло в российских южных широтах и что нужно, чтобы такое сельское хозяйство стало массовым, расскажет Сергей Гордеев.
9: Лето 2024-го. Предприниматель Андрей Платонов учреждает в Сочи Академию развития субтропического сельского хозяйства. Его мечта – выращивать экзотические фрукты в южных широтах. Зимой следующего года на одном из аграрных форумов амбициозный бизнесмен обращается к министру сельского хозяйства страны Оксане Лут и обещает в скором времени угостить ее бананами российского производства. Обещанного пришлось ждать не 3 года, а 1.5. Летом 26-го в теплицах села Орел Изумруд в округе Сочи собрали долгожданный урожай. Бананы получились сладкие и ароматные. Помог искусственный интеллект, рассказывает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
10: Датчики, наблюдающие температуру, влажность, дают сигналы. Открываются форточки, воздушный полив, капельный полив. Вот это все в комплексе работает и позволяет соблюдать технологию выращивания. На вкус бананы, безусловно, вкуснее по ощущениям, чем магазины. И тут понятно, поскольку они максимально у нас созрели на растении, а не в трюме теплохода. Второе, мы сделали анализ лабораторный, сравнительный. И он показал наличие более высокого и правильного магния, калия в них, снижение сахарозы, фруктозы.
9: В другом сочинском тепличном комплексе 100 гектар растут не только бананы. Прошлым летом тут посадили семена папайи, питахайи, маракуйи, авокадо, какао, манго, киви и ананаса. Лучше всего прижились папайя и питахайя. До конца года рассчитывают на 130 килограммов соответственно. Впрочем, увеличить показатели вряд ли удастся. Сделать тропические фрукты в России серьезным делом просто невозможно, констатирует генеральный директор информагентства Fruit News Ирина Козий.
11: Выращивать тропические фрукты на территории нетропической страны экономически бессмысленно. Это может быть красивым туристическим аттракционом, это может быть хорошей игрушкой для какого-то производителя, для личного подсобного хозяйства, но бизнесом это быть не может. Просто неподходящие погодные условия. Речь скорее идет тогда о субтропических культурах, то есть чай, мандарины, курма кое-где растет. То есть вот какие-то такие направления можно рассматривать там, где можно выращивать плоды, урожаи в открытом грунте.
9: Но у бизнеса своя математика. Андрей Платонов уже подсчитал, какое количество теплиц необходимо для рентабельности. Дело за малым. Нужна лишь предпринимательская смелость и поддержка государства.
10: Я думаю, государство рассмотрит со всех сторон этот вопрос. Если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц. Вопрос цены, он второй. Не хватает теплиц. Вопрос в эффективном использовании и возможностях существующих теплиц, чтобы наши россияне почувствовали, что есть тропические фрукты, которые выращиваются в нашей стране, надо порядка 10 тысяч гектар теплиц. Когда мы первые 600 квадратных метров теплиц устроили, было больше скептиков, чем кто поддерживал это направление. А сегодня, когда есть результат, скептицизм уходит.
9: В этом году бизнесмен рассчитывает собрать суммарно 500 килограммов отечественных бананов. Ну, а реализации речь пока не идет. Поэтому банановая история в России скорее веселое хобби, а не серьезный бизнес. И в лучшем случае такую продукцию попробуют друзья, соседи предпринимателя, ну и министр сельского хозяйства. А массовый российский потребитель продолжит лакомиться бананами из Эквадора, Вьетнама, Китая и Индии. Сергей Гордеев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Кладовка вместо квартиры. Кладовки в Москве – новый вариант для тех, кто хочет вложить деньги в недвижимость, пишет издание «Метро» со ссылкой на участников рынка. А по их данным, квадратный метр кладовки стоит около 300 тысяч рублей. За последние три года кладовки подорожали в среднем на 60%. Спрос на кладовки также растет из-за увеличения числа небольших квартир и потребности жителей в дополнительном месте для хранения. С этими данными не согласен основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его мнению, спрос на кладовки не увеличивается, и тезис о доходности подобных вложений активно продвигают сами застройщики.
12: Рост цен, который заявляется застройщиком как привлекательный с точки зрения динамики роста, несколько десятков процентов за три года и за последний год, с моей точки зрения, не выдерживает никакой критики, потому что это заявление застройщиков, которые сами оценивают то, что они продают на рынке, и сами могут называть любую цену, вопрос в реальности продаж. Поэтому разгон истории с ростом цен и очень высокой капитализацией этого актива из-за роста цен, на мой взгляд, надуманный. Второе заключается в том, что главная проблема всех парковочных мест и мест хранения кладовок в домах – это узкие возможности для сдачи в аренду. Сколько бы ни заявлялись в цене эти места хранения, сдать их более чем под 1-2% годовых от их стоимости невозможно. Вот дополнительная капитализация с точки зрения доходности, она просто мизерная. Получается, что в этом случае окупаемость 50-100 лет не просто неинтересна, она и привлекательной не является. Тем более, что есть альтернативный найм помещений для хранения. Сегодня на московском рынке метр можно сдать от 1000 до 2000 с ответственным хранением, с возможностью приезжать в любое время дня и ночи, класть туда, забирать оттуда. И в этом смысле не являются кладовки в многоквартирных домах какой-то рыночной, интересной, привлекательной альтернативой, тем более на стратегическую перспективу.
0: Константин Апрелев, основатель российской гильдии риэлторов. Кстати, в столице с августа действуют новые правила расчета числа машин и мест при проектировании новых жилых комплексов. По новому нормативу обеспеченность ЖК такой недвижимостью оценочно вырастет в два раза. Сегодня стоимость машин и места в центральном округе города стоит от 3-4 миллионов рублей. В элитных домах на Остоженке или Патриарших это 10-12 миллионов и выше. Можно ожидать, что часть нераспроданных из-за отсутствия спроса машин и мест обустроят впоследствии как помещение для временного хранения, те самые кладовки. Едва открылись, уже попали в новости. Тематическое Геншин-кафе на Большой Лубянской вызвало такой ажиотаж среди фанатов компьютерной игры Genshin Impact, что посетителей теперь пускают только по броне. Причем не более чем на час. И не позволяют собираться возле заведения на улице. Кафе открылось в Москве 21 августа. Для российских поклонников китайской игры Genshin Impact, выполненной в стиле аниме, это стало большим и ожидаемым событием. Однако в интернете посетители написали уже массу негатива негативных отзывов из-за повышенных мер безопасности, введенных администрацией тематического кафе. Это связывают в том числе с тем, что кафе соседствует со зданием ФСБ. Чем вызван ажиотаж вокруг кафе и одноименной игры, объяснил эксперт, исследователь комиксов, сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.
13: Я видел временное пространство в московских торговых центрах, которые привлекали огромное количество людей еще несколько лет назад. Я знаю, какой ажиотаж вызывает коллаборации Genshin Impact, в частности, с сетями фастфуда российскими, когда огромные очереди выстраиваются и сувенирная продукция исчезает буквально считанные часы. Логичное развитие — это именно постоянную точку открыть, в которую фанаты могут приходить регулярно. Природа самой игры в том, что в ней время от времени меняются игровые события, сезоны. Понятна механика, что время от времени в этом кафе будут происходить какие-то мероприятия, меню, ивенты, которые ограничены во времени. Это единственное, что меня удивило, что кафе открывается отдельно от каких-то крупных торговых центров, крупных точек притяжения молодежи. Может быть, в этом тоже есть какой-то замысел. Это очень популярная игра у определенного возрастного сегмента. Старшие школьники, младшие студенты. Как раз в этой игре появился новый регион, который отсылает к северной и славянской эстетике. Его в шутку можно назвать таким обрусевшим регионом. Очень удачный совпадение, что они именно к запуску этого региона запускают кафе. Двойной ажиотаж. Частично нужен тем, что Genshin Impact, как и другие проекты Михойо, это бесплатные игры, которые кроссплатформенные, в них можно играть на чем угодно, не покупая себе ни консоли, ни компьютера. Очень доступна точка входа, поэтому они настолько распространены. Ролевая игра, сама игра — это экономика микротранзакций. И никто, наверное, не планирует в этом кафе подавать дорогие блюда вроде пекинской утки. И не жалко прийти и заплатить за кофе, и получить кофе в каком-то брендированном стаканчике, который ты потом будешь себе хранить как память, потому что он там ограниченной партии, через год уже такого не будет.
0: Иван Чернявский, сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик». Genshin Impact – одна из самых популярных в России онлайн-игр. Игрок выбирает персонажа и выполняет различные задания, чтобы получить призы. А в мире у него более 300 миллионов скачиваний. Россия на третьем месте по этому показателю после Китая и США. Поэтому появление кафе в Москве логично. Похожие заведения по игре Genshin Impact открыты в Париже и в Сеуле. Кафе отличаются необычным оформлением в стилистике игры. Посетители обслуживают официанты в костюмах персонажей Genshin Impact – в таких заведениях любят собираться не только игроки Genshin, но и поклонники манги и аниме.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Теории заговора. В 2019 году соцсети захлестнул флешмоб «Я сейчас и 10 лет назад». Сначала медийные персоны, а потом и большинство обитателей соцсетей стали выкладывать на своих страницах парные фотографии. Селфи 10 лет назад и сегодня. Как правило, эти фотопары сопровождались комментариями по поводу изменений, которые произошли с внешностью героев снимков. На волне популярности новой забавы появилась теория, что хайп вокруг свежего флешмоба совсем не случайность, а продуманный ход. Предполагается, что по заданию теневых заказчиков флешмоб инициировали и раскрутили индийские программисты, чтобы собрать максимальную базу человеческих фото для обучения нейросетей. Технологии, развившиеся на этой базе, впоследствии помогут найти любого, попавшего на камеру видеонаблюдения, независимо от того, какие изменения произошли с его внешностью. Теории заговора на Business FM. Знай меру. Гарнец – русская дометрическая единица объема сыпучих тел, равная примерно 3¼ литрам. Слово происходит от польского «горшок». В указе 19 века о системе российских мер и весов гарнец определен как объем, вмещающий 8 фунтов дистиллированной воды. Один полугарнец равнялся 1 штофу или 6 стаканам. «Знай меру» на Business FM. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. Не будь у нас недостатков, нам было бы не так приятно подмечать их у ближних. Наизусть. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках.
14: А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердаров Ликулей. В Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки «Озона». Есть пострадавшие, сообщила пресс-служба компании. Ранее в РИО губернатора области Александр Шуваев сообщил, что ВСУ нанесли удар по городу. Есть пострадавшие, поступили сообщения о возгораниях в результате прилета боеприпасов. В воскресенье российская Минобороны сообщила о нанесенных за сутки ударах по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго» объектом ТЭК Украины, цеху производства боеприпасов, логистическим центром, а также по местам сборки и хранения дронов. Российские войска начали подготовку к массированным ударам по энергообъектам на Украине. Удар планируется в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российским объектам ТЭК и энергетики. Об этом заявила Минобороны России. Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об обстреле танкера в Ормузском проливе в 22 километрах от побережья Омана. Отмечается, что танкер следовал в Персидский залив. На данный момент неизвестно, привело ли попадание снаряда к жертвам или разливу нефти. Национальная принадлежность танкера тоже не сообщается. Спасательные расчеты усиливают на улицах под Анапой, где природный пожар в камышовых плавнях подошел близко к жилой застройке. Площадь активного горения составляет сейчас 5 гектаров, сообщила в своем Макс-канале глава города-курорта Светлана Маслова. По ее словам, принимаются меры, чтобы не допустить распространения огня на жилой сектор. Она отметила, что жителям обеспечен подвоз воды, задействована техника водоканала, прибыла помощь из соседних муниципалитетов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 20:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях. Почему молодежь не идет работать учителями? Протесты против дата-центров набирают обороты. Люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо, но не готовы мириться с шумом, вредом для экологии и ростом цен на электроэнергию. Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. Как заявил глава ведомства, на рейсах всегда есть не явившиеся или опоздавшие, и на борту появляется свободное кресло, а министерство ставит задачу повышения мобильности пассажиров. А чем это чревато для клиентов? Эти и другие темы на Бизнес FM. Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Миноборнауки, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Иван Медведев подробнее.
16: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий «Работа России» за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильнас Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки. И работая по 30 часов в неделю, с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильнас Ахмедзянов.
17: Из 10 человек в моей учебной группе школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей в течение 3 лет уходят из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. Ну и ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторую приватность своей жизни. Ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди. На учителя со стороны общества большее внимание.
16: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия. Говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко.
18: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 8 тысяч рублей, потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов, и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
16: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать многоработающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с бизнес-ФМ учительница одной из местных школ Наталья.
19: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также 1 молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
16: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же 2 с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Бизнес-ФМ о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по полгода. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Протесты против дата-центров набирают обороты. Как показывают опросы, люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо, но вот с постоянным шумом, исходящим от дата-центров, вредом экологии и ростом цен на электроэнергию люди мириться не готовы. Ранее агентство Reuters сообщало, что только за 1-й квартал этого года из-за общественного давления были отменены или приостановлены 75 проектов по строительству центров обработки данных. Валерий Убадоев продолжит.
20: Стоит все-таки отметить, что основное недовольство из-за дата-центров концентрируется в США. Эта страна, наряду с Китаем, лидер в сфере искусственного интеллекта. А дата-центры именно для ИИ, как нам рассказали эксперты, гораздо больше тех, что используют для облачных серверов или для чего-то другого. Следовательно, им требуется гораздо больше энергии, и они гораздо громче. С этим и связаны основные претензии. Огромные потребности таких цодов в электроэнергии провоцируют рост стоимости коммунальных услуг. Например, в штате Вирджиния, как ранее сообщала Рейтер, ожидается рост среднего среднемесячных платежей на 13%. А в каких-то штатах возникают проблемы с водоснабжением, так как ЦОДы используют воду для охлаждения. Еще одна проблема – шум из-за генераторов, больших вентиляторов и другого оборудования. Местные жители в Мичигане охарактеризовали работу дата-центров такой фразой, как будто кто-то включил пылесос прямо у вас в гостиной. Агентство Bloomberg сообщает, что теперь консультанты по акустике пользуются высоким спросом. Они помогают дата-центрам регулировать уровень шума. А вот вопрос с электроэнергией уже решаются. Вместе с ЦОДами начали строить электростанции. Мы поговорили с тем, кто занимается этим в России. Продолжает собственник и генеральный директор инжиниринговой компании PSM Андрей Медведев.
2: Решением, которое может быть в этом случае, это строительство ЦОДов на собственной генерации, то есть собственными электростанциями. Мощности на стойку очень сильно выросли, а энергоэффективность оборудования так быстро не выросла. Здесь много разных факторов, но мы берем в экономических моделях стоимость 1 мегаватта от 60 до 90 миллионов рублей. Причем это актуален вопрос не только для ЦОДов, но и для промышленных предприятий, для удаленных объектов. Очень сложно финансировать строительство электростанций частными деньгами по ставке там больше 20% годовых. И здесь экономика не вкладывается.
20: В России, однако, протестов касательно ИИ дата-центров замечено не было. Собственно, потому что таких крупных объектов у нас пока нет. Но вот в Шотландии, например, недалеко от местной деревушки компания Illy Group планирует построить гигантский ЦОД мощностью в 600 мегаватт. Размер этого объекта значительно больше самой деревни – 35 метров в высоту, а площадь – 25 гектаров. Местные жители, конечно же, протестуют и призывают шотландский парламент заблокировать строительство. Похожие случаи возникали в Нидерландах, Ирландии, Австралии, Японии, Польше, других странах, и это только в этом году. Недовольство в большинстве своем вызвано тем, что все эти дата-центры напрямую влияют на повседневную жизнь, а не из-за того, что люди, условно, выступают против прогресса. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
21: Массово я не думаю, что будет какое-то недовольство или непринятие искусственного интеллекта. Развитие человечества идет в эту сторону, это невозможно остановить. Строительство центров обработки данных, особенно больших, это обязательно достаточно такая существенная логистика. Это шум, появляющийся там рост цены недвижимости, например, для отдельных регионов. В этом плане, конечно, определенные протесты могут быть, но это то, что касается именно физической истории. Все, что касается такой онлайн-истории или айтишной, вот вопрос искусственного интеллекта, то там я вообще никаких проблем не вижу.
20: В Великобритании, как сообщает журнал Wired, государственный регулятор Ofgem столкнулся со странной ситуацией – фантомными дата-центрами. Эти объекты пока существуют только на бумаге, однако они уже зарезервировали себе мощности в британских электросетях. При этом некоторые такие ЦОДы потенциально могут никогда и не построить. Например, проект могут отменить, компании не хватит денег или произойдет что-то еще. Но одной своей бронью на энергию они стимулируют спрос, что может разогнать цены. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. На рейсах всегда есть так называемые неявившиеся или опоздавшие пассажиры, и на борту появляются свободные кресла. А министерство ставит задачу повышения мобильности пассажиров, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Однако овербукинг не должен создавать для людей какие-то ограничения, подытожил министр. Практика овербукинга, при которой авиакомпании продают билетов на рейс больше, чем мест в самолете, существует в России и сегодня. И во многом это бизнес-расчет, основанный на многолетней статистике, говорит главный эксперт Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов.
22: В статистике авиакомпании есть понимание, что на каждый рейс какое-то количество людей не приезжает по разным причинам. Кто-то сдает билеты перед вылетом, кто-то в принципе опаздывает на рейс, не приезжает. То есть есть устойчивый процент свободных кресел. Конечно, авиакомпания не заинтересована в том, чтобы возить пустые места. Она заинтересована в том, чтобы максимально заполнить салон. При этом возникновение овербукинга еще само по себе никаких бед не сулит, потому что, как правило, часть людей просто пересаживают в бизнес-класс, и ситуация, в общем, благополучно разрешается. Иногда возникают ситуации, когда статистика не срабатывает, и на рейс приходят там практически все. Тогда происходит эксцесс, когда действительно не спродано больше, чем есть в самолете. И тогда пассажиров компания на борт не пускает. Закон предполагает, чтобы минимизировать такие ситуации и компенсацию предоставить пассажиру. При этом пассажир не лишается права после этого, если он посчитает компенсацию недостаточной, если из-за того, что он не попал на самолет, сорвалось какое-то какое-то важное мероприятие, что-то, значит, произошло, какие-то потери, у пассажира остается право эти потери точно так же в суде требовать. Только на сегодня суд единственный способ решения проблем. А закон позволит быстро и эффективно для пассажира получить компенсацию, не обращаясь ни в какие инстанции прямо от авиакомпании.
0: Федор Борисов, овербукинг чаще встречается в крупных авиахабах и пересадочных узлах, на которых сходится много рейсов из разных направлений. В России это, например, московский авиаузел Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, Новосибирский, Толмачево, Сочи, Минеральные воды. А при этом официально понятие овербукинг никак не отражено в российском законодательстве. Перевозчиков, которые допустили такую ситуацию, штрафуют по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты.
3: Паанга. Официальная валюта Тихоокеанского королевства Тонга была введена в обращение в 1967 году. Называть национальную валюту местным долларом, как сделали многие соседи, в Тонга не стали. Ведь на местном наречии слово «доллар» имеет перевод «свиное рыло», а «паанга» переводится просто как «деньги».
1: Валюты. На Бизнес FM. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Один из самых точных футурологов Рэй Курцвейль принимает до 80 препаратов в день. Цель 78-летнего Курцвейля – дожить до точки сингулярности, которая, по его прогнозам, случится в 2045 году. Слияние человека и компьютера, практическое бессмертие и невозможность дальнейших предсказаний. Есть версия, что ждать придется уже не так долго. Этим летом тема сингулярности и супердостижений в области искусственного интеллекта внезапно стала суперактуальной. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил: «Сингулярность наступила, и мы уже внутри нее». Илон Маск, отношение которого с Альтманом сложно назвать дружеским, поддержал коллегу. Глава NVIDIA Джейсон Хуан говорит о том, что задача построения универсального искусственного интеллекта тоже уже решена. Если сингулярность наступила, почему мы не видим невероятные достижения и фантастические возможности новых технологий? Объяснений может быть два. Первое – разрыв между теми решениями, которые видят лидеры рынка, и тем, что доступно потребителю. Возможно, сингулярность достигнута в лабораториях ведущих компаний. Выйдет ли она за их пределы – вопрос не только экономический, но и политический. Более прозаическая версия, финансовая. О том, что рынок искусственного интеллекта перегрет, говорят многие аналитики. Один из признаков – круговые инвестиции ведущих компаний. Microsoft вкладывает миллиарды в OpenAI, которые тратят значительную часть этих денег на покупку сервисов у той же Microsoft. Капитализация обеих компаний растет. Рост расходов на развитие искусственного интеллекта существенно превосходит все попытки монетизации. Словесные интервенции – способ подогреть энтузиазм инвесторов и, если не отменить, то отложить момент, когда сингулярность наступит не для человечества в целом, а для сектора экономики или нескольких особенно перегретых компаний.
1: Сумма технологий на Бизнес FM.
0: 20:46 в Москве. Мат-капитал не хотят тратить на покупку жилья.
1: Итоги недели.
0: Таких сделок на рынке недвижимости все меньше, рассказали Бизнес FM представители бизнеса. О причинах Диана Чебанова.
4: Мат-капитал перестал быть стимулом для улучшения жилищных условий, хотя задумывался в основном как раз для этого. Согласно статистике Счетной палаты, если в 2024 году на покупку нового жилья потратились 34,5% граждан, получивших эту соцвыплату, то в прошлом году этот показатель снизился до 26,5%. Дело в том, что темпы роста стоимости жилья в России последние два года существенно превышают темпы и размеры индексации мат-капитала. За рождение первенца семья получает от государства около 730 тысяч рублей. За рождение второго почти 964 тысячи в виде госсертификата. И то, если выплата на первого ребенка не производилась. А теперь давайте посмотрим на ценник квартир в разных регионах. Про Москву лучше промолчать сразу. К примеру, в Краснодаре 4-5 миллионов рублей – это только студия, которую сложно назвать улучшенными условиями для семьи с младенцем. А тем более с двумя. Такие семьи в основном стараются купить жилье класса комфорт. А там ценник выше, и сумма мат-капитала просто растворяется в нем, считает управляющий партнер компании «Калинка Раша» Виктория Григорьева.
6: В каких сделках материнский капитал при приобретении недвижимости имел достаточно большую роль, приобретал массовый характер? Это все-таки в сделках в сегменте комфорт-класса, где материнский капитал иногда составлял почти половину от первоначального взноса. Сейчас в целом сегмент комфорт-класса на рынке очень серьезно просел, падение по темпам продаж, по сделкам, оно значительно снизилось. Вторая причина такой статистики. Уровень цен сейчас на недвижимость такой, что материнский капитал – это настолько незначительная уже сумма для первоначального взноса, который тоже, кстати, изменился. Если раньше у нас с вами были доступны достаточно широкие линейки предложений, были субсидированные ипотеки, и ипотека с минимальным первоначальным взносом, 10% первоначального взноса, то сейчас в текущих условиях суммы значительно выше, поэтому материнский капитал просто не играет роли при покупке жилья. Он всегда помогал тем, такая очень малообеспеченная аудитория, которая претендовала на недвижимость в достаточно лояльном ценнике, в минимальных бюджетах. И сейчас просто уровень цен такой, что достаточно большую категорию таких покупателей рынок в принципе отсеял.
4: Еще одна причина – граждан с мат-капиталом отпугивают юридические риски. Использование этой выплаты влечет за собой массу ограничений и требований. И хотя большинство о них знают, но в недвижимость стараются госсертификат не вкладывать. Ну, например, самое важное обязательство – выделять детям долю в квартире, купленной при участии мат-капитала. В результате потом крайне сложно такую квартиру продать. Покупатели не хотят связываться с подобными сделками, говорит риэлтор, эксперт рынка аренды, практикующий агент Александр Харыбин.
8: Материнский капитал очень сильно делает будущего покупателя зависимым потом от этой недвижимости. Продать ее крайне сложно. Потом нужно покупать другую квартиру, наделять детей долями. Сейчас очень много людей рады бы вернуть материнский капитал. Это получается далеко не у всех, потому что они могут продать квартиру, потому что квартира с детскими долями, и необходимо купить что-то другое, а просто выйти в деньги теперь нельзя.
4: Поэтому все чаще россияне тратят материнский капитал на образование ребенка, а также на повседневные товары. По статистике той же Счетной палаты, чуть более 40% граждан в 2025 году получали из мат-капитала ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, а на учебу ребенка средства из мат-капитала тратили чуть больше 30% семей. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Мировая рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения, показало исследование.
14: Итоги недели.
0: Американские ученые отмечают, что рождаемость упала повсеместно как в бедных, так и в богатых странах. По мнению авторов исследования, основная причина в том, что содержать детей стало слишком дорого как с точки зрения денег, так и с точки зрения времени и вкладыванием их сил. Валерий Убадоев продолжит.
20: Авторы исследования – профессор Пенсильванского университета Хесус Фернандес Вильяверде и аспирант Северо-Западного университета Патрик Норик. Они отмечают, что такого падения рождаемости еще никогда не было. Ни во время войн, ни во время пандемии. Суммарный коэффициент рождаемости, чтобы поддерживать численность населения на постоянном уровне, должен находиться на отметке в 2,2. Это усредненное количество детей на одну женщину. По мнению ученых, сейчас этот показатель может находиться ниже нужной отметки. То есть, темпов рождаемости может не хватать, чтобы население росло постоянно. Предполагается, что к 2056 году, то есть уже через 30 лет, население вырастет до 9 миллиардов человек, но затем начнет сокращаться. Сначала медленно, затем быстро. Стоит, однако, отметить, что прогнозы ООН более сдержаны. Там считают, что население Земли достигнет почти 10,5 миллиардов человек примерно к середине 2080-х годов. И только потом начнет сокращаться. Авторы исследования считают, что причина падения рождаемости в том, что содержать троих детей стало слишком дорого. И это не только про деньги, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук Яков Якубович.
9: Дело в том, что рождаемость снижается и в богатых, и в бедных странах, в различных культурах, в традиционных, ультрарелигиозных и, наоборот, в более демократических политических системах. Значит, речь идет о других факторах, не только об экономических. Современный человек получает гораздо больше возможностей для саморазвития, для образования, для карьеры, для мобильности, для самореализации. Но при этом ребенок становится значительно более дорогим, прежде всего, с точки зрения времени и упускаемых возможностей в молодом возрасте. Первый ребенок относительно легко вписывается в привычную жизнь, последующие требуют перестройки образа жизни. Кроме того, люди стали позже создавать устойчивые пары. Мы видим статистику, это, кстати, ионовская статистика в том числе. Первый брак у людей наступает позже, чем это было раньше.
20: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, все же отмечают, что не стоит воспринимать результаты исследования как уже установленный факт, констатирующий, что человечество начнет вымирать уже через 30 лет. Однако данные показывают, что, возможно, люди по всему миру недооценивали влияние всех негативных факторов и скорость, с которой произошли изменения в демографии. Например, было принято считать, что условно в Европе, в Штатах, в России и в Южной Корее низкая рождаемость, но это компенсируется Индией, Китаем, Африкой и Латинской Америкой. Но данное исследование показало, что рождаемость падает везде. Нисходящий тренд обнаружен в 219 странах из 236 изученных, комментирует социолог, социальный психолог, член Российского общества социологов Сергей Таланов.
10: На рождаемость влияет жилье. Нужно давать, там, допустим, 3-5-комнатные квартиры, когда родился ребенок, и переписывать собственность, когда ребенка подняли на 18 лет. А, соответственно, у нас везде строится однокомнатная, двухкомнатная, ну и так далее. Поэтому это многофакторная проблема. Все равно будет рождаемость расти в некоторых странах. Поэтому эти тенденции так и будут колебаться. В принципе, ничего страшного пока не происходит. В тех странах, в которых низкая рождаемость, правительство выделяет, субсидирует, рекламу меняют, фильмы соответствующие, жилье дают. Соответственно, рождаемость будет расти. А в некоторых странах она будет падать. Вот даже Китай. Сейчас проблема какая? К 100-му году, говорят, их останется всего лишь 740 миллионов человек. Потому что они несколько десятков лет назад сказали, одна семья, один ребенок. И сами себя загнали в эту ловушку. А сейчас они исправляют ситуацию. Они говорят, одна семья, трое детей, но уже поздно.
20: В исследовании отмечается, что почти все страны принимают различные меры по стимулированию рождаемости. Опрошенные Бизнес-ФМ эксперты признают, что конкретно денежные выплаты, материнские капиталы, льготы и прочее могут снизить финансовую нагрузку. Но ни одно государство не может только деньгами поменять жизненные приоритеты населения, которое заинтересовано в стабильной, высокооплачиваемой работе и самореализации, что бывает редко совместимо с двумя, тремя и более детьми. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
11: Все золото мира. Золотой стандарт – это денежная система, в которой стоимость валюты определяется гарантированным количеством золота, на которое бумажные деньги можно свободно обменять. Впервые в 1821 году золотой стандарт приняла Великобритания. К концу 19 века многие страны последовали ее примеру. На российском бумажном рубле 1898 года указано, что кредитные билеты размениваются на золотую монету без ограничения суммы. С введением в 1944 году Бреттон-Вудской системы золотой стандарт был установлен для американского доллара с привязкой к нему других валют. Но в 1971 году президент США Никсон объявил о прекращении конвертируемости доллара в золото. Сегодня золотой стандарт не используется ни в одной стране мира, а стоимость золота определяется рыночным способом на биржах.
23: Все золото мира на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
24: Другим наука. Сергеем Корзуном.
25: Фарш невозможно провернуть назад, хотя с точки зрения микрофизики непреодолимых препятствий к этому вроде как нет. Многие фундаментальные уравнения допускают движение системы по обратной траектории. Но на макроскопическом уровне все иначе. И направленность стрелы времени остается одним из фундаментальных парадоксов физики. Горячая пицца на столе остывает, но не нагревается снова сама по себе. Осколки разбитой тарелки назад не собираются. Согласно второму закону термодинамики, в изолированной макроскопической системе энтропия практически неизбежно растет или остается постоянной. Пиццу можно разогреть в микроволновке, а тарелку склеить или изготовить заново. Но это не физическая обратимость, поскольку восстанавливается лишь функциональность, а не исходное микроскопическое состояние. Принцип, известный как закон Долло, утверждает, что эволюционная линия тоже не возвращается в точности к прежнему состоянию. И это не абсолютный запрет. Отдельные утраченные признаки, например, зубы или крылья, могут появляться повторно. Но организм не воспроизводит полностью своего предка и всю его эволюционную историю. Земная природа во многом циклична. К близким значениям возвращаются некоторые орбитальные параметры Земли и повторяются климатические режимы. Но циклы Миланковича, влияющие на поток солнечной радиации, достигающей Земли, не возвращают планету в прежнее состояние. Излучение уже ушло в космос, изменились рельеф, живые организмы, атмосфера, почва и русла рек. Волга, Амазонка или Рейн могут сохранить свои названия, но дважды вступить в них в физическом смысле точно не получится. Они уже будут не те. Да и мы тоже.
24: Другим наука. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Москва сохраняет открытость к переговорам делегации России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна только для фиксации договоренности. Украинская сторона сама не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта, подчеркнул Песков. Российский сухогруз «Омский-107», атакованный ВСУ «Новороссийской», получивший повреждения, сел на мель в пригороде Стамбула-Шиле на побережье Черного моря. Об этом сообщает агентство DHA. По его утверждению, экипаж покинул судно на спасательных шлюпках после нападения. Сухогруз получил повреждения, в частности, сильно обгорел капитанский мостик. Судно дрейфовало вплоть до Шиле. В район инцидента направлены команды береговой охраны, сообщает также агентство. Большинство исландцев, принявших участие в референдуме, проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС, сообщает Associated Press со ссылкой на исландскую телерадиовещательную корпорацию РУФ. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль турнира «Большого шлема». Соревнования завершились в Лозанне. В финальной схватке весовой категории свыше 100 килограммов Тасоев победил финна Марти Пуумалайнена. В заключительный соревновательный день бронзовыми призерами турнира стали Мария Иванова, категория свыше 78 килограммов, и Егор Андони, до 90 килограммов. Российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо под флагом России и в сопровождении национального гимна. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов. Как это восприняли селлеры и владельцы ПВЗ? В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, где-то ситуация вновь ухудшилась. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей. Что с бензином в регионах? Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра растет. Спасатели ищут пропавших во время трагедии. На борту пассажирского судна находились 267 человек, а точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков. Эти и другие темы на Бизнес FM. Озон в понедельник на закрытом вебинаре. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней Marketplace сообщил на минувшей неделе. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправляться на мини-склады пунктов выдачи заказов, то есть туда, куда мы обычно приходим за товарами. Это связано с ударами по складам маркетплейсов. К новой схеме есть вопросы у контрагентов Озона, селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
12: Решение, которое принял Озон, кажется оправданным и логичным – распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов – ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами, то есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов, и помимо маркетплейса есть две стороны – селлеры и владельцы этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов, партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
13: По мне так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
12: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр, оттуда продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все

0: части готовы. Еще в начале августа «Коммерсант» писал, что «Озон» теперь отправляет часть ценных товаров на хранение в пункты выдачи. Но ПВЗ – это, как правило, небольшое помещение. На первом этаже жилого дома или отдельная постройка с дверью, закрытой на обычный замок. Конечно, там установлены камеры. Это обязательное условие франшизы. Но охрана и даже сигнализация не требуется. Продолжает владелец сети ПВЗ в Ульяновске и в Москве Иван.
1: Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать.
0: У «Озона», как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов выдачи. Согласно релизу маркетплейса, участвуют в новой схеме более 80 тысяч ПВЗ, значит, почти все. «Озон» обещает платить им за складские услуги 20 копеек за литр, то есть 200 рублей за хранение на кубометре пространства в сутки, 6 тысяч в месяц. Но из этих денег явно придется доплачивать сотрудникам за то, что они будут дополнительно принимать, выдавать и отправлять товары, если они, конечно, согласятся. Зарплаты у них 2-3 тысячи рублей в среднем за смену. Дефицит кадров в этой сфере такой же, как везде. Мнение владелицы нескольких ПВЗ в Московской области и Красноярском крае Ксении.
2: Это совсем другая система учета, как я понимаю. И вообще пока еще ничего не понятно, как это предполагается, что это будет работать. Пока это совершенно сырое решение. Как всегда, впрочем, что в «Озоне», что в ВБ, эти решения принимаются людьми, которые никогда не были по эту сторону рабочего стола сотрудника пункта выдачи.
0: Другой владелец ПВЗ анонимно нам сказал, что он пока не понимает, в чем плюсы и в чем минусы, и ждет большого вебинара, который Marketplace обещал провести в понедельник, чтобы все объяснить. И еще одна деталь. На ПВЗ «Озона» возле моего дома пару недель назад уже начали свозить на хранение дорогостоящие товары, поставив владельца перед фактом. Это были гитары, балалайки и скрипки. Каждая стоит десятки тысяч рублей. И все это стояло на всеобщем обозрении, потому что на складе места для таких негабаритных товаров не хватило. Жители, как рассказал мне оператор пункта, удивлялись. Они и не знали, что у них такой музыкальный район. Это тоже штрих к общей картине непонимание бизнеса, как будет работать новая схема. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Что с бензином в регионах? Сигналы с мест. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей из Сочи, Смоленска, Краснодара и Екатеринбурга. Картина получилась неоднородной.
4: Операционный директор отеля «Марина Гарден» Сочи Александр Айтуганов.
5: Немножко лучше стало, но пока еще под вопросом. Это буквально, может быть, меньше недели сейчас ситуация. Было, допустим, 50 машин, сейчас 10, условно, на заправках. Ну, работают все АЗС, дизельное топливо по-прежнему везде. Есть вопрос вообще нет. А что касается 92-95, получше ситуация. Сотого мало, сотый бензин практически редкость теперь уже, встретить его. Частных, как таковых, заправок в Сочи немного. В основном сетевые, это «Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть». 30 литров ограничений в среднем по городу. Где-то бывает 40 дают, но в основном по 30. 95-й средняя цена по городу где-то 75-76 рублей за литр. Второй, соответственно, это 69-72.
4: Таксист из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
6: Заправок, которые отпускают бензин, стало чуть больше. Если на прошлой неделе, может быть, 30 всего автозаправочных станций, может, 35 работало, сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно, большие, потому что ажиотаж перед 1 сентября. Люди уже вернулись из отпусков, уже бегают какие-то покупки последние, чтобы детей в школу собрать. Например, сейчас на Минской заправка «Лукойл» только 95-й бензин, и вообще давно не было, но очередь примерно километр. И заправка «Роснефть» на Кубанской набережной под мостом, там, наверное, очередь, может быть, метров 400, хотя вчера там была в километр. Ну, по крайней мере, бензин есть, да, очереди чуть подросли, цена бензина стабильная пока в районе 75 рублей за литр, я имею в виду на вертикально интегрированных. А на заправках типа «Петрол-офис», которая, по-моему, какая-то не сетевая даже, у них по 146 рублей 92-й бензин, залейся, не хочу, но очередей нет никаких.
4: Жительница Смоленска Татьяна.
7: Очереди действительно сократились. Сейчас даже заметно это и визуально, и по времени. Может быть, полчаса где-то нужно будет простоять.

0: особенно утром, когда еду, вижу, что на разных заправках утром водители смоленские пытаются как-то перед работой это успеть сделать. Ну, это вообще очень сложно, на самом деле. Что хочу отметить. В основном такой самый ажиотаж все равно сохраняется на заправках, где цены более-менее приемлемы. Например, там, где цена уже за 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
1: Но бензин есть, просто он дорогой.
0: Да, совершенно верно. 2 недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по 1,5-2 часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером, и едешь, или утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправку, где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
2: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной, а И-95 отсутствует на большинстве заправок, сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций, и действует схема «чет-нечет». В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8, а спасатели ищут еще 17 человек. Такие данные на вечер воскресенья сообщил телеканал ТРТ «Хабер» со ссылкой на министра транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. ТАСС со ссылкой на главу непризнанного государства сообщает, что 241 человек спасен. Продолжаются поиски 18 пропавших без вести. Напомню, судно пропало в шторм... Напомню, судно попало в шторм вскоре после выхода в море. Быстро начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 514 метров. Паром шел из порта Герне в Кирини в турецкую гавань Тошуку и перевернулся в 2,5 километрах от кипрского берега. На его борту, по данным властей, было более 260 человек, включая 8 человек экипажа. Многие выжившие пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Пассажиры парома рассказали телеканалу «Ахабер», что капитан и члены экипажа вначале не придали значения угрозе затопления судна, а затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первыми, бросив пассажиров. Также поступали жалобы на судне, не хватало спасжилетов. Комментирует заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
3: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. И я так думаю, что в момент перевертывания судна, это в основном и получились, к сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть, похоже на правду, может быть, нет, потому что регистр морской не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то его эвакуация из персонала парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно, сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться час и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
4: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
3: Нет, без жилета ни в коем случае.
2: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России. Людей из затонувшего парома спасли катера и вертолеты. Изображения, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы. Судя по видео крушения в соцсетях, в том числе там находились русскоязычные граждане. Вот что сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
5: На текущий момент мы не получали информации о присутствии российских организованных туристов в данной ситуации, и мы надеемся на текущую информацию Министерства иностранных дел. В любом случае, Российский союз туриндустрии находится на связи и будет учитывать поступающую информацию.
2: Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан и дает показания по подозрению в халатности, сообщают кипрские власти. Также проверяется версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков, сообщил министр транспорта непризнанной республики.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Транспортно-логистическая отрасль России переходит на цифровой формат отчетности. С 1 сентября обязательными при грузоперевозках станут электронные накладные. По новым требованиям в электронном виде должны оформляться транспортная накладная, заказ и заявка при автоперевозках, а также железнодорожные, авиационные, грузовые накладные и экспедиторские документы. Россия с 27 года конкретизирует понятие пива. Новый ГОСТ на пенный напиток заработает с 1 января. В стандарте будет указано, что доля солода в пиве должна быть не менее 80%. Добавленный спирт запрещен, разрешено только естественное брожение. В новом ГОСТе также расширена сырьевая база. В нее включены ржаной, гречишный, овсяной и просяной солоды. Это позволит создавать новые сорта пива. Правительство на полгода до 28 февраля 2027 года продлило эксперимент по добровольной маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Документ также расширяет перечень товаров, участвующих в эксперименте. Теперь в него входит мороженое, рыба, молодые сыры и творог, кишки и желудки животных, мороженое, а также минеральные и газированные воды. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. Перевозчики смогут использовать оплату и посадку через НФС, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, можно будет подтверждать льготы на проезд через Messenger Max. Новые правила касаются как поездок в автобусах, трамваях и троллейбусах, так и перевозок по заказу и легковым такси. Все изменения закреплены в приказе Минтранса России, который будет действовать до 1 сентября 2032 года. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ. Бананы, папайя, сочинский рай. В Краснодарском крае приступили к сбору тропического урожая. Экспериментальные теплицы принесли около 700 килограммов экзотических фруктов, 20 сортов бананов, 5 видов папайи, маракуйи, а также ананасы, авокадо и какао. Как все это выросло в российских южных широтах и что нужно, чтобы такое сельское хозяйство стало массовым, расскажет Сергей Гордеев.
8: Лето 2024-го. Предприниматель Андрей Платонов учреждает в Сочи Академию развития субтропического сельского хозяйства. Его мечта – выращивать экзотические фрукты в южных широтах. Зимой следующего года на одном из аграрных форумов амбициозный бизнесмен обращается к министру сельского хозяйства страны Оксане Лут и обещает в скором времени угостить ее бананами российского производства. Обещанного пришлось ждать не 3 года, а 1.5. Летом 26-го в теплицах села Орел Изумруд в округе Сочи собрали долгожданный урожай. Бананы получились сладкие и ароматные. Помог искусственный интеллект, рассказывает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
9: Датчики, наблюдающие температуру, влажность, дают сигналы. Открываются форточки, воздушный полив, капельный полив. Вот это все в комплексе работает и позволяет соблюдать технологию выращивания. На вкус бананы, безусловно, вкуснее по ощущениям, чем магазины. И тут понятно, поскольку они максимально у нас созрели на растении, а не в трюме теплохода. Второе, мы сделали анализ лабораторный, сравнительный. И он показал наличие более высокого и правильного магния, калия в них, снижение сахарозы, фруктозы.
8: В другом сочинском тепличном комплексе 100 гектар растут не только бананы. Прошлым летом тут посадили семена папайи, питахайи, маракуйи, авокадо, какао, манго, киви и ананаса. Лучше всего прижились папайя и питахайя. До конца года рассчитывают на 130 килограммов соответственно. Впрочем, увеличить показатели вряд ли удастся. Сделать тропические фрукты в России серьезным делом просто невозможно, констатирует генеральный директор информагентства «Фрут Ньюс» Ирина Козий.
10: Выращивать тропические фрукты на территории нетропической страны экономически бессмысленно. Это может быть красивым туристическим аттракционом, это может быть хорошей игрушкой для какого-то производителя, для личного подсобного хозяйства, но бизнесом это быть не может. Просто неподходящие погодные условия. Речь скорее идет тогда о субтропических культурах, то есть чай, мандарины, хурма кое-где растет. То есть вот какие-то такие направления можно рассматривать там, где можно выращивать лады, урожаи в открытом грунте.
8: Но у бизнеса своя математика. Андрей Платонов уже подсчитал, какое количество теплиц необходимо для рентабельности. Дело за малым. Нужна лишь предпринимательская смелость и поддержка государства.
9: Я думаю, государство рассмотрит со всех сторон этот вопрос, если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц. Вопрос цены, он второй. Не хватает теплиц. Вопрос в эффективном использовании и возможностях существующих теплиц, чтобы наши россияне почувствовали, что есть тропические фрукты, которые выращиваются в нашей стране, надо порядка 10 тысяч гектар теплиц. Когда мы первые 600 квадратных метров теплиц устроили, было больше скептиков, чем кто поддерживал это направление. А сегодня, когда есть результат, скептицизм уходит.
8: В этом году бизнесмен рассчитывает собрать суммарно 500 килограммов отечественных бананов. Ну а реализации речь пока не идет. Поэтому банановая история в России скорее веселое хобби, а не серьезный бизнес. И в лучшем случае такую продукцию попробуют друзья, соседи предпринимателя, ну и министр сельского хозяйства. А массовый российский потребитель продолжит лакомиться бананами из Эквадора, Вьетнама, Китая и Индии. Сергей Гордеев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Кладовка вместо квартиры. Кладовки в Москве – новый вариант для тех, кто хочет вложить деньги в недвижимость, пишет издание «Метро» со ссылкой на участников рынка. По их данным, квадратный метр кладовки стоит около 300 тысяч рублей. За последние три года кладовки подорожали в среднем на 60%. Спрос на кладовки также растет из-за увеличения числа небольших квартир и потребности жителей в дополнительном месте для хранения. С этими данными не согласен основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его мнению, спрос на кладовке не увеличивается, и тезис о доходности подобных вложений активно продвигают сами застройщики.
11: Рост цен, который заявляется застройщиком как привлекательный с точки зрения динамики роста, несколько десятков процентов за три года и за последний год, с моей точки зрения, не выдерживает никакой критики, потому что это заявление застройщиков, которые сами оценивают то, что они продают на рынке, и сами могут называть любую цену, вопрос в реальности продаж. Поэтому разгон истории с ростом цен и очень высокой капитализацией этого актива из-за роста цен, на мой взгляд, надуманный. Второе заключается в том, что главная проблема всех парковочных мест и мест хранения кладовок в домах – это узкие возможности для сдачи в аренду. Сколько бы ни заявлялись в цене эти места хранения, сдать их более чем под 1-2% годовых от их стоимости невозможно. Вот дополнительная капитализация с точки зрения доходности, она просто мизерная. Получается, что в этом случае окупаемость 50-100 лет не просто неинтересна, она и привлекательной не является.
2: Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов. Кстати, в столице с августа действуют новые правила расчета числа машин и мест при проектировании новых жилых комплексов. По новому нормативу обеспеченность ЖК такой недвижимостью оценочно вырастет в два раза. Можно ожидать, что часть нераспроданных из-за отсутствия спроса машин и мест обустроят впоследствии как помещение для временного хранения. Те самые кладовки. Едва открылись, уже попали в новости. Тематическое Геншин-кафе на Большой Лубянке, на Большой Лубянской вызвало такой ажиотаж среди фанатов компьютерной игры Геншин Импакт, что посетителей теперь пускают только по броням, причем не более чем на час. И не позволяют собираться возле заведения на улице. Кафе открылось в Москве 21 августа. Для российских поклонников китайской игры Genshin Impact, выполненной в стиле аниме, это стало большим и ожидаемым событием. Однако в интернете посетители написали уже массу негативных отзывов из-за повышенных мер безопасности, введенных администрацией тематического кафе. Это связывают в том числе с тем, что кафе соседствует со зданием ФСБ. Чем вызван ажиотаж вокруг кафе и одноименной игры, объяснил эксперт, исследователь комиксов, сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.
12: Я видел временное пространство в московских торговых центрах, которые привлекали огромное количество людей еще несколько лет назад. Я знаю, какой ажиотаж вызывает коллаборации Genshin Impact, в частности, с сетями фастфуда российскими, когда огромные очереди выстраиваются и сувенирная продукция исчезает буквально считанные часы. Логичное развитие — это именно постоянную точку открыть, в которую фанаты могут приходить регулярно. Природа самой игры в том, что в ней время от времени меняются игровые события, сезоны. Понятна механика, что время от времени в этом кафе будут происходить какие-то мероприятия, меню, ивенты, которые ограничены во времени. Это единственное, что меня удивило, что кафе открывается отдельно от каких-то крупных торговых центров, крупных точек притяжения молодежи. Может быть, в этом тоже есть какой-то замысел. Это очень популярная игра у определенного возрастного сегмента. Старшие школьники, младшие студенты. Как раз в этой игре появился новый регион, который отсылает к северной и славянской эстетике. Его в шутку можно назвать таким обрусевшим регионом. Очень удачно совпадение, что они именно к запуску этого региона запускают кафе. Двойной ажиотаж. Частично вызван тем, что Genshin Impact, как и другие проекты Mihoyo, это бесплатные игры, которые кроссплатформенные, в них можно играть на чем угодно, не покупая себе ни консоли, ни компьютера. Очень доступна точка входа, поэтому они настолько распространены. Ролевая игра. Сама игра — это экономика микротранзакций. И никто, наверное, не планирует в этом кафе подавать дорогие блюда вроде пекинской утки. И не жалко прийти и заплатить за кофе, и получить кофе в каком-то брендированном стаканчике, который ты потом будешь себе хранить как память, потому что он там ограниченный парк, и через год уже такого не будет.
2: Исследователь комиксов Иван Чернявский. Genshin Impact – одна из самых популярных в России онлайн-игр. Игрок выбирает персонажей и выполняет различные задания, чтобы получить призы. В мире у нее более 300 миллионов скачиваний. Россия на третьем месте по этому показателю после Китая и США. Поэтому появление кафе в Москве логично. Похожие заведения по игре Genshin Impact открыты в Париже и в Сеуле. Кафе отличается необычным оформлением в стилистике игры. Посетители обслуживают официанты в костюмах персонажей. Персонажи Genshin Impact в таких заведениях любят собираться не только игроки Genshin, но и поклонники манги и аниме.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. У американки Бейли Сарьян с детства было два увлечения – косметика и страшные истории. Маленькая Бейли немало времени провела у мамы на работе в диспетчерской службе спасения 911. Повзрослев, девушка посвятила себя косметической сфере, работала помощницей визажиста, а затем мейкапером и гримером на съемках фильмов. И на своем YouTube-канале, который женщина открыла в 2013-м, Бейли поначалу учила зрителей правильно делать макияж и выкладывала обзоры косметических продуктов. Но прорыв случился через 6 лет, только когда она объединила два своих увлечения. Делая на камеру макияж, Бейли попутно рассказывала о преступлениях, которые ее взволновали. Сейчас у нее 8 миллионов подписчиков и личное состояние порядка 6 миллионов долларов, которые она заработала на рекламе, спонсорстве и подкастах. Блогеры на Business FM. Знай меру. Люмен – единица измерения светового потока в международной системе Си. В последние годы по законодательству Европейского Союза осветительные приборы маркируются в первую очередь в люменах, а не в ваттах мощности. Лампа накаливания в 60 ватт производит 710 люменов, а аналогичная по мощности светодиодная – примерно 6000 люменов. Знай меру на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. Два человека погибли, 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев в воскресенье вечером. Среди пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород, по данным Шуваева, 7 подростков. Ранее пресс-служба «Озона» сообщила, что в Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки. Есть пострадавшие. Российские войска начали подготовку к массированным ударам по энергообъектам на Украине. Удар планируется в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российским объектам ТЭК и энергетики. Об этом в воскресенье заявила Минобороны России. В МИД Ирана снова заявили, что несмотря на договоренности с Оманом, разблокирование Ормузского пролива без удовлетворения Соединенными Штатами Америки условий Тегерана не будет. Выполнение договоренности требует осуществления обязательств другими странами, в особенности США. Как только обязательства притворятся в жизнь, Иран тоже займется своими, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади. Он напомнил, что речи о новых требованиях не идет, и что если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо, цитата, «принять ответственность за прошлые действия». Американский стартап Andon Labs проводит необычный эксперимент, проверяет, способен ли искусственный интеллект руководить бизнесом и вытеснить с рынка предпринимателей. В рамках проекта ИИ доверили управление реальными объектами. Сначала магазином в Сан-Франциско, затем кафе в Стокгольме, пишут ведомости. Оказалось, ИИ поддается на уговоры. Нейросети легко одобряли просьбы работников о внеочередных выходных, а когда один клиент потребовал скидку в 99%, то сразу ее получил. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины. В Минобороны России утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса. Комментарии Георгия Бовта буквально через минуту. В этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления, и в основном речь о педагогических вузах и специальностях. Почему молодежь не идет работать учителями? Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. В эксперименте приняли участие уже 15 человек. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры. Эти и другие темы на Business FM. Из ящика «Пандоры» полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны России. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Так, Washington Post отмечает, что после ударов по складам «Озон» и «Вайлдберрис» Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
14: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку, это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Усиление масштабов российских ударов признает советник Зеленского Сергей Бескрестнов, заявив о более чем 2500 реактивных дронов в августе против примерно 1500 за весь июль. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань» имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданство. гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум два случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через три дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мило Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет, поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Топливо частично импортируется, частично идет расчет на снижение спроса. Зерно закупают в стратегический резерв, тогда как располагаемая мощность энергосистемы Украины сейчас до 12 гигаватт, при зимней потребности до 19 гигаватт. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес – возобновление зернового, а также нефтяного через Новороссийск экспорта. При этом зерновое перемирие образца 22 года вряд ли возможно. Чисто гипотетически можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике, но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Миноборнауки, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Иван Медведев подробнее.
15: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий «Работа России» за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильназ Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки. И работая по 30 часов в неделю, с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильназ Ахмедзянов.
16: Из 10 человек в моей учебной группе в школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей которые в течение 3 лет уходят из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. Ну и ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторую приватность своей жизни. Ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди. Но учителя со стороны общества большее внимание.
15: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия. Говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко, работающий в школе 3 года.
17: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 8 тысяч рублей, потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов, и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
15: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать многоработающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с бизнес-ФМ учительница одной из местных школ Наталья.
18: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также 1 молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
15: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же 2 с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Бизнес-ФМ о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по полгода. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Способ побеждать холестерин на генетическом уровне обнаружили ученые. Уникальный метод придумала лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она даже протестировала его на людях, сообщил американский канал CNN. В эксперименте приняли участие 15 человек. Суть его заключается в применении так называемых биологических ножниц, то есть удалению или вырезанию целого участка гена холестерина для его выключения. Речь идет о липопротеинах низкой плотности, известных как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие прокомментировала врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
19: На самом деле, очень маленькие были проведены исследования, и аудитория составила всего 15 человек, поэтому делать какие-то выводы преждевременно. А сама суть изобретения заключается в том, что по средствам введения инфузии блокируется белок в печени, который отвечает за выработку липопротеидов низкой плотности, которые в свое время могут приводить к образованию атеросклероза. Применение таких методов клинически не проводится, и проводить их имеет только смысл, если есть генетическая предрасположенность, либо наследственная предрасположенность. Расположенность к возникновению повышенного уровня холестерина. Есть такой пул пациентов, которые вне зависимости от возраста имеют высокие показания липидного профиля. Это крайне опасное состояние. И именно для этой группы пациентов такое изобретение может иметь смысл и может оказаться крайне эффективным. Если мы говорим о людях, страдающих атеросклерозом, уже сформированные атеросклеротические бляшки, то это никакого смысла иметь не будет, потому что задача терапии заключается не только в снижении уровня холестерина, но и придать структуре атеросклеротической бляшки в первую очередь эластичность, предотвратив ее распад, не дать возможность дальнейшего прогрессирования этой атеросклеротической бляшки. И на сегодняшний момент прекрасно с этим справляются препараты группы статинов, эзотимибы и их комбинации, которые и выполняют все эти функции. Поэтому отдельно по пациентов, да, конечно, вполне возможно, но я думаю, что раньше, чем лет через 10, ждать этого однозначно не стоит.
2: Врач-методист Денис Прокофьев. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15. Один человек умер через 6 месяцев после эксперимента. Впрочем, его участники не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать лечение по новому методу. И еще сотни американцев хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты.
20: В 1923 году после провозглашения Турецкой Республики в стране была введена турецкая лира. Правда, еще 4 года она использовалась наравне с османскими деньгами. Во время деноминации 2009 года за миллион старых лир давали одну новую. Сегодня она в несколько десятков раз дешевле доллара США.
6: Валюты на Business FM.
21: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
22: В 1942 году для подрыва британской экономики по личному указанию Гитлера в Германии начался секретный выпуск поддельных английских денег. К апрелю 1945 года было отпечатано почти 9 миллионов фальшивых банкнот на сумму почти 135 миллионов фунтов стерлингов. Причем экспертов до сих пор впечатляет качество подделок. Они уверены, что никому прежде не удавалось сделать столь точные копии денежных знаков. Множество таких немецких фунтов стерлингов вбрасывалось в финансовые системы оккупированных Германией стран. Ими расплачивались при торговых и банковских операциях. После войны правительство Великобритании потратило немало усилий, чтобы обнаружить и уничтожить все подделки. Одновременно пришлось менять и дизайн банкнот.
6: Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
23: Киностудия «Союзмультфильм» готова присоединиться к инициативе холдинга «Национальная медиагруппа» по созданию парка аттракционов на территории Москино, сообщили в пресс-службе студии. Ранее стало известно, что НМГ запускает новое бизнес-направление – развитие парков аттракционов, в частности, на территории кинопарка Москино. Нефтеперерабатывающий завод «Кулеви», расположенный на западе Грузии, полностью отказался от переработки российской сырой нефти. Об этом сообщает грузинское интернет-издание «Бизнес Медиа Джорджия». НПЗ перешел на переработку казахстанской и ливийской нефти. Ранее Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций внес в черный список НПЗ в порту «Кулеви». Отмечается, что запрет вступит в силу 25 января следующего года. Если НПЗ за это время откажется от российской нефти, ЕС обещает, что санкции против завода не будут задействованы. Некоторые фанаты игры GTA 6 в США заранее планируют оплачиваемый отпуск или отгул на дни релиза игры, который запланирован на ноябрь, пишет газета Wall Street Journal. В четверг компания Rockstar Games представила новую часть культовой видеоигровой серии, раскрыв подробности о сюжете, персонажах и игровом мире. Как пишет издание, геймеры объявили дату выхода игры неофициальным праздником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». Протесты против дата-центров набирают обороты. Как показывают опросы, люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо, но вот с постоянным шумом, который исходит от дата-центров, вредом экологии и ростом цен на электроэнергию люди мириться не готовы. Ранее агентство Рейтер сообщало, что только за первый квартал этого года из-за общественного давления были отменены или приостановлены 75 проектов по строительству центров обработки данных. Валерий Убадоев продолжит.
0: Стоит все-таки отметить, что основное недовольство из-за дата-центров концентрируется в США. Эта страна, наряду с Китаем, лидер в сфере искусственного интеллекта. А дата-центры именно для ИИ, как нам рассказали эксперты, гораздо больше тех, что используют для облачных серверов или для чего-то другого. Следовательно, им требуется гораздо больше энергии, и они гораздо громче. С этим и связаны основные претензии. Огромные потребности таких ЦОДов в электроэнергии провоцируют рост стоимости коммунальных услуг. Например, в штате Вирджиния, как ранее сообщала Рейтер, ожидается рост среднемесячных платежей на 13%. А в каких-то штатах возникают проблемы с водоснабжением, так как ЦОДы используют воду для охлаждения. Еще одна проблема – шум из-за генераторов, больших вентиляторов и другого оборудования. Местные жители в Мичигане охарактеризовали работу дата-центров такой фразой, как будто кто-то включил пылесос прямо у вас в гостиной. Агентство Bloomberg сообщает, что теперь консультанты по акустике пользуются высоким спросом. Они помогают дата-центрам регулировать уровень шума. А вот вопрос с электроэнергией уже решаются. Вместе с ЦОДами начали строить электростанции. Мы поговорили с тем, кто занимается этим в России. Продолжает собственник и генеральный директор инжиниринговой компании PSM Андрей Медведев.
1: Решением, которое может быть в этом случае, это строительство ЦОДов на собственной генерации, то есть собственными электростанциями. Мощности на стойку очень сильно выросли, а энергоэффективность оборудования так быстро не выросла. Здесь много разных факторов, но мы берем в экономических моделях стоимость 1 мегаватта от 60 до 90 миллионов рублей. Причем это актуален вопрос не только для ЦОДов, но и для промышленных предприятий, для удаленных объектов. Очень сложно финансировать строительство электростанций частными деньгами по ставке там больше 20% годовых. И здесь экономика не вкладывается.
0: В России, однако, протестов касательно ИИ дата-центров замечено не было. Собственно, потому что таких крупных объектов у нас пока нет. Но вот в Шотландии, например, недалеко от местной деревушки компания Illy Group планирует построить гигантский ЦОД мощностью в 600 мегаватт. Размер этого объекта значительно больше самой деревни – 35 метров в высоту, а площадь – 25 гектаров. Местные жители, конечно же, протестуют и призывают шотландский парламент заблокировать строительство. Похожие случаи возникали в Нидерландах, Ирландии, Австралии, Японии, Польше, других странах, и это только в этом году. Недовольство в большинстве своем вызвано тем, что все эти дата-центры напрямую влияют на повседневную жизнь, а не из-за того, что люди, условно, выступают против прогресса. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
3: Массово я не думаю, что будет какое-то недовольство или непринятие искусственного интеллекта. Развитие человечества идет в эту сторону, это невозможно остановить. Строительство центров обработки данных, особенно больших, это обязательно достаточно такая существенная логистика. Это шум, появляющийся там рост цены недвижимости, например, для отдельных регионов. В этом плане, конечно, определенные протесты могут быть, но это то, что касается именно физической истории. Все, что касается такой онлайн-истории или айтишной, вот вопрос искусственного интеллекта, то там я вообще никаких проблем не вижу.
0: В Великобритании, как сообщает журнал Wired, государственный регулятор Ofgem столкнулся со странной ситуацией – фантомными дата-центрами. Эти объекты пока существуют только на бумаге, однако они уже зарезервировали себе мощности в британских электросетях. При этом некоторые такие ЦОДы потенциально могут никогда и не построить. Например, проект могут отменить, компании не хватит денег или произойдет что-то еще. Но одной своей бронью на энергию они стимулируют спрос, что может разогнать цены. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Как откроются рынки в понедельник? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на процент до 2114 пунктов. При этом в пятницу рынок отыграл часть потерь и прибавил около 1%. О том, какие события будут влиять на рынок в ближайшее время, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
4: Для российского рынка достаточно, может быть, значимое событие – это саммит ШОС в Киргизии. Соответственно, какие-то переговоры, встречи лидеров России и Китая вряд ли будут какие-то прорывные новости, но, тем не менее, рынок будет внимательно за этим смотреть. Второй фактор – это переваривание отчетности, которое массово вышло в конце прошлой недели по целому ряду российских компаний. Мы уже видели реакцию на рынке, когда одни акции улетали на 4-5%, например, Лукойл после феерической отчетности, которую он опубликовал в пятницу, а целый ряд компаний разочаровали рынок. Как ни странно, даже в одном сегменте мы видели, что цифры Роснефти выглядят слабовато. Поэтому переваривание отчетности продолжится. Геополитический фактор также будет влиять на инвесторов. Ну и с точки зрения мировых трендов, рынки, инвесторы будут смотреть внимательно за динамикой доходности на мировых рынках облигаций, потому что это оказывает влияние на рынки рискованных активов, особенно на рынок драгметаллов. Поэтому здесь мы увидели вот существенную коррекцию в пятницу, когда драгметаллы потеряли 3-4% за один день. Поэтому внимание будет сосредоточено на этом рынке также. И сейчас особенно рынок облигаций будет уделять внимание тем цифрам, которым мы подходим к следующему заседанию Центрального банка 11 сентября. Это задаст тренд на четвертый квартал. С точки зрения стоимости денег в России это тоже очень важно. Здесь облигационный рынок после длительной консолидации может тоже преподнести некоторые сюрпризы.
2: Гендиректор Investland Игорь Вагизов. Нефть марки Brent в конце недели торговалась в районе $89.90 за баррель. Цены поддерживает напряженность вокруг Ирана. США не исключают разных сценариев развития ситуации и заявляют, что переговоры сейчас не ведутся. А вот российская валюта заметно ослабла. За неделю юань подорожал на 56 копеек до 12 рублей 90 копеек. И о динамике рубля и перспективах нефти говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
5: Мы видим, что он в последнее время начинает ослабевать постепенно к доллару США. Таргет я свой не меняю, это в район 95-100 рублей за доллар США. Вопрос, как это будет происходить на следующей неделе, может быть, 86 рублей, 87, мы попробуем увидеть. Тем не менее, говорить о прогнозе таком краткосрочном, наверное, неправильно, а средне-долгосрочно, я считаю, что 95-100 – это та цель, куда мы должны двигаться. Ну, это, скажем, либо по итогам года, либо просто среднесрочный прогноз здесь. К сожалению, мы видим, что все истории с движением рубля, они идут с неким лагом и относительно не только экономики, относительно цен на нефть, торгового баланса и так далее, потому что все-таки вот эта некая обособленность, да, и закрытость российского финансового рынка дают о себе знать, и вот этот временной лаг не всегда можно предсказать.
7: И по поводу нефти, какую динамику ждем и здесь?
5: В нефти главный детерминант – это то, что происходит на Ближнем Востоке. То мирятся, то воюют, и поскольку сообщений довольно-таки много. Мы видим, что пока что какой-то вот такой эскалации не наблюдается, ну, скажем так, усиление эскалации. Поэтому нефть, в принципе, откатилась на уровень ниже $90 за баррель. Но мы понимаем, что там некие твиты и уж тем более какие-то боевые действия, они могут, разумеется, развернуть эту картинку в абсолютно противоположную сторону. Сказать, что мы близимся к какой-то договоренности между двумя странами, я бы пока этого не делал. Вот этот вот информационный шум, он будет главный детерминант рынка. Ну и пока мы, наверное, будем нефть видеть в коридоре $85-93 за баррель Brent.
2: Директор по инвестициям Ренкап Илья Голубов. Официальный курс Центробанка доллара 85.60, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12.73.
21: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: У продавцов электроники время года, которое мы сейчас проживаем, называется «назад в школу». Традиционный период презентации флагманов. Уже отчитались Google и Huawei, и появилась очередная порция слухов про новый iPhone. Google Pixel 11. Меня в линейке больше всего интересуют старшие модели Pro и Pro XL. Главное в обновленной версии – новые 50-мегапиксельные сенсоры цифровых камер, а также новый софт, улучшающий ночную съемку и повышающий художественность кадра за счет оригинальных стилей. У смартфонов Pixel специфическая картинка, но есть ценители и эксперты, которые считают ее лучшей из всех возможных. У линейки обновился процессор. Это собственная разработка Google с упором на решение задач искусственного интеллекта. У старших версий появилась умная светодиодная подсветка. Палевая цветовая палитра напоминает колористику китайских автомобилей. Убийственного цвета, сравнимого по эффективности с космическим оранжевым из актуальной линейки Apple, не замечено.
8: Huawei начала продажи в России флагманского смартфона Bora 90S Pro Max. Внешнее устройство похоже на все топовые айфоны сразу, от которых отличается фирменным треугольником блока камер и цветами корпуса с градиентным переливом. Камеры – основное отличие и главная мощь модели. Большие сенсоры, щедрые мегапиксели, до 200 на телевике. Отмечу собственный процессор Huawei. Он уже приближается по производительности к лидерам рынка и внушительности. Батарею. Новые айфоны ждем в сентябре, но слухи о них уже поступили на рынок. Почти наверняка мы увидим складную модель, процессор, выполненный по технологии 2 нанометра, камеру с переменной диафрагмой и новые цвета. Прошлогодний оранжевый оказался самым мощным оружием компании, с которым не совладали ни камеры, ни быстрый процессор, ни искусственный интеллект конкурентов.
21: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Влекулиев. Москва сохраняет открытость к переговорам делегации России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна только для фиксации договоренности. Украинская сторона сама не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта, подчеркнул Песков. Российский сухогруз «Омский-107», атакованный ВСУ «Новороссийской», получивший повреждения, сел на мель в пригороде Стамбула, Шиле, на побережье Черного моря. Об этом сообщает агентство DHA. По его утверждению, экипаж покинул судно на спасательных шлюпках после нападения. Сухогруз получил повреждения, в частности, сильно обгорел капитанский мостик. Судно дрейфовало вплоть до Шиле. В район инцидента направлены команды береговой охраны, сообщает также агентство. Большинство исландцев, принявших участие в референдуме, проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС, сообщает Associated Press со ссылкой на исландскую телерадиовещательную корпорацию РУФ. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль турнира «Большого шлема». Соревнования завершились в Лозанне. В финальной схватке весовой категории свыше 100 килограммов Тасоев победил финна Марти Пуумалайнена. В заключительный соревновательный день бронзовыми призерами турнира стали Мария Иванова, категория свыше 78 килограммов, и Егор Андони, до 90 килограммов. Российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо под флагом России и в сопровождении национального гимна. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов. Как это восприняли селлеры и владельцы ПВЗ? В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, где-то ситуация вновь ухудшилась. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей. Что с бензином в регионах? Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра растет. Спасатели ищут пропавших во время трагедии. На борту пассажирского судна находились 267 человек, а точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков. Эти и другие темы на Business FM. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней Marketplace сообщил на минувшей неделе. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов, то есть туда, куда мы обычно приходим за товарами. Это связано с ударами по складам маркетов. К новой схеме есть вопросы у контрагентов Озона, селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
11: Решение, которое принял Озон, кажется оправданным и логичным – распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов – ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами. То есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов. И помимо маркетплейса есть две стороны – селлеры и владельцы этих товаров. этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
12: По мне, так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
11: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр. Оттуда продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все того же обстоятельства. Имеешь дело с партнером партнера.
19: Вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать мертвым грузом. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на зоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
11: У третьей страны владельцев ПВЗ вопросов не меньше. Это малый бизнес, работающий по франшизе. Судя по рассказам таких предпринимателей, Marketplace рекомендовал им докупить стеллажи. Правда, они уже отчасти готовы. Еще в начале

0: чтобы, скажем так, капризничать.
1: У Озона, как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов выдачи. Согласно релизу маркетплейса, участвуют в новой схеме более 80 тысяч ПВЗ, значит, почти все. Озон обещает платить им за складские услуги 20 копеек за литр, то есть 200 рублей за хранение на кубометре пространства в сутки, 6 тысяч в месяц. Но из этих денег явно придется доплачивать сотрудникам за то, что они будут дополнительно принимать, выдавать и отправлять товары. Если они, конечно, согласятся. Зарплаты у них 2-3 тысячи рублей в среднем за смену. Дефицит кадров в этой сфере такой же, как везде. Мнение владелицы нескольких ПВЗ в Московской области и Красноярском крае Ксении.
2: Это совсем другая система учета, как я понимаю. И вообще пока еще ничего не понятно, как это предполагается, что это будет работать. Пока это совершенно сырое решение. Как всегда, впрочем, что в Озоне, что в ВБ, эти решения принимаются людьми, которые никогда не были по эту сторону рабочего стола сотрудника пункта выдачи.
1: Другой владелец ПВЗ анонимно нам сказал, что он пока не понимает, в чем плюсы и в чем минусы. И ждет большого вебинара, который Marketplace обещал провести в понедельник, чтобы все объяснить. И еще одна деталь. На ПВЗ «Озона» возле моего дома пару недель назад уже начали свозить на хранение дорогостоящие товары, поставив владельца перед фактом. Это были гитары, балалайки и скрипки. Каждая стоит десятки тысяч рублей. И все это стояло на всеобщем обозрении, потому что на складе места для таких негабаритных товаров не хватило. Жители, как рассказал мне оператор пункта, удивлялись. Они и не знали, что у них такой музыкальный район. Это тоже штрих к общей картине непонимание бизнеса, как будет работать новая схема. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Что с бензином в регионах? Сигналы с мест. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей из Сочи, Смоленска, Краснодара и Екатеринбурга. Картина получилась неоднородной.
4: Операционный директор отеля «Марина Гарден» Сочи Александр Айтуганов.
5: Немножко лучше стало, но пока еще под вопросом. Это буквально, может быть, меньше недели сейчас ситуация. Было, допустим, 50 машин, сейчас 10, условно, на заправках. Ну, работают все АЗС, дизельное топливо по-прежнему везде. Есть вопросов вообще нет. А что касается 92-го, 95-го, получше ситуация. Сотого мало, сотый бензин практически редкость теперь уже, встретить его. Частных, как таковых, заправок в Сочи немного. В основном сетевые, это Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. 30 литров ограничения в среднем по городу. Где-то бывает 40 дают, но в основном по 30. 95-й средняя цена по городу, где-то 75-76 рублей за литр. Второй, соответственно, это 69-72.
4: Таксист из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
6: Заправок, которые отпускают бензин, стало чуть больше. Если на прошлой неделе, может быть, 30 всего автозаправочных станций, может, 35 работало, сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно, большие, потому что ажиотаж перед 1 сентября. Люди уже вернулись из отпусков, уже бегают какие-то покупки последние, чтобы детей в школу собрать. Например, сейчас на Минской заправка «Лукойл» только 95-й бензин, его вообще давно не было, но очередь примерно километр. И заправка «Роснефть» на Кубанской набережной под мостом, там, наверное, очередь, может быть, метров 400, хотя вчера там была с километров. Ну, по крайней мере, бензин есть, да, очереди чуть подросли, цена бензина стабильная пока в районе 75 рублей за литр. Я имею в виду на вертикально интегрированных. А на заправках типа «Петрол-офис», которая, по-моему, какая-то не сетевая даже, у них по 146 рублей 92-й бензин, залейся, не хочу, но очередей нет никаких.
4: Жительница Смоленска Татьяна.
7: Очереди действительно сократились. Сейчас даже заметно это и визуально, и по времени. Может быть, полчаса где-то нужно будет простоять. Особенно утром, когда еду, вижу, что на разных заправках утром водители смоленские пытаются как-то перед работой это успеть сделать. Ну, это вообще очень сложно на самом деле. Что хочу отметить. В основном такой самый ажиотаж все равно сохраняется на заправках, где цены более-менее приемлемы. Например, там, где цена уже за 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
8: Но бензин есть, просто он дорогой.
7: Да, совершенно верно. 2 недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по 1.5-2 часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером, и едешь, и утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет, и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправка,

0: где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
1: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной, а И-95 отсутствует на большинстве заправок. Сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций, и действует схема «чет-нечет». В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8, а спасатели ищут еще 17 человек. Такие данные на вечер воскресенья сообщил телеканал ТРТ «Хабер» со ссылкой на министра транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. ТАСС со ссылкой на главу непризнанного государства сообщает, что 241 человек спасен. Продолжаются поиски 18 пропавших без вести. Напомню, судно попало в шторм вскоре после выхода в море. Быстро начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 514 метров. Паром шел из порта Герне в Кирине в турецкую гавань Тошуку и перевернулся в 2,5 километрах от кипрского берега. На его борту, по данным властей, было более 260 человек, включая 8 человек экипажа. Многие выжившие пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Пассажиры парома рассказали телеканалу «Ахабер», что капитан и члены экипажа вначале не придали значения угрозе затопления судна, а затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первыми, бросив пассажиров. Также поступали жалобы на судне, не хватало спасжилетов. Комментирует заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
2: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. И я так думаю, что в момент перевертывания судна, это в основном и получились, к сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть похоже на правду, может быть нет, потому что регистр Москвы не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. Жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то эвакуацией из персонала парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно, сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться и час, и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
3: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
2: Нет, без жилета ни в коем случае.
1: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России. Людей из затонувшего парома спасли катера и вертолеты. Изображения, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы. Судя по видео крушения в соцсетях, в том числе там находились русскоязычные граждане. Вот что сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
4: На текущий момент мы не получали информации о присутствии российских организованных туристов в данной ситуации, и мы надеемся на текущую информацию Министерства иностранных дел. В любом случае, Российский союз туриндустрии находится на связи и будет учитывать поступающую информацию.
1: Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан и дает показания по подозрению в халатности, сообщают кипрские власти. Также проверяется версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков, сообщил министр транспорта непризнанной республики.
5: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Нижний Тагил, 250 тысяч жителей. В конце 17 века в Уральских горах были найдены залежи медной руды. Через несколько десятилетий по указу Петра I промышленник Акин Федемидов поставил на этом месте железоделательный завод и основал город.
5: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
8: Новости экономики. У микрофона Сердар Влекулиев. Транспортно-логистическая отрасль России переходит на цифровой формат отчетности. С 1 сентября обязательными при грузоперевозках станут электронные накладные. По новым требованиям в электронном виде должны оформляться транспортная накладная, заказ и заявка при автоперевозках, а также железнодорожные, авиационные, грузовые накладные и экспедиторские документы. Россия с 27 года конкретизирует понятие пива. Новый ГОСТ на пенный напиток заработает с 1 января. В стандарте будет указано, что доля солода в пиве должна быть не менее 80%. Добавленный спирт запрещен, разрешено только естественное брожение. В новом ГОСТе также расширена сырьевая база. В нее включены ржаной, гречишный, овсяной и просяной солоды. Это позволит создавать новые сорта пива. Правительство на полгода до 28 февраля 2027 года продлило эксперимент по добровольной маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Документ также расширяет перечень товаров, участвующих в эксперименте. Теперь в него входит мороженая рыба, молодые сыры и творог, кишки и желудки животных, мороженое, а также минеральные и газированные воды. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. Перевозчики смогут использовать оплату и посадку через НФС, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, можно будет подтверждать льготы на проезд через Messenger Max. Новые правила касаются как поездок в автобусах, трамваях и троллейбусах, так и перевозок по заказу и легковым такси. Все изменения закреплены в приказе Минтранса России, который будет действовать до 1 сентября 2032 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Бананы, папайя, сочинский рай. В Краснодарском крае приступили к сбору тропического урожая. Экспериментальные теплицы принесли около 700 килограммов экзотических фруктов, 20 сортов бананов, 5 видов папайи, маракуйи, а также ананаса, авокадо и какао. Как все это выросло в российских южных широтах и что нужно, чтобы такое сельское хозяйство стало массовым, расскажет Сергей Гордеев.
9: Лето 2024-го. Предприниматель Андрей Платонов учреждает в Сочи Академию развития субтропического сельского хозяйства. Его мечта – выращивать экзотические фрукты в южных широтах. Зимой следующего года на одном из аграрных форумов амбициозный бизнесмен обращается к министру сельского хозяйства страны Оксане Лут и обещает в скором времени угостить ее бананами российского производства. Обещанного пришлось ждать не 3 года, а 1.5. Летом 26-го в теплицах села Орел Изумруд в округе Сочи собрали долгожданный урожай. Бананы получились сладкие и ароматные. Помог искусственный интеллект, рассказывает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
10: Датчики, наблюдающие температуру, влажность, дают сигналы. Открываются форточки, воздушный полив, капельный полив. Вот это все в комплексе работает и позволяет соблюдать технологию выращивания. На вкус бананы, безусловно, вкуснее по ощущениям, чем магазинные. И тут понятно, поскольку они максимально у нас созрели на растении, а не в трюме теплохода. Второе, мы сделали анализ лабораторный, сравнительный. И он показал наличие более высокого и правильного магния, калия в них, снижение сахарозы, фруктозы.
9: В другом сочинском тепличном комплексе 100 гектар растут не только бананы. Прошлым летом тут посадили семена папайи, питахайи, маракуйи, авокадо, какао, манго, киви и ананаса. Лучше всего прижились папайя и питахайя. До конца года рассчитывают на 100 и 30 килограммов соответственно. Впрочем, увеличить показатели вряд ли удастся. Сделать тропические фрукты в России серьезным делом просто невозможно, констатирует генеральный директор информагентства Fruit News Ирина Козий.
11: Выращивать тропические фрукты на территории нетропической страны экономически бессмысленно. Это может быть красивым туристическим аттракционом, это может быть хорошей игрушкой для какого-то производителя, для личного подсобного хозяйства, но бизнесом это быть не может. Просто неподходящие погодные условия. Речь скорее идет тогда о субтропических культурах, то есть чай, мандарины, курма кое где растет. То есть вот какие-то такие направления можно рассматривать там, где можно выращивать плоды, урожай в открытом грунте.
9: Но у бизнеса своя математика. Андрей Платонов уже подсчитал, какое количество теплиц необходимо для рентабельности. Дело за малым. Нужна лишь предпринимательская смелость и поддержка государства.
10: Я думаю, государство рассмотрит со всех сторон этот вопрос. Если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц, вопрос цены, он второй. Не хватает теплиц. Вопрос в эффективном использовании и возможностях существующих теплиц, чтобы наши россияне почувствовали, что есть тропические фрукты, которые выращиваются в нашей стране, надо порядка 10 тысяч гектар теплиц. Когда мы первые 600 квадратных метров теплиц устроили, было больше скептиков, чем кто поддерживал это направление. А сегодня, когда есть результат, скептицизм уходит.
9: В этом году бизнесмен рассчитывает собрать суммарно 500 килограммов отечественных бананов. Ну а о реализации речь пока не идет. Поэтому банановая история в России скорее веселое хобби, а не серьезный бизнес. И в лучшем случае такую продукцию попробуют друзья, соседи предпринимателя, ну и министр сельского хозяйства. А массовый российский потребитель продолжит лакомиться бананами из Эквадора, Вьетнама, Китая и Индии. Сергей Гордеев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Кладовка вместо квартиры. Кладовки в Москве – новый вариант для тех, кто хочет вложить деньги в недвижимость, пишет издание «Метро» со ссылкой на участников рынка. По их данным, квадратный метр кладовки стоит около 300 тысяч рублей. За последние три года кладовки подорожали в среднем на 60%. Спрос на кладовки также растет из-за увеличения числа небольших квартир и потребности жителей в дополнительном месте для хранения. С этими данными не согласен основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его мнению, спрос на кладовки не увеличивается, и тезис о доходности подобных вложений активно продвигают сами застройщики.
12: Рост цен, который заявляется застройщиком как привлекательный с точки зрения динамики роста, несколько десятков процентов за три года и за последний год, с моей точки зрения, не выдерживает никакой критики, потому что это заявление застройщиков, которые сами оценивают то, что они продают на рынке, и сами могут называть любую цену, вопрос в реальности продаж, поэтому разгон истории с ростом цен и очень высокой капитализацией этого актива из-за роста цен, на мой взгляд, надуманный. Второе заключается в том, что главная проблема всех парковочных мест и мест хранения кладовок в домах – это узкие возможности для сдачи в аренду. Сколько бы ни заявлялись в цене эти места хранения, сдать их более чем под 1-2% годовых от их стоимости невозможно. Вот дополнительная капитализация с точки зрения доходности, она просто мизерная. Получается, что в этом случае окупаемость 50-100 лет не просто неинтересна, она и привлекательной не является.
1: Константин Апрелев, основатель российской гильдии риэлторов. Кстати, в столице с августа действуют новые правила расчета числа машин и мест при проектировании новых жилых комплексов. По новому нормативу обеспеченность ЖК такой недвижимостью оценочно вырастет в два раза. Можно ожидать, что часть нераспроданных из-за отсутствия спроса машин и мест обустроят впоследствии как помещения для временного хранения. Те самые кладовки. Едва открылись, уже попали в новости. Тематическое Геншин-кафе на Большой Лубянской вызвало такой ажиотаж среди фанатов компьютерной игры Genshin Impact, что посетителей теперь пускают только по броням, причем не более чем на час. И не позволяют собираться возле заведения на улице. Кафе открылось в Москве 21 августа. Для российских поклонников китайской игры Genshin Impact, выполненной в стиле аниме, это стало большим и ожидаемым событием. Однако в интернете посетители написали уже массу негативных отзывов из-за повышенной мер безопасности, введенных администрацией тематического кафе. Это связывают в том числе с тем, что кафе соседствует со зданием ФСБ. Чем вызван ажиотаж вокруг кафе и одноименной игры, объяснил эксперт, исследователь комиксов, сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.
13: Я видел временное пространство в московских торговых центрах, которые привлекали огромное количество людей еще несколько лет назад. Я знаю, какой ажиотаж вызывает коллаборации Genshin Impact, в частности, с сетями фастфуда российскими, когда огромные очереди выстраиваются и сувенирная продукция исчезает буквально считанные часы. Логичное развитие – это именно постоянную точку открыть, в которую фанаты могут приходить регулярно. Природа самой игры в том, что в ней время от времени меняются игровые события, сезоны. Понятная механика, что время от времени в этом кафе будут происходить какие-то мероприятия, меню, ивенты, которые ограничены во времени. Это единственное, что меня удивило, что кафе открывается отдельно от каких-то крупных торговых центров, крупных точек притяжения молодежи. Может быть, в этом тоже есть какой-то замысел. Это очень популярный играл у определенного возрастного сегмента, старшие школьники, младшие студенты. Как раз в этой игре появился новый регион, который отсылает к северной и славянской эстетике. Лапшутку можно назвать таким обрусевшим регионом. Очень удачное совпадение, что они именно к запуску этого региона запускают кафе. Двойной ажиотаж. Частично нужен тем, что Genshin Impact, как и другие проекты Mihoyo, это бесплатные игры, которые кроссплатформенные, в них можно играть на чем угодно, не покупая себе ни консоли, ни компьютера. Очень доступная точка входа, поэтому они настолько распространены. Ролевая игра. Сама игра — это экономика микротранзакций. И никто, наверное, не планирует в этом кафе подавать дорогие блюда вроде пекинской утки. И не жалко прийти и заплатить за кофе и получить кофе в каком-то брендированном стаканчике, который ты потом будешь себе хранить как память, потому что он там ограниченной партии, через год уже такого не будет.
1: Исследователь комиксов Иван Чернявский. Genshin Impact — одна из самых популярных в России онлайн-игр. Игрок выбирает персонажей и выполняет различные задания, чтобы получить призы. В мире у нее более 300 миллионов скачиваний. Россия на третьем месте по этому показателю после Китая и США. Поэтому появление кафе в Москве логично. Похожие заведения по игре Genshin Impact открыты в Париже и в Сеуле. Кафе отличается необычным оформлением в стилистике игры. Посетители обслуживают официанты в костюмах персонажей Genshin Impact. В таких заведениях любят собираться не только игроки Genshin, но и поклонники манги и аниме.
7: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Британские ученые доказали.
16: Чтобы справиться со стрессом, женщины едят, а мужчины занимаются сексом или смотрят порно. Специалисты заинтересовались способами избавления от стрессовых ситуаций у разных полов. Оказалось, что 27% мужчин и только 11% женщин снижали уровень стресса с помощью секса и порнографии. Еда успокаивала больше половины женщин и меньше трети мужчин. Также в ходе исследований выяснилось, что мужчины приходят к психотерапевтам из-за трудностей на работе, надеясь быстро решить проблему. А женщины из-за проблем во взаимоотношениях. При этом представители сильного пола совершают самоубийство в 3-4 раза чаще. Вероятно, потому что реже женщин обращаются к психотерапевтам из-за нежелания много рассказывать о себе.
15: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
17: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулиев. 2 человека погибли, 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев в воскресенье вечером. Среди пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород, по данным Шуваева, 7 подростков. Ранее пресс-служба «Озона» сообщила, что в Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки. Есть пострадавшие. Российские войска начали подготовку к массированным ударам по энергообъектам на Украине. Удар планируется в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российским объектам ТЭК и энергетики. Об этом в воскресенье заявила Минобороны России.
8: В МИД Ирана снова заявили, что несмотря на договоренности с Оманом, разблокирование Ормузского пролива без удовлетворения Соединенными Штатами Америки условий Тегерана не будет. Выполнение договоренности требует осуществления обязательств другими странами, в особенности США. Как только обязательства претворятся в жизнь, Иран тоже займется своими, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади. Он напомнил, что речи о новых требованиях не идет, и что если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо, цитата, «принять ответственность за прошлые действия». Американский стартап Andon Labs проводит необычный эксперимент, проверяет, способен ли искусственный интеллект руководить бизнесом и вытеснить с рынка предпринимателей. В рамках проекта ИИ доверили управление реальными объектами. Сначала магазином в Сан-Франциско, затем кафе в Стокгольме, пишут ведомости. Оказалось, ИИ поддается на уговоры. Нейросети легко одобряли просьбы работников о внеочередных выходных, а когда один клиент потребовал скидку в 99%, то сразу ее получил. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины. В Минобороны России утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса. Комментарии Георгия Бовта буквально через минуту. В этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления, и в основном речь о педагогических вузах и специальностях. Почему молодежь не идет работать учителями? Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. В эксперименте приняли участие уже 15 человек. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры. Эти и другие темы на Business FM. Из ящика «Пандоры» полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны России. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Так, «Вашингтон-Пост» отмечает, что после ударов по складам «Озон» и «Вайлдберриз» Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
20: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку, это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Усиление масштабов российских ударов признает советник Зеленского Сергей Бескрестнов, заявив о более чем 2500 реактивных дронов в августе против примерно 1500 за весь июль. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань» имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданство. гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум два случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через три дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мило Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет, поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Топливо частично импортируется, частично идет расчет на снижение спроса. Зерно закупают в стратегический резерв, тогда как располагаемая мощность энергосистемы Украины сейчас до 12 гигаватт, при зимней потребности до 19 гигаватт. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес – возобновление зернового, а также нефтяного через Новороссийск экспорта. При этом зерновое перемирие образца 22 года вряд ли возможно. Чисто гипотетически можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике. Но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Миноборнауки, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Иван Медведев подробнее.
0: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий «Работа России» за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильнас Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки, и работая по 30 часов в неделю, с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильнас Ахмедзянов.
21: Из 10 человек в моей учебной группе в школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей в течение 3 лет уходит из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. Ну и ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторые некоторую приватность своей жизни, ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди, но учителя со стороны общества большее внимание.
0: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия, говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко, работающий в школе 3 года.
2: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 8 тысяч рублей, потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов, и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
0: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать многоработающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с Бизнес-ФМ учительница одной из местных школ Наталья.
3: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также 1 молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
0: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же 2 с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Бизнес-ФМ о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по полгода. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Способ побеждать холестерин на генетическом уровне обнаружили ученые. Уникальный метод придумала лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она даже протестировала его на людях, сообщил американский канал CNN. В эксперименте приняли участие 15 человек. Суть его заключается в применении так называемых биологических ножниц, то есть удалению или вырезанию целого участка гена холестерина для его выключения. Речь идет о липопротеинах низкой плотности, известных как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие прокомментировал врач-методист и терапевт Денис Прокофьев.
22: На самом деле, очень маленькие были проведены исследования, и аудитория составила всего 15 человек, поэтому делать какие-то выводы преждевременно. А сама суть изобретения заключается в том, что по средствам введения инфузии блокируется белок в печени, который отвечает за выработку липопротеидов низкой плотности, которые в свое время могут приводить к образованию атеросклероза. Применение таких методов клинически не проводится, и проводить их имеет только смысл, если есть генетическая предрасположенность либо наследственная предрасположенность к возникновению повышенного уровня холестерина. Есть такой пул пациентов, которые вне зависимости от возраста имеют высокие показания липидного профиля. Это крайне опасное состояние. И именно для этой группы пациентов такое изобретение может иметь смысл и может оказаться крайне эффективным. Если мы говорим о людях, страдающих атеросклерозом, уже сформированной атеросклеротической бляшки, то это никакого смысла иметь не будет, потому что задача терапии заключается не только в снижении уровня холестерина, но и придать структуре атеросклеротической бляшки первого случая эластичность, предотвратив ее распад, не дать возможность дальнейшего прогрессирования этой атеросклеротической бляшки. И на сегодняшний момент прекрасно с этим справляются препараты группы статинов, эзотимиба и их комбинации, которые и выполняют все эти функции. Поэтому отдельный пул пациентов, да, конечно, вполне возможно, но я думаю, что раньше, чем лет через 10, ждать этого однозначно не стоит.
1: Врач-методист Денис Прокофьев. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15. Один человек умер через 6 месяцев после эксперимента. Впрочем, его участники не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать лечение по новому методу. И еще сотни американцев хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты.
4: Леоне. Национальная валюта западноафриканского государства Сьерра-Леоне. Была введена в обращение в 1964 году. В новейшей истории валюта довольно быстро обесценивается. В 2020 году доллар уже стоил около 10 тысяч леоне, а сегодня еще в несколько раз больше.
19: Валюты на Business FM. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
5: Киностудия «Союзмультфильм» готова присоединиться к инициативе холдинга «Национальная медиагруппа» по созданию парка аттракционов на территории Москино, сообщили в пресс-службе студии. Ранее стало известно, что НМГ запускает новое бизнес-направление – развитие парков аттракционов, в частности, на территории кинопарка Москино. Нефтеперерабатывающий завод «Кулеви», расположенный на западе Грузии, полностью отказался от переработки российской сырой нефти. Об этом сообщает грузинское интернет-издание «Бизнес Медиа Джорджия». НПЗ перешел на переработку казахстанской и ливийской нефти. Ранее Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций внес в черный список НПЗ в порту «Кулеви». Отмечается, что запрет вступит в силу 25 января следующего года. Если НПЗ за это время откажется от российской нефти, ЕС обещает, что санкции против завода не будут задействованы. Некоторые фанаты игры GTA 6 в США заранее планируют оплачиваемый отпуск или отгул на дни релиза игры, который запланирован на ноябрь, пишет газета Wall Street Journal. В четверг компания Rockstar Games представила новую часть культовой видеоигровой серии, раскрыв подробности о сюжете, персонажах и игровом мире. Как пишет издание, геймеры объявили дату выхода игры неофициальным праздником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». Протесты против дата-центров набирают обороты. Как показывают опросы, люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо, но вот с постоянным шумом, который исходит от дата-центров, вредом экологии и ростом цен на электроэнергию люди мириться не готовы. Ранее агентство Reuters сообщало, что только за первый квартал этого года из-за общественного давления были отменены или приостановлены 75 проектов по строительству центров обработки данных. Валерий Убадоев продолжит.
6: Стоит все-таки отметить, что основное недовольство из-за дата центров концентрируется в США. Эта страна наряду с Китаем лидер в сфере искусственного интеллекта, а дата-центры именно для ИИ, как нам рассказали эксперты, гораздо больше тех, что используют для облачных серверов или для чего-то другого. Следовательно, им требуется гораздо больше энергии, и они гораздо громче. С этим и связаны основные претензии. Огромные потребности таких цодов в электроэнергии провоцируют рост стоимости коммунальных услуг. Например, в штате Вирджиния, как ранее сообщала Рейтер, ожидается рост среднемесячных платежей на 13%, а в каких-то Штатах возникают проблемы с водоснабжением, так как ЦОДы используют воду для охлаждения. Еще одна проблема – шум из-за генераторов, больших вентиляторов и другого оборудования. Местные жители в Мичигане охарактеризовали работу дата-центров такой фразой, как будто кто-то включил пылесос прямо у вас в гостиной. Агентство Bloomberg сообщает, что теперь консультанты по акустике пользуются высоким спросом. Они помогают дата-центрам регулировать уровень шума. А вот вопрос с электроэнергией уже решаются. Вместе с ЦОДами начали строить электростанции. Мы поговорили с тем, кто занимается этим в России. Продолжает собственник и генеральный директор инжиниринговой компании PSM Андрей Медведев.
9: Решением, которое может быть в этом случае, это строительство ЦОДов на собственной генерации, то есть собственными электростанциями. Мощности на стойку очень сильно выросли, а энергоэффективность оборудования так быстро не выросла. Здесь много разных факторов, но мы берем в экономических моделях стоимость 1 мегаватта от 60 до 90 миллионов рублей. Причем это актуален вопрос не только для ЦОДов, но и для промышленных предприятий, для удаленных объектов. Очень сложно финансировать строительство электростанций частными деньгами по ставке там больше 20% годовых. И здесь экономика не вкладывается.
6: В России, однако, протестов касательно ИИ дата-центров замечено не было. Собственно, потому что таких крупных объектов у нас пока нет. Но вот в Шотландии, например, недалеко от местной деревушки компания Illy Group планирует построить гигантский ЦОД мощностью в 600 мегаватт. Размер этого объекта значительно больше самой деревни – 35 метров в высоту, а площадь – 25 гектаров. Местные жители, конечно же, протестуют и призывают шотландский парламент заблокировать строительство. Похожие случаи возникали в Нидерландах, Ирландии, Австралии, Японии, Польше, других странах, и это только в этом году. Недовольство в большинстве своем вызвано тем, что все эти дата-центры напрямую влияют на повседневную жизнь, а не из-за того, что люди, условно, выступают против прогресса. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
10: Массово я не думаю, что будет какое-то недовольство или непринятие искусственного интеллекта. Развитие человечества идет в эту сторону, это невозможно остановить. Строительство центров обработки данных, особенно больших, это обязательно достаточно такая существенная логистика. Это шум, появляющийся там рост цены недвижимости, например, для отдельных регионов. В этом плане, конечно, определенные протесты могут быть, но это то, что касается именно физической истории. Все, что касается такой онлайн-истории или айтишной, вот вопрос искусственного интеллекта, то там я вообще никаких проблем не вижу.
6: В Великобритании, как сообщает журнал Wired, государственный регулятор Ofgem столкнулся со странной ситуацией – фантомными дата-центрами. Эти объекты пока существуют только на бумаге, однако они уже зарезервировали себе мощности в британских электросетях. При этом некоторые такие ЦОДы потенциально могут никогда и не построить. Например, проект могут отменить, компании не хватит денег или произойдет что-то еще. Но одной своей бронью на энергию они стимулируют спрос, что может разогнать цены. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Как откроются рынки в понедельник? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на процент до 2114 пунктов. При этом в пятницу рынок отыграл часть потерь и прибавил около 1%. О том, какие события будут влиять на рынок в ближайшее время, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
11: Для российского рынка достаточно может быть значимое событие – это саммит ШОС в Киргизии. Соответственно, какие-то переговоры, встречи лидеров России и Китая вряд ли будут какие-то прорывные новости, но тем не менее рынок будет внимательно за этим смотреть. Второй фактор – это переваривание отчетности, которое массово вышло в конце прошлой недели по целому ряду российских компаний. Мы уже видели реакцию на рынке, когда одни акции улетали на 4-5%. Например, Лукойл после феерической отчетности, которую он опубликовал в пятницу. А целый ряд компаний разочаровали рынок. Как ни странно, даже в одном сегменте мы видели, что цифры Роснефти выглядят слабовато. Поэтому переваривание отчетности продолжится. Геополитический фактор также будет влиять на инвесторов. Ну и с точки зрения мировых трендов, рынки инвесторы будут смотреть внимательно за динамикой доходности на мировых рынках облигаций, потому что это оказывает влияние на рынки рискованных активов, особенно на рынок драгметаллов. Поэтому здесь мы увидели вот существенную коррекцию. В пятницу тенденцию, когда драгметаллы потеряли 3-4% за один день, поэтому внимание будет сосредоточено на этом рынке также. И сейчас особенно рынок облигаций будет уделять внимание тем цифрам, которым мы подходим к следующему заседанию Центрального банка 11 сентября. Это задаст тренд на четвертый квартал с точки зрения стоимости денег в России. Это тоже очень важно. Здесь облигационный рынок после длительной консолидации может тоже преподнести некоторые сюрпризы.
1: Гендиректор Investland Игорь Вагизов. Нефть марки Brent в конце недели торговалась в районе 89-90 долларов за баррель. Цены поддерживает напряженность вокруг Ирана. США не исключают разных сценариев развития ситуации и заявляют, что переговоры сейчас не ведутся. А вот российская валюта заметно ослабла. За неделю юань подорожал на 56 копеек до 12 рублей 90 копеек. И о динамике рубля и перспективах нефти говорит директор по инвестициям УК Ренкап Илья Голубов.
7: Мы видим, что он в последнее время начинает ослабевать постепенно к доллару США. Таргет я свой не меняю, это в районе 95-100 рублей за доллар США. Вопрос, как это будет происходить на следующей неделе, может быть, 86 рублей, 87, мы попробуем увидеть. Тем не менее, говорить о прогнозе таком краткосрочно, наверное, неправильно, а средне-долгосрочно, я считаю, что 95-100 – это та цель, куда мы должны двигаться. Ну, это, скажем, либо по итогам года, либо просто среднесрочный прогноз. Здесь, к сожалению, мы видим, что все истории с движением рубля, они идут с неким лагом и относительно не только экономики, относительно цен на нефть, торгового баланса и так далее, потому что все-таки вот эта некая обособленность, да, и закрытость российского финансового рынка дают о себе знать, и вот этот временной лаг не всегда можно предсказать.
12: И по поводу нефти, какую динамику ждем здесь?
7: В нефти главный детерминант – это то, что происходит на Ближнем Востоке, то мирятся, то воюют, и поскольку сообщений довольно-таки много, мы видим, что пока что какой-то вот такой эскалации не наблюдается, ну, скажем так, усиление эскалации, поэтому нефть, в принципе, откатилась на уровень ниже 90 долларов за баррель, но мы понимаем, что там некие твиты и уж тем более какие-то боевые действия, они могут, разумеется, развернуть эту картинку в абсолютно противоположную сторону. Сказать, что мы близимся к какой-то договоренности между двумя странами, я бы пока этого не делал. Вот этот вот информационный шум, он будет главный детерминант рынка, ну и пока мы, наверное, будем нефть видеть в коридоре 85-93 доллара за баррель Brent.
1: Директор по инвестициям Ренкап Илья Голубов. Официальный курс Центробанка доллара 85.60, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12.73.
13: Карьера с Ольгой Дементьевой.
23: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, писал Чехов. А сегодня мы бы с вами сказали, перефразируя, что должно быть прекрасно и личное впечатление, и цифровой след. Потому что сегодня изучают сначала резюме, потом соцсети, а потом уже приглашают на встречу. Или наоборот, после личного знакомства на каком-нибудь форуме продолжают формировать впечатление по соцсетям. Иногда посты в соцсетях мешают трудоустроиться, а иногда становятся причиной увольнения. Давайте обсудим эту тему. Если кто-то откроет ваш профиль в соцсетях прямо сейчас или перед собеседованием, что он поймет о вас и что запомнит? Еще до того, как вы пожмете руку будущему работодателю или партнеру, вас уже могут изучить по цифровому следу. Сегодня ваши соцсети – это продолжение профессионального образа. Посты, комментарии, фотографии, реакции, публичные высказывания – все это формирует цифровой след. Иногда один эмоциональный комментарий или пост, написанный в момент раздражения, может рассказать о человеке больше, чем его резюме. А один негативный отзыв о ресторане на Яндекс.Картах может стать даже причиной увольнения. Так произошло с коммерческим директором одной крупной компании, который назвал сервис худшим, а скриншот этого комментария его коллеги переслали собственнику. Он решил уволить топ-менеджера. Таких примеров десятки, тут надо выделить главное. К увольнениям приводит распространение любого негатива, проявление агрессии, публичные конфликты, привычка обвинять всех вокруг и неспособность управлять своими эмоциями. Даже если название компании работодателя не указано в профиле, он не является личным. Так считает большинство HR. И все же цифровой след может работать на вас, если показывать интересы, экспертизу и ценности. Иногда полезно провести простой репутационный аудит, открыть свои соцсети и посмотреть на них глазами незнакомого человека, спрашивая себя, я бы захотел работать с этим человеком.
13: Карьера на бизнес-ФМ.
24: Мы
19: создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Влекулиев. Москва сохраняет открытость к переговорам делегации России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна только для фиксации договоренности. Украинская сторона сама не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта, подчеркнул Песков. Российский сухогруз «Омский-107», атакованный ВСУ «Новороссийской», получивший повреждения, сел на мель в пригороде Стамбула-Шиле на побережье Черного моря. Об этом сообщает агентство DHA. По его утверждению, экипаж покинул судно на спасательных шлюпках после нападения. Сухогруз получил повреждения, в частности, сильно обгорел капитанский мостик. Судно дрейфовало вплоть до Шиле. В район инцидента направлены команды береговой охраны, сообщает также агентство. Большинство исландцев, принявших участие в референдуме, проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС, сообщает Associated Press со ссылкой на исландскую телерадиовещательную корпорацию РУФ. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль турнира «Большого шлема». Соревнования завершились в Лозанне. В финальной схватке весовой категории свыше 100 килограммов Тасоев победил финна Марти Пуумалайнена. В заключительный соревновательный день бронзовыми призерами турнира стали Мария Иванова, категория свыше 78 килограммов, и Егор Андони, до 90 килограммов. Российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо под флагом России и в сопровождении национального гимна. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов. Как это восприняли селлеры и владельцы ПВЗ? В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, где-то ситуация вновь ухудшилась. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей, что с бензином в регионах. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра растет. Спасатели ищут пропавших во время трагедии. На борту пассажирского судна находились 267 человек, а точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков. Эти и другие темы на Бизнес FM. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней Marketplace сообщил на минувшей неделе. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов, то есть туда, куда мы обычно приходим за товарами. Это связано с ударами по складам маркетов. К новой схеме есть вопросы у контрагентов Озона, селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
15: Решение, которое принял Озон, кажется оправданным и логичным. Распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами. То есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов. И помимо маркетплейса есть две стороны: селлеры и владельцы этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов, партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
16: По мне так, рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек
8: непонятными людьми, равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
15: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр. Оттуда продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все того же обстоятельства. Имеешь дело с партнером партнера.
16: Вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на зоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
15: У третьей стороны владельцев ПВЗ вопросов не меньше. Это малый бизнес, работающий по франшизе. Судя по рассказам таких предпринимателей, Marketplace рекомендовал им докупить стеллажи. Правда, они уже отчасти готовы. Еще в начале августа Коммерсант писал, что Озон теперь отправляет часть ценных товаров на хранение в пункты выдачи. Но ПВЗ – это, как правило, небольшое помещение. На первом этаже жилого дома или отдельная постройка с дверью, закрытой на обычный замок. Конечно, там установлены камеры. Это обязательное условие франшизы. Но охрана и даже сигнализация не требуется. Продолжает владелец сети ПВЗ в Ульяновске и в Москве Иван.
17: Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать.
15: У Озона, как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов.

0: непонятно, как это предполагается, что это будет работать. Пока это совершенно сырое решение. Как всегда, впрочем, что в Озоне, что в ВБ, эти решения принимаются людьми, которые никогда не были по эту сторону рабочего стола сотрудника пункта выдачи.
1: Другой владелец ПВЗ анонимно нам сказал, что он пока не понимает, в чем плюсы и в чем минусы, и ждет большого вебинара, который Marketplace обещал провести в понедельник, чтобы все объяснить. И еще одна деталь. На ПВЗ Озона возле моего дома пару недель назад уже начали свозить на хранение дорогостоящие товары, поставив владельца перед фактом. Это были гитары, балалайки и скрипки. Каждая стоит десятки тысяч рублей. И все это стояло на всеобщем обозрении, потому что на складе места для таких негабаритных товаров не хватило. Жители, как рассказал мне оператор пункта, удивлялись. Они и не знали, что у них такой музыкальный район. Это тоже штрих к общей картине непонимания бизнеса, как будет работать новая схема. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Что с бензином в регионах? Сигналы с мест. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей из Сочи, Смоленска, Краснодара и Екатеринбурга. Картина получилась неоднородной.
3: Операционный директор отеля «Марина Гарден» Сочи Александр Айтуганов.
4: Немножко лучше стало, но пока еще под вопросом. Это буквально, может быть, меньше недели сейчас ситуация. Было, допустим, 50 машин, сейчас 10, условно, на заправках. Ну, работают все АЗС, дизельное топливо по-прежнему везде. Есть вопрос вообще нет. А что касается 92-95-го, получше ситуация. Сотого мало, сотый бензин практически редкость теперь уже, встретить его. Частных, как таковых, заправок в Сочи немного. В основном сетевые, это Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. 30 литров ограничения в среднем по городу. Где-то бывает 40 дают, но в основном по 30. 95-й средняя цена по городу где-то 75-76 рублей за литр. Второй, соответственно, это 69-72.
3: Таксист из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
5: Заправок, которые отпускают бензин, стало чуть больше. Если на прошлой неделе, может быть, 30 всего автозаправочных станций, может, 35 работало, сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно, большие, потому что ажиотаж перед 1 сентября. Люди уже вернулись из отпусков, уже бегают какие-то покупки последние, чтобы детей в школу собрать. Например, сейчас на Минской заправка «Лукойл» только 95-й бензин, и вообще давно не было, но очередь примерно километр. И заправка «Роснефть» на Кубанской набережной под мостом, там, наверное, очередь, может быть, метров 400, хотя вчера там была с километров. Но, по крайней мере, бензин есть, да, очереди чуть подросли, цена бензина стабильная пока в районе 75 рублей за литр. Я имею в виду на вертикально интегрированных. А на заправках типа «Петрол-офис», которая, по-моему, какая-то не сетевая даже, у них по 146 рублей 92-й бензин, залейся, не хочу, но очередей нет никаких.
3: Жительница Смоленска Татьяна.
6: Очереди действительно сократились. Сейчас даже заметно это и визуально, и по времени. Может быть, полчаса где-то нужно будет простоять. Особенно утром, когда еду, вижу, что на разных заправках утром водители смоленские пытаются как-то перед работой это успеть сделать. Ну, это вообще очень сложно на самом деле. Что хочу отметить. В основном такой самый ажиотаж все равно сохраняется на заправках, где цены более-менее приемлемы. Например, там, где цена уже за 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
7: Но бензин есть, просто он дорогой.
6: Да, совершенно верно. Две недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по полтора-два часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером, и едешь, или утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправку, где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
2: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной, а И-95 отсутствует на большинстве заправок. Сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций, и действует схема «чет-нечет». В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8, а спасатели ищут еще 17 человек. Такие данные на вечер воскресенья сообщил телеканал ТРТ «Хабер» со ссылкой на министра транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. ТАСС со ссылкой на главу

0: Непризнанного государства сообщает, что 241 человек спасен. Продолжаются поиски 18 пропавших без вести. Напомню, судно попало в шторм вскоре после выхода в море. Быстро начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 514 метров. Паром шел из порта Герне в Кирини в турецкую гавань Тошуку и перевернулся в 2,5 километрах от кипрского берега. На его борту, по данным властей, было более 260 человек, включая 8 человек экипажа. Многие выжившие пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Пассажиры парома рассказали телеканалу Ахабер, что капитан и члены экипажа вначале не придали значения угрозе затопления судна, а затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первыми, бросив пассажиров. Также поступали жалобы на судне, не хватало спасжилетов. Комментирует заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щитин.
1: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. Я так думаю, что в момент перевертывания судна, это в основном и получились, к сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть, похоже на правду, может быть, нет, потому что регистр морской не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то эвакуация из персонала парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно, сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться и час, и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
2: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
1: Нет, без жилета ни в коем случае.
0: Сергей Щитинин, заслуженный спасатель России. Людей из затонувшего парома спасли катера и вертолеты. Изображения, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы. Судя по видео крушения в соцсетях, в том числе там находились русскоязычные граждане. Вот что сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
3: На текущий момент мы не получали информации о присутствии российских организованных туристов в данной ситуации, и мы надеемся на текущую информацию Министерства иностранных дел. В любом случае, Российский союз туриндустрии находится на связи и будет учитывать поступающую информацию.
0: Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан и дает показания по подозрению в халатности, сообщают кипрские власти. Также проверяется версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков, сообщил министр транспорта непризнанной республики.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Магнитогорск, 400 тысяч жителей. Крепость магнитная у одноименной горы на Урале благодаря залежам железной руды известна с 18 века. В 1920-х годах она стала городом, приняв тысячи строителей и работников будущего знаменитого металлургического комбината.
4: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
7: Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Транспортно-логистическая отрасль России переходит на цифровой формат отчетности. С 1 сентября обязательными при грузоперевозках станут электронные накладные. По новым требованиям в электронном виде должны оформляться транспортная накладная, заказ и заявка при автоперевозках, а также железнодорожные, авиационные, грузовые накладные и экспедиторские документы. В России с 27 года конкретизирует понятие пива. Новый ГОСТ на пенный напиток заработает с 1 января. В стандарте будет указано, что доля солода в пиве должна быть не менее 80%. Добавленный спирт запрещен, разрешено только естественное брожение. В новом ГОСТе также расширена сырьевая база. В нее включены ржаной, гречишный, овсяной и просяной солоды. Это позволит создавать новые сорта пива. Правительство на полгода до 28 февраля 2027 года продлило эксперимент по добровольной маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Документ также расширяет перечень товаров, участвующих в эксперименте. Теперь в него входит мороженое, рыба, молодые сыры и творог, кишки и желудки животных, мороженое, а также минеральные и газированные воды. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. Перевозчики смогут использовать оплату и посадку через НФС, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, можно будет подтверждать льготы на проезд через Messenger Max. Новые правила касаются как поездок в автобусах, трамваях и троллейбусах, так и перевозок по заказу и легковым такси. Все изменения закреплены в приказе Минтранса России, который будет действовать до 1 сентября 2032 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Бананы, папайя, сочинский рай. В Краснодарском крае приступили к сбору тропического урожая. Экспериментальные теплицы принесли около 700 килограммов экзотических фруктов, 20 сортов бананов, 5 видов папайи, маракуйи, а также ананаса, авокадо и какао. Как все это выросло в российских южных широтах и что нужно, чтобы такое сельское хозяйство стало массовым, расскажет Сергей Гордеев.
9: Лето 2024-го. Предприниматель Андрей Платонов учреждает в Сочи Академию развития субтропического сельского хозяйства. Его мечта – выращивать экзотические фрукты в южных широтах. Зимой следующего года на одном из аграрных форумов амбициозный бизнесмен обращается к министру сельского хозяйства страны Оксане Лут и обещает в скором времени угостить ее бананами российского производства. Обещанного пришлось ждать не 3 года, а 1.5. Летом 26-го в теплицах села Орел Изумруд в округе Сочи собрали долгожданный урожай. Бананы получились сладкие и ароматные. Помог искусственный интеллект, рассказывает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
10: Датчики, наблюдающие температуру, влажность, дают сигналы. Открываются форточки, воздушный полив, капельный полив. Вот это все в комплексе работает и позволяет соблюдать технологию выращивания. На вкус бананы, безусловно, вкуснее по ощущениям, чем магазинные. И тут понятно, поскольку они максимально у нас созрели на растении, а не в трюме теплохода. Второе, мы сделали анализ лабораторный, сравнительный. И он показал наличие более высокого и правильного магния, калия в них, снижение сахарозы, фруктозы.
9: В другом сочинском тепличном комплексе 100 гектар растут не только бананы. Прошлым летом тут посадили семена папайи, питахайи, маракуйи, авокадо, какао, манго, киви и ананаса. Лучше всего прижились папайя и питахайя. До конца года рассчитывают на 130 килограммов соответственно. Впрочем, увеличить показатели вряд ли удастся. Сделать тропические фрукты в России серьезным делом просто невозможно, констатирует генеральный директор информагентства «Fruit News» Ирина Козий.
11: Выращивать тропические фрукты на территории нетропической страны экономически бессмысленно. Это может быть красивым туристическим аттракционом, это может быть хорошей игрушкой для какого-то производителя, для личного подсобного хозяйства, но бизнесом это быть не может. Просто неподходящие погодные условия. Речь скорее идет тогда о субтропических культурах, то есть чай, мандарины, курма кое-где растет. То есть вот какие-то такие направления можно рассматривать там, где можно выращивать лады, урожай в открытом грунте.
9: Но у бизнеса своя математика. Андрей Платонов уже подсчитал, какое количество теплиц необходимо для рентабельности. Дело за малым. Нужна лишь предпринимательская смелость и поддержка государства.
10: Я думаю, государство рассмотрит со всех сторон этот вопрос. Если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц, вопрос цены, он второй. Не хватает теплиц. Вопрос в эффективном использовании и возможностях существующих теплиц, чтобы наши россияне они почувствовали, что есть тропические фрукты, которые выращиваются в нашей стране, надо порядка 10 тысяч гектар теплиц. Когда мы первые 600 квадратных метров теплиц устроили, было больше скептиков, чем кто поддерживал это направление. А сегодня, когда есть результат, скептицизм уходит.
9: В этом году бизнесмен рассчитывает собрать суммарно 500 килограммов отечественных бананов. Ну, о реализации речь пока не идет. Поэтому банановая история в России скорее веселое хобби, а не серьезный бизнес. И в лучшем случае такую продукцию попробуют друзья, соседи предпринимателя, ну и министр сельского хозяйства. А массовый российский потребитель продолжит лакомиться бананами из Эквадора, Вьетнама, Китая и Индии. Сергей Гордеев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Кладовка вместо квартиры. Кладовки в Москве – новый вариант для тех, кто хочет вложить деньги в недвижимость, пишет издание «Метро» со ссылкой на участников рынка. По их данным, квадратный метр кладовки стоит около 300 тысяч рублей. За последние три года кладовки подорожали в среднем на 60%. Спрос на кладовки также растет из-за увеличения числа небольших квартир и потребности жителей в дополнительном месте для хранения. С этими данными не согласен основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его мнению, спрос на кладовки не увеличивается, и тезис о доходности подобных вложений активно продвигают сами застройщики.
12: Рост цен, который заявляется застройщиком как привлекательный с точки зрения динамики роста, несколько десятков процентов за три года и за последний год, с моей точки зрения, не выдерживает никакой критики, потому что это заявление застройщиков, которые сами оценивают то, что они продают на рынке, и сами могут называть любую цену, вопрос в реальности продаж, поэтому разгон истории с ростом цен и очень высокой капитализацией этого актива из-за роста цен, на мой взгляд, надуманный. Второе заключается в том, что главная проблема всех парковочных мест и мест хранения кладовок в домах – это узкие возможности для сдачи в аренду. Сколько бы ни заявлялись в цене эти места хранения, сдать их более чем под 1-2% годовых от их стоимости невозможно. Вот дополнительная капитализация с точки зрения доходности, она просто мизерная. Получается, что в этом случае окупаемость 50-100 лет не просто неинтересна, она и привлекательной не является.
0: Константин Апрелев, основатель российской гильдии риэлторов. Кстати, в столице с августа действуют новые правила расчета числа машин и мест при проектировании новых жилых комплексов. По новому нормативу обеспеченность ЖК такой недвижимостью оценочно вырастет в два раза. Можно ожидать, что часть нераспроданных из-за отсутствия спроса машин и мест обустроят впоследствии как помещения для временного хранения. Те самые кладовки. Едва открылись, уже попали в новости. Тематическое Геншин-кафе на Большой Лубянской вызвало такой ажиотаж среди фанатов компьютерной игры Genshin Impact, что посетителей теперь пускают только по броням, причем не более чем на час. И не позволяют собираться возле заведения на улице. Кафе открылось в Москве 21 августа. Для российских поклонников китайской игры Genshin Impact, выполненной в стиле аниме, это стало большим и ожидаемым событием. Однако в интернете посетители написали уже массу негативных отзывов из-за повышенной мер безопасности, введенных администрацией тематического кафе. Это связывают в том числе с тем, что кафе соседствует со зданием ФСБ. Чем вызван ажиотаж вокруг кафе и одноименной игры, объяснил эксперт, исследователь комиксов, сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.
13: Я видел временное пространство в московских торговых центрах, которые привлекали огромное количество людей еще несколько лет назад. Я знаю, какой ажиотаж вызывает коллаборации Genshin Impact, в частности, с сетями фастфуда российскими, когда огромные очереди выстраиваются и сувенирная продукция исчезает буквально считанные часы. Логичное развитие – это именно постоянную точку открыть, в которую фанаты могут приходить регулярно. Природа самой игры в том, что в ней время от времени меняются игровые события, сезоны. Понятная механика, что время от времени в этом кафе будут происходить какие-то мероприятия, меню, ивенты, которые ограничены во времени. Единственное, что меня удивило, что кафе открывается отдельно от каких-то крупных торговых центров, крупных точек притяжения молодежи. Может быть, в этом тоже есть какой-то замысел. Это очень популярная игра у определенного возрастного сегмента, старшие школьники, младшие студенты. Как раз в этой игре появился новый регион, который отсылает к северной и славянской эстетике. Его в шутку можно назвать таким обрусевшим регионом. Очень удачный совпадение, что они именно к запуску этого региона запускают кафе. Двойной ажиотаж. Частично нужен тем, что Genshin Impact, как и другие проекты Mihoyo, это бесплатные игры, которые кроссплатформенные, в них можно играть на чем угодно, не покупая себе ни консоли, ни компьютера. Очень доступная точка входа, поэтому они настолько распространены. Ролевая игра, сама игра — это экономика микротранзакций, и никто, наверное, не планирует в этом кафе подавать дорогие блюда вроде пекинской утки. И не жалко прийти и заплатить за кофе, и получить кофе в каком-то брендированном стаканчике, который ты потом будешь себя хранить как память, потому что он там ограниченной партии, через год уже такого не будет.
0: Исследователь комиксов Иван Чернявский. Genshin Impact – одна из самых популярных в России онлайн-игр. Игрок выбирает персонажей и выполняет различные задания, чтобы получить призы. В мире у нее более 300 миллионов скачиваний. Россия на третьем месте по этому показателю после Китая и США. Поэтому появление кафе в Москве логично. Похожие заведения по игре Genshin Impact открыты в Париже и в Сеуле. Кафе отличается необычным оформлением в стилистике игры. Посетители обслуживают официанты в костюмах персонажей Genshin Impact. В таких заведениях любят собираться не только игроки Genshin, но и поклонники манги и аниме.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Первые фальшивые монеты на Руси были импортными, проникавшими вместе с ввозимой иностранной валютой. Самое раннее документальное упоминание о подделке денег местными умельцами относится к 1447 году. Через 100 лет распространение так называемых «воровских денег» подвигло мать Ивана Грозного, великую княгиню Елену Глинскую, провести реформу всей денежной системы. Реформа сопровождалась публичными казнями фальшивомонетчиков. Еще через 100 лет соборное уложение 1649 года карало подделку денег заливанием горла свинцом. А в следующем веке Петр I отправлял на казнь, в ссылку и на галеры и самих фальшивомонетчиков, и тех, кто их укрывал. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
14: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
14: Особые показания.
6: Дефицит времени.
14: Способ применения и дозы.
6: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
14: Передозировка.
6: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
14: и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
14: Консультация с врачом не требуется.
6: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: «Бизнес FM. Новости. Коротко».
15: У микрофона Сердар Авликулиев. 2 человека погибли, 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев в воскресенье вечером. Среди пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород, по данным Шуваева, 7 подростков. Ранее пресс-служба «Озона» сообщила, что в Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки. Есть пострадавшие. Российские войска начали подготовку к массированным ударам по энергообъектам на Украине. Удар планируется в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российским объектам ТЭК и энергетики. Об этом в воскресенье заявила Минобороны России. В МИД Ирана снова заявили, что, несмотря на договоренности с Оманом, разблокирование Ормузского пролива без удовлетворения Соединенными Штатами Америки условий Тегерана не будет. Выполнение договоренности требует осуществления обязательств с другими странами, в особенности США. Как только обязательства претворятся в жизнь, Иран тоже займется своими, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади. Он напомнил, что речи о новых требованиях не идет, и что если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо, цитата, «принять ответственность за прошлые действия».
16: Американский стартап Enden Labs проводит необычный эксперимент. Проверяет, способен ли искусственный интеллект руководить бизнесом и вытеснить с рынка предпринимателей. В рамках проекта ИИ доверили управление реальными объектами. Сначала магазином в Сан-Франциско, затем кафе в Стокгольме, пишут ведомости. Оказалось, ИИ поддается на уговоры. Нейросети легко одобряли просьбы работников о внеочередных выходных. А когда один клиент потребовал скидку в 99%, то сразу ее получил. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины. В Минобороны России утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса. Комментарии Георгия Бовта буквально через минуту. В этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления, и в основном речь о педагогических вузах и специальностях. Почему молодежь не идет работать учителями? Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. В эксперименте приняли участие уже 15 человек. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры. Эти и другие темы на Бизнес FM. Из ящика «Пандоры» полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны России. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Так, «Вашингтон-Пост» отмечает, что после ударов по складам «Озон» и «Вайлдберриз» Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
18: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку, это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Усиление масштабов российских ударов признает советник Зеленского Сергей Бескрестнов, заявив о более чем 2500 реактивных дронов в августе против примерно 1500 за весь июль. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань» имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум два случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через три дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мило Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет, поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Топливо частично импортируется, частично идет расчет на снижение спроса. Зерно закупают в стратегический резерв, тогда как располагаемая мощность энергосистемы Украины сейчас до 12 гигаватт, при зимней потребности до 19 гигаватт. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес – возобновление зернового, а также нефтяного через Новороссийск экспорта. При этом зерновое перемирие образца 22 года вряд ли возможно. Чисто гипотетически можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике. Но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Миноборнауки, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Иван Медведев подробнее.
19: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий «Работа России» за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильназ Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки. И работая по 30 часов в неделю, с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильназ Ахмедзянов.
20: Из 10 человек в моей учебной группе в школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей в течение 3 лет уходит из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. Ну и ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторую приватность своей жизни, ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди. На учителя со стороны общества большее внимание.
19: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия. Говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко, работающий в школе 3 года.
21: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 10 тысяч рублей, потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
19: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать многоработающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с бизнес-ФМ учительница одной из местных школ Наталья.
1: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также один молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
19: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же 2 с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Бизнес-ФМ о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по полгода. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Способ побеждать холестерин на генетическом уровне обнаружили ученые. Уникальный метод придумала лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она даже протестировала его на людях, сообщил американский канал CNN. В эксперименте приняли участие 15 человек. Суть его заключается в применении так называемых биологических ножниц, то есть удалению или вырезанию целого участка гена холестерина для его выключения. Речь идет о липопротеинах низкой плотности, известных как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие прокомментировал врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
2: На самом деле, очень маленькие были проведены исследования, и аудитория составила всего 15 человек, поэтому делать какие-то выводы преждевременно. А сама суть изобретения заключается в том, что по средствам введения инфузии блокируется белок в печени, который отвечает за выработку липопротеидов низкой плотности, которые в свое время могут приводить к образованию атеросклероза. Применение таких методов клинически не проводится, и проводить их имеет только смысл, если есть генетическая предрасположенность либо наследственная предрасположенность к возникновению повышенного уровня холестерина. Есть такой пул пациентов, которые вне зависимости от возраста имеют высокие показания липидного профиля. Это крайне опасное состояние. И именно для этой группы пациентов такое изобретение может иметь смысл и может оказаться крайне эффективным. Если мы говорим о людях, страдающих атеросклерозом, уже сформированной атеросклеротической бляшки, то это никакого смысла иметь не будет, потому что задача терапии заключается не только в снижении уровня холестерина, но и придать структуре атеросклеротической бляшки в первую очередь эластичность, предотвратив ее распад, не дать возможность дальнейшего прогрессирования этой атеросклеротической бляшки. И на сегодняшний момент прекрасно с этим справляются препараты глупостатинов, эзотимиба и их комбинации, которые и выполняют все эти функции. Поэтому отдельный пол пациентов, да, конечно, вполне возможно, но я думаю, что раньше, чем лет через 10, ждать этого однозначно не стоит.
0: Врач-методист Денис Прокофьев. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15. Один человек умер через 6 месяцев после эксперимента. Впрочем, его участники не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать лечение по новому методу. И еще сотни американцев хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
22: Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: Король маленького южноафриканского государства Свазиленд, Мсвати III, один из богатейших монархов в мире, а потому привык ни в чем себе не отказывать, в том числе в особой форме оптимизма. У короля 15 жен, неудивительно, что уследить за ними бывает непросто. Так, в 2010 году министра юстиции Ндумиса Мамбу буквально в смысле застукали в постели с одной из жен короля. Он был в костюме и прятался внутри спального матраса в номере отеля. Королеву после этого случая поместили под домашний арест, а Мамба был уволен с поста и арестован. Но король не унывает. Он выбирает себе новую жену почти каждый год с момента восхождения на престол. С тех же пор его портрет красуется на банкнотах свазилендского лилангени всех номиналов.
17: Культ на личности. На бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Черетникова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
4: Киностудия «Союзмультфильм» готова присоединиться к инициативе холдинга «Национальная медиагруппа» по созданию парка аттракционов на территории Москино, сообщили в пресс-службе студии. Ранее стало известно, что НМГ запускает новое бизнес-направление – развитие парков аттракционов, в частности, на территории кинопарка Москино. Нефтеперерабатывающий завод «Кулеви», расположенный на западе Грузии, полностью отказался от переработки российской сырой нефти. Об этом сообщает грузинское интернет-издание «Бизнес Медиа Джорджия». НПЗ перешел на переработку казахстанской и ливийской нефти. Ранее Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций внес в черный список НПЗ в порту Кулеви. Отмечается, что запрет вступит в силу 25 января следующего года. Если НПЗ за это время откажется от российской нефти, ЕС обещает, что санкции против завода не будут задействованы. Некоторые фанаты игры GTA 6 в США заранее планируют оплачиваемый отпуск или отгул на дни релиза игры, который запланирован на ноябрь, пишет газета Wall Street Journal. В четверг компания Rockstar Games представила новую часть культовой видеоигровой серии, раскрыв подробности о сюжете, персонажах и игровом мире. Как пишет издание, геймеры объявили дату выхода игры неофициальным праздником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». Протесты против дата-центров набирают обороты. Как показывают опросы, люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо, но вот с постоянным шумом, который исходит от дата-центров, вредом экологии и ростом цен на электроэнергию люди мириться не готовы. Ранее агентство Reuters сообщало, что только за первый квартал этого года из-за общественного давления были отменены или приостановлены 75 проектов по строительству центров обработки данных. Валерий Убадоев продолжит.
22: Стоит все-таки отметить, что основное недовольство из-за дата центров концентрируется в США. Эта страна наряду с Китаем лидер в сфере искусственного интеллекта. А дата-центры именно для ИИ, как нам рассказали эксперты, гораздо больше тех, что используют для облачных серверов или для чего-то другого. Следовательно, им требуется гораздо больше энергии, и они гораздо громче. С этим и связаны основные претензии. Огромные потребности таких цодов в электроэнергии провоцируют рост стоимости коммунальных услуг. Например, в штате Вирджиния, как ранее сообщала Рейтер, ожидается рост среднемесячных платежей на 13%. А в каких В штатах возникают проблемы с водоснабжением, так как цоды используют воду для охлаждения. Еще одна проблема – шум из-за генераторов, больших вентиляторов и другого оборудования. Местные жители в Мичигане охарактеризовали работу дата-центров такой фразой, как будто кто-то включил пылесос прямо у вас в гостиной. Агентство Bloomberg сообщает, что теперь консультанты по акустике пользуются высоким спросом. Они помогают дата-центрам регулировать уровень шума. А вот вопрос с электроэнергией уже решаются. Вместе с цодами начали строить электростанции. Мы поговорили с тем, кто занимается этим в России, продолжает собственник и генеральный директор инжиниринговой компании PSM Андрей Медведев.
23: Решением, которое может быть в этом случае, это строительство цодов на собственной генерации, то есть собственными электростанциями. Мощности на стойку очень сильно выросли, а энергоэффективность оборудования так быстро не выросла. Здесь много разных факторов, но мы берем в экономических моделях стоимость 1 мегаватта от 60 до 90 миллионов рублей. Причем это актуален вопрос не только для цодов, но и для промышленных предприятий, для удаленных объектов. Очень сложно финансировать строительство электростанций частными деньгами по ставке там больше 20% годовых. И здесь экономика не складывается.
22: В России, однако, протестов касательно ИИ дата-центров замечено не было. Собственно, потому что таких крупных объектов у нас пока нет. Но вот в Шотландии, например, недалеко от местной деревушки компания Illy Group планирует построить гигантский ЦОД мощностью в 600 мегаватт. Размер этого объекта значительно больше самой деревни – 35 метров в высоту, а площадь – 25 гектаров. Местные жители, конечно же, протестуют и призывают шотландский парламент заблокировать строительство. Похожие случаи возникали в Нидерландах, Ирландии, Австралии, Японии, Польше, других странах, и это только в этом году. Недовольство в большинстве своем вызвано тем, что все эти дата-центры напрямую влияют на повседневную жизнь, а не из-за того, что люди, условно, выступают против прогресса. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
7: Массово я не думаю, что будет какое-то недовольство или непринятие искусственного интеллекта. Развитие человечества идет в эту сторону, это невозможно остановить. Строительство центров обработки данных, особенно больших, это обязательно достаточно такая существенная логистика. Это шум, появляющийся там рост цены недвижимости, например, для отдельных регионов. В этом плане, конечно, определенные протесты могут быть, но это то, что касается именно физической истории. Все, что касается такой онлайн-истории или айтишной, вот вопрос искусственного интеллекта, то там я вообще никаких проблем не вижу.
22: В Великобритании, как сообщает журнал Wired, государственный регулятор Ofgem столкнулся со странной ситуацией – фантомными дата-центрами. Эти объекты пока существуют только на бумаге, однако они уже зарезервировали себе мощности в британских электросетях. При этом некоторые такие ЦОДы потенциально могут никогда и не построить. Например, проект могут отменить, компании не хватит денег или произойдет что-то еще. Но одной своей бронью на энергию они стимулируют спрос, что может разогнать цены. Валерию Бадоев, Елена Марчукова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Как откроются рынки в понедельник? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на процент до 2114 пунктов. При этом в пятницу рынок отыграл часть потерь и прибавил около 1%. О том, какие события будут влиять на рынок в ближайшее время, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
8: Для российского рынка достаточно может быть значимое событие – это саммит ШОС в Киргизии. Соответственно, какие-то переговоры, встречи лидеров России и Китая вряд ли будут какие-то прорывные новости, но, тем не менее, рынок будет внимательно за этим смотреть. Второй фактор – это переваривание отчетности, которое массово вышло в конце прошлой недели по целому ряду российских компаний. Мы уже видели реакцию на рынке, когда одни акции улетали на 4-5%. Например, «Лукойл» после феерической отчетности, которую он опубликовал в пятницу. А целый ряд компаний разочаровали рынок. Как ни странно, даже в одном сегменте мы видели, что цифры Роснефти выглядят слабовато. Поэтому переваривание отчетности продолжится. Геополитический фактор также будет влиять на инвесторов. Ну и с точки зрения мировых трендов, рынки инвесторы будут смотреть внимательно за динамикой доходности на мировых рынках облигаций, потому что это оказывает влияние на рынки рискованных активов, особенно на рынок драгметаллов. Поэтому здесь мы увидели вот существенную коррекцию в пятницу, когда драгметаллы потеряли 3-4% за один день, поэтому внимание будет сосредоточено на этом рынке также. И сейчас особенно рынок облигаций будет уделять внимание тем цифрам, к которым мы подходим к следующему заседанию Центрального банка 11 сентября. Это задаст тренд на четвертый квартал. С точки зрения стоимости денег в России это тоже очень важно. Здесь облигационный рынок после длительной консолидации может тоже преподнести некоторые сюрпризы.
0: Гендиректор Инвестленд Игорь Вагизов. Нефть марки Brent в конце недели торговалась в районе 89-90 долларов за баррель. Цены поддерживает напряженность вокруг Ирана. США не исключают разных сценариев развития ситуации и заявляют, что переговоры сейчас не ведутся. А вот российская валюта заметно ослабла. За неделю юань подорожал на 56 копеек до 12 рублей 90 копеек. И о динамике рубля и перспективах нефти говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
10: Мы видим, что он в последнее время начинает ослабевать постепенно к доллару США. Таргет я свой не меняю, это в районе 95-100 рублей за доллар США. Вопрос, как это будет происходить на следующей неделе, может быть, 86 рублей, 87, мы попробуем увидеть. Тем не менее, говорить о прогнозе таком краткосрочно, наверное, неправильно, а средне-долгосрочно, я считаю, что 95-100 это та цель, куда мы должны двигаться. Ну, это, скажем, либо по итогам года, либо просто среднесрочный прогноз. Здесь, к сожалению, мы видим, что все и истории с движением рубля, они идут с неким лагом и относительно не только экономики, относительно цен на нефть, торгового баланса и так далее, потому что все-таки вот эта некая обособленность, да, и закрытость российского финансового рынка дают о себе знать, и вот этот временной лаг не всегда можно предсказать.
9: И по поводу нефти, какую динамику ждем и здесь?
10: В нефти главный детерминант – это то, что происходит на Ближнем Востоке. То мирятся, то воюют, и поскольку сообщений довольно-таки много, мы видим, что пока что какой-то вот такой эскалации не наблюдается, ну, скажем так, усиление эскалации, поэтому нефть, в принципе, откатилась на уровень ниже $90 за баррель, но мы понимаем, что там некие твиты и уж тем более какие-то боевые действия, они могут, разумеется, развернуть эту картинку в абсолютно противоположную сторону. Сказать, что мы близимся к какой-то договоренности между двумя странами, я бы пока этого не делал. Вот этот вот информационный шум, он будет главный детерминант рынка, ну и пока мы, наверное, будем нефть видеть в коридоре 85-93 доллара за баррель Brent.
0: Директор по инвестициям Ренкап Илья Голубов. Официальный курс Центробанка доллара 85.60, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12.73.
11: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Бизнес FM.
12: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
13: После введения санкций со стороны европейских производителей, единственный бренд, ассортимент которого стал чуть ли не шире, это Volkswagen. В Китае появились очень интересные модели кроссоверов, производимые на разных совместных предприятиях и отчасти пересекающиеся по размеру и функционалу. И все это великолепие повезли к нам параллельным импортом уже достаточно давно. Поэтому обновленный Тавендор я ждала с нетерпением, ведь внешне на картинках он был похож на Range Rover с более мягкими формами. По габаритам автомобиль немного подрос. Длина теперь ровно 5 метров, ширина 2. Колесная база не изменилась. Что-то от большого Range Rover во внешности и правда есть. Закругленные фары, сдвоенные линзы с обеих сторон. Свет великолепный. Сзади внешний вид изменился меньше. Единая диодная лента во всю ширину осталась, но теперь с более объемным рисунком. Внутри я машину вообще не узнаю. Изменения точно пошли ей на пользу. Даже не могу поверить своим глазам, что на руле теперь не сплошные сенсоры, а самые настоящие кнопки. Насколько же это удобнее. По центру возвышается огромный 15-дюймовый парящий планшет мультимедийной системы, а перед пассажиром установлен собственный дисплей для развлечений в дороге. Селектор КПП теперь под рулем, и это тоже удобнее. Под капотом последнее поколение бензинового двухлитрового турбомотора, который ставится на большинство крупных кроссоверов Volkswagen. 272 лошадиные силы и 400 ньютон-метров крутящего момента. В пару идет неизменный семиступенчатый мокрый робот с двумя сцеплениями. Круг вокруг офиса был без сюрпризов. Машина все так же приятно бодра, несмотря на внушительный размер. Робот научили работать без заметных переключений. В цифрах разгон до сотни составляет около 7 секунд. Ходовая часть плотно отрабатывает неровности без неприятной тряски для седоков. Средняя цена на новый Тавендор сейчас порядка 6 400 000 рублей.
12: Тест-драйв на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: У микрофона Сердар Влекулиев. Москва сохраняет открытость к переговорам делегации России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна только для фиксации договоренности. Украинская сторона сама не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта, подчеркнул Песков. Российский сухогруз Омский 107 от колонны ВСУ Новороссийской, получивший повреждения, сел на мель в пригороде Стамбула Шиле на побережье Черного моря. Об этом сообщает агентство DHA. По его утверждению, экипаж покинул судно на спасательных шлюпках после нападения. Сухогруз получил повреждения, в частности, сильно обгорел капитанский мостик. Судно дрейфовало вплоть до Шиле. В район инцидента направлены команды береговой охраны, сообщает также агентство. Большинство исландцев, принявших участие в референдуме, проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС, сообщает Associated Press со ссылкой на исландскую телерадиовещательную корпорацию РУФ. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль турнира «Большого шлема». Соревнования завершились в Лозанне. В финальной схватке весовой категории свыше 100 килограммов Тасоев победил финна Марти Пуумалайнена. В заключительный соревновательный день бронзовыми призерами турнира стали Мария Иванова, категория свыше 78 килограммов, и Егор Андони, до 90 килограммов. Российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо под флагом России и в сопровождении национального гимна. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов. Как это восприняли селлеры и владельцы ПВЗ? В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, где-то ситуация вновь ухудшилась. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей, что с бензином в регионах. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра растет. Спасатели ищут пропавших во время трагедии. На борту пассажирского судна находились 267 человек, а точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков. Эти и другие темы на Business FM. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней Marketplace сообщил на минувшей неделе. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов, то есть туда, куда мы обычно приходим за товарами. Это связано с ударами по складам маркетов. К новой схеме есть вопросы у контрагентов Озона, селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
6: Решение, которое принял Озон, кажется оправданным и логичным – распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами. То есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов. И помимо маркетплейса есть две стороны – селлеры и владельцы этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов, партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
14: По мне так рассредоточить тысячу товаров по тысячу точек непонятными людьми равно обрести тысячу проблем. А разместить тысячу товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
6: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр. Оттуда продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все того же обстоятельства. Имеешь дело с партнером по партнеры?
15: Вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару сказать. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на зоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
6: У третьей стороны владельцев ПВЗ вопросов не меньше. Это малый бизнес, работающий по франшизе. Судя по рассказам таких предпринимателей, Marketplace рекомендовал им докупить стеллажи. Правда, они уже отчасти готовы. Еще в начале августа Коммерсант писал, что Озон теперь отправляет часть ценных товаров на хранение в пункты выдачи. Но ПВЗ – это, как правило, небольшое помещение. На первом этаже жилого дома или отдельная постройка с дверью, закрытой на обычный замок. Конечно, там установлены камеры. Это обязательное условие франшизы. Но охрана и даже сигнализация не требуется. Продолжает владелец сети ПВЗ в Ульяновске и в Москве Иван.
16: Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать.
6: У Озона, как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов выдачи. Согласно релизу маркетплейса, участвуют в новой схеме более 80 тысяч ПВЗ, значит, почти все. Озон обещает платить им за складские услуги 20 копеек за литр, то есть 200 рублей за хранение на кубометре пространства в сутки, 6 тысяч в месяц. Но из этих денег явно придется доплачивать сотрудникам за то, что они будут дополнительно принимать, выдавать и отправлять товары, если они, конечно, согласятся. Зарплаты у них 2-3 тысячи рублей в среднем за смену. Дефицит кадров в этой сфере такой же, как везде. Мнение владелицы нескольких ПВЗ в Московской области и Красноярском крае Ксении.
18: Это совсем другая система учета, как я понимаю. И вообще пока еще ничего не понятно, как это предполагается, что это будет работать.

0: И он. Это тоже штрих к общей картине непонимания бизнеса, как будет работать новая схема. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Что с бензином в регионах? Сигналы с мест. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей из Сочи, Смоленска, Краснодара и Екатеринбурга. Картина получилась неоднородной.
2: Операционный директор отеля «Марина Гарден» Сочи Александр Айтуганов.
3: Немножко лучше стало, но пока еще под вопросом. Это буквально, может быть, меньше недели сейчас ситуация. Было, допустим, 50 машин, сейчас 10, условно, на заправках. Ну, работают все АЗС, дизельное топливо по-прежнему везде. Есть вопрос вообще нет. А что касается 92-го, 95-го, получше ситуация. Сотого мало, сотый бензин практически редкость теперь уже, встретить его. Частных, как таковых, заправок в Сочи немного. В основном сетевые, это Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. 30 литров ограничения в среднем по городу. Где-то бывает 40 дают, но в основном по 30. 95-й средняя цена по городу, где-то 75-76 рублей за литр. Второй, соответственно, это 69-72.
2: Таксист из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
4: Заправок, которые отпускают бензин, стало чуть больше. Если на прошлой неделе, может быть, 30 всего автозаправочных станций, может, 35 работало, сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно, большие, потому что ажиотаж перед 1 сентября. Люди уже вернулись из отпусков, уже бегают какие-то покупки последние, чтобы детей в школу собрать. Например, сейчас на Минской заправка «Лукойл» только 95-й бензин, и вообще давно не было, но очередь примерно километр. И заправка «Роснефть» на Кубанской набережной под мостом, там, наверное, очередь, может быть, метров 400, хотя вчера там была в километр. Ну, по крайней мере, бензин есть, да, очереди чуть подросли, цена бензина стабильная пока в районе 75 рублей за литр, я имею в виду на вертикально интегрированных. А на заправках типа «Petrol Office», которая, по-моему, какая-то не сетевая даже, у них по 146 рублей 92-й бензин, залейся, не хочу, но очередей нет никаких.
2: Жительница Смоленска Татьяна.
5: Очереди действительно сократились. Сейчас даже заметно это и визуально, и по времени. Может быть, полчаса где-то нужно будет простоять. Особенно утром, когда еду, вижу, что на разных заправках утром водители смоленские пытаются как-то перед работой это успеть сделать. Ну, это вообще очень сложно на самом деле. Что хочу отметить. В основном такой самый ажиотаж все равно сохраняется на заправках, где цены более-менее приемлемы. Например, там, где цена уже за 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
6: Но бензин есть, просто он дорогой.
5: Да, совершенно верно. Две недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по 1.5-2 часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером и едешь, или утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправку, где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
1: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной, а И-95 отсутствует на большинстве заправок. Сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций, и действует схема «чет-нечет». В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8, а спасатели ищут еще 17 человек. Такие данные на вечер воскресенья сообщил телеканал ТРТ «Хабер» со ссылкой на министра транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. ТАСС со ссылкой на главу непризнанного государства сообщает, что 241 человек спасен. Продолжаются поиски 18 пропавших без вести. Напомню, судно попало в шторм вскоре после выхода в море. Быстро начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 514 метров. Паром шел из порта Герне в Кирине в турецкую гавань Ташукун и перевернулся в 2.5 километрах от кипрского берега. На его борту, по данным властей, было более 260 человек, включая 8 человек экипажа. Многие выжившие пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Пассажиры парома рассказали телеканалу «Ахабер», что капитан и члены экипажа вначале не придали значения угрозе затопления судна, а затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первым первыми, бросив пассажиров. Также поступали жалобы на судей.

0: не хватало спас-жилетов. Комментирует заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
1: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. И я так думаю, что в момент перевертывания судна, это в основном и получились, к сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть, похоже на правду, может быть, нет, потому что регистр Москвы не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то эвакуацией из персонала парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться час и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
2: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
1: Нет, без жилета ни в коем случае.
0: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России. Людей из затонувшего парома спасли катера и вертолеты. Изображения, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы. Судя по видео крушения в соцсетях, в том числе там находились русскоязычные граждане. Вот что сообщил вице-президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин.
3: На текущий момент мы не получали информации о присутствии российских организованных туристов в данной ситуации, и мы надеемся на текущую информацию Министерства иностранных дел. В любом случае, российский сектор индустрии находится на связи и будет учитывать поступающую информацию.
0: Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан и дает показания по подозрению в халатности, сообщают кипрские власти. Также проверяется версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков, сообщил министр транспорта непризнанной республики.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Петрозаводск, 280 тысяч жителей. В 1702 году в устье реки Лососинки на западном берегу Онежского озера специальная экспедиция выбрала место для строительства оружейного завода. Поселение, образованное рядом с заводом-крепостью, в честь императора назвали Петровской слободой.
4: Как появлялись города на бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Транспортно-логистическая отрасль России переходит на цифровой формат отчетности. С 1 сентября обязательными при грузоперевозках станут электронные накладные. По новым требованиям в электронном виде должны оформляться транспортная накладная, заказ и заявка при автоперевозках, а также железнодорожные, авиационные, грузовые накладные и экспедиторские документы. В России с 27 года конкретизирует понятие пива. Новый ГОСТ на пенный напиток заработает с 1 января. В стандарте будет указано, что доля солода в пиве должна быть не менее 80%. Добавленный спирт запрещен, разрешено только естественное брожение. В новом ГОСТе также расширена сырьевая база. В нее включены ржаной, гречишный, овсяной и просяной солоды. Это позволит создавать новые сорта пива. Правительство на полгода до 28 февраля 2027 года продлило эксперимент по добровольной маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Документ также расширяет перечень товаров, участвующих в эксперименте. Теперь в него входит мороженая рыба, молодые сыры и творог, кишки и желудки животных, мороженое, а также минеральные и газированные воды. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. Перевозчики смогут использовать оплату и посадку через НФС, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, можно будет подтверждать льготы на проезд через Messenger Max. Новые правила касаются как поездок в автобусах, трамваях и троллейбусах, так и перевозок по заказу и легковым такси. Все изменения закреплены в приказе Минтранса России, который будет действовать до 1 сентября 2032 года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. бананы, папайя, сочинский рай. В Краснодарском крае приступили к сбору тропического урожая. Экспериментальные теплицы принесли около 700 килограммов экзотических фруктов, 20 сортов бананов, 5 видов папайи, маракуйи, а также ананаса, авокадо и какао. Как все это выросло в российских южных широтах и что нужно, чтобы такое сельское хозяйство стало массовым, расскажет Сергей Гордеев.
8: Лето 2024-го. Предприниматель Андрей Платонов учреждает в Сочи Академию развития субтропического сельского хозяйства. Его мечта – выращивать экзотические фрукты в южных широтах. Зимой следующего года на одном из аграрных форумов амбициозный бизнесмен обращается к министру сельского хозяйства страны Оксане Лут и обещает в скором времени угостить ее бананами российского производства. Обещанного пришлось ждать не 3 года, а 1.5. Летом 26-го в теплицах села Орел Изумруд в округе Сочи собрали долгожданный урожай. Бананы получились сладкие и ароматные. Помог искусственный интеллект, рассказывает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
9: Датчики, наблюдающие температуру, влажность, дают сигналы. Открываются форточки, воздушный полив, капельный полив. Вот это все в комплексе работает и позволяет соблюдать технологию выращивания. На вкус бананы, безусловно, вкуснее по ощущениям, чем магазинные. И тут понятно, поскольку они максимально у нас созрели на растении, а не в трюме теплохода. Второе, мы сделали анализ лабораторный, сравнительный. И он показал наличие более высокого и правильного магния, калия в них, снижение сахарозы, фруктозы.
8: В другом сочинском тепличном комплексе 100 гектар растут не только бананы. Прошлым летом тут посадили семена папайи, питахайи, маракуйи, авокадо, какао, манго, киви и ананаса. Лучше всего прижились папайя и питахайя. До конца года рассчитывают на 130 килограммов соответственно. Впрочем, увеличить показатели вряд ли удастся. Сделать тропические фрукты в России серьезным делом просто невозможно, констатирует генеральный директор информагентства «Fruit News» Ирина Козий.
10: Выращивать тропические фрукты на территории нетропической страны экономически бессмысленно. Это может быть красивым туристическим аттракционом, это может быть хорошей игрушкой для какого-то производителя, для личного подсобного хозяйства, но бизнесом это быть не может. Просто неподходящие погодные условия. Речь скорее идет тогда о субтропических культурах, то есть чай, мандарины, хурма кое-где растет. То есть вот какие-то такие направления можно рассматривать там, где можно выращивать плоды, урожай в открытом грунте.
8: Но у бизнеса своя математика. Андрей Платонов уже подсчитал, какое количество теплиц необходимо для рентабельности. Дело за малым. Нужна лишь предпринимательская смелость и поддержка государства.
9: Я думаю, государство рассмотрит со всех сторон этот вопрос. Если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц, вопрос цены, он второй. Не хватает теплиц. Вопрос в эффективном использовании и возможностях существующих теплиц, чтобы наши россияне почувствовали, что есть тропические фрукты, которые выращиваются в нашей стране, надо порядка 10 тысяч гектар теплиц. Когда мы первые 600 квадратных метров теплиц устроили, было больше скептиков, чем кто поддерживал это направление. А сегодня, когда есть результат, скептицизм уходит.
8: В этом году бизнесмен рассчитывает собрать суммарно 500 килограммов отечественных бананов. Но о реализации речь пока не идет. Поэтому банановая история в России скорее веселое хобби, а не серьезный бизнес. И в лучшем случае такую продукцию попробуют друзья, соседи предпринимателя, ну и министр сельского хозяйства. А массовый российский потребитель продолжит лакомиться бананами из Эквадора, Вьетнама, Китая и Индии. Сергей Гордеев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Кладовка вместо квартиры. Кладовки в Москве – новый вариант для тех, кто хочет вложить деньги в недвижимость, пишет издание «Метро» со ссылкой на участников рынка. По их данным, квадратный метр кладовки стоит около 300 тысяч рублей. За последние 3 года кладовки подорожали в среднем на 60%. Спрос на кладовки также растет из-за увеличения числа небольших квартир и потребности жителей в дополнительном месте для хранения. С этими данными не согласен основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его мнению, спрос на кладовки кладовке не увеличивается, и тезис о доходности подобных вложений активно продвигают сами застройщики.
11: Рост цен, который заявляется застройщикам как привлекательный с точки зрения динамики роста, несколько десятков процентов за 3 года и за последний год, с моей точки зрения, не выдерживает никакой критики, потому что это заявление застройщиков, которые сами оценивают то, что они продают на рынке, и сами могут называть любую цену, вопрос в реальности продаж. Поэтому разгон истории с ростом цен и очень высокой капитализацией этого актива из-за роста цен, на мой взгляд, надуманный. Второе заключается в том, что главная проблема всех парковочных мест и мест хранения кладовок в домах – это узкие возможности для сдачи в аренду. Сколько бы ни заявлялись в цене эти места хранения, сдать их более чем под 1-2% годовых от их стоимости невозможно. Вот дополнительная капитализация с точки зрения доходности, она просто мизерная. Получается, что в этом случае окупаемость 50-100 лет не просто неинтересна, она и привлекательной не является.
0: Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов. Кстати, в столице с августа действует новое правило расчета числа машин и мест при проектировании новых жилых комплексов. По новому нормативу обеспеченность ЖК такой недвижимостью оценочно вырастет в 2 раза. Можно ожидать, что часть нераспроданных из-за отсутствия спроса машин и мест обустроят впоследствии как помещение для временного хранения. Те самые кладовки. Едва открылись, уже попали в новости. Тематическое Геншин-кафе на Большой Лубянской вызвало такой ажиотаж среди фанатов компьютерной игры Genshin Impact, что посетителей теперь пускают только по броням, причем не более чем на час. И не позволяют собираться возле заведения на улице. Кафе открылось в Москве 21 августа. Для российских поклонников китайской игры Genshin Impact, выполненной в стиле аниме, это стало большим и ожидаемым событием. Однако в интернете посетители написали уже массу негативных отзывов из-за повышенной мер безопасности, введенных администрацией тематического кафе. Это связывают в том числе с тем, что кафе соседствует с зданием ФСБ. Чем вызван ажиотаж вокруг кафе и одноименной игры, объяснил эксперт-исследователь комиксов, сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.
12: Я видел временное пространство в московских торговых центрах, которые привлекали огромное количество людей еще несколько лет назад. Я знаю, какой ажиотаж вызывает коллаборации Genshin Impact, в частности, с сетями фастфуда российскими, когда огромные очереди выстраиваются и сувенирная продукция исчезает буквально считанные часы. Логичное развитие – это именно постоянную точку открыть, в которую фанаты могут приходить регулярно. Природа самой игры в том, что в ней время от времени меняются игровые события, сезоны. Понятна механика, что время от времени в этом кафе будут происходить какие-то мероприятия, меню, ивенты, которые ограничены во времени. Это единственное, что меня удивило, что кафе открывается отдельно от каких-то крупных торговых центров, крупных точек притяжения молодежи. Может быть, в этом тоже есть какой-то замысел. Это очень популярная игра у определенного возрастного сегмента, старшие школьники, младшие студенты. Как раз в этой игре появился новый регион, который отсылает к северной и славянской эстетике. Его в шутку можно назвать таким обрусевшим регионом. Очень удачно совпадение, что они именно к запуску этого региона запускают кафе. Двойной ажиотаж. Частично вызван тем, что Genshin Impact, как и другие проекты Mihoyo, это бесплатные игры, которые кроссплатформенные, в них можно играть на чем угодно, не покупая себе ни консоли, ни компьютер. Очень доступна точка входа, поэтому они настолько распространены. Ролевая игра. Сама игра — это экономика микротранзакций. И никто, наверное, не планирует в этом кафе подавать дорогие блюда вроде пекинской утки. И не жалко прийти и заплатить за кофе, и получить кофе в каком-то брендированном стаканчике, который ты потом будешь себе хранить как память, потому что он там ограниченный парк, и через год уже такого не будет.
0: Исследователь комиксов Иван Чернявский. Genshin Impact — одна из самых популярных в России онлайн-игр. Игрок выбирает персонажей и выполняет различные задания, чтобы получить призы. В мире у нее более 300 миллионов скачиваний. Россия на 3-м месте по этому показателю после Китая и США. Поэтому появление кафе в Москве логично. Похожие заведения по игре Genshin Impact открыты в Париже и в Сеуле. Кафе отличается необычным оформлением в стилистике игры. Посетители обслуживают официанты в костюмах персонажей Genshin Impact. В таких заведениях любят собираться не только игроки Genshin, но и поклонники манги и аниме.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Малогабаритное жилье. Давний лидер покупательского хит-парада. Пусть квадратный метр в таких квартирах обычно дороже, чем в лотах попросторнее, зато общий чек сделки относительно низкий и позволяет, не окончательно разорившись, выйти даже на московский рынок. Причем, как отмечают аналитики «Домклик», малометражки редко рассматриваются как долгосрочный вариант. Скорее, как актив, который можно удачно и практически без простоев сдавать, или как стартовое временное жилье, которое через какое-то время можно быстро и с хорошим наваром продать, чтобы купить другое, попросторнее. Изучив расклад сил на российском рынке квартир общей площадью до 28 квадратных метров, в «Домклик» говорят, что доля такого жилья в объеме предложения ряда регионов продолжает расти. Сейчас абсолютными лидерами в общей структуре экспозиции остаются Санкт-Петербург, 22,1%, и Ленинградская область, 16,8%. Москва, еще год назад занимавшая значительную долю малометражного рынка, 9,7% от общероссийского объема предложения, к августу 26 года сократила свое присутствие до 6,7%. А доля малогабаритных квартир внутри самой столицы упала с 11,5% до 6,6%. На это повлиял как запрет на их проектирование в новостройках, так и вымывание малометражек в периоды ажиотажного спроса, а таких в последнее время было несколько. Но вообще в данном случае Москва точно не Россия. Что там 28 квадратов? По оценкам компании «Метриум», с рынка новостроек старой Москвы постепенно исчезают даже квартиры площадью до 40 квадратных метров. С июня 25 по июнь 26 года предложение таких лотов упало в столичном премиуме на 1%, в бизнес-классе на 18%, а на рынке жилья массового спроса сразу на 39%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулиев. Два человека погибли, 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев в воскресенье вечером. Среди пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород, по данным Шуваева, 7 подростков. Ранее пресс-служба «Озона» сообщила, что в Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки. Есть пострадавшие. Российские войска начали подготовку к массированным ударам по энергообъектам на Украине. Удар планируется в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российским объектам ТЭК и энергетики. Об этом в воскресенье заявила Минобороны России. В МИД Ирана снова заявили, что, несмотря на договоренности с Оманом, разблокирование Ормузского пролива без удовлетворения Соединенными Штатами Америки условий Тегерана не будет. Выполнение договоренности требует осуществления обязательств другими странами, в особенности США. Как только обязательства претворятся в жизнь, Иран тоже займется своими, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади. Он напомнил, что речи о новых требованиях не идет, и что если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо, цитата, «принять ответственность за прошлые действия». Американский стартап Andon Labs проводит необычный эксперимент, проверяет, способен ли искусственный интеллект руководить бизнесом и вытеснить с рынка предпринимателей. В рамках проекта ИИ доверили управление реальными объектами. Сначала магазином в Сан-Франциско, затем кафе в Стокгольме, пишут ведомости. Оказалось, ИИ поддается на уговоры. Нейросети легко одобряли просьбы работников о внеочередных выходных, а когда один клиент потребовал скидку в 99%, то сразу ее получил. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины. В Минобороны России утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса. Комментарии Георгия Бовта буквально через минуту. В этом году более 6000 бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления, и в основном речь о педагогических вузах и специальностях. Почему молодежь не идет работать учителями? Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. В эксперименте приняли участие уже 15 человек. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры. Эти и другие темы на Business FM. Из ящика Пандоры полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны России. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Так, Washington Post отмечает, что после ударов по складам «Озон» и «Вайлдберриз» Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
15: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку, это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Усиление масштабов российских ударов признает советник Зеленского Сергей Бескрестнов, заявив о более чем 2500 реактивных дронов в августе против примерно 1500 за весь июль. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. В ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань» имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум 2 случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через 3 дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мила Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет, поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Топливо частично импортируется, частично идет расчет на снижение спроса. Зерно закупают в стратегический резерв, тогда как располагаемая мощность энергосистемы Украины сейчас до 12 гигаватт, при зимней потребности до 19 гигаватт. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес – возобновление зернового, а также нефтяного через Новороссийск экспорта. При этом зерновое перемирие образца 22 года вряд ли возможно. Чисто гипотетически можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике. Но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Миноборнауки, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Иван Медведев подробнее.
16: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий «Работа России» за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильнас Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки. И работая по 30 часов в неделю, с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильнас Ахмедзянов.
17: Из 10 человек в моей учебной группе в школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей в течение 3 лет уходит из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. Ну и ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторую приватность своей жизни. Ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди. Но учителя со стороны общества больше внимания.
16: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия. Говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко, работающий в школе 3 года.
18: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 10 тысяч рублей, потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов, и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
16: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать многоработающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с бизнес-ФМ учительница одной из местных школ Наталья.
19: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также один молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
16: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же две с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Бизнес-ФМ о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по полгода. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Способ побеждать холестерин на генетическом уровне обнаружили ученые. Уникальный метод придумала лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она даже протестировала его на людях, сообщил американский канал CNN. В эксперименте приняли участие 15 человек. Суть его заключается в применении так называемых биологических ножниц, то есть удалению или вырезанию целого участка гена холестерина для его выключения. Речь идет о липопротеинах низкой плотности, известных как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие прокомментировал врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
20: На самом деле, очень маленькие были проведены исследования, и аудитория составила всего 15 человек, поэтому делать какие-то выводы преждевременно. А сама суть изобретения заключается в том, что по средствам введения инфузии блокируется белок в печени, который отвечает за выработку липопротеидов низкой плотности, которые в свое время могут приводить к образованию атеросклероза. Применение таких методов клинически не проводится, и проводить их имеет только смысл, если есть генетическая предрасположенность, либо наследственная предрасположенность к возникновению повышенного уровня холестерина. Есть такой пул пациентов, которые вне зависимости от возраста имеют высокие показания липидного профиля. Это крайне опасное состояние. И именно для этой группы пациентов такое изобретение может иметь смысл и может оказаться крайне эффективным. Если мы говорим о людях, страдающих атеросклерозом, уже сформированной атеросклеротической бляшки, то это никакого смысла иметь не будет, потому что задача терапии заключается не только в снижении уровня холестерина, но и придать структуре атеросклеротической бляшки в первую очередь эластичность, предотвратив ее распад, не дать возможность дальнейшего прогрессирования этой атеросклеротической бляшки. И на сегодняшний момент прекрасно с этим справляются препараты группы статинов, эзотиминда и их комбинации, которые и выполняют все эти функции. Поэтому отдельный пул пациентов, да, конечно, вполне возможно, но я думаю, что раньше, чем лет через 10, ждать этого однозначно не стоит.
0: Врач-методист Денис Прокофьев. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15. Один человек умер через 6 месяцев после эксперимента. Впрочем, его участники не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать лечение по новому методу. И еще сотни американцев хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
4: «Кто надо, услышал». Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
21: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
4: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Киностудия «Союзмультфильм» готова присоединиться к инициативе холдинга «Национальная медиагруппа» по созданию парка аттракционов на территории Москино, сообщили в пресс-службе студии. Ранее стало известно, что НМГ запускает новое бизнес-направление – развитие парков аттракционов, в частности, на территории кинопарка Москино. Нефтеперерабатывающий завод «Кулеви», расположенный на западе Грузии, полностью отказался от переработки российской сырой нефти. Об этом сообщает грузинское интернет-издание «Business Media Georgia». НПЗ перешел на переработку казахстанской и ливийской нефти. Ранее Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций внес в черный список НПЗ в порту Кулеви. Отмечается, что запрет вступит в силу 25 января следующего года. Если НПЗ за это время откажется от российской нефти, ЕС обещает, что санкции против завода не будут задействованы. Некоторые фанаты игры GTA 6 в США заранее планируют оплачиваемый отпуск или отгул на дни релиза игры, который запланирован на ноябрь, пишет газета Wall Street Journal. В четверг компания Rockstar Games представила новую часть культовой видеоигровой серии, раскрыв подробности о сюжете, персонажах и игровом мире. Как пишет издание, геймеры объявили дату выхода игры неофициальным праздником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». Протесты против дата-центров набирают обороты. Как показывают опросы, люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо, но вот с постоянным шумом, который исходит от дата-центров, вредом экологии и ростом цен на электроэнергию люди мириться не готовы. Ранее агентство Reuters сообщало, что только за первый квартал этого года из-за общественного давления были отменены или приостановлены 75 проектов по строительству центров обработки данных. Валерий Убадоев продолжит.
22: Стоит все-таки отметить, что основное недовольство из-за дата-центров концентрируется в США. Эта страна наряду с Китаем лидер в сфере искусственного интеллекта. А дата-центры именно для ИИ, как нам рассказали эксперты, гораздо больше тех, что используют для облачных серверов или для чего-то другого. Следовательно, им требуется гораздо больше энергии, и они гораздо громче. С этим и связаны основные претензии. Огромные потребности таких ЦОДов в электроэнергии провоцируют рост стоимости коммунальных услуг. Например, в штате Вирджиния, как ранее сообщала Рейтер, ожидается рост среднемесячных платежей на 13%. А в каких-то штатах возникают проблемы с водоснабжением, так как ЦОДы используют воду для охлаждения. Еще одна проблема – шум из-за генераторов, больших вентиляторов и другого оборудования. Местные жители в Мичигане охарактеризовали работу дата-центров такой фразой, как будто кто-то включил пылесос прямо у вас в гостиной. Агентство Bloomberg сообщает, что теперь консультанты по акустике пользуются высоким спросом. Они помогают дата-центрам регулировать уровень шума. А вот вопрос с электроэнергией уже решаются. Вместе с ЦОДами начали строить электростанции. Мы поговорили с тем, кто занимается этим в России, продолжает собственник и генеральный директор инжиниринговой компании PSM Андрей Медведев.
23: Решением, которое может быть в этом случае, это строительство ЦОДов на собственной генерации, то есть собственными электростанциями. Мощности на стойку очень сильно выросли, а энергоэффективность оборудования так быстро не выросла. Здесь много разных факторов, но мы берем в экономических моделях стоимость 1 мегаватта от 60 до 90 миллионов рублей. Причем это актуален вопрос не только для ЦОДов, но и для промышленных предприятий, для удаленных объектов. Очень сложно финансировать строительство электростанций частными деньгами по ставке там больше 20% годовых. И здесь экономика не вкладывается.
22: В России, однако, протестов касательно ИИ дата-центров замечено не было. Собственно, потому что таких крупных объектов у нас пока нет. Но вот в Шотландии, например, недалеко от местной деревушки компания Illy Group планирует построить гигантский ЦОД мощностью в 600 мегаватт. Размер этого объекта значительно больше самой деревни – 35 метров в высоту, а площадь – 25 гектаров. Местные жители, конечно же, протестуют и призывают шотландский парламент заблокировать строительство. Похожие случаи возникали в Нидерландах, Ирландии, Австралии, Японии, Польше, других странах, и это только в этом году. Недовольство в большинстве своем вызвано тем, что все эти дата-центры напрямую влияют на повседневную жизнь, а не из-за того, что люди, условно, выступают против прогресса. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
2: массово, я не думаю, что будет какое-то недовольство или непринятие искусственного интеллекта. Развитие человечества идет в эту сторону, это невозможно остановить. Строительство центров обработки данных, особенно больших, это обязательно достаточно такая существенная логистика, это шум, появляющийся там рост цены недвижимости, например, для отдельных регионов. В этом плане, конечно, определенные протесты могут быть, но это то, что касается именно физической истории. Все, что касается такой онлайн-истории или айтишной, вот вопрос искусственного интеллекта, то там я вообще никаких проблем не вижу.
22: В Великобритании, как сообщает журнал Wired, государственный регулятор Ofgem столкнулся со странной ситуацией – фантомными дата-центрами. Эти объекты пока существуют только на бумаге, однако они уже зарезервировали себе мощности в британских электросетях. При этом некоторые такие ЦОДы потенциально могут никогда и не построить. Например, проект могут отменить, компании не хватит денег или произойдет что-то еще. Но одной своей бронью на энергию они стимулируют спрос, что может разогнать цены. Валерию Бадоев, Елена Марчукова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Как откроются рынки в понедельник? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на процент до 2114 пунктов. При этом в пятницу рынок отыграл часть потерь и прибавил около 1%. О том, какие события будут влиять на рынок в ближайшее время, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
3: Для российского рынка достаточно может быть значимое событие – это саммит ШОС в Киргизии. Соответственно, какие-то переговоры, встречи лидеров России и Китая. Вряд ли будут какие-то прорывные новости, но тем не менее рынок будет внимательно за этим смотреть. Второй фактор – это переваривание отчетности, которое массово вышло в конце прошлой недели по целому ряду российских компаний. Мы уже видели реакцию на рынке, когда одни акции улетали на 4-5%. Например, «Лукойл» после феерической отчетности, которую он опубликовал в пятницу. А целый ряд компаний разочаровали рынок. Как ни странно, даже в одном сегменте мы видели, что цифры Роснефти выглядят слабовато. Поэтому переваривание отчетности продолжится. Геополитический фактор также будет влиять на инвесторов. Ну и с точки зрения мировых трендов, рынки инвесторы будут смотреть внимательно за динамикой доходности на мировых рынках облигаций, потому что это оказывает влияние на рынки рискованных активов, особенно на рынок драгметаллов. Поэтому здесь мы увидели вот существенную коррекцию пятницу, когда драгметаллы потеряли 3-4% за один день, поэтому внимание будет сосредоточено на этом рынке также. И сейчас особенно рынок облигаций будет уделять внимание тем цифрам, которым мы подходим к следующему заседанию Центрального банка 11 сентября. Это задаст тренд на четвертый квартал. С точки зрения стоимости денег в России это тоже очень важно. Здесь облигационный рынок после длительной консолидации может тоже преподнести некоторые сюрпризы.
0: Гендиректор Инвестленд Игорь Вагизов. Нефть марки Brent в конце недели торговалась в районе $89.90 за баррель. Цены поддерживает напряженность вокруг Ирана. США не исключают разных сценариев развития ситуации и заявляют, что переговоры сейчас не ведутся. А вот российская валюта заметно ослабла. За неделю юань подорожал на 56 копеек до 12.90 рублей. И о динамике рубля и перспективах нефти говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
5: Мы видим, что он в последнее время начинает ослабевать постепенно к доллару США. Таргет я свой не меняю, это в районе 95-100 рублей за доллар США. Вопрос, как это будет происходить на следующей неделе, может быть, 86 рублей, 87, мы попробуем увидеть. Тем не менее, говорить о прогнозе таком краткосрочном, наверное, неправильно, а средне-долгосрочно, я считаю, что 95-100 это та цель, куда мы должны двигаться. Ну, это, скажем, либо по итогам года, либо просто среднесрочный прогноз. Здесь, к сожалению, мы видим, что все истории с движением рубля, они идут с неким лагом и относительно не только экономики, относительно цен на нефть, торгового баланса и так далее, потому что все-таки вот эта некая обособленность, да, и закрытость российского финансового рынка дают о себе знать, и вот этот временной лаг не всегда можно предсказать.
6: И по поводу нефти, какую динамику ждем и здесь?
5: В нефти главный детерминант – это то, что происходит на Ближнем Востоке. То мирятся, то воюют, и поскольку сообщений довольно-таки много, мы видим, что пока что какой-то вот такой эскалации не наблюдается, ну, скажем так, усиления эскалации. Поэтому нефть, в принципе, откатилась на уровень ниже $90 за баррель. Но мы понимаем, что там некие твиты и уж тем более какие-то боевые действия, они могут, разумеется, развернуть эту картинку в абсолютно противоположную сторону. Сказать, что мы близимся к какой-то договоренности между двумя странами, я бы пока этого не делал. Вот этот вот информационный шум, он будет главный детерминант рынка. Ну и пока мы, наверное, будем нефть видеть в коридоре $85-93 за баррель Brent.
0: Директор по инвестициям Ренкап Илья Голубов. Официальный курс Центробанка доллара 85.60, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12.73.
4: Продолжительность жизни.
7: Мы можем прекрасно понимать, что пора меньше сидеть в телефоне, раньше ложиться спать или перестать покупать сладкое по дороге домой. Но одного решения часто оказывается недостаточно.
4: Журналист Алена Копылова.
7: В привычном контексте рука сама тянется к телефону, а ноги несут к знакомой витрине. Причина в том, что привычка постепенно перестает требовать полноценного сознательного решения. Когда мы осваиваем новое действие, мозгу приходится активно контролировать каждый этап. Но по мере повторения последовательность закрепляется, и все большую роль начинают играть структуры мозга, участвующие в формировании автоматического поведения. Постепенно отдельные шаги объединяются в своеобразную программу. Возникает знакомый цикл – сигнал, действие и результат. Например, уведомление на экране становится сигналом. Человек открывает социальную сеть и получает что-то интересное. После множества повторений достаточно одного сигнала, чтобы запустить всю последовательность почти автоматически. Важную роль здесь играет дофамин. Если действие неожиданно приносит хороший результат, дофаминовая система помогает мозгу запомнить. Эту последовательность стоит повторить. По мере обучения реакция начинает возникать уже не столько на саму награду, сколько на сигнал, который ее предсказывает. И тут становится понятно, почему сила воли часто проигрывает. Человек пытается сознательно подавить программу, которая сотни раз выполнялась автоматически. А привычное окружение продолжает постоянно запускать ее своими сигналами. Изменить поведение проще не запретом, а перестройкой самого цикла. Мозгу нужно много раз повторить новую последовательность, пока и она не станет той самой программой, которую однажды можно будет выполнять почти не задумываясь.
4: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет, до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт. Деньги к деньгам. На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Москва сохраняет открытость к переговорам делегации России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна только для фиксации договоренности. Украинская сторона сама не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта, подчеркнул Песков. Российский сухогруз «Омский-107», атакованный ВСУ «Новороссийской», получивший повреждения, сел на мель в пригороде Стамбула, Шиле, на побережье Черного моря. Об этом сообщает агентство DHA. По его утверждению, экипаж покинул судно на спасательных шлюпках после нападения. Сухогруз получил повреждения, в частности, сильно обгорел капитанский мостик. Судно дрейфовало вплоть до Шиле. В район инцидента направлены команды береговой охраны, сообщает также агентство.
14: Большинство исландцев, принявших участие в референдуме, проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС, сообщает Associated Press со ссылкой на исландскую телерадиовещательную корпорацию РУФ. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль турнира «Большого шлема». Соревнования завершились в Лозанне. В финальной схватке весовой категории свыше 100 килограммов Тасоев победил финна Марти Пуумалайнена. В заключительный соревновательный день бронзовыми призерами турнира стали Мария Иванова, категория свыше 78 килограммов, и Егор Андони, до 90 килограммов. Российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо под флагом России и в сопровождении национального гимна. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов. Как это восприняли селлеры и владельцы ПВЗ? В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, где-то ситуация вновь ухудшилась. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей, что с бензином в регионах. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра растет. Спасатели ищут пропавших во время трагедии. На борту пассажирского судна находились 267 человек, а точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков. Эти и другие темы на Бизнес FM. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней Marketplace сообщил на минувшей неделе. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов, то есть туда, куда мы обычно приходим за товарами. Это связано с ударами по складам маркетов. К новой схеме есть вопросы у контрагентов Озона, селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
9: Решение, которое принял Озон, кажется оправданным и логичным – распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов – ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами. То есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов. И помимо маркетплейса есть две стороны – селлеры и владельцы этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов, партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
10: По мне так рассредоточить тысячу товаров по тысячу точек с непонятными людьми равно обрести тысячу проблем. А разместить тысячу товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
9: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр, оттуда продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все того же обстоятельства. Имеешь дело с партнером партнера.
11: Вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать мертвым грузом. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
9: У третьей стороны стороны владельцев ПВЗ вопросов не меньше. Это малый бизнес, работающий по франшизе. Судя по рассказам таких предпринимателей, Marketplace рекомендовал им докупить стеллажи. Правда, они уже отчасти готовы. Еще в начале августа Коммерсант писал, что Озон теперь отправляет часть ценных товаров на хранение в пункты выдачи. Но ПВЗ – это, как правило, небольшое помещение. На первом этаже жилого дома или отдельная постройка с дверью, закрытой на обычный замок. Конечно, там установлены камеры. Это обязательное условие франшизы. Но охрана и даже сигнализация не требуется. Продолжает владелец сети ПВЗ в Ульяновске и в Москве Иван.
12: Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила сделать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать.
9: У Озона, как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов выдачи. Согласно релизу маркетплейса, участвуют в новой схеме более 80 тысяч ПВЗ, значит, почти все. Озон обещает платить им за складские услуги 20 копеек за литр, то есть 200 рублей за хранение на кубометре пространства в сутки, 6 тысяч в месяц. Но из этих денег явно придется доплачивать сотрудникам за то, что они будут дополнительно принимать, выдавать и отправлять товары, если они, конечно, согласятся. Зарплаты у них 2-3 тысячи рублей в среднем за смену. Дефицит кадров в этой сфере такой же, как везде. Мнение владелицы нескольких ПВЗ в Московской области и Красноярском крае Ксении.
13: Это совсем другая система учета, как я понимаю. И вообще пока еще ничего не понятно, как это предполагается, что это будет работать. Пока это совершенно сырое решение. Как всегда, впрочем, что в Озоне, что в ВБ, эти решения принимаются людьми, которые никогда не были по эту сторону рабочего стола сотрудника пункта выдачи.
9: Другой владелец ПВЗ анонимно нам сказал, что он пока не понимает, в чем плюсы и в чем минусы. И ждет большого вебинара, который Marketplace обещал провести в понедельник, чтобы все объяснить. И еще одна деталь. На ПВЗ Озона возле моего дома пару недель назад уже начали свозить на хранение дорогостоящие товары, поставив владельца перед фактом. Это были гитары, балалайки и скрипки. Каждая стоит десятки тысяч рублей. И все это стояло на всеобщем обозрении, потому что на складе места для таких негабаритных товаров не хватило. Жители, как рассказал мне оператор пункта, удивлялись. Они и не знали, что у них такой музыкальный район. Это тоже

0: 10-го получше ситуация. 100-го мало, 100-й бензин практически редкость теперь уже, встретить его. Частных как таковых заправок очень немного. В основном сетевые — это Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. 30 литров ограничение в среднем по городу. Где-то бывает 40 дают, но в основном по 30. 95-й средняя цена по городу, где-то 75-76 за литр. Второй, соответственно, это 69-72.
1: Таксист из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
2: Заправок, которые отпускают бензин, стало чуть больше. Если на прошлой неделе, может быть, 30 всего автозаправочных станций, может, 35 работало, сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно, большие, потому что ажиотаж перед 1 сентября, люди уже вернулись из отпусков, уже бегают какие-то покупки последние, чтобы детей в школу собрать. Например, сейчас на Минской заправка «Лукойл» только 95-й бензин, и вообще давно не было, но очередь примерно километр. И заправка «Роснефть» на Кубанской набережной под мостом, там, наверное, очередь, может быть, метров 400, хотя вчера там была в километр. Ну, по крайней мере, бензин есть, да, очереди чуть подросли, цена бензина стабильная пока в районе 75 рублей за литр, я имею в виду на вертикально интегрированных. А на заправках типа «Петрол-Офис», которая, по-моему, какая-то не сетевая даже, у них по 146 рублей 92-й бензин, залейся, не хочу, но очередей нет никаких.
1: Жительница Смоленска Татьяна.
3: Очереди действительно сократились. Сейчас даже заметно это и визуально, и по времени. Может быть, полчаса где-то нужно будет простоять. Особенно утром, когда еду, вижу, что на разных заправках утром водители смоленские пытаются как-то перед работой это успеть сделать. Ну, это вообще очень сложно на самом деле. Что хочу отметить. В основном такой самый ажиотаж все равно сохраняется на заправках, где цены более-менее приемлемы. Например, там, где цена уже за 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
4: Но бензин есть, просто он дорогой.
3: Да, совершенно верно. 2 недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по 1.5-2 часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером, и едешь, и утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет, и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправку, где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
5: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной, а И-95 отсутствует на большинстве заправок. Сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций, и действует схема «чет-нечет». В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8, а спасатели ищут еще 17 человек. Такие данные на вечер воскресенья сообщил телеканал ТРТ «Хабер» со ссылкой на министра транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. ТАСС со ссылкой на главу непризнанного государства сообщает, что 241 человек спасен. Продолжаются поиски 18 пропавших без вести. Напомню, судно попало в шторм вскоре после выхода в море. Быстро начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 514 метров. Паром шел из порта Герне в Керени в турецкую гавань Тошуку и перевернулся в 2.5 километрах от кипрского берега. На его борту, по данным властей, было более 260 человек, включая 8 человек экипажа. Многие выжившие пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Пассажиры парома рассказали телеканалу «Ахабер», что капитан и члены экипажа вначале не придали значения угрозе затопления судна, а затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первыми, бросив пассажиров. Также поступали жалобы на судне, не хватало спасжилетов. Комментирует заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
6: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. Я так думаю, что в момент перевертывания судна, это в основном и получились, к сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть похоже на правду, может быть нет, потому что регистр Москвы не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то эвакуацией из персонала парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно сейчас не зима, сейчас море довольно теплое,

0: если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше будет не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться и час, и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
1: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
0: Нет, без жилета ни в коем случае.
2: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России. Людей из затонувшего парома спасли катера и вертолеты. Изображения, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы. Судя по видео крушения в соцсетях, в том числе там находились русскоязычные граждане. Вот что сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
3: На текущий момент мы не получали информации о присутствии российских организованных туристов в данной ситуации, и мы надеемся на текущую информацию Министерства иностранных дел. В любом случае, российский сектор индустрии находится на связи и будет учитывать поступающую информацию.
2: Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан и дает показания по подозрению в халатности, сообщают кипрские власти. Также проверяется версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков, сообщил министр транспорта непризнанной республики.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. Транспортно-логистическая отрасль России переходит на цифровой формат отчетности. С 1 сентября обязательными при грузоперевозках станут электронные накладные. По новым требованиям в электронном виде должны оформляться транспортная накладная, заказ и заявка при автоперевозках, а также железнодорожные, авиационные, грузовые накладные и экспедиторские документы. Россия с 27 года конкретизирует понятие пива. Новый ГОСТ на пенный напиток заработает с 1 января. В стандарте будет указано, что доля солода в пиве должна быть не менее 80%. Добавленный спирт запрещен, разрешено только естественное брожение. В новом ГОСТе также расширена сырьевая база. В нее включены ржаной, гречишный, овсяной и просяной солоды. Это позволит создавать новые сорта пива. Правительство на полгода до 28 февраля 2027 года продлило эксперимент по добровольной маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Документ также расширяет перечень товаров, участвующих в эксперименте. Теперь в него входит мороженая рыба, молодые сыры и творог, кишки и желудки животных, мороженое, а также минеральные и газированные воды. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. Перевозчики смогут использовать оплату и посадку через НФС, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, можно будет подтверждать льготы на проезд через Messenger Max. Новые правила касаются как поездок в автобусах, трамваях и троллейбусах, так и перевозок по заказу и легковым такси. Все изменения закреплены в приказе Минтранса России, который будет действовать до 1 сентября 2032 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM. Бананы, папайя, сочинский рай. В Краснодарском крае приступили к сбору тропического урожая. Экспериментальные теплицы принесли около 700 килограммов экзотических фруктов, 20 сортов бананов, 5 видов папайи, маракуйи, а также ананасы, авокадо и какао. Как все это выросло в российских южных широтах и что нужно, чтобы такое сельское хозяйство стало массовым, расскажет Сергей Гордеев.
6: Лето 2024-го. Предприниматель Андрей Платонов учреждает в Сочи Академию развития субтропического сельского хозяйства. Его мечта – выращивать выращивать экзотические фрукты в южных широтах. Зимой следующего года на одном из аграрных форумов амбициозный бизнесмен обращается к министру сельского хозяйства страны Оксане Лут и обещает в скором времени угостить ее бананами российского производства. Обещанного пришлось ждать не 3 года, а 1.5. Летом 26-го в теплицах села Орел Изумруд в округе Сочи собрали долгожданный урожай. Бананы получились сладкие и ароматные. Помог искусственный интеллект, рассказывает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
7: Датчики, наблюдающие температуру, влажность, дают сигналы. Открываются форточки, воздушный полив, капельный полив. Вот это все в комплексе работает и позволяет соблюдать технологию выращивания. На вкус бананы, безусловно, вкуснее по ощущениям, чем магазинные. И тут понятно, поскольку они максимально у нас созрели на растении, а не в трюме теплохода. Второе, мы сделали анализ лабораторный, сравнительный. И он показал наличие более высокого и правильного магния, калия в них, снижение сахарозы, фруктозы.
6: В другом сочинском тепличном комплексе 100 гектар растут не только бананы. Прошлым летом тут посадили семена папайи, питахайи, маракуйи, авокадо, какао, манго, киви и ананаса. Лучше всего прижились папайя и питахайя. До конца года рассчитывают на 100 и 30 килограммов соответственно. Впрочем, увеличить показатели вряд ли удастся. Сделать тропические фрукты в России серьезным делом просто невозможно, констатирует генеральный директор информагентства «Fruit News» Ирина Козий.
8: Выращивать тропические фрукты на территории нетропической страны экономически бессмысленно. Это может быть красивым туристическим аттракционом, это может быть хорошей игрушкой для какого-то производителя, для личного подсобного хозяйства, но бизнесом это быть не может. Просто неподходящие погодные условия. Речь скорее идет тогда о субтропических культурах, то есть чай, мандарины, хурма кое-где растет. То есть вот какие-то такие направления можно рассматривать там, где можно выращивать лады, урожай в открытом грунте.
6: Но у бизнеса своя математика. Андрей Платонов уже подсчитал, какое количество теплиц необходимо для рентабельности. Дело за малым. Нужна лишь предпринимательская смелость и поддержка государства.
7: Я думаю, государство рассмотрит со всех сторон этот вопрос. Если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц, вопрос цены, он второй. Не хватает теплиц. Вопрос в эффективном использовании и возможностях существующих теплиц, чтобы наши россияне они почувствовали, что есть тропические фрукты, которые выращиваются в нашей стране, надо порядка 10 тысяч гектар теплиц. Когда мы первые 600 квадратных метров теплиц устроили, было больше скептиков, чем кто поддерживал это направление. А сегодня, когда есть результат, скептицизм уходит.
6: В этом году бизнесмен рассчитывает собрать суммарно 500 килограммов отечественных бананов. Но о реализации речь пока не идет. Поэтому банановая история в России скорее веселое хобби, а не серьезный бизнес. И в лучшем случае такую продукцию попробуют друзья, соседи предпринимателя, ну и министр сельского хозяйства. А массовый российский потребитель продолжит лакомиться бананами из Эквадора, Вьетнама, Китая и Индии. Сергей Гордеев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Кладовка вместо квартиры. Кладовки в Москве – новый вариант для тех, кто хочет вложить деньги в недвижимость, пишет издание «Метро» со ссылкой на участников рынка. По их данным, квадратный метр кладовки стоит около 300 тысяч рублей. За последние 3 года кладовки подорожали в среднем на 60%. Спрос на кладовки также растет из-за увеличения числа небольших квартир и потребности жителей в дополнительном месте для хранения. С этими данными не согласен основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его мнению, спрос на кладовки не увеличивается, и тезис о доходности подобных вложений активно продвигают сами застройщики.
9: Рост цен, который заявляется застройщиком как привлекательный с точки зрения динамики роста, несколько десятков процентов за 3 года и за последний год, с моей точки зрения, не выдерживает никакой критики, потому что это заявление застройщиков, которые сами оценивают то, что они продают на рынке, и сами могут называть любую цену, вопрос в реальности продаж, поэтому разгон истории с ростом цен и очень высокой капитализацией этого актива из-за роста цен, на мой взгляд, надуманный. Второе заключается в том, что главная проблема всех парковочных мест и мест хранения кладовок в домах это узкие возможности для сдачи в аренду. Сколько бы ни заявлялись в цене эти места хранения, сдать их более чем под 1-2% годовых от их стоимости невозможно. Вот дополнительная капитализация с точки зрения доходности, она просто мизерная. Получается, что в этом случае окупаемость 50-100 лет не просто неинтересна, она и привлекательной не является.
2: Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов. Кстати, в столице с августа действуют новые правила расчета числа машин и мест при проектировании новых жилых комплексов. По новому нормативу обеспеченность ЖК такой недвижимостью оценочно вырастет в 2 раза. Можно ожидать, что часть нераспроданных из-за отсутствия спроса машин и мест обустроят впоследствии как помещения для временного хранения. Те самые кладовки. Едва открылись, уже попали в новости. Тематическое Геншин-кафе на Большой Лубянской вызвало такой ажиотаж среди фанатов компьютерной игры Genshin Impact, что посетителей теперь пускают только по броням, причем не более чем на час. И не позволяют собираться возле заведения на улице. Кафе открылось в Москве 21 августа. Для российских поклонников китайской игры Genshin Impact, выполненной в стиле аниме, это стало большим и ожидаемым событием. Однако в интернете посетители написали уже массу негативных отзывов из-за повышенной мер безопасности, введенных администрацией тематического кафе. Это связывают в том числе с тем, что кафе соседствует со зданием ФСБ. Чем вызван ажиотаж вокруг кафе и одноименной игры, объяснил эксперт, исследователь комиксов, сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.
10: Я видел временное пространство в московских торговых центрах, которые привлекали огромное количество людей еще несколько лет назад. Я знаю, какой ажиотаж вызывает коллаборации Genshin Impact, в частности, с сетями фастфуда российскими, когда огромные очереди выстраиваются и сувенирная продукция исчезает буквально считанные часы. Логичное развитие — это именно постоянную точку открыть, в которую фанаты могут приходить регулярно. Природа самой игры в том, что в ней время от времени меняются игровые события, сезоны. Понятная механика, что время от времени в этом кафе будут происходить какие-то мероприятия, меню, ивенты, которые ограничены во времени. Единственное, что меня удивило, что кафе открывается отдельно от каких-то крупных торговых центров, крупных точек притяжения молодежи. Может быть, в этом тоже есть какой-то замысел. Это очень популярная игра у определенного возрастного сегмента, старшие школьники, младшие студенты. Как раз в этой игре появился новый регион, который отсылает к северной и славянской эстетике. Его в шутку можно назвать таким обрусевшим регионом. Очень удачный совпадение, что они именно к запуску этого региона запускают кафе. Двойной ажиотаж. Частично нужен тем, что Genshin Impact, как и другие проекты Mihoyo, это бесплатные игры, которые кроссплатформенные, в них можно играть на чем угодно, не покупая себе ни консоли, ни компьютера. Очень доступная точка входа, поэтому они настолько распространены. Ролевая игра, сама игра — это экономика микротранзакций, и никто, наверное, не планирует в этом кафе подавать дорогие блюда вроде пекинской утки. И не жалко прийти и заплатить за кофе, и получить кофе в каком-то брендированном стаканчике, который ты потом будешь себя хранить как память, потому что он там ограниченной партии, через год уже такого не будет.
2: Исследователь комиксов Иван Чернявский. Genshin Impact – одна из самых популярных в России онлайн-игр. Игрок выбирает персонажей и выполняет различные задания, чтобы получить призы. В мире у нее более 300 миллионов скачиваний. Россия на 3-м месте по этому показателю после Китая и США. Поэтому появление кафе в Москве логично. Похожие заведения по игре Genshin Impact открыты в Париже и в Сеуле. Кафе отличается не обычным оформлением в стилистике игры. Посетители обслуживают официанты в костюмах персонажей Genshin Impact. В таких заведениях любят собираться не только игроки Genshin, но и поклонники манги и аниме.
4: Между делом с Кирой Альтман.
11: Накануне 1 сентября мне важно дать слово Нюте Федермессер, общественному деятелю, директору благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Нюта говорит о людях, о фондах и о цифрах акции «Дети вместо цветов».
12: То, что многие фонды эту акцию подхватили, это, во-первых, свидетельство того, что она классная. Это, наверное, единственная в России благотворительная акция, которая охватывает практически все семьи. Мы зарегистрировали название «Товарный знак», но мы никогда не возражали, если другие фонды тоже это делали. Потому что это действительно акция больше учительско-воспитательная, чем финансовая. Хотя в прошлом году мы собрали 96 миллионов рублей, в этом году надеемся собрать более 100 миллионов рублей. в прошлом и в этом году впервые нам помогает Министерство просвещения, не дай бог, не навязывая никому и не обязывая, а просто информируя, что эта акция есть, что она финансово прозрачная. В общей сложности на вырученные от одного года средства мы помогаем примерно 1000 семей. Это кажется мало, потому что если мы собрали, например, 90 миллионов и помогли 1000 семей, то это, будь здоров, какая сумма. Но действительно, в какой-то семье помощь нужна в размере 3 миллиона, если нужно и пандус сделать, и инвалидное кресло купить, и расходку для аппарата искусственной вентиляции легких. А в какой-то семье это 300 тысяч, потому что нужно купить специальное питание, которое поможет наладить обменные процессы, набрать вес, и мама перестанет бояться выходить с ребенком на улицу и как-то подпускать к нему других людей, потому что он перестанет быть таким слабеньким. Но вообще 1000 семей – это немало. Это 1000 судеб каждый год.
11: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Кира Альтман, Бизнес FM.
4: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. Два человека погибли, 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев в воскресенье вечером. Среди пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород, по данным Шуваева, 7 подростков. Ранее пресс-служба «Озона» сообщила, что в Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки. Есть пострадавшие. Российские войска начали подготовку к массированным ударам по энергообъектам на Украине. Удар планируется в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российским объектам ТЭК и энергетики. Об этом в воскресенье заявила Минобороны России. В МИД Ирана снова заявили, что, несмотря на договоренности с Оманом, разблокирование Ормузского пролива без удовлетворения Соединенными Штатами Америки условий Тегерана не будет. Выполнение договоренности требует осуществления обязательств другими странами, в особенности США. Как только обязательства претворятся в жизнь, Иран тоже займется своими, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади. Он напомнил, что речи о новых требованиях не идет, и что если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо, цитата, «принять ответственность за прошлые действия». Американский стартап Andon Labs проводит необычный эксперимент, проверяет, способен ли искусственный интеллект руководить бизнесом и вытеснить с рынка предпринимателей. В рамках проекта ИИ доверили управление реальными объектами. Сначала магазином в Сан-Франциско, затем кафе в Стокгольме, пишут ведомости. Оказалось, ИИ поддается на уговоры. Нейросети легко одобряли просьбы работников о внеочередных выходных, а когда один клиент потребовал скидку в 99%, то сразу ее получил. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины. В Минобороны России утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса. Комментарии Георгия Бовта буквально через минуту. В этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления, и в основном речь о педагогических вузах и специальностях. Почему молодежь не идет работать учителями? Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. В эксперименте приняли участие уже 15 человек. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры. Эти и другие темы на Бизнес FM. Из ящика «Пандоры» полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны России. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Так, «Вашингтон-Пост» отмечает, что после ударов по складам «Озон» и «Вайлдберриз» Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
14: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку, это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Усиление масштабов российских ударов признает советник Зеленского Сергей Бескрестнов, заявив о более чем 2500 реактивных дронов в августе против примерно 1500 за весь июль. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань» имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум 2 случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через 3 дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мила Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет, поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Топливо частично импортируется, частично идет расчет на снижение спроса. Зерно закупают в стратегический резерв, тогда как располагаемая мощность энергосистемы Украины сейчас до 12 гигаватт, при зимней потребности до 19 гигаватт. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес – возобновление зернового, а также нефтяного через Новороссийск. экспорта. При этом зерновое перемирие образца 2022 года вряд ли возможно. Чисто гипотетически можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике, но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Миноборнауки, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Иван Медведев подробнее.
15: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий работы России за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильнас Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки, и работая по 30 часов в неделю, с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильнас Ахмедзянов.
16: Из 10 человек в моей учебной группе в школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей в течение 3 лет уходят из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. Ну и ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторую приватность своей жизни. Ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди. На учителя со стороны общества большее внимание.
15: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия. Говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко, работающий в школе 3 года.
17: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 10 тысяч рублей, потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов, и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
15: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать многоработающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с Business FM учительница одной из местных школ Наталья.
18: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также один молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
15: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же 2 с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Business FM о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по 1,5 года. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Способ побеждать холестерин на генетическом уровне обнаружили ученые. Уникальный метод придумала лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она даже протестировала его на людях, сообщил американский канал CNN. В эксперименте приняли участие 15 человек. Суть его заключается в применении так называемых биологических ножниц, то есть удалению или вырезанию целого участка гена холестерина для его выключения. Речь идет о липопротеинах низкой плотности, известных как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие прокомментировал врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
19: На самом деле очень маленькие были проведены исследования, и аудитория составила всего 15 человек, поэтому делать какие-то выводы преждевременно. А сама суть изобретения заключается в том, что по средствам введения инфузии блокируется белок в печени, который отвечает за выработку липопротеидов низкой плотности, которые в свое время могут приводить к образованию атеросклероза. Применение таких методов клинически не проводится, и проводить их имеет только смысл, если есть генетическая предрасположенность либо наследственная предрасположенность к возникновению повышенного уровня холестерина. Есть такой пул пациентов, которые вне зависимости от возраста имеют высокие показания липидного профиля. Это крайне опасное состояние. И именно для этой группы пациентов такое изобретение может иметь смысл и может оказаться крайне эффективным. Если мы говорим о людях, страдающих атеросклерозом, уже сформированной атеросклеротической бляшки, то это никакого смысла иметь не будет, потому что задача терапии заключается не только в снижении уровня холестерина, но и придать структуре атеросклеротической бляшки в первом случае эластичность, предотвратив ее распад, не дать возможность дальнейшего прогрессирования этой атеросклеротической бляшки. И на сегодняшний момент прекрасно с этим справляются препараты группы статинов, эзотимиба и комбинации, которые и выполняют все эти функции. Поэтому отдельный пол пациентов, да, конечно, вполне возможно, но я думаю, что раньше, чем лет через 10, ждать этого однозначно не стоит.
2: Врач-методист Денис Прокофьев. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15. Один человек умер через 6 месяцев после эксперимента. Впрочем, его участники не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать лечение по новому методу. И еще сотни американцев хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780, иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки и до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
20: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
20: Киностудия «Союзмультфильм» готова присоединиться к инициативе холдинга «Национальная медиагруппа» по созданию парка аттракционов на территории Москино, сообщили в пресс-службе студии. Ранее стало известно, что НМГ запускает новое бизнес-направление – развитие парков аттракционов, в частности, на территории кинопарка Москино. Нефтеперерабатывающий завод Кулеви, расположенный на западе Грузии, полностью отказался от переработки российской сырой нефти. Об этом сообщает грузинское интернет-издание Business Media Georgia. НПЗ перешел на переработку казахстанской и ливийской нефти. Ранее Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций внес в черный список НПЗ в порту Кулеви. Отмечается, что запрет вступит в силу 25 января следующего года. Если НПЗ за это время откажется от российской нефти, ЕС обещает, что санкции против завода не будут задействованы. Некоторые фанаты игры GTA 6 в США заранее планируют оплачиваемый отпуск или отгул на дни релиза игры, который запланирован на ноябрь, пишет газета Wall Street Journal. В четверг компания Rockstar Games представила новую часть культовой видеоигровой серии, раскрыв подробности о сюжете, персонажах и игровом мире. Как пишет издание, геймеры объявили дату выхода игры неофициальным праздником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». Протесты против дата-центров набирают обороты. Как показывают опросы, люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо, но вот с постоянным шумом, который исходит от дата-центров, вредом экологии и ростом цен на электроэнергию люди мириться не готовы. Ранее агентство Reuters сообщало, что только за первый квартал этого года из-за общественного давления были отменены или приостановлены 75 проектов по строительству центров обработки данных. Валерий Убадоев продолжит.
1: Стоит все-таки отметить, что основное недовольство из-за дата центров концентрируется в США. Эта страна наряду с Китаем лидер в сфере искусственного интеллекта. А дата-центры именно для ИИ, как нам рассказали эксперты, гораздо больше тех, что используют для облачных серверов или для чего-то другого. Следовательно, им требуется гораздо больше энергии, и они гораздо громче. С этим и связаны основные претензии. Огромные потребности таких ЦОДов в электроэнергии провоцируют рост стоимости коммунальных услуг. Например, в штате Вирджиния, как ранее сообщала Рейтер, ожидается рост среднемесячных платежей на 13%. А в каких В каких-то штатах возникают проблемы с водоснабжением, так как ЦОДы используют воду для охлаждения. Еще одна проблема – шум из-за генераторов, больших вентиляторов и другого оборудования. Местные жители в Мичигане охарактеризовали работу дата-центров такой фразой, как будто кто-то включил пылесос прямо у вас в гостиной. Агентство Bloomberg сообщает, что теперь консультанты по акустике пользуются высоким спросом. Они помогают дата-центрам регулировать уровень шума. А вот вопрос с электроэнергией уже решаются. Вместе с ЦОДами начали строить электростанции. Мы поговорили с тем, кто занимается этим в России, продолжает собственник и генеральный директор инжиниринговой компании PSM Андрей Медведев.
21: Решением, которое может быть в этом случае, это строительство ЦОДов на собственной генерации, то есть собственными электростанциями. Мощности на стойку очень сильно выросли, энергоэффективность оборудования так быстро не выросла. Здесь много разных факторов, но мы берем в экономических моделях стоимость 1 мегаватта от 60 до 90 миллионов рублей. Причем это актуален вопрос не только для ЦОДов, но и для промышленных предприятий, для удаленных объектов. Очень сложно финансировать строительство электростанций частными деньгами по ставке там больше 20% годовых. И здесь экономика не вкладывается.
1: В России, однако, протестов касательно ИИ дата-центров замечено не было. Собственно, потому что таких крупных объектов у нас пока нет. Но вот в Шотландии, например, недалеко от местной деревушки компания Illy Group планирует построить гигантский ЦОД мощностью в 600 мегаватт. Размер этого объекта значительно больше самой деревни – 35 метров в высоту, а площадь – 25 гектаров. Местные жители, конечно же, протестуют и призывают шотландский парламент заблокировать строительство. Похожие случаи возникали в Нидерландах, Ирландии, Австралии, Японии, Польше, других странах, и это только в этом году. Недовольство в большинстве своем вызвано тем, что все эти дата-центры напрямую влияют на повседневную жизнь, а не из-за того, что люди, условно, выступают против прогресса. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
22: Массово я не думаю, что будет какое-то недовольство или непринятие искусственного интеллекта. Развитие человечества идет в эту сторону, это невозможно остановить. Строительство центров обработки данных, особенно больших, это обязательно достаточно такая существенная логистика. Это шум, появляющийся там рост цены недвижимости, например, для отдельных регионов. В этом плане, конечно, определенные протесты могут быть, но это то, что касается именно физической истории. Все, что касается такой онлайн-истории или айтишной, вот вопрос искусственного интеллекта, то там я вообще никаких проблем не вижу.
1: В Великобритании, как сообщает журнал Wired, государственный регулятор Ofgem столкнулся со странной ситуацией – фантомными дата-центрами. Эти объекты пока существуют только на бумаге, однако они уже зарезервировали себе мощности в британских электросетях. При этом некоторые такие ЦОДы потенциально могут никогда и не построить. Например, проект могут отменить, компании не хватит денег или произойдет что-то еще. Но одной своей бронью на энергию они стимулируют спрос, что может разогнать цены. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Как откроются рынки в понедельник? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на процент до 2114 пунктов. При этом в пятницу рынок отыграл часть потерь и прибавил около 1%. О том, какие события будут влиять на рынок в ближайшее время, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
0: Для российского рынка достаточно может быть значимое событие – это саммит ШОС в Киргизии. Соответственно, какие-то переговоры, встречи лидеров России и Китая вряд ли будут какие-то прорывные новости, но тем не менее рынок будет внимательно за этим смотреть. Второй фактор – это переваривание отчетности, которое массово вышло в конце прошлой недели по целому ряду российских компаний. Мы уже видели реакцию на рынке, когда одни акции улетали на 4-5%. Например, Лукойл после феерической отчетности, которую он опубликовал в пятницу. А целый ряд компаний разочаровали рынок. Как ни странно, даже в одном сегменте мы видели, что цифры Роснефти выглядят слабовато. Поэтому переваривание отчетности продолжится. Геополитический фактор также будет влиять на инвесторов. Ну и с точки зрения мировых трендов, рынки инвесторы будут смотреть внимательно за динамикой доходности на мировых рынках облигаций, потому что это оказывает влияние на рынки рискованных активов, особенно на рынок драгметаллов. Поэтому здесь мы увидели вот существенную коррекцию в пятницу, когда драгметаллы потеряли 3-4% за один день, поэтому внимание будет сосредоточено на этом рынке также. И сейчас особенно рынок облигаций будет уделять внимание тем цифрам, которым мы подходим к следующему заседанию Центрального банка 11 сентября. Это задаст тренд на четвертый квартал. С точки зрения стоимости денег в России это тоже очень важно. Здесь облигационный рынок после длительной консолидации может тоже преподнести некоторые сюрпризы.
2: Гендиректор Инвестленд Игорь Вагизов. Нефть марки Brent в конце недели торговалась в районе 89-90 долларов за баррель. Цены поддерживает напряженность вокруг Ирана. США не исключают разных сценариев развития ситуации и заявляют, что переговоры сейчас не ведутся. А вот российская валюта заметно ослабла. За неделю юань подорожал на 56 копеек до 12 рублей 90 копеек. И о динамике рубля и перспективах нефти говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
3: Мы видим, что он в последнее время начинает ослабевать постепенно к доллару США. Таргет я свой не меняю, это в районе 95-100 рублей за доллар США. Вопрос, как это будет происходить на следующей неделе, может быть, 86 рублей, 87, мы попробуем увидеть. Тем не менее, говорить о прогнозе таком краткосрочно, наверное, неправильно, а среднедолгосрочно я считаю, что 95-100 это та цель, куда мы должны двигаться. Ну, это, скажем, либо по итогам года, либо просто среднесрочный прогноз. Здесь, к сожалению, мы видим, что все истории с движением рубля, они идут с неким лагом и относительно не только экономики, относительно цен на нефть, торгового баланса и так далее, потому что все-таки вот эта некая обособленность, да, и закрытость российского финансового рынка дают о себе знать, и вот этот временной лаг не всегда можно предсказать.
5: И по поводу нефти, какую динамику ждем и здесь?
3: В нефти главный детерминант – это то, что происходит на Ближнем Востоке, то мирятся, то воюют, и поскольку сообщений довольно-таки много, мы видим, что пока что какой-то вот такой эскалации не наблюдается, ну, скажем так, усиление эскалации, поэтому нефть, в принципе, откатилась на уровень ниже 90 долларов за баррель, но мы понимаем, что там некие твиты и уж тем более какие-то боевые действия, они могут, разумеется, развернуть эту картинку в абсолютно противоположную сторону. Сказать, что мы близимся к какой-то договоренности между двумя странами, я бы пока этого не делал. Вот этот вот информационный шум, он будет главный детерминант рынка, ну и пока мы, наверное, будем нефть видеть в коридоре 85-93 доллара за баррель Brent.
2: Директор по инвестициям Ренкап Илья Голубов. Официальный курс Центробанка доллара 85-60, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12.73.
4: Дело вкуса. С К. Катей Калиной.
6: Не знаю, как насчет праздника для детей, но 1 сентября для родителей, особенно не первоклассников, праздник точно. Конец летнему безделью и официальная, легитимная причина ограничить доступ к Роблоксу. Анимационная программа на борту яхты «Эрвин Река» сразу после получения школьных учебников. Бумажная дискотека, сладости и катание по Москва-реке. Пожалуй, это даже покруче выпускного будет. Покупать билеты на корабль-ресторан лучше заранее. Игровой рейс для школьников отходит от набережной Тараса Шевченко 1 сентября в 15:30. Для тех, кто останется на берегу, в «Эрвин Река» море-океан. Фирменная авторская эскимо шеф-кондитера Татьяны Марковой с молочным шоколадным ганашем, соленой карамелью и безе. А всем школьникам, пришедшим пообедать в «Эрвин Павильон», комплимент в виде шоколадной картошки необычной, а в форме лебедя, символа патриарших прудов. В Саврасе в начало учебного года на кондитерскую витрину выставили армию миньонов, видимо, в знак поддержки всех протестующих по этому поводу. Это классическая хрустящая бретонская тарталетка с кокосовым ганашем и манго-банановым конфи. Выкура. 1 сентября подарок в японском стиле. Десерт дайфуку. Это рисовое тесто моти со сладкой пастой внутри. Пасту обычно варят из бобов, фасоли адзуки с сахаром и медом. Штука вкусная, можно подсесть. К слову сказать, виртуозные моти готовят в новом китайском Шаолине на Поклонной горе. В Машрум Снейки Манки всем столикам с детьми пицца Маргарита от шефа бесплатно. А в новиковских сыроварнях блюдо по 5 рублей за первую полученную пятерку в первую учебную неделю. Только дневник экономного отличника не забудьте захватить в ресторан. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса. На Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: Англичанин Чарльз Дарвин, в первую очередь, конечно, естествоиспытатель и автор теории о происхождении биологических видов. Однако немногие знают, что он охотно пробовал редкие биологические виды на вкус. Во время обучения в Кембридже Дарвин состоял в клубе гурманов, но эксперименты с едой продолжились и позже. В кругосветном путешествии он ел черепах, игуан, страусов и броненосцев, а его излюбленным лакомством были маленькие грызуны агути. При этом в своей автобиографии Дарвин упоминал, что никогда не убивал насекомых для своей коллекции, а подбирал только мертвых жучков, считая, что не вправе лишать жизни какое-либо существо. Сегодня портрет натуралиста можно обнаружить на английской банкноте достоинством в 10 фунтов стерлингов.
4: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Москва сохраняет открытость к переговорам делегации России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна только для фиксации договоренности. Украинская сторона сама не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта, подчеркнул Песков. Российский сухогруз «Омский-107», атакованный ВСУ «Новороссийской», получивший повреждения, сел на мель в пригороде Стамбула, Шиле, на побережье Черного моря. Об этом сообщает агентство DHA. По его утверждению, экипаж покинул судно на спасательных шлюпках после нападения. Сухогруз получил повреждения, в частности, сильно обгорел капитанский мостик. Судно дрейфовало вплоть до Шиле. В район инцидента направлены команды береговой охраны, сообщает также агентство. Большинство исландцев, принявших участие в референдуме, проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС, сообщает Associated Press со ссылкой на исландскую телерадиовещательную корпорацию РУФ. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль турнира «Большого шлема». Соревнования завершились в Лозанне. В финальной схватке весовой категории свыше 100 килограммов Тасоев победил финна Марти Пуумалайнена. В заключительный соревновательный день бронзовыми призерами турнира стали Мария Иванова, категория свыше 78 килограммов, и Егор Андони, до 90 килограммов. Российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо под флагом России и в сопровождении национального гимна. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы,
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов. Как это восприняли селлеры и владельцы ПВЗ? В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, где-то ситуация вновь ухудшилась. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей, что с бензином в регионах. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра растет. Спасатели ищут пропавших во время трагедии. На борту пассажирского судна находились 267 человек, а точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков. Эти и другие темы на Business FM. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней Marketplace сообщил на минувшей неделе. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов, то есть туда, куда мы обычно приходим за товарами. Это связано с ударами по складам маркетов. К новой схеме есть вопросы у контрагентов Озона, селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
9: Решение, которое принял Озон, кажется оправданным и логичным. Распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами. То есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов. И помимо маркетплейса есть две стороны: селлеры и владельцы этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов, партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
10: По мне так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
9: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр. Оттуда продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все того же обстоятельства. Имеешь дело с партнером партнера.
12: Вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать мертвым грузом. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмены товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
9: У третьей стороны, владельцев ПВЗ, вопросов не меньше. Это малый бизнес, работающий по франшизе. Судя по рассказам таких предпринимателей, Marketplace рекомендовал им докупить стеллажи. Правда, они уже отчасти готовы. Еще в начале августа Коммерсант писал, что Озон теперь отправляет часть ценных товаров на хранение в пункты выдачи. Но ПВЗ – это, как правило, небольшое помещение. На первом этаже жилого дома или отдельная постройка с дверью, закрытой на обычный замок. Конечно, там установлены камеры. Это обязательное условие франшизы. Но охрана и даже сигнализация не требуется. Продолжает владелец сети ПВЗ в Ульяновске и в Москве Иван.
23: Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать.
9: У Озона, как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов выдачи. Согласно релизу маркетплейса, участвуют в новой схеме более более 80 тысяч ПВЗ. Значит, почти все. Озон обещает платить им за складские услуги 20 копеек за литр, то есть 200 рублей за хранение на кубометре пространства в сутки. 6 тысяч в месяц. Но из этих денег явно придется доплачивать сотрудникам за то, что они будут дополнительно принимать, выдавать и отправлять товары. Если они, конечно, согласятся. Зарплаты у них 2-3 тысячи рублей в среднем за смену. Дефицит кадров в этой сфере такой же, как везде. Мнение владелицы нескольких ПВЗ в Московской области и Красноярском крае Ксении.
11: Это совсем другая система учета, как я понимаю. И вообще пока еще ничего не понятно, как это предполагается, что это будет работать. Пока это совершенно сырое решение. Как всегда, впрочем, что в Озоне, что в ВБ, эти решения принимаются людьми, которые никогда не были по эту сторону рабочего стола сотрудника пункта выдачи.
9: Другой владелец ПВЗ анонимно нам сказал, что он пока не понимает, в чем плюсы и в чем минусы, и ждет большого вебинара, который Marketplace обещал провести в понедельник, чтобы все объяснить. И еще одна деталь. На ПВЗ «Озона» возле моего дома пару недель назад уже начали свозить на хранение дорогостоящие товары, поставив владельца перед фактом. Это были гитары, балалайки и скрипки. Каждая стоит десятки тысяч рублей. И все это стояло на всеобщем обозрении, потому что на складе места для таких негабаритных товаров не хватило. Жители, как рассказал мне оператор пункта, удивлялись. Они и не знали, что у них такой музыкальный район. Это тоже штрих к общей картине непонимание бизнеса, как будет работать новая схема. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Что с бензином в регионах? Сигналы с мест. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей из Сочи, Смоленска, Краснодара и Екатеринбурга. Картина получилась неоднородной.
15: Операционный директор отеля «Марина Гарден» Сочи Александр

0: автозаправочных станций, может, 35 работало. Сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно, большие, потому что ажиотаж перед 1 сентября. Люди уже вернулись из отпусков, уже бегают какие-то покупки последние, чтобы детей в школу собрать. Например, сейчас на Минской заправка «Лукойл» только 95-й бензин, его вообще давно не было. Но очередь примерно километр. И заправка «Роснефть» на Кубанской набережной под мостом. Там, наверное, очередь, может быть, метров 400. Хотя вчера там была в километрах. Ну, по крайней мере, бензин есть. Да, очереди чуть подросли. Цена бензина стабильная пока в районе 75 рублей за литр. Я имею в виду на вертикально интегрированных. А на заправках типа Petrol Office, которая, по-моему, какая-то не сетевая даже, у них по 146 рублей. 92-й бензин. Залейся, не хочу. Но очередей нет никаких.
1: Жительница Смоленска Татьяна.
2: Очереди действительно сократились. Сейчас даже заметно это и визуально, и по времени. Может быть, полчаса где-то нужно будет простоять. Особенно утром, когда еду, вижу, что на разных заправках утром водители смоленские пытаются как-то перед работой это успеть сделать. Ну, это вообще очень сложно на самом деле. Что хочу отметить. В основном такой самый ажиотаж все равно сохраняется на заправках, где цены более-менее приемлемы. Например, там, где цена уже за 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
3: Но бензин есть, просто он дорогой.
2: Да, совершенно верно. Две недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по полтора-два часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером, и едешь, или утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет, и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправку, где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
4: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной, а И-95 отсутствует на большинстве заправок. Сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций, и действует схема «чет-нечет». В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8, а спасатели ищут еще 17 человек. Такие данные на вечер воскресенья сообщил телеканал ТРТ «Хабер» со ссылкой на министра транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. ТАСС со ссылкой на главу непризнанного государства сообщает, что 241 человек спасен. Продолжаются поиски 18 пропавших без вести. Напомню, судно попало в шторм вскоре после выхода в море. Быстро начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 514 метров. Паром шел из порта Герне в Кирини в турецкую гавань Ташукун и перевернулся в 2,5 километрах от кипрского берега. На его борту, по данным властей, было более 260 человек, включая 8 человек экипажа. Многие выжившие пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Пассажиры парома рассказали телеканалу «Ахабер», что капитан и члены экипажа вначале не придали значения угрозе затопления судна, а затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первыми, бросив пассажиров. Также поступали жалобы, на судне не хватало спасжилетов. Комментирует заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
5: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. Я так думаю, что в момент перевертывания судна, это в основном и получились, к сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть, похоже на правду, может быть, нет, потому что регистр Москвы не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то эвакуацией из персонала парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно, сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться и час, и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
6: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
5: Нет, без жилета ни в коем случае. случае.
4: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России. Людей из затонувшего парома спасли катера и вертолеты. Изображения, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми.

0: Миф о спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы. Судя по видео крушения в соцсетях, в том числе там находились русскоязычные граждане. Вот что сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
1: На текущий момент мы не получали информации о присутствии российских организованных туристов в данной ситуации. И мы надеемся на текущую информацию Министерства иностранных дел. В любом случае, российский сектор индустрии находится на связи и будет учитывать поступающую информацию.
0: Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан и дает показания по подозрению в халатности, сообщают кипрские власти. Также проверяется версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков, сообщил министр транспорта непризнанной республики.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
3: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
2: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Транспортно-логистическая отрасль России переходит на цифровой формат отчетности. С 1 сентября обязательными при грузоперевозках станут электронные накладные. По новым требованиям в электронном виде должны оформляться транспортная накладная, заказ и заявка при автоперевозках, а также железнодорожные, авиационные, грузовые накладные и экспедиторские документы. В России с 27 года конкретизирует понятие пива. Новый ГОСТ на пенный напиток заработает с 1 января. В стандарте будет указано, что доля солода в пиве должна быть не менее 80%. Добавленный спирт запрещен, разрешено только естественное брожение. В новом ГОСТе также расширена сырьевая база. В нее включены ржаной, гречишный, овсяной и просяной солоды. Это позволит создавать новые сорта пива. Правительство на полгода до 28 февраля 2027 года продлило эксперимент по добровольной маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Документ также расширяет перечень товаров, участвующих в эксперименте. Теперь в него входит мороженая рыба, молодые сыры и творог, кишки и желудки животных, мороженое, а также минеральные и газированные воды. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. Перевозчики смогут использовать оплату и посадку через НФС, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, можно будет подтверждать льготы на проезд через Messenger Max. Новые правила касаются как поездок в автобусах, трамваях и троллейбусах, так и перевозок по заказу и легковым такси. Все изменения закреплены в приказе Минтранса России, который будет действовать до 1 сентября 2032 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Бананы, папайя, сочинский рай. В Краснодарском крае приступили к сбору тропического урожая. Экспериментальные теплицы принесли около 700 килограммов экзотических фруктов, 20 сортов бананов, 5 видов папайи, маракуйи, а также ананасы, авокадо и какао. Как все это выросло в российских южных широтах и что нужно, чтобы такое сельское хозяйство стало массовым, расскажет Сергей Гордеев.
5: Лето 2024-го. Предприниматель Андрей Платонов учреждает в Сочи Академию развития субтропического сельского хозяйства. Его мечта – выращивать выращивать экзотические фрукты в южных широтах. Зимой следующего года на одном из аграрных форумов амбициозный бизнесмен обращается к министру сельского хозяйства страны Оксане Лут и обещает в скором времени угостить ее бананами российского производства. Обещанного пришлось ждать не 3 года, а 1.5. Летом 26-го в теплицах села Орел Изумруд в округе Сочи собрали долгожданный урожай. Бананы получились сладкие и ароматные. Помог искусственный интеллект, рассказывает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
6: Датчики, наблюдающие температуру, влажность, дают сигналы. Открываются форточки, воздушный полив, капельный полив. Вот это все в комплексе работает и позволяет соблюдать технологию выращивания. На вкус бананы, безусловно, вкуснее по ощущениям, чем магазинные. И тут понятно, поскольку они максимально у нас созрели на растении, а не в трюме теплохода. Второе, мы сделали анализ лабораторный, сравнительный. И он показал наличие более высокого и правильного магния, калия в них, снижение сахарозы, фруктозы.
5: В другом сочинском тепличном комплексе 100 гектар растут не только бананы. Прошлым летом тут посадили семена папайи, питахайи, маракуйи, авокадо, какао, манго, киви и ананаса. Лучше всего прижились папайя и питахайя. До конца года рассчитывают на 130 килограммов соответственно. Впрочем, увеличить показатели вряд ли удастся. Сделать тропические фрукты в России серьезным делом просто невозможно, констатирует генеральный директор информагентства Fruit News Ирина Козий.
7: Выращивать тропические фрукты на территории нетропической страны экономически бессмысленно. Это может быть красивым туристическим аттракционом, это может быть хорошей игрушкой для какого-то производителя, для личного подсобного хозяйства, но бизнесом это быть не может. Просто неподходящие погодные условия. Люди скорее идут тогда о субтропических культурах, то есть чай, мандарины, хурма кое-где растет. То есть вот какие-то такие направления можно рассматривать там, где можно выращивать лады, урожай в открытом грунте.
5: Но у бизнеса своя математика. Андрей Платонов уже подсчитал, какое количество теплиц необходимо для рентабельности. Дело за малым. Нужна лишь предпринимательская смелость и поддержка государства.
6: Я думаю, государство рассмотрит со всех сторон этот вопрос. Если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц, вопрос цены, он второй. Не хватает теплиц. Вопрос в эффективном использовании и возможностях существующих теплиц, чтобы наши россияне они почувствовали, что есть тропические фрукты, которые выращиваются в нашей стране, надо порядка 10 тысяч гектар теплиц. Когда мы первые 600 квадратных метров теплиц устроили, было больше скептиков, чем кто поддерживал это направление. А сегодня, когда есть результат, скептицизм уходит.
5: В этом году бизнесмен рассчитывает собрать суммарно 500 килограммов отечественных бананов. Но о реализации речь пока не идет. Поэтому банановая история в России скорее веселое хобби, а не серьезный бизнес. И в лучшем случае такую продукцию попробуют друзья, соседи предпринимателя, ну и министр сельского хозяйства. А массовый российский потребитель продолжит лакомиться бананами из Эквадора, Вьетнама, Китая и Индии. Сергей Гордеев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Кладовка вместо квартиры. Кладовки в Москве – новый вариант для тех, кто хочет вложить деньги в недвижимость, пишет издание «Метро» со ссылкой на участников рынка. По их данным, квадратный метр кладовки стоит около 300 тысяч рублей. За последние 3 года кладовки подорожали в среднем на 60%. Спрос на кладовки также растет из-за увеличения числа небольших квартир и потребности жителей в дополнительном месте для хранения. С этими данными не согласен основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его мнению, спрос на кладовки не увеличивается, и тезис о доходности подобных вложений активно продвигают сами застройщики.
8: Рост цен, который заявляется застройщиком как привлекательный с точки зрения динамики роста, несколько десятков процентов за 3 года и за последний год, с моей точки зрения, не выдерживает никакой критики, потому что это заявление застройщиков, которые сами оценивают то, что они продают на рынке, и сами могут называть любую цену, вопрос в реальности продаж, поэтому разгон истории с ростом цен и очень высокой капитализацией этого актива из-за роста цен, на мой взгляд, надуманный. Второе заключается в том, что главная проблема всех парковочных мест и мест хранения кладовок в домах
9: это узкие возможности для сдачи в аренду. Сколько бы ни заявлялись в цене эти места хранения, сдать их более чем под 1-2% годовых от их стоимости невозможно. Вот дополнительная капитализация с точки зрения доходности, она просто мизерная. Получается, что в этом случае окупаемость 50-100 лет не просто неинтересна, она и привлекательной не является.
0: Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов. Кстати, в столице с августа действуют новые правила расчета числа машин и мест при проектировании новых жилых комплексов. По новому нормативу обеспеченность ЖК такой недвижимостью оценочно вырастет в 2 раза. Можно ожидать, что часть нераспроданных из-за отсутствия спроса машин и мест обустроят впоследствии как помещения для временного хранения. Те самые кладовки. Едва открылись, уже попали в новости. Тематическое Геншин-кафе на Большой Лубянской вызвало такой ажиотаж среди фанатов компьютерной игры Genshin Impact, что посетителей теперь пускают только по броням, причем не более чем на час. И не позволяют собираться возле заведения на улице. Кафе открылось в Москве 21 августа. Для российских поклонников китайской игры Genshin Impact, выполненной в стиле аниме, это стало большим и ожидаемым событием. Однако в интернете посетители написали уже массу негативных отзывов из-за повышенной мер безопасности, введенных администрацией тематического кафе. Это связывают в том числе с тем, что кафе соседствует со зданием ФСБ. Чем вызван ажиотаж вокруг кафе и одноименной игры, объяснил эксперт, исследователь комиксов, сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.
10: Я видел временное пространство в московских торговых центрах, которые привлекали огромное количество людей еще несколько лет назад. Я знаю, какой ажиотаж вызывает коллаборации Genshin Impact, в частности, с сетями фастфуда российскими, когда огромные очереди выстраиваются и сувенирная продукция исчезает буквально считанные часы. Логичное развитие — это именно постоянную точку открыть, в которую фанаты могут приходить регулярно. Природа самой игры в том, что в ней время от времени меняются игровые события, сезоны. Понятна механика, что время от времени в этом кафе будут происходить какие-то мероприятия, меню, ивенты, которые ограничены во времени. Это единственное, что меня удивило, что кафе открывается отдельно от каких-то крупных торговых центров, крупных точек притяжения молодежи. Может быть, в этом тоже есть какой-то замысел. Это очень популярная игра у определенного возрастного сегмента, старшие школьники, младшие студенты. Как раз в этой игре появился новый регион, который отсылает к северной и славянской эстетике. Его в шутку можно назвать таким обрусевшим регионом. Очень удачный совпадение, что они именно к запуску этого региона запускают кафе. Двойной ажиотаж. Частично вызван тем, что Genshin Impact, как и другие проекты Mihoyo, это бесплатные игры, которые кроссплатформенные, в них можно играть на чем угодно, не покупая себе ни консоли, ни компьютера. Очень доступная точка входа, поэтому они настолько распространены. Ролевая игра, сама игра — это экономика микротранзакций, и никто, наверное, не планирует в этом кафе подавать дорогие блюда вроде пекинской утки. И не жалко прийти и заплатить за кофе, и получить кофе в каком-то брендированном стаканчике, который ты потом будешь себя хранить как память, потому что он там ограниченной партии, через год уже такого не будет.
0: Исследователь комиксов Иван Чернявский. Genshin Impact – одна из самых популярных в России онлайн-игр. Игрок выбирает персонажей и выполняет различные задания, чтобы получить призы. В мире у нее более 300 миллионов скачиваний. Россия на 3-м месте по этому показателю после Китая и США. Поэтому появление кафе в Москве логично. Похожие заведения по игре Genshin Impact открыты в Париже и в Сеуле. Кафе отличается не обычным оформлением в стилистике игры. Посетители обслуживают официанты в костюмах персонажей Genshin Impact. В таких заведениях любят собираться не только игроки Genshin, но и поклонники манги и аниме.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
11: Четверг вечером в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне формат остался прежним. 36 коллективов, которые пробились в основную стадию турнира, распределяются по 4 корзинам. Затем алгоритм случайных чисел подбирает каждой команде 8 соперников. По 2 из каждой корзины. Клубы проведут по 4 матча дома и в гостях. По результатам этих игр первые 8 выходят напрямую в 1/8 финала. Команды с 9 по 24 место оспорят право выступать в плей-офф в стыковых матчах. А последние 8 едут домой. Тут никаких переходов в турнир УЕФА рангом ниже не предусмотрено. В этом розыгрыше главного футбольного трофея Европы снова несколько новичков. Впервые в Лиге чемпионов сыграет итальянский «Комо-1907». Два года назад тренером Кому стал легендарный Сеск Фабрегас. И команда со скромным стадионом на 13 тысяч зрителей заняла четвертое место в серии А. Они среди сильнейших, оттеснив Милан и Ювентус в Лигу Европы. Стоимость состава более чем серьезные 470 миллионов евро. А перед сезоном в клуб перешли Трево Чалаба из Челси и Альваро Моррата из Милана. Через квалификацию пробился в ЛЧ бакинский Сабах. Чемпион Азербайджана, созданный в 2017 году, приходит в турнир сильнейших составом стоимостью всего 17 миллионов евро. Это не один игрок, а весь клуб. Но мы помним подвиги норвежского Бодю Глимт, в котором тоже не было суперзвезд. А с таким упорным тренером, как Валдес Домбраускас, который свои призовые из «Кто хочет стать миллионером» потратил на тренерские курсы в Англии, возможно, все. Уже 8 сентября начнется главный футбольный праздник Старого Света, и уверен, в нем снова будут интересные сюрпризы.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Авликулиев. Два человека погибли, 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев в воскресенье вечером. Среди пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород, по данным Шуваева, 7 подростков. Ранее пресс-служба «Озона» сообщила, что в Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки. Есть пострадавшие. Российские войска начали подготовку к массированным ударам по энергообъектам на Украине. Удар планируется в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российским объектам ТЭК и энергетики. Об этом в воскресенье заявила Минобороны России. В МИД Ирана снова заявили, что, несмотря на договоренности с Оманом, разблокирование Ормузского пролива без удовлетворения Соединенными Штатами Америки условий Тегерана не будет. Выполнение договоренности требует осуществления обязательств с другими странами, в особенности США. Как только обязательства претворятся в жизнь, Иран тоже займется своими, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади. Он напомнил, что речи о новых требованиях не идет, и что если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо, цитата, «принять ответственность за прошлые действия». Американский стартап Andon Labs проводит необычный эксперимент, проверяет, способен ли искусственный интеллект руководить бизнесом и вытеснить с рынка предпринимателей. В рамках проекта ИИ доверили управление реальными объектами. Сначала магазином в Сан-Франциско, затем кафе в Стокгольме, пишут ведомости. Оказалось, ИИ поддается на уговоры. Нейросети легко одобряли просьбы работников о внеочередных выходных, а когда один клиент потребовал скидку в 99%, то сразу ее получил. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины. В Минобороны России утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса. Комментарии Георгия Бовта буквально через минуту. В этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления, и в основном речь о педагогических вузах и специальностях. Почему молодежь не идет работать учителями? Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. В эксперименте приняли участие уже 15 человек. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры. Эти и другие темы на Business FM. Из ящика «Пандоры» полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны России. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Так, Washington Post отмечает, что после ударов по складам «Озон» и «Вайлдберриз» Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
13: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку, это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Усиление масштабов российских ударов признает советник Зеленского Сергей Бескрестнов, заявив о более чем 2500 реактивных дронов в августе против примерно 1500 за весь июль. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. В ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань» имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум два случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через три дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мила Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет, поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Топливо частично импортируется, частично идет расчет на снижение спроса. Зерно закупают в стратегический резерв, тогда как располагаемая мощность энергосистемы Украины сейчас до 12 гигаватт, при зимней потребности до 19 гигаватт. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес – возобновление зернового, а также нефтяного через Новороссийск экспорта. При этом зерновое перемирие образца 22 года вряд ли возможно. Чисто гипотетически можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике. Но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Миноборнауки, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Иван Медведев подробнее.
14: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий «Работа России» за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильназ Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки. И работая по 30 часов в неделю, с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильназ Ахмедзянов.
15: Из 10 человек в моей учебной группе в школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей в течение 3 лет уходит из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. Ну и ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторую приватность своей жизни. Ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди. Но учителя со стороны обществу большее внимание.
14: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия, говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко, работающий в школе 3 года.
16: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 8-10 тысяч рублей, потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов, и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
14: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать много работающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с бизнес-ФМ учительница одной из местных школ Наталья.
17: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также один молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
14: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же 2 с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Бизнес-ФМ о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по полгода. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Способ побеждать холестерин на генетическом уровне обнаружили ученые. Уникальный метод придумала лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она даже протестировала его на людях, сообщил американский канал CNN. В эксперименте приняли участие 15 человек. Суть его заключается в применении так называемых биологических ножниц, то есть удалению или вырезанию целого участка гена холестерина для его выключения. Речь идет о липопротеинах низкой плотности, известных как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие прокомментировал врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
18: На самом деле, очень маленькие были проведены исследования, и аудитория составила всего 15 человек, поэтому делать какие-то выводы преждевременно. А сама суть изобретения заключается в том, что по средствам введения инфузии блокируется белок в печени, который отвечает за выработку липопротеидов низкой плотности, которые в свое время могут приводить к образованию атеросклероза. Применение таких методов клинически не проводится, и проводить их имеет только смысл, если есть генетическая предрасположенность либо наследственная предрасположенность к возникновению повышенного уровня холестерина. Есть такой пул пациентов, которые вне зависимости от возраста имеют высокие показания липидного профиля. Это крайне опасное состояние. И именно для этой группы пациентов такое изобретение может иметь смысл и может оказаться крайне эффективным. Если мы говорим о людях, страдающих атеросклерозом, уже сформированной атеросклеротической бляшки, то это никакого смысла иметь не будет, потому что задача терапии заключается не только в снижении уровня холестерина, но и придать структуре атеросклеротической бляшки в первую случае эластичность, предотвратив ее распад, не дать возможность дальнейшего прогрессирования этой атеросклеротической бляшки. И на сегодняшний момент прекрасно с этим справляются препараты группы статинов, эзотимиба и их комбинации, которые и выполняют все эти функции. Поэтому отдельный пол пациентов, да, конечно, вполне возможно, но я думаю, что раньше, чем лет через 10, ждать этого однозначно не стоит.
0: Врач-методист Денис Прокофьев. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15. Один человек умер через 6 месяцев после эксперимента. Впрочем, его участники не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать лечение по новому методу. И еще сотни американцев хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота. Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
19: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
19: Киностудия «Союзмультфильм» готова присоединиться к инициативе холдинга «Национальная медиагруппа» по созданию парка аттракционов на территории Москино, сообщили в пресс-службе студии. Ранее стало известно, что НМГ запускает новое бизнес-направление – развитие парков аттракционов, в частности, на территории кинопарка Москино. Нефтеперерабатывающий завод «Кулеви», расположенный на западе Грузии, полностью отказался от переработки российской сырой нефти. Об этом сообщает грузинское интернет-издание «Бизнес Медиа Джорджия». НПЗ перешел на переработку казахстанской и ливийской нефти. Ранее Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций внес в черный список НПЗ в порту Кулеви. Отмечается, что запрет вступит в силу 25 января следующего года. Если НПЗ за это время откажется от российской нефти, ЕС обещает, что санкции против завода не будут задействованы. Некоторые фанаты игры GTA 6 в США заранее планируют оплачиваемый отпуск или отгул на дни релиза игры, который запланирован на ноябрь, пишет газета Wall Street Journal. В четверг компания Rockstar Games представила новую часть культовой видеоигровой серии, раскрыв подробности о сюжете, персонажах и игровом мире. Как пишет издание, геймеры объявили дату выхода игры неофициальным праздником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». Протесты против дата-центров набирают обороты. Как показывают опросы, люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо, но вот с постоянным шумом, который исходит от дата-центров, вредом экологии и ростом цен на электроэнергию люди мириться не готовы. Ранее агентство Reuters сообщало, что только за первый квартал этого года из-за общественного давления были отменены или приостановлены 75 проектов по строительству центров обработки данных. Валерий Убадоев продолжит.
20: Стоит все-таки отметить, что основное недовольство из-за дата центров концентрируется в США. Эта страна наряду с Китаем лидер в сфере искусственного интеллекта. А дата-центры именно для ИИ, как нам рассказали эксперты, гораздо больше тех, что используют для облачных серверов или для чего-то другого. Следовательно, им требуется гораздо больше энергии, и они гораздо громче. С этим и связаны основные претензии. Огромные потребности таких ЦОДов в электроэнергии провоцируют рост стоимости коммунальных услуг. Например, в штате Вирджиния, как ранее сообщала Рейтер, ожидается рост среднемесячных платежей на 13%. А в каких В каких-то штатах возникают проблемы с водоснабжением, так как ЦОДы используют воду для охлаждения. Еще одна проблема – шум из-за генераторов, больших вентиляторов и другого оборудования. Местные жители в Мичигане охарактеризовали работу дата-центров такой фразой, как будто кто-то включил пылесос прямо у вас в гостиной. Агентство Bloomberg сообщает, что теперь консультанты по акустике пользуются высоким спросом. Они помогают дата-центрам регулировать уровень шума. А вот вопрос с электроэнергией уже решаются. Вместе с ЦОДами начали строить электростанции. Мы поговорили с тем, кто занимается этим в России, продолжает собственник и генеральный директор инжиниринговой компании PSM Андрей Медведев.
21: Решением, которое может быть в этом случае, это строительство ЦОДов на собственной генерации, то есть собственными электростанциями. Мощности на стойку очень сильно выросли, а энергоэффективность оборудования так быстро не выросла. Здесь много разных факторов, но мы берем в экономических моделях стоимость 1 мегаватта от 60 до 90 миллионов рублей. Причем это актуален вопрос не только для ЦОДов, но и для промышленных предприятий, для удаленных объектов. Очень сложно финансировать строительство электростанций частными деньгами по ставке там больше 20% годовых. И здесь экономика не вкладывается.
20: В России, однако, протестов касательно ИИ дата-центров замечено не было. Собственно, потому что таких крупных объектов у нас пока нет. Но вот в Шотландии, например, недалеко от местной деревушки компания Illy Group планирует построить гигантский ЦОД мощностью в 600 мегаватт. Размер этого объекта значительно больше самой деревни – 35 метров в высоту, а площадь – 25 гектаров. Местные жители, конечно же, протестуют и призывают шотландский парламент заблокировать строительство. Похожие случаи возникали в Нидерландах, Ирландии, Австралии, Японии, Польше, других странах, и это только в этом году. Недовольство в большинстве своем вызвано тем, что все эти дата-центры напрямую влияют на повседневную жизнь, а не из-за того, что люди, условно, выступают против прогресса. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
22: Массово я не думаю, что будет какое-то недовольство или непринятие искусственного интеллекта. Развитие человечества идет в эту сторону, это невозможно остановить. Строительство центров обработки данных, особенно больших, это обязательно достаточно такая существенная логистика. Это шум, появляющийся там рост цены недвижимости, например, для отдельных регионов. В этом плане, конечно, определенные протесты могут быть, но это то, что касается именно физической истории. Все, что касается такой онлайн-истории или айтишной, вот вопрос искусственного интеллекта, то там я вообще никаких проблем не вижу.
20: В Великобритании, как сообщает журнал Wired, государственный регулятор Ofgem столкнулся со странной ситуацией – фантомными дата-центрами. Эти объекты пока существуют только на бумаге, однако они уже зарезервировали себе мощности в британских электросетях. При этом некоторые такие ЦОДы потенциально могут никогда и не построить. Например, проект могут отменить, компании не хватит денег или произойдет что-то еще. Но одной своей бронью на энергию они стимулируют спрос, что может разогнать цены. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Как откроются рынки в понедельник? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на процент до 2114 пунктов. При этом в пятницу рынок отыграл часть потерь и прибавил около 1%. О том, какие события будут влиять на рынок в ближайшее время, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
1: Для российского рынка достаточно может быть значимое событие – это саммит ШОС в Киргизии. Соответственно, какие-то переговоры, встречи лидеров России и Китая вряд ли будут какие-то прорывные новости, но тем не менее рынок будет внимательно за этим смотреть. Второй фактор – это переваривание отчетности, которое массово вышло в конце прошлой недели по целому ряду российских компаний. Мы уже видели реакцию на рынке, когда одни акции улетали на 4-5%. Например, «Лукойл» после феерической отчетности, которую он опубликовал в пятницу, а целый ряд компаний разочаровали рынок. Как ни странно, даже в одном сегменте мы видели, что цифры Роснефти выглядят слабовато. Поэтому переваривание отчетности продолжится. Геополитический фактор также будет влиять на инвесторов. Ну и с точки зрения мировых трендов, рынки инвесторы будут смотреть внимательно за динамикой доходности на мировых рынках облигаций, потому что это оказывает влияние на рынки рискованных активов, особенно на рынок драгметаллов. Поэтому здесь мы увидели вот существенную коррекцию в пятницу, когда драгметаллы потеряли 3-4% за один день, поэтому внимание будет сосредоточено на этом рынке также. И сейчас особенно рынок облигаций будет уделять внимание тем цифрам, которым мы подходим к следующему заседанию Центрального банка 11 сентября. Это задаст тренд на четвертый квартал. С точки зрения стоимости денег в России, это тоже очень важно. Здесь облигационный рынок после длительной консолидации может тоже преподнести некоторые сюрпризы.
0: Гендиректор Инвестленд Игорь Вагизов. Нефть марки Brent в конце недели торговалась в районе $89.90 за баррель. Цены поддерживает напряженность вокруг Ирана. США не исключают разных сценариев развития ситуации и заявляют, что переговоры сейчас не ведутся. А вот российская валюта заметно ослабла. За неделю юань подорожал на 56 копеек до 12.90 рублей. И о динамике рубля и перспективах нефти говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
3: Мы видим, что он в последнее время начинает ослабевать постепенно к доллару США. Таргет я свой не меняю, это в районе 95-100 рублей за доллар США. Вопрос, как это будет происходить на следующей неделе, может быть, 86 рублей, 87, мы попробуем увидеть. Тем не менее, говорить о прогнозе таком краткосрочно, наверное, неправильно, а средне-долгосрочно, я считаю, что 95-100 – это та цель, куда мы должны двигаться. Ну, это, скажем, либо по итогам года, либо просто среднесрочный прогноз. Здесь, к сожалению, мы видим, что все истории с движением рубля, они идут с неким лагом и относительно не только экономики, относительно цен на нефть, торгового баланса и так далее, потому что все-таки вот эта некая обособленность, да, и закрытость российского финансового рынка дают о себе знать, и вот этот временной лаг не всегда можно предсказать.
4: И по поводу нефти, какую динамику ждем и здесь?
3: В нефти главный детерминант – это то, что происходит на Ближнем Востоке, то мирятся, то воюют, и поскольку сообщений довольно-таки много, мы видим, что пока что какой-то вот такой эскалации не наблюдается, ну, скажем так, усиление эскалации, поэтому нефть, в принципе, откатилась на уровень ниже $90 за баррель, но мы понимаем, что там некие твиты и уж тем более какие-то боевые действия, они могут, разумеется, развернуть эту картинку в абсолютно противоположную сторону. Сказать, что мы близимся к какой-то договоренности между двумя странами, я бы пока этого не делал. Вот этот вот информационный шум, он будет главный детерминант рынка, ну и пока мы, наверное, будем нефть видеть в коридоре $85-93 за баррель Brent.
0: Директор по инвестициям «Ренкап» Илья Голубов. Официальный курс Центробанка доллара 85.60, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12.73.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Малогабаритное жилье. Давний лидер покупательского хит-парада. Пусть квадратный метр в таких квартирах обычно дороже, чем в лотах попросторнее, зато общий чек сделки относительно низкий и позволяет не окончательно разорившись выйти даже на московский рынок. Причем, как отмечают аналитики Домклик, малометражки редко рассматриваются как долгосрочный вариант. скорее как актив, который можно удачно и практически без простоев сдавать, или как стартовое временное жилье, которое через какое-то время можно быстро и с хорошим наваром продать, чтобы купить другое, попросторнее. Изучив расклад сил на российском рынке квартир общей площадью до 28 квадратных метров, в Домклик говорят, что доля такого жилья в объеме предложения ряда регионов продолжает расти. Сейчас абсолютными лидерами в общей структуре экспозиции остаются Санкт-Петербург 22,1% и Ленинградская область 16,8%. Москва, еще год назад занимавшая значительную долю малометражного рынка 9,7% от общероссийского объема предложения, к августу 26 года сократила свое присутствие до 6,7%. А доля малогабаритных квартир внутри самой столицы упала с 11,5% до 6,6%. На это повлиял как запрет на их проектирование в новостройках, так и вымывание малометражек в периоды ажиотажного спроса, а таких в последнее время было несколько. Но вообще в данном случае Москва точно не Россия. Что там 28 квадратов? По оценкам компании «Метриум», с рынка новостроек старой Москвы постепенно исчезают даже квартиры площадью до 40 квадратных метров. С июня 25 по июнь 26 года предложение таких лотов упало в столичном премиуме на 1%, в бизнес-классе на 18%, а на рынке жилья массового спроса сразу на 39%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». Вначале был бизнес. Как появлялись города? Комсомольск-на-Амуре, 240 тысяч жителей. В 1932 году на берег реки Амур у села Пермское высадился десант комсомольцев-строителей будущего судостроительного завода. В их честь новый город и получил свое имя. Сегодня Комсомольск – четвертый по числу жителей на Дальнем Востоке страны. Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. Москва сохраняет открытость к переговорам делегации России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна только для фиксации договоренности. Украинская сторона сама не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта, подчеркнул Песков. Российский сухогруз «Омский-107», атакованный ВСУ «Новороссийской», получивший повреждения, сел на мель в пригороде Стамбула, Шиле, на побережье Черного моря. Об этом сообщает агентство DHA. По его утверждению, экипаж покинул судно на спасательных шлюпках после нападения. Сухогруз получил повреждения, в частности, сильно обгорел капитанский мостик. Судно дрейфовало вплоть до Шиле. В район инцидента направлены команды береговой охраны, сообщает также агентство. Большинство исландцев, принявших участие в референдуме, проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС, сообщает Associated Press со ссылкой на исландскую телерадиовещательную корпорацию РУФ. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль турнира «Большого шлема». Соревнования завершились в Лозанне. В финальной схватке весовой категории свыше 100 килограммов Тасоев победил финна Марти Пуумалайнена. В заключительный соревновательный день бронзовыми призерами турнира стали Мария Иванова, категория свыше 78 килограммов, и Егор Андони, до 90 килограммов. Российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо под флагом России и в сопровождении национального гимна. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов. Как это восприняли селлеры и владельцы ПВЗ? В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, где-то ситуация вновь ухудшилась. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей. Что с бензином в регионах? Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра растет. Спасатели ищут пропавших во время трагедии. На борту пассажирского судна находились 267 человек, а точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков. Эти и другие темы на Business FM. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней Marketplace сообщил на минувшей неделе. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов, то есть туда, куда мы обычно приходим за товарами. Это связано с ударами по складам маркетов. К новой схеме есть вопросы у контрагентов Озона, селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
6: Решение, которое принял Озон, кажется оправданным и логичным – распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами. То есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов. И помимо маркетплейса есть две стороны – селлеры и владельцы этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов, партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
7: По мне так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек непонятными людьми, равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
6: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр. Оттуда